0: адаптации, в том числе этому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы.
1: А вот мальчику, который в тяжелом состоянии, туда-то можем как-то какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно? Нет, туда, на место.
2: Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, что установлены типы БПЛА, наиболее часто используемые вооруженными силами Украины.
3: Мы задокументировали факты применения БПЛА модели «Лорд» в Швейцарии, «Стикер», «Австралия», иных разведывательных БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где мы проводили следственные действия, изъяты комплектующие стран НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран.
2: Генеральный прокурор Александр Гуцан сообщил, что установлены имена офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать колледж.
4: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Тица Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Кроме того, на контроле результаты доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
2: Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
1: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
2: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек, 45 получили различные ранения. Группировка российских войск «Южная» освободила Тихоновку в ДНР. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
5: В результате активных и решительных действий подразделений «Южной группировки войск» освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Райалександровки, Роскошного и Константиновки. Противник потерял до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
2: Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1335 военнослужащих. Основной период ОГЭ в 2026 году начнется сегодня, 2 июня. Это следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособорнадзора, с которым ознакомился ТАСС. Расписание основного периода 2 июня математика, 5 июня все предметы, кроме русского языка и математики, 6 июня информатика, иностранные языки, 9 июня русский язык, 16 июня все предметы, кроме русского языка и математики, 19 июня все предметы, кроме русского языка и математики. Резервными днями для сдачи экзаменов по математике и русскому языку стали 29 июня и 2 июля соответственно. А 3 и 6 июля экзаменуемые смогут сдать остальные учебные предметы. Расписание резервных дней ОГЭ учитывает, что в эти сроки выпускники смогут пересдать любые два предмета, по которым их результат оказался неудовлетворительным. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9 класса необходимо сдать два обязательных учебных предмета – русский язык и математику, и два учебных предмета по выбору. Начало экзаменов в 10:00 по местному времени. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, сообщил агент Тимур Гурцкая. А издание «Аргуэла Роха» сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в «Индепендиенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа, и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего Батракова не выходил. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хардли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хардли будет консультантом «Локомотива». В завершении смешанное единоборство промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с американцем Халилом Раундтри-младшим. Этот бой станет главным событием вечера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
2: Сегодня во вторник, 2 июня, в Омске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 23.

0: Пути дороги. Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». Для начала обсудим все важнейшие новости, которые прозвучали на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
1: Автомобильные новости.
0: Первая новость. Все инструкторы по вождению с 1 сентября должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им предстоит пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Большая довольно эта группа профессиональная. Инструкторы по вождению точно не знает никто, сколько их на самом деле. У нас в стране около 7500 автошкол, и предполагается, что их более 100 тысяч инструкторов. Собственно, это люди, которые на сегодняшний день обучают вождению, они должны иметь как минимум два документа. Документ о среднем специальном или среднем профессиональном или высшем образовании. Первое и второе, они должны пройти дополнительное профессиональное обучение, как вот инструкторы по вождению, поскольку в вузах, в техникумах и так далее такой специальности нет, поэтому они должны пройти вот такое обучение, по-моему, 250 часов занимает это, и тогда они имеют право работать. Но теперь решили обязать их проходить еще курс подготовки как педагогов, дабы получить еще дипломы педагогические. Как это будет выглядеть, я пока не знаю. Сколько это будет стоить, пока тоже не знаю. Ну, давайте спросим у человека, который, может быть, знает немножко больше. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы оцениваете это нововведение?
2: Мне оно кажется очень странным, и есть какое-то количество неопределенностей в формулировках, которые в этом профессиональном стандарте присутствуют. Давайте сначала, так сказать, немножко успокоим. Да, действительно, инструкторов у нас сейчас около 100 тысяч. У нас не существует отдельной средней профессиональной или высшей профессиональной деятельности по специальности водитель, но руководствуясь этим документом, если у инструктора в его основной профессии, знаете, когда он учился там в техникуме или когда он учился в вузе, вот если в паспорте его основной профессии есть получение водительского удостоверения, таких людей довольно много, то в этом случае ему никакого дополнительного педагогического образования проходить не потребуется. Приведу пример на себе. Поскольку я офицер в прошлом космических войск, то в паспорте профессии специальности любого офицера есть получение профессии водительского удостоверения. И мне вот это вот педагогическое дополнительное не потребуется. Возникают вопросы относительно тех, у кого нету в паспорте его основной профессии нету получения водительского удостоверения, потому что добавилась формулировка «профессиональная переподготовка по направлению образования и педагогические науки». Почему кажется странным? Потому что при получении вот доп. Образования на мастера производственного обучения вождению, там тоже педагогические часы тоже есть. Как это будет происходить, пока непонятно. И более того, могу сказать, что Межрегиональная ассоциация автошкол направила в Минтруд письмо с запросом получить разъяснение, как это будет происходить, где, как и каким образом, как они предполагают, что за 3 месяца до 1 сентября оставшиеся 100 тысяч инструкторов пройдут эту переподготовку.
0: Да вот мне тоже кажется это странным, может быть, это даже избыточным. Тем более, что реально люди работают, люди учат, получили за какие-то деньги, это не бесплатно, дополнительное образование как мастер обучения, имеют специальный диплом, а их обязует еще один документ получить, еще 250 часов обучения, получить еще один диплом. Сколько это будет стоить и нужно ли это вообще, я тоже пока не очень понимаю. И, честно говоря, боюсь, что часть этих людей просто уйдет куда-нибудь в таксисты. Как вам кажется?
2: Исходя из Трудового кодекса, если на момент вступления в силу профстандарта инструктор трудоустроен, то есть он работает где-то там по найму, по договору, неважно, то введение профстандарта не является основанием для того, чтобы его отстранять от этой работы. Готов предположить, что большое количество инструкторов накануне 1 сентября побегут перезаключать договора с автошколами или обновлять процедуру трудоустройства. Но мне тоже кажется странным, еще раз остановлюсь на том, что в дополнительном профобразовании обучающего вождению, там есть порядка 40 часов педагогики уже есть. Мне кажется, что в том объеме, в котором она там представлена, этого достаточно.
0: Мне тоже так кажется. Спасибо большое. Вот какая интересная новость. На этой неделе вновь зазвучало предложение разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам. Причем озвучил это предложение министр транспорта. говорят, что если вот разрешить мотоциклистам выезжать на выделенку, то это снизит число ДТП. Вообще таких предложений и раньше поступало немало. Более того, в Москве проводился такой эксперимент. В целом ряде районов разрешили мотоциклистам на выделенку выезжать. Это продолжалось месяца три. Я так понимаю, эффект был ровно нулевой, потому что не увеличилось количество ДТП, не уменьшилось количество ДТП, не изменилось совсем, но как-то немножко, видимо, затормозился общественный транспорт, а может быть нет, потому что результат признали отрицательным и эксперимент прекратили. Собственно, выделенная полоса для общественного транспорта придумано было не у нас, но активно внедряется в крупных городах, в частности в Москве, уже несколько сотен километров. И это реально помогло общественному транспорту выиграть конкуренцию транспорта личного. Плюс к тому, там сейчас разрешено ездить такси, которое в реестре есть. Там, конечно, может передвигаться спецтранспорт, некий коммунальный транспорт. На эту несчастную полосу для общественного транспорта все время кого-то хотят подселить. На моей памяти уже неоднократно предлагали разрешить въезд электромобилям. Предлагали пустить туда автомобили с газомоторным двигателем, тоже для поощрения владельцев. Да кого только не предлагали. Я считаю, что это лишнее. И, собственно, мотоциклисты и так хорошо себя чувствуют на дороге, потому что они могут маневрировать в потоке и могут двигаться быстрее потока. Нужна ли им еще дополнительная полоса? Считаю, что нет. Но давайте спросим у нашего гостя на прямой линии, независимый мотоэксперт Роман Ситников. Роман, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы как смотрите, как мотоциклист, нужна ли вам еще дополнительная автобусная полоса? И улучшится ли от этого безопасность для всех участников движения, как для мотоциклистов, так и для остальных?
3: В целом, я считаю, что при разумном подходе это будет хорошо, потому что сейчас в Москве, я про Москву в первую очередь буду говорить, ситуация следующая. На многих участках дорог, я думаю, водители автомобилей тоже обратили на это внимание, вместо трех полос стало четыре при неизменной ширине проезжей части, вместо четыре – шесть и так далее. То есть, а восемь шапок сможешь – смогу. Полосы стали уже автомобильные, а безопасный боковой интервал при движении между полосами, между рядами автомобилей соблюдать сложнее. В целом, если вывести мотоциклы, ну, если разрешите двигаться по выделенным полосам, я думаю, это будет гораздо лучше с точки зрения безопасности и с точки зрения конфликтов и недовольства автомобилистов, мимо которых едут мотоциклы в потоке.
0: Еще раз говорю, я езжу на легковом автомобиле, я не мотоциклист, и мне казалось всегда, что вот того пространства между двумя соседними автомобилями, современному мотоциклу, ну, если это не Honda, вот это могучее, вполне хватает.
3: На самом деле нет. Если вспомнить Тверскую улицу, ее же самую первую начали увеличивать количество полос. Там сейчас между рядами расстояние небольшое. А если машины едут не идеально друг за другом, а они обычно едут так, плюс еще праворульные выглядывают из-за леворульных, получается, что там сплошные маневры для мотоцикла. А в автобусной полосе, которая у нас шириной от 3,5 до 5 метров, мотоцикл автобусу не создаст никаких помех, потому что, ну сколько, 2,40 ширина автобуса. На полосе 3,5-5 метров там можно спокойно проезжать и при этом не нервировать автомобилистов.
0: Вполне аргументированная точка зрения. Я говорю, я думаю немножко иначе, но я думаю, сейчас, если реально проанализировать ситуацию, посчитать количество мотоциклов в крупных городах, и потом, в конце концов, я думаю, на уровне закона можно разрешить, а уже каждый из региональных властей, из муниципалитетов для себя примет решение, надо это или не надо. В любом случае, инициатива любопытная. Спасибо большое. На этой неделе в Москве в выставочном комплексе «Крокус» прошло аж целых 5 специализированных выставок, связанных с коммерческим транспортом. Станция технического обслуживания, Экспо СТТ, Экспо Комвекс – это коммерческий транспорт, и еще выставка, посвященная горному оборудованию. Я не ожидал, что это будет такое интересное и захватывающее зрелище. Во всяком случае, к «Крокусу» было невозможно подъехать в эти дни. Припарковаться невозможно, и все павильоны были заняты под выставочные площади, под технику. Все площадки перед комплексом были заняты под технику. Кто проезжал, видел, стояли красивые самые разные краны и прочая техника. И посетителей было очень большое количество, огромное количество. Причем были стенды не только российских компаний, их, конечно, было больше всего, но было много компаний, естественно, из Китая, из Турции, из других стран. И на фоне того, что рынок коммерческой техники переживает такую такой тяжелый период у нас. Падение в прошлом году продаж было грузовых автомобилей, серьезной дорожной техники. Но, похоже, такой сложный период заканчивается. Потихоньку видны признаки оздоровления. И вот на выставку собралось огромное количество компаний и огромное количество посетителей. Было реально очень много, я не ожидал такой. Ну, и я, естественно, в первую очередь ходил по павильонам, где проходила выставка Comvex, это коммерческого транспорта и технологии. И очень интересные были стенды у российских производителей. Был там и ГАЗ, и МАЗ, и КАМАЗ, и БАЗ, АвтоВАЗ, АвтоТОР и многие другие. Китайские производители в большом количестве, там Шакман, Ситрак и так далее, Данфен, выставляли свою технику. Много было премьер, причем премьер очень серьезных. Ну, условно говоря, автозавод «Урал» привез 5 специализированных машин для коммунального и сельского хозяйства. КАМАЗ показал новый седельный тягач поколения К5 6х4 хай-тек с форсированной силовой установкой. Премьеры нового сегмента для КАМАЗа. Он показал карьерные самосвалы «Атлант» и «Геркулес». В общем, очень любопытные, причем многие из них уже готовы работать без водителя. Там все уже автоматизировано, и это очень серьезно. Очень интересный стенд был у группы ГАЗ. Собственно, главная премьера была достаточно скромной. Это платформа будущей «Газели». Но она суперсовременная, платформа, которая масштабированная. Это, кстати, очень сложная конструкция, но она может быть больше-меньше, шире-уже. Можно устанавливать любой тип двигателя, можно любые типы шасси делать. Это очень серьезная работа. Говорят, это чисто российская разработка, и на этой платформе будут базироваться новое поколение «Газелей», и это очень серьезно. Ну и, кроме того, были премьеры магистрального тягача «Валдай 45 Pro» с могучим двигателем. Был показан очень любопытный автомобиль для любителей путешественников Соболь НН 4х4 Offroad, целая линейка автобусов выпуска Ликинского автозавода, который тоже входит в группу ГАЗ. Собственно, было что посмотреть, народу было очень много специалистов, и чем ценна такая выставка, что это площадка, где могут пообщаться профессионалы. Хотя, я думаю, многие профессионалы, поскольку приходили с детьми, мальчишкам, знаете, как здорово забраться в кабину какого-нибудь магистрального тягача и представить себя за рулем этой машины.

0: тема. Вот теперь главная тема этой недели, которую все обсуждают, все СМИ, ну и, в общем, автомобилисты тоже. Правительство одобрило план по воплощению в жизнь стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Что это такое? Значит, была стратегия, написана сначала, мы ее обсуждали в прошлом году, в том числе и в эфире «Радио России». Это важный документ, цель которого – сделать так, чтобы смертность на дорогах России к 30-му году снизилась в 1,5 раза, а к 36-му году в 2 раза. Это очень амбициозная цель. Да, у нас идет снижение смертности на дороге. За 20 лет удалось снизить более чем в 2 раза. В начале этого века погибало до 36 тысяч человек в год. Ужасная цифра. Последние 2 года у нас порядка 14 тысяч человек погибает. Это тоже очень много. И вот стоит задача снизить через 10 лет в 2 раза эту цифру. Стратегию тогда обсуждали, что-то одобрили, что-то нет. В конечном итоге в ноябре ее подписал президент Владимир Путин. Но это такой, скажем так, рамочный документ, под который должно быть постановление правительства с пунктами, с конкретными мероприятиями, с конкретными сроками и ответственными. Вот такой документ был подписан в конце прошлой недели. Подписал его премьер-министр Мишустин. И, соответственно, документ, есть пункты, которые мне понравились, есть пункты, которые мне показалось, ну, чистая вода, абсурд. Разработать рекомендации, поставить задачу, это все понятно. Есть пункты, где конкретные вещи изложены, есть пункты, которые мне показались очень странные. Повысить сознательность по безопасности дорожного движения среди граждан России. И все. Вот как это сделать, не объясняется. Ну, сейчас мы поговорим с коллегой. У нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вадим, как вы оцениваете вообще эту стратегию и план конкретно, который уже называет конкретные мероприятия?
1: Стратегия – это крайне важный документ, потому что, по сути, учитывая всю такую постепенность и поэтапность развития, у нас сейчас внимание к теме вышло на самый высокий уровень. Есть документ, утвержденный первым лицом, собственно говоря, который диктует все обозначенные задачи, да, которые в целом и раньше существовали, но сейчас они там дополнительно подтверждены документально. Что касается плана, то он действительно достаточно всеобъемлющий. Я думаю, что он в необходимом объеме дополняет, собственно говоря, существующие инициативы в рамках национальных проектов и постоянную деятельность профильных ФАИЛ, которые занимаются этой темой. Но и в целом, безусловно, это описание той комплексной работы, которая, по сути, ведется и должна вестись в этом направлении. Я с вами полностью согласен, что, по сути, тот уровень динамики снижения аварийности и смертности в России, который сейчас наблюдается, он подтвержден и всеми предыдущими усилиями, ну и, собственно говоря, можно, наверное, сказать, что вот этот план, документ, да, это некое обобщение всех уже существующих практик, и, соответственно, это направлено на то, чтобы достичь тех амбициозных целей, которые, собственно говоря, поставлены и в стратегии, и озвучены на самом верху. И отдельно я хочу сказать, что это показатели, которые по сравнению с общемировой тенденцией, на самом деле, крайне амбициозны и важны, потому что, насколько я знаю, там в ряде европейских стран, там в тех же Штатах, наоборот, ситуация в обратную сторону идет, там идет рост смертности. Россия должна показать свой пример.
0: Я с вами согласен совершенно. А вообще, как вы считаете, что изменится конкретно для автомобилистов? Вот я посмотрел по многим пунктам, там, конечно, много касается совершенствования инфраструктуры, собственно, новых дорог, новых средств безопасности на автомобиле, которые будут требоваться и так далее. Я считаю, что это очень важно. Но есть несколько сложных пунктов, которые, ну, пока не могу никак оценить. Например, там все-таки рекомендуется провести некие исследования по безопасности автомобилей с правым рулем. В стратегии этот пункт выбросили, а здесь он снова появился. То есть, что изменится для автомобилистов?
1: Ну, вы знаете, я бы на самом деле так и сказал, может быть, немножко неожиданный ответ, но все же, на мой взгляд, в рамках реализации этого плана и стратегии, главное, что должно измениться, это на дорогах должно стать еще более безопасно, и, собственно говоря, мы все, выходя на улицу, должны будем понимать, что, по большому счету, это комфортная среда для передвижения там, детей, взрослых, родителей там, и так далее. Наверное, это ключевое, что должно измениться по прошествии там, определенного времени, что это как бы вот такое ощущение. А если говорить про детали, вот, которые вы говорите, относительно там, правого руля и так далее, то, знаете, я думаю, что сейчас преждевременно говорить про какие-то конкретные изменения, потому что, как вы верно отметили, вполне возможно, что будут изменения, дополнения. В любом случае, любая корректировка должна проходить определенную процедуру согласовательную. Так что я бы, наверное, ограничился тем, что действительно мы все

0: будет на дорогах еще более комфортно и безопасно, причем это касается всех видов транспорта, от средств индивидуальной мобильности, заканчивая пешеходами, там, автомобилями и так далее.
1: Спасибо большое.
2: Путешествие.
1: А вот теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, ну, мне так кажется. Это к путешествию. Я продолжаю рассказ о большом путешествии по Рязанской области. Стартовал я в прошлой программе, в этой продолжу о поездке по Большому Рязанскому кольцу. 600-километровая дорога, которая идет по всей области, соединяет небольшие, но очень интересные города. В этот раз я доехал до дивного старинного города Спас-Клепики, большой рыночный город в свое время, и сегодня сохранил свое обаяние. И есть какие-то очень приятные места, интересные, например, учительская школа, которую надо обязательно посетить, она знаменита тем, что в начале прошлого века в ней учился Есенин. Кто не знает, Есенин окончил эту самую школу, получил диплом учителя. Сохранено здание, очень любопытное здание, показывают и классы, где занимались, и комнаты, где жили учащиеся, где учителя жили, как это было. Очень любопытно посмотреть, узнать про быт вот этих самых учащихся и про то, как формировался великий русский поэт. Кроме того, в окрестностях Спас-Клепиков очень много любопытных мест. Ужасно понравился музей деревянного зодчества имени Грошева. Около 4 гектаров, большое количество деревянных самых разных. Несколько музеев, где собраны изделия из дерева. Между прочим, потрясающе красивые. Ну и, конечно, здесь же находится один из въездов в национальный парк Мещерский. Это заповедный такой уголок России, дикая природа. Это одно из самых популярных мест для посещения. Много пляжей, кстати, и очень много комаров, честно вам скажу. Ну и дальше, собственно, там есть очень много интересных мест. Заехал в небольшой городок, который называется Гусь Железный. Вот у нас есть Гусь Хрустальный во Владимирской области, а здесь Гусь Железный. И тут, конечно, впечатление производит очень сильная церковь Троицы Живоначальной. Потрясающий гигантский храм. Гигантский для этого поселка. Это небольшой поселок был при железоделательном заводе, которого уже давно нет. Но этот белокаменный храм производит впечатление. Это псевдоготика. Он вмещает внутри, говорят, 1500 человек. Это, чтобы вы представили его масштабы. Потихоньку реставрируется. Можно зайти внутрь, идут службы, а можно просто посмотреть, задрав голову вверх, удивляясь вот этой мощи, которую построили посредине небольшого совсем поселка. И здесь есть усадьба Орлиное гнездо. Оно принадлежало одному из Баташовых, Алексею. С ней связаны много легенд. Есть еще Петелинский округ, где тоже посредине деревни, где сейчас живет 80 человек. 80 человек. Стоит потрясающей красоты Введенская церковь в селе Пет. Построенная в начале прошлого века, просто гигантская. Сейчас она потихоньку реставрируется, в основном на средства меценатов. Ну и еще один город, про который я расскажу. Город называется Сасово. Много интересного. Тоже есть старинный центр, красивый. И в этом городе есть единственный музей русской песни. Дело в том, что там жил композитор Аверкин. Человек, который написал множество песен в стиле русских народных песен. Многие из них мы считаем народными, типа «На побыв едет молодой моряк», а это он. Ну и, собственно, есть музей, дом, где он жил, и там собраны личные вещи как его, так и тех его любимых певиц. Тем, кто любит русскую народную песню, здесь будет, наверное, интересно. Самое интересное, это на въезде в Сасово стоит памятник Эрнсту Хемингуэю. Единственное, говорят, в России. Правда, точно неизвестно, кто его соорудил, и правда ли, что это Эрнст Хемингуэй. Но на въезде в город, у придорожного кафе, памятник сидящему бородатому мужику, который очень похож на Хемингуэя. Какие-то местные умельцы его сделали в начале 60-х годов. Не знаю, зачем. И вот он стоит, и вот местная традиция, когда люди въезжают в Сасово, они фотографируются. Ну, в общем, неожиданно. Смотрите, вот несколько таких маленьких городков, а сколько интересного, и вообще путешествие по маленьким городам Рязанской области, по Большому Рязанскому кольцу, оказалось на редкость интересным и плодотворным. Я продолжу рассказ об этом на следующей неделе, закончу, вернее, рассказ.
2: Тест-драйв.
1: А пока хотел рассказать об автомобиле. Это обновленный кроссовер компании Havail, семейства F. Есть у них такое семейство, это F7. Это автомобиль, который у нас выпускается на заводе в Туле с 2019 года. Он, естественно, сильно обновлен. Был в прошлом году и обновлен в этом году. Популярная машина, важный автомобиль для компании. Он современный, он относится уже к классу D. И внешне он почти не изменился, практически не изменился. Компания Havail вообще провела в этом году рестайлинг практически всех своих популярных моделей. Обновила, изменила электронику очень серьезно. По части машины изменились двигатели, но внешне они почти не изменились. Действительно, зачем портить бестселлер, который и так хорошо продается? Ну и что изменилось в машине? Изменился новый экран. Появилась, наконец, для этой модели, смешно, но отдельная кнопка стояночного тормоза на центральной консоли. Раньше стояночный тормоз включался через экран медиасистемы. И базовая версия 1,5 литра, турбомотор, передний привод, хотя двигатель доработан, мощность не изменилась, крутящий момент увеличился, ну и, соответственно, он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. А полноприводная версия стала мощнее, тоже роботизированная трансмиссия 7-ступенчатая прежняя. Ну и что приятно, несмотря на доработку, несмотря на то, что теперь это Евро-6, производитель допускает применение бензина с октановым числом 92. Ну хотя лично я рекомендую не рисковать и заливать 95-й бензин. Естественно, здесь система полного привода, 6 режимов движения, эко, норма, спорт, снег, песок и оффроуд. Машина довольно большая, степенная, суеты не терпит. И хотя может ехать быстро, но все-таки агрессивного стиля как-то не приветствуется, агрессивный стиль вождения. Зато получаешь удовольствие при спокойной езде, автомобиль плавно едет, хорошо управляется, он тихий, хороший акустический комфорт. Имеет все современные системы безопасности, все современные системы комфорта. Добавили тут память сидения водителя, вентиляция передних сидений, подогрев заднего дивана, есть голосовое управление. Havail F7 немного подорожал. Переднеприводные модели в комплектации Optimum и Premium стартуют от 2 999 тысяч рублей, ну от 3 миллионов. А полноприводный F7 стоит 3 400 тысяч рублей. Там несколько вариантов исполнения. И это автомобиль российской сборки. Нельзя назвать дешевым, но он, что называется, в рынке и пользуется большим спросом. Вот такой автомобиль Havail F7, обновленный модель 2026 года. Ну, на этом наша программа подошла к концу. С вами в студии с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей дороги и берегите себя!
2: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе:
1: этика искусственного интеллекта в искусстве. Как музей и художественное сообщество должны реагировать на массовое появление сгенерированных изображений. На полях интермузея БРИКС Плюс в Москве прошла дискуссия между экспертами о том, как музей и художественное сообщество должны реагировать на массовое появление сгенерированных нейросетями произведений. Поводом стал не только теоретический вопрос, может ли искусственный интеллект заменить художника, но и вполне практическая ситуация. Подобные работы уже принимаются в музейные фонды, рынок наводнен цифровыми изображениями, а отличить рукотворное от машинного становится все сложнее. Один из вопросов отсылал к недавнему исследованию, которое в январе наделало много шума. Группа ученых из Монреальского университета во главе с психологом Каримом Жерби и с участием одного из отцов глубокого машинного обучения Джошуа Бенджо опубликовала крупнейшее на сегодня сравнение творческих способностей машины и человека. Сравнили ведущие модели ChatGPT, Claude, Gemini с ответами более 100 тысяч живых людей. Результат: на стандартном тесте дивергентного мышления нейросети обходят среднего человека, но топ-10% людей все еще уверенно держат первенство. Если средний человек теперь в творческой работе проигрывает машине, что это значит для самого понятия художник? Ответ экспертов такой: искусственный интеллект никогда и не создавался для замены человека. Он инструмент, и без человеческого запроса не делает ровным счетом ничего. Также художником не становятся по социальному заказу. Художником становятся потому, что не могут иначе, а у нейросети этой внутренней потребности нет и быть не может. Она такой же инструмент, как когда-то была фотокамера для художника-фотографа или видеокамера для медиахудожника, рассказывает российский медиахудожник Аристарх Чернышов.
2: Не был он призван заменить человека. Искусственный интеллект не является субъектом, он не сидит и не плетет какие-то заговоры. Это просто какая-то новая форма, скажем так, некого алгоритма. Это просто инструмент, и он работает только тогда, когда к нему обращается человек. А если он кого-то превзойдет, то только по указанию самого же человека. Количество изображений растет экспоненциально, но это не значит, что они все становятся произведениями искусства. Это просто некий контент, цифровой контент. Можно рассматривать как просто данные, которые заполняют соцсети и другие какие-то ниши. То есть в связи с этим стоимость такого изображения стремится примерно к норме. А стоимость произведения искусства наоборот растет. Поэтому нужно четко разграничить. И даже если произведение создано с помощью искусственного интеллекта, то оно становится произведением только потому, что автору удалось каким-то образом превзойти вот эту вот банальность штампования миллиардов изображений, а сделать довольно интересное высказывание и оригинальное.
0: 20 мегабайт.
1: Еще в ноябре 2018 года аукционный дом Кристис в Нью-Йорке продал портрет Эдмона де Белами, работу парижской художественной группы Obvious, которая обучила генеративную нейронную сеть на 15 тысячах европейских портретов 14 и 20 веков и подписала результат не именем автора, а математической формулой алгоритма. Стартовая оценка была от 7 до 10 тысяч долларов. Ушел портрет за 432,5 тысячи долларов, в 43 раза дороже начальной цены. С тех пор картина не изменилась, рынок готов платить именно за тех, кто использует машину как полноценный художественный жест, а не за бесконечную ленту автоматически сгенерированных картинок, которая в это же время заполняет соцсети и стоит около нуля, ну или цену подписки в пару десятков долларов. Например, в музыкальной сфере на стриминговых платформах уже идет незаметная для слушателя война с потоком сгенерированных треков. Их качество, техническое и порой даже эмоциональное, становится таким, что отличить машинное исполнение от живого практически невозможно. Еще весной 23-го года популярные площадки взорвал трек «Heart on my sleeve», в котором фальшивый голос Дрейка исполнял несуществующую песню. Ее сделал анонимный пользователь через нейросеть. До удаления она набрала миллионы прослушиваний. Через пару лет, в 24-м, Федеральная прокуратура Соединенных Штатов предъявила обвинение 52-летнему музыканту из Северной Каролины Майклу Смиту. Он, по версии следствия, сгенерировал сотни тысяч треков с помощью искусственного интеллекта и за 7 лет заработал более 10 миллионов долларов на мошеннических роялти. То есть к моменту, когда индустрия начала бороться с потоком, в нем уже были реальные деньги. И вот здесь следующий вопрос. Если генеративный поток разрастается экспоненциально, то на чем вообще учить следующее поколение нейронных сетей? Рассказывает заместитель генерального директора по выставочной деятельности Третьяковской галереи Дарья Парфёненко.
3: Я знаю, что большинство смогут возвращаться к профессии. И права. Большинство научных журналов онлайн запретили искусственному интеллекту обучаться на своих данных. В результате, чем искусственный интеллект, когда не учится на профессионально, на научно верифицированных статьях, но учится на мусоре, мы изначально помним его не тем, чем хотелось бы. Защищая таким образом права авторов, ученых, причем я говорю в том числе и о точных науках, получается, что в искусственный интеллект не оформлено качественное произведение искусства, принадлежащее собранию музея музыки, Третьяковской галереи, не оформлена научная статья, но оформлено мнение из интернета, ничем не дезинфицированное, которое какой-то человек без профильного образования туда закинул, или картинка, которую он сгенерировал сам, которая не обладает никаким качеством, кроме такого всеминутного.
1: Это утверждение легко проверить. С ноября 2024 года крупнейшие научные издательства резко ограничили доступ к аннотациям своих статей в открытых базах данных, через которые традиционно собирают обучающие выборки. По подсчетам аналитиков, охват упал с прежних 80% до 20-40%, а у некоторых выпусков и того меньше. В мае 26-го одно из ведущих издательств пошло дальше и присоединилось к коллективному иску за обучение модели Llama на пиратских копиях научных статей. Это уже не единичная история. В сентябре 25-го компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, согласилась выплатить $1.5 миллиарда в коллективном иске от писателей за обучение моделей на пиратских копиях литературных произведений. Сумма стала крупнейшей в истории авторского права. Иными словами, первичный верифицированный профессиональный корпус данных оказался под защитой юристов, а нейросети учатся теперь на том, что осталось доступно. Качество улавливаемых ими знаний падает, а уверенность, с которой они выдают эту информацию пользователям, остается прежней. Еще одним важным элементом в дискуссии об этическом использовании нейросетей является маркировка. Все, что сделано с помощью нейросети, должно сопровождаться явным указанием. Иначе через 10 лет будущие исследователи окажутся в ситуации, когда отделить подлинное от правдоподобной подделки будет некому. Прозвучали и примеры аккуратной музейной работы с генеративными технологиями. Музей музыки сделал выставку из коллекции дирижера Николая Голованова. Подняли его дневники, письма, аудиозаписи и только после этого сгенерировали аудиогид его собственным голосом, но с текстами, основанными на его реальном наследии. Третьяковка для проекта об Эрнсте Неизвестном по точной стенограмме сгенерировала видео разговора скульптора с Хрущевым. Только то, что было документально зафиксировано в стенограмме и подтверждено воспоминаниями свидетелей. То есть нейросеть не выдумала контекст, а воссоздала все по архивному документу, и зритель получал визуальное продолжение того, что и так есть в исторической записи. Однако все эксперты сходятся во мнении, что регулировать поток сгенерированного материала бесполезно. Он уже больше, чем способна охватить любая система ограничений. Но именно поэтому возрастает роль фильтрующих институций. Музей, библиотека, научный журнал, кураторская площадка перестают быть только хранителями и становятся отделом сортировки. Что можно показать публике, а что нет, это и есть форма мягкого права, которая работает не запретом, а ориентиром. И без нее следующее поколение, выросшее в постгенеративной нормальности, рискует утратить саму способность отличать подлинное от его правдоподобной имитации. Сегодня для подрастающего поколения цифровое – это фон, инструменты, среда обитания. Их интересуют они сами, их состояние, отношения. Что это поколение сделает с нейросетями, не возьмется предсказать ни один из экспертов. А им, в общем, и предстоит писать ту самую этику, которую старшие коллеги пока только нащупывают. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. Четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Общество. Психология.
3: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Это программа, в которой мы разбираем некие серьезные проблемы, серьезные поставленные свыше нам задачи. И все это называется психологией, нашей человеческой психологией. Поэтому представляю вам нашу гостью, нашу замечательную Ольгу Ивановну Маховскую. Здравствуйте, Ольга.
4: Добрый день.
3: Как всегда, огромное спасибо, что вы с нами. И давайте с вашей помощью вот какой осветим момент человеческого существования в социуме. Бывают такие ситуации, когда ты обращаешь внимание, что тебя избегают. В лучшем случае. В худшем случае о тебе стараются забыть.
4: Ну, еще, знаете, не смотрят в глаза, как будто бы невидимый, да.
3: Каким-то ты становишься непонятным изгоем, непонятно почему, вроде бы ты себя считаешь вполне нормальным и приличным человеком, а тем не менее ты своего рода персона нон грата. В каких ситуациях, что за этим стоит и как с этим бороться?
4: Ну, иногда люди так разрешают свои собственные проблемы за ваш счет. В общем-то, ваша вина только в том, что вы под руку попались. И когда они смотрят в глаза или смотрят поверх головы, это такой взгляд доминирования, когда тебя игнорируют и так далее. Есть люди, которые ведут себя принципиально со всеми, кого они считают ниже, а это большинство. Мы говорим, что это люди с нарциссическим расстройством, это сегодня обсуждается как серьезное личностное нарушение и так далее. Но иногда игнорируют по противоположной причине, когда вы очень значимы для человека, он вас стесняется, он чувствует, что он с вами не справляется или пока не знает, как к вам подойти. И потому как он вас избегает, и когда вы смотрите на него, он отводит взгляд и старается развернуться спиной как-то нарочито, да, вы понимаете, насколько вы важны и насколько вы сильно на него влияете.
3: Хорошо, если вы это понимаете, а если вы считаете, что у этого парня отклонения какие-то, чего вдруг он
4: ко мне? Нет, я всегда считаю, что я так сильно влияю на людей.
3: То есть нужно
4: все-таки,
3: да,
4: вам предлагаю,
3: себя,
4: да,
3: оценить тоже.
4: Да, я вам предлагаю именно эту философию со мной разделить, что со мной все нормально, я точно у этого человека ничего не украл, не увел жену, там... Не одолжил денег, не вернул. Ну, в общем, что-то такое. И даже не планировал ничего плохого делать этого человеку. Поэтому у него нет никаких оснований. Даже если я ему не симпатична, да, код поведения вежливого человека предполагает, что мы оглядываем всех присутствующих, взглядом приветствуем. Поэтому мы к этому чувствительны, мы про это понимаем. И, собственно, большой трагедии нет, если человек, которому ты не испытываешь никаких особых чувств, тебя, условно говоря, проигнорировал, не заметил. Можно подойти поздороваться, проверить. Потому что если вы ошибаетесь, и человек действительно вас избегает, то, увидев, как вы к нему направляетесь, он, конечно, предпримет какие-то... Он дернется в сторону.
3: Тест вот такой своеобразный, да?
4: Да, лучше знать.
3: Всего лишь 2 ситуации, когда человек избегает вас в случае, описанном вами, предложенном. Первый вариант – это он нарцисс. Второй вариант. Вы значимая личность, и вас стесняются, просто ощущая себя чуть ниже, слабее, я не знаю, просто обыкновенное смущение человек испытывает. Еще какие-то варианты есть? Какие-то обиды есть, наверное, какие-то затаенные, потаенные?
4: Да. Конечно, если нас обижают, нам бы не хотелось с обидчиком, особенно по свежим следам, вообще даже сталкиваться. Человек может не понимать, насколько он вас травмировал. Не просто там своим отказом или какой-то сплетней. Да? Есть люди, которые сплетничают и не отдают себе отчет о последствиях. Или он вас как-то плохо рекомендовал, или он вам не помог в какой-то момент, или он вам просто сказал, куда ты лезешь. Сказал, между прочим, как бы по-дружески, чтобы привел себя более адекватным. А ты понимаешь, что нет, не хочу, чтобы рядом был и назывался другом тот, кто тебе снижает самооценку, не надувает паруса,
3: ну, да, на
4: не поддерживает.
3: Вы описываете отношения, когда вы отказываетесь от общения, они от вас отворачиваются.
4: А вы знаете, это как такая штука немножко такая взаимная, потому что если вы отворачиваетесь, то вы перекрываете. Это называется быть эмоционально недоступным.
3: То есть сейчас нужно зеркало, и мы говорим о том человеке, то есть он допустил, вы в данной ситуации на себя проецируя, вы допустили ошибку, просто грубо поступили по отношению к человеку, и теперь не удивляйтесь, что он не хочет с вами общаться. И это вы... естественно и вполне
4: и
3: закономерно.
4: Заметив, да, заметив это, вы тоже ведете себя так, как будто бы, ну и что? Ну и что? Вы не идете выяснять отношения и сказать, слушай, ну я там что-то лишнего сказал, ты не обращай внимания, я просто глупость какую-то, да. Но этот конфликт, он остается. Вы обнаруживаете, или человек обнаруживает, что вы вовсе не тот, за кого он вас принимал. Он считал, что вы опорная фигура, что он может в сложной ситуации к вам обратиться, что вы в него верите и так далее. И вдруг он понимает, что рядом... в ближайшем окружении у него есть активный контрагент, можно сказать, враг. И это, наверное, давно. Конечно, это очень сильное открытие такое. И нужно какое-то время, пока контакты перестроятся. Таким образом, что вы удалитесь. Просто это накапливается, такая неудовлетворенность.
3: Мы начали с проблемы, когда вы понимаете, что вы персона нон-грата, условно, в кавычках. Такое вот ощущение у вас возникает. Вы должны это квалифицировать, вы должны правильно воспринять. И что дальше, чтобы самого себя в чем убеждать, что это не моя ошибка? Сейчас вы тут же еще одну ситуацию добавили, которая в не лучшем свете рисует вас именно. Вы допустили ошибку, поэтому не удивляйтесь. Это более-менее понятно. Гораздо сложнее понять, почему ты, не сделав ничего, на твой взгляд, плохого другому человеку, ты становишься для него каким-то совершенно объектом, на который он не то что не смотрит, а вообще избегает.
4: Вы знаете, вот я думаю, что слушатели считают, что не надо вести себя так занозисто, что все-таки есть некоторый ресурс в отношениях иногда, когда люди могут поговорить и выяснить все-таки, да, вот они.
3: Большинство проблем возникает из-за банальной недоговоренности, недопонимания. Mm-hmm. Если ты воспринял это так, другой человек воспринял это так, вы вроде бы как решали одну и ту же задачу, оказалось, что с разных сторон, да, и...
4: Да, хорошо, если это возможно, но если вы вдруг обнаруживаете, что человек вел себя ложно очень давно...
3: Да.
4: Есть некоторые признаки, да. То договариваться с ним довольно бесполезно, потому что он будет продолжать врать и говорить, ну ты что, тебе показалось? Да ладно, я вообще этого не говорил. Ну, ты возьми себя в руки, у тебя было плохое настроение. То есть вот это переведение стрелок на вас как раз и говорит о том, что он не будет разговаривать.
3: Хорошо, что нужно обрубать концы?
4: Я называю это дистанцироваться, чтобы обрубать концы, как убить его.
3: Нет,
4: или
3: нет,
4: закрыть дверь,
3: нет,
4: но избегать.
3: Значит,
4: объясните нам, вот мужчины, как обрубать концы,
3: ну, вот
4: нам,
3: был,
4: женщинам.
3: Да, да. Точно так же, вести себя точно так же по отношению к этому человеку. Он не видит вас, вы не видите его. После 2-3 каких-то с вашей стороны попыток восстановить отношения, или, по крайней мере, протянуть руку, улыбнуться, поздороваться, вы просто обрубаете концы и перестаете с ним общаться.
4: Тут я с вами соглашусь, что можно находиться в одном физическом пространстве и быть крайне далеко психологически. Безопасная психологическая дистанция. Надо выбирать и понимать, что, ну, все, здесь сюжет завершен.
3: Исчерпан.
4: Ну, да, исчерпан. Ну и что, что поздно? Ничего. Иногда иллюзии нам помогали решать какие-то трудные задачи. И вы думали, что человек рядом, и он в вас верит. А обнаружилось, что нет. Ну и что? И все равно ваша жизнь зависит от вас в гораздо большей мере, чем от него.
3: Давайте уже подводить итог, и такой итог. Давайте совет. Советуйте. Вот как,
4: знаете, не
3: распознать сразу, да, вот не закрывать на это глаза, а все-таки, наверное, повнимательнее,
4: конечно,
3: да, относиться,
4: конечно,
3: к подобного рода вещам.
4: Вы знаете, не будете смотреть правде в глаза. Даже когда вам не смотрят в глаза, есть такое успокоение в том, что вы управляете своей жизнью. Вот это открытие людей вокруг – это один из способов самопознания. Ну, вот вы теперь знаете, что этот человек не с вами.
3: Вы предупреждены, а следовательно вооружены. Ольга Ивановна Маховская сегодня была, друзья, с нами. Тема была, в общем-то, такая вполне себе. Часто сталкиваемся мы с подобного рода ситуациями. Надеемся, что мы пролили свет на эту проблему. Вы теперь будете поосторожнее, повнимательнее. И в то же время вы не утратите настоящей человеческой доброжелательности. Ольга Ивановна Маховская. Сейчас. Огромное спасибо нашему специалисту-психологу. И до
4: всего
3: новых встреч.
4: Доброго. Да, обнимаю, целую.
3: С вами были Дмитрий Таиров и Ольга Ивановна Маховская.
1: Психология. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. В России сократится количество направлений подготовки в вузах, по которым можно будет оформить льготный образовательный кредит. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Глава государства назвал удар по колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой, и попросил доложить о том, как проходит лечение раненых и идут выплаты компенсаций.
2: Как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа.
1: Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что в больницах остаются 7 пострадавших в результате удара. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Он также рассказал, что за 45 часов спасательной операции ее 15 раз приходилось приостанавливать из-за угрозы повторных атак беспилотников.
3: В подобных ситуациях, когда гибнут люди, предусмотрены социальные выплаты, материальная помощь в размере 1,5 миллиона рублей семьям погибших и умерших. Также единовременное пособие гражданам, которые получили вред здоровью, тяжкий и средний вред – это 600 тысяч, и легкий вред – 300 тысяч. На сегодняшний день за выплатами по поводу погибших обратилось 4 семьи, то есть у нас имеется 4 заявления по поводу возмещения, получения социальной выплаты в связи с получением вреда здоровью – одно заявление. Значит, нами полностью проведена работа со всеми пострадавшими, разъяснены их права, что им необходимо сделать для того, чтобы получить выплаты. Также мы собираем информацию о том, кому, чем помочь. В большинстве своем это семьи, которые проживают на освобожденных территориях. Это сельскохозяйственные районы. Ну и в настоящий момент времени наши органы помогают пострадавшим собрать все необходимые документы для получения соответствующих социальных выплат. Понятно, что вернуть жизнь детей мы, Владимир Владимирович, не сможем. Поэтому все, что можем, выплаты, все эти мероприятия и вся эта работа, ее проведение организовано.
1: Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также рассказал президенту об атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок, 11 человек получили ранения.
4: Я хотел бы доложить о последнем происшествии такого же рода. 31 мая 26 года военнослужащим ВСУ произведена атака с применением БПЛА самолетного типа с поражающими элементами на жилой квартал в городе Геническе Херсонской области. В результате падения БПЛА и последующего взрыва повреждены фасады 4 многоквартирных домов на улице Братьев Коваленко города Геническа. В результате атаки погиб находящийся в одной из квартир 6-летний ребенок. Получили ранения 11 мирных жителей. Получили механические повреждения 6 автомобилей. Следственным комитетом по данному факту 1 июня 2026 года возбуждено уголовное дело.
1: Владимир Путин назвал украинские удары по Старобельску и Геническу тяжелейшими преступлениями против детей и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту. Наказание для преступников будет неотвратимым, заявил президент.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек, 45 получили ранения. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. В России сократится количество направлений подготовки в вузах, по которым можно будет оформить льготный образовательный кредит. Сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия». Глава Миноборнауки отметил, что в этом году корректировка была сделана с учетом тех приоритетов, которые сегодня существуют на рынке труда и в экономике.
5: В 2026 году он уже скорректирован. В этом году корректировка сделана с учетом потребностей кадров в таких сферах социальных, как здравоохранение и образование. То есть, в первую очередь, это подготовка учителей и врачей. Ну и, конечно, инженерно-технический блок, связанный с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета. Всего несколько сот специальностей и направлений, по которым можно взять образовательный кредит на очень выгодных условиях.
6: Ну, то есть число этих специальностей в этом году сократится, да?
5: Число специальностей, по которым можно взять, сократится с учетом приоритетов, которые есть в экономике на рынке труда.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кирсти. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года, с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил и Гдесамов. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии, а новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне Шанхай занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, во вторник, 2 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Челябинске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, небольшие дожди. В Красноярске плюс 22, плюс 24, небольшая облачность, без осадков. В Калининграде плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Туле плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Во Владикавказе плюс 16, плюс 18, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот оно перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении идет трансляция. Под ней тоже можно оставить свой комментарий, если какая-то тема вас заинтересует. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
7: Сегодня в России отмечается День защиты детей. На фоне новостей, которые приходят с приграничных регионов, защита детей – это более чем актуально, безусловно. Только за одну ночь сегодняшнюю, 1 июня, над территорией Российской Федерации было сбито более 70 вражеских беспилотников. Вот в Запорожской области украинский БПЛА атаковал начальную школу. Всего за последние сутки, не только за ночь, а вот за сутки, над Курской и Белгородской областью было сбито 128 беспилотников различного типа.
8: О текущей ситуации в регионе нам расскажет наш коллега в Белгороде Александр Сердюк. Александр, здравствуйте, вам слово.
9: Здравствуйте, Данил, Людмила. Ну, обстановка стабильно сложная, тревожная. Вот у нас только за сегодняшний день 6 мирных граждан получили ранения, 1 человек погиб. Вот, ну, в связи с этими атаками БПЛА пришлось мне немножко опоздать на работу. Перед выходом из дома в 8:13 получил сообщение по мониторинговому каналу, что у меня над районом и над улицей, по которой я еду на работу, шло ударное крыло, поэтому вот ждал отбоя опасности, немного опоздал на работу. Ну и начинаем. Вот первое, в Белгородском округе, село Пушкарно, это 1 километр на запад от областного центра. Из-за детонации беспилотника погиб мирный житель, еще один получил кубоборотравму. Уже уже юго-западная часть нашего города. Автодорога «Разумная» Новосадовый. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель тоже получил акубо-баротравму, ушибы предплечья, коленного сустава. Был отправлен в горбольницу номер 2. И вот буквально во второй половине дня эта трасса, тоже от меня на юг от Белгорода, новая деревня, 10 километров от границы Белгорода, и в Певедрон ударил по автобусной остановке. Пострадали 4 мирных жителей, все они доставлены в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи. Вот так мы живем, параллельно две реальности, мирная и прифронтовая. Мы начали с дня сегодня, да, Международный день защиты детей. У нас в Белгороде у детей очень много. Вот с начала СВО последние данные, которые сообщила главврач детской областной больницы, руководитель фонда помощи раненым детям Ирина Кизилова, исполняющим обязанности главы региона, 24 ребенка с начала СВО у нас погибли, 243 получили различные ранения. Всем этим раненым детям фонд оказывает помощь, они на постоянном контроле, проходят лечение, реабилитацию. Фонд это общественный, туда идут взносы от организаций, людей. И деньги идут, как говорится, на оздоровление и на лечение. Ну и накануне действительно у нас неспокойно, почему всегда тревожно. Накануне поселок Октябрьский, тоже Белгородский округ, подвергся массированной атаке беспилотников. Там 3 человека погибли, несколько, более 4 человека получили различные ранения. Вот. Да, с другой стороны, беспилотников сегодня прошло оперативное совещание правительства региона, огласили такие цифры, что за последнее время, благодаря работе мобильных огневых групп и добровольческих подразделений, и Министерства обороны, ПВО, у нас увеличилось перехват и сбитие вот этих беспилотников различных типов, и продолжается работа по формированию как говорится, полного штата нашего отряда «Барс» Белгород добровольческого. Вот. Так вот, в этом живем. Мы сегодня, дети у нас начали сдавать вместе со всей страной экзамены, да, государственные испытания. Отмечу, что у нас более 5500 одноклассников, 5580, 11-классников, и более 16000, это девятиклассники, они тоже сдают испытания. Ну, на старте в массе своей действительно есть у белгородских выпускников выбор, как сдавать экзамен или какую оценку получать. Но в массе своей все они решили все-таки проходить ЕГЭ, несмотря на льготу по средней оценке по их учебе. Вот, что еще? Ну,
7: я прошу прощения, да, что было, ну, проходила информация от Минпросвещения и Рособранадзора о том, что в целях безопасности были утверждены дополнительные даты сдачи единого государственного экзамена, вот как раз для школьников из приграничных районов, не только Белгородской, там, Брянской, Курской области тоже.
9: Да, сдача ЕГЭ проходит в удаленных тыловых районах, соблюдение всех мер безопасности. Ну, старт пошел, сегодня химию, литературу, историю сдавали ребята. С удовольствием, было очень много людей. Ну, а результаты мы действительно сейчас пока не узнаем, узнаем позже. Ну, у нас в Белгороде вот мирная жизнь, у нас стартовал купальный сезон сегодня тоже. Дополнительные модульные укрытия бетонные устанавливаются в зонах отдыха и купания. Ну, хочу отметить, тоже вот 1 июня всегда мирная повестка, как сложно механизаторам, земледельцам нашим в непростых условиях, непростой оперативной обстановке практически... Да, планируем, я уже говорил, более 1 миллиона гектаров пашни у нас есть, выпало несколько сотен из севооборотов приграничье, но у нас полностью окончили сев зерновых, зернобобовых.
10: Это вот с одной стороны, а с другой стороны проходила опять информация о том, что по сельхозтехнике ударили беспилотниками, и на какой-то момент она была выведена из строя. Ну, нужно также отметить, что, конечно, в этот день хочется больше о мирной повестке говорить. И вот в том же Белгороде есть центр поддержки украинских переселенцев. Это те, кто из ДНР и ЛНР переселились в свое время. Так вот, для них специально в регионе, например, организовали празднование Международного дня защиты и детей. Водили девчонок и мальчишек в Белгородский государственный историко-краеведческий музей. Ну и такие акции в приграничном, в непростом регионе тоже, безусловно, проходят.
7: Важно,
10: Александру Сердюку, нашему корреспонденту в Белгороде, говорим большое спасибо. И к следующей теме переходим.
0: Наше время.
7: Ну, недалеко отойдем. На прошлой неделе правительство России сообщило, что выделено более 1 миллиарда, ну, точнее, 1 миллиард 200 миллионов рублей, чтобы помочь организовать летний отдых для детей из как раз вот приграничных регионов Белгородской области. Михаил Мишустин, премьер-министр, сообщил об этом. Он также отметил, что многие дети проведут грядущие каникулы в летних лагерях, и организовать такой отдых для школьников помогает в том числе и правительство.
10: Кстати, там дополнительные даже средства из федерального бюджета выделялись на отдых ребят из Белгорода, из Белгородской области. Ну, а в целом, действительно, поговорим сейчас о предстоящей компании отдыха летнего, оздоровительного, детского, который в лагерях в основном происходит. Где-то это пришкольные лагеря, но, конечно, интереснее говорить о тех лагерях, которые на природе, на речке, в лесу. Так вот, всего в стране 40 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей. В 2026 году в них должны отдохнуть более 228 тысяч детей, участников специальной военной операции, и 50 тысяч детей из воссоединенных субъектов России. Это уже не говоря о тех 6 миллионах детей в целом, которые должны все оздоровительные лагеря в стране посетить. Обсудим подготовку к сезону и о том, как этот сезон в этом году состоится, потому что новшеств в загородном детском отдыхе довольно много в этом году. С руководителем Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих с нами на связи. Валерий Николаевич, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Валерий Николаевич. Ну, первый вопрос. С чем подходим к сезону? Готовы ли наши пионерские, ну, бывшие пионерские?
11: Я считаю,
7: а теперь по-другому,
11: что
7: я даже не знаю, как их назвать. Детские.
11: Да. Ну, да, неважно как, детские, пионерские, молодежные, неважно. В общем, это загородные детские лагеря в лесу, у речки, как вы и сказали выше. Мы подходим достаточно оптимистично к началу уже оздоровительной кампании. Мало того, надо сказать, что она уже началась. Многие лагеря в 20-х числах мая приняли первых детей в своих загородных резиденциях, можно сказать. Рано каникулы летние начинаются, 1 июня, это не дата старта летней кампании. Подходим уверенно. Во-первых, есть уверенность в том, что спрос на загородный детский отдых в регионах растет. Да, есть тенденция, что на юга далекие путешествия, это падает. Причины этому понятны. Логистика, тарифы, стоимость билетов. Ну и просто желание родителей, чтобы ребенок был ближе к их родному дому, чтобы навещать его было удобнее и на связи.

0: ставить красивые быстровозводимые модульные глэмпинги, этим самым обеспечить и интересное проживание, то же самое медицинское обслуживание, охрану, страхование, участие в общей программе питания и должным образом организованный присмотр и уход.
1: Валерий Николаевич, а что касается, что называется, материально-технической составляющей загородных лагерей, насколько сильно она изменилась? Действительно, несколько последних лет действовали программы, в том числе строительство модульных корпусов, о которых вы упомянули. Улучшило это материально-техническую базу лагерей российских? Ну так, в целом, понятное дело, что где-то лучше, где-то хуже, но, что называется, в среднем по больнице.
0: Понимаете, это, да, замечательно, что есть такая федеральная программа, что субъекты заявляются на условиях софинансирования на возведение таких быстро возводимых модульных зданий. У кого-то они в круглогодичном исполнении, у кого-то в сезонном исполнении. Но это точечное решение. То есть хотелось бы, конечно, чтобы регионам федеральный бюджет помогал в решении комплексной застройки, как вот мы, например, вернувшись только что из тура по детским лагерям Узбекистана, где сносится лагерь, на его месте строится современный быстровозводимый модульный комплекс для детей с различным видом отдыха. Поэтому это шаг вперед, хотелось бы, чтобы этот шаг был шире. Но программа расширяется не только места для проживания, но и места и инфраструктура по безопасности, по досуговой инфраструктуре, то есть спортивные площадки, театральные залы, клубное пространство, кружковые помещения, теперь в эту программу входят, медицинские пункты, объекты питания детей. То есть это хорошо, что предложение организатора было услышано, и субсидия дается не только на места проживания. Ребенок в лагере не только спит, он еще и развлекаться должен, обучаться, и медицинское обслуживание должно быть на должном уровне.
2: И питание, вот тоже об этом хочется
0: питание,
2: отдельно,
0: конечно,
2: поговорить,
0: да.
2: Потому что менялись требования, насколько я знаю, к санпинам в том числе, да?
0: Ну, как бы все осталось по-прежнему. Санитарные правила, которые заканчивают свое действие в этом году, переутверждены в старой редакции с 1 сентября, они вступают в силу. Ничего не изменилось, как нормативы по питанию, так и сами санитарные правила по детскому отдыху.
2: Валерий Николаевич, ну все, о чем мы с вами говорим, вроде бы как выглядит таким образом, что глобальных, ну таких вот прям новшеств, нововведений, изменений...
0: Нет, есть, конечно, есть.
2: А, есть. Что?
0: Ну, есть, да. То есть уже как второй год мы работаем на принципах единой воспитательной программы. То есть подходы к программе лагерей второй год подведены под общие требования. Да? Разнообразие лагерей обеспечивается их компонентом именно лагерной программы. Но в каждом лагере те или иные мероприятия теперь обязательны. Да, существуют и требования к подготовке вожатых. Понимаете, на рынке сейчас впереди планеты все те, кто более разнообразен. Он выдерживает требования, но в то же самое время вкладывается в разнообразную спортивную и досуговую инфраструктуру и в оригинальные программы, отличающиеся от обычной программы 21 день просто пребывания на отдыхе с присмотром и уходом. Запрос родителей, чтобы не просто ребенок жил и питался. Они хотят, чтобы еще с ребенком что-то происходило, он менялся. Запрос родителей главный сейчас, чтобы ребенок научился самостоятельности в лагере, потому что семья, школа и доп. Образование этого не дает. Он первый раз может оказаться один.
2: Сложно не поддержать родителей в их этом желании, но все же упирается в стоимость. Да? Мы говорим о чем?
0: Это
2: о том,
0: главная
2: что,
0: проблема.
2: К сожалению, детский отдых... Ну, для среднестатистической семьи, ну, это роскошь для ребенка. Причем потянуть 21 день, ну, это совсем тяжело, да, на 10 дней отправляют.
0: Я абсолютно вас поддерживаю.
2: Да, понятно, что семьи, которые могут получить субсидии, да, или какие-то там от государства, какие-то льготы, они им больше повезло. А те, которые вот уже этот порог перешагивают, не считаются семьями достойными, да,
0: это
2: там,
0: проблема.
2: Поддержки. Ну все.
0: Мы, как ассоциация лагерей, всегда на всех площадках, разговорах с властями говорим, ребенок не должен зависеть, сколько мама и папа получают зарплату. Право ребенка на отдых и оздоровление не должно основываться на принципах нуждаемости
2: да,
0: семьи.
2: Но вас слышат.
0: К сожалению, это в разговор с властями идет. Да, вот была программа кэшбэка всем трудящимся, грубо говоря.
2: Да.
0: Есть регионы,

0: которых подход, да, налогоплательщик имеет право на помощь, а есть регионы, в которых, к сожалению, принцип нуждаемости в приоритете. Поэтому мы постоянно об этом на всех площадках говорим в разговорах с властями. Но, к сожалению, детский отдых становится не социальной политикой, он становится не всем доступен. Это
1: потому что это, отрасль, это своего рода бизнес.
0: За который это бизнес становится все. Да, вы абсолютно правы. Это туристический бизнес все больше и больше разворачивается. Это платежеспособное население, да, больше востребовано, имеет доступ к этому отдыху. Поэтому хотелось, чтобы вот потенциал детского отдыха, это как бывшие пионерские лагеря, анализировался и понимали, что это вклад в воспитание ребенка, а не просто на отдых и времяпровождение. К сожалению, детский отдых становится теперь все больше бизнесом.
2: Вклад в воспитание ребенка. Валерий Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Руководитель Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих был с нами на связи. Ну, несмотря на стоимость путевок, будем надеяться, что как можно большему количеству ребят удастся отдохнуть с помощью государства или исключительно силами родителей, но так или иначе приступить к обучению в конце лета с удовольствием.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
7: Это какое-то волшебство или только технологии?
8: Это волшебство технологий.
6: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
9: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
10: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
11: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Сегодня, в Международный день защиты детей, президент России Владимир Путин вручил государственные награды ордена «Мать-героиня» многодетным родителям.
2: Мать-героиня, а еще орден «Родительская слава». Это вот две последних награды, которые в нашей стране действуют для семей, которые, у которых детей много. Ну, вот сегодня 9 семей были приглашены в Кремль на встречу с президентом, и там 13-14 детей. Вот о таком количестве детей идет речь. Что сказал президент? Власти продолжат работу по всем направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни семей с детьми. Речь идет о развитии современного образования, здравоохранения, включая детскую медицину, создании комфортной городской среды, а также условий для развития и самореализации подрастающего поколения. Президент отметил, что каждый ребенок должен иметь возможность найти свое призвание и максимально раскрыть свои способности. Позитивная тенденция, говорит Владимир Владимирович, что увеличивается число многодетных семей в нашей стране. Государство намерено и дальше формировать условия для увеличения числа многодетных семей. Национальные проекты и государственные программы все в большей степени ориентируются именно на интересы семей с детьми. Особенно поблагодарил многодетных родителей за их вклад в воспитание детей. Ну и поздравил, естественно, с праздником.
11: Мы со своей стороны, ну, всех, естественно, многодетных мам мы не могли найти. Мы нашли двоих и попросили ответить на наши вопросы, ну, вот буквально несколько слов рассказать о своей семье. Когда им вручали награду, это вот как раз семьи, которые тоже получали подобные награды.
2: Или будут получать, кстати.
11: Да. Вот что они чувствовали? И вот что нам рассказала многодетная мама 14 детей из Железногорска Ирина Казимирова.
12: Всем добрый вечер. Я Казимирова Ирина Давидовна, являюсь многодетной матерью, имеющей 14 детей. Мой муж Казимиров Олег Евгеньевич. В нашей семье 5 сыновей и 9 прекрасных дочерей. Из всех детей 5 имеют свои семьи. На сегодняшний момент у нас 10 прекрасных внуков. И в этом месяце ждем еще 2. Я очень рада за нашу большую, прекрасную и дружную семью. 21 апреля 26 года был указ нашего президента, что я являюсь матерью героиней. Но самого ордена еще не получали. Ждем с волнением этого момента, переживаем. Но это, конечно, очень радостный будет момент. Звание это первое в нашей жизни. От государства мы получали льготы на коммунальное жилье. Было время даже 100% льготы. В 2009 году получили субсидию на жилье. А в связи с работой моего мужа на МГОКе, нам выделяли путевки в санаторий Горняцкий каждый год. А также выделили автомобиль ВАЗ в 2010 году. Я сама выросла в многодетной христианской семье и являлась 8-м ребенком. Я видела живой пример своих родителей, как они с добром друг к другу относились и к нам, детям, с любовью. И я тогда для себя сделала вывод, что большая семья – это очень прекрасно. И всегда мечтала, чтобы у меня было 15 детей. Но Бог подарил нам 14. И за это я ему очень благодарна. И я хочу сказать, что иметь многодетную семью – это действительно честь от Бога, потому что Он доверил мне столько детей вырастить и дать им возможное, что от меня зависело.
2: А еще мы поговорили с многодетной мамой, 10 детей у нее, из Симферопольского района. Звание «Мать-героиня» она получила в 2025, в прошлом году. Наталья Лукьянова с нами пообщалась.
13: Здравствуйте, меня зовут Наталья Лукьянова. Я проживаю в Крыму. В прошлом году я получила звание «Мать-героиня», чему я очень рада и благодарна главе нашего государства за такое почетное звание. Вот. В нашей семье 10 детей, 6 из них девочек, 4 мальчика. Уже сейчас есть 7 внуков. В наше время очень, конечно, хорошо многодетные семьи живут, получают много поддержки. Ну и мы тоже все еще получаем эту поддержку, потому что у нас 5 несовершеннолетних детей. Сейчас такое время, да, когда со стороны государства оказывается всевозможная поддержка. Ранее мы тоже получали в Татарстане поддержку, когда мы там проживали, да, нам автомобиль вручили. Потом Миниханов Рустам Нургалевич также помог нам при обретении жилья. Награды там получали. Это «Материнская слава» в Крыму получила награду «Родительская доблесть». Вот. И что хочу сказать, что большая семья – это когда все друг другу помогают развиваться. Это хорошо и здорово, что государство поддерживает, и мы можем спокойно жить и весело смотреть в будущее и быть уверенным в завтрашнем дне.
2: К нам присоединяется председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбаченко. Сергей Игоревич, рады вас слышать.
14: Да, добрый вечер.
2: Поздравляем вас с праздником. Во-первых, а во-вторых, хотим понять. Ну вот смотрите, сейчас президент и вручает ордена, и многое делается действительно для поддержки. Но, как говорит Владимир Путин, это не конец. А к каким мерам поддержки мы сейчас идем?
14: Ну, во-первых, президент говорит о том, что делается много, но недостаточно. И самое главное, что я бы хотел отметить вот в предыдущих двух выступлениях, это такое, знаете, бесконечное счастье многодетной семьи. То есть награда, которую ну, все ждут там, в виде чего-то, да, там у семей у этих уже есть. И награда в виде высшего звания мать-героиня, это, конечно же, очень важная отметка их трудов со стороны государства, со стороны президента, но в то же время они все равно счастливы, независимо от этой награды. И какие бы меры поддержки не были в отношении их семей реализованы, они все равно будут счастливы. Вот это самое главное, что я бы хотел отметить. Что же касается мер поддержки, то одно из самых главных достижений последнего времени, как я считаю, это указ президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, который был принят 23 января 2024 года, когда стартовал год семьи. И в соответствии с этим указом установлен единый федеральный статус многодетной семьи. Это семья с 3 и более детьми. Почему это важно? Потому что, вот, например, сегодня на форуме, общероссийском форуме многодетных пассажиров и авиапутешественников и авиапассажиров, мы услышали от одной из компаний, авиаперевозчиков, о том, что они только думают о том, как эти меры реализовать не в отношении семей с 5 детьми, в отношении которых у них реализуются меры поддержки, как в многодетных семьях, а в отношении семей с 3 детьми. Ну так вот, я хочу сказать, что это уже состоялось, это уже нужно делать. Вот в этом сила этого указа. И второе важное, я считаю, событие, которое произошло тоже в 2024 году, это старт нового национального проекта «Семья», в рамках которого реализуется федеральный проект «Многодетная семья». 10 мер из так называемого демографического меню реализуются в 41 регионе с неблагоприятной демографической ситуацией, где суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по России. Там самые разные меры, которые регионы выбирают для того, чтобы, ну, скажем так, реализовать у себя как самые востребованные со стороны семей. И не
1: а
14: только
1: какие,
14: многодетных,
1: например?
14: Но и молодых семей. Ну, я могу сказать, что самые значимые с моей точки зрения, это жилищные меры. Это возможность увеличить до 1 миллиона рублей субсидию или выплату на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. А сейчас она составляет на федеральном уровне 450 тысяч рублей. Это субсидированный найм жилья при рождении первого, второго и последующих детей. Это услуги социальных нянь, которые предоставляются тем семьям, которые нуждаются в кратковременном присмотре за детьми. Ну, например, это семьи с инвалидностью ребенка, это многодетные семьи, это семьи участников СВО, как решат в каком-либо регионе. Это специальные пункты проката товаров, необходимых для семей. Ну и многие другие меры.
2: Скажите, пожалуйста, Сергей Игоревич, мне бы еще вот хотелось понять, вот, конечно, многодетными становятся не потому, что меры поддержки какие-то от государства хотят получить. Как мы вот слышали наших двух мам сейчас, они это решение приняли совсем не из-за денег, автомобиля или там льготного отдыха детей. Да, это вот их жизненная такая позиция, установка. И вот хочется понять, а как эта установка принимается? Ну вот условно говоря, вот за третьего ребенка 450 тысяч на погашение ипотеки получили, и все, например, да, а дальше... А как дальше? Как сделать, чтобы вот этот, как сказать, маленький детский отряд семейный увеличивался все дальше и дальше?
14: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики поддержки больших детей. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне о том, чтобы поддержка семей с 3 детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости. Какие-то меры? Это школьная и спортивная форма, которая предоставляется детям из многодетных семей. Это питание в школах. Это субсидированная оплата жилищно-коммунальных услуг. Ну и другие меры. А дальше уже регион должен принять на себя ответственность за следующего ребенка. То есть должна быть такая субсидиарная ответственность и партнерство в отношении семей с большим числом детей. Причем я считаю, что в отношении семей с большим количеством детей, ну, скажем, вот те мамы, которые, ну, те многодетные семьи, их ведь совсем немного, тех семей, у которых есть 10-14 детей. Вот в отношении них, их должны быть приняты особые меры. Я приведу один такой пример. В Сахалинской области примерно в 2015 году было принято решение о том, что все семьи, в которых воспитываются 5 и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, то есть стоят в очереди, будут обеспечены специальные субсидии на приобретение собственного жилья. И эта проблема была решена в течение 1,5 лет. Все семьи получили жилье. Таких семей на Сахалинской области оказалось всего лишь там около 50. И дальше приступили к решению проблем семей с 4 детьми. Вот я считаю, что здесь должны быть применены такие же подходы. То есть сначала нужно решить проблемы тех семей, у которых большое количество детей. И постепенно спускаясь, мы можем эту политику реализовать таким образом, чтобы решить проблему всех многодетных семей. Но что нам это в конечном итоге даст? Если это даст в конечном счете рост многодетных, числа многодетных семей и решение нашей демографической проблемы. Говорит, что ну, если мы будем решать все проблемы многодетных семей, у нас не хватит денег. Если мы будем решать всех проблем многодетных семей, нам не потребуется больше денег, потому что нам не нужно будет реализовать нашу демографическую политику. Она будет решена. Вот в чем секрет всей нашей работы в поддержке многодетных семей.
11: Ну вот очень важное слово все-таки поддержка, да, потому что когда мы говорим о каких-то мерах, которые вроде как ждем от государства, да, вот, ну, в частности, там выплаты, денежные средства там, и так далее, там подобное, выглядит таким образом, что вроде бы как детей рожают, чтобы там деньги получить или квартиру там, ну вот так. А на самом-то деле не, это другая совсем история. Это женщина, которая задумывается о том, хочет ли она завести 4-го, 5-го ребенка и знает, что ей государство поможет. Вот. И вот, вот об этом, мне кажется, нужно все время
2: и
11: говорить.
2: И что ребенок будет ощущать эту поддержку. Конечно. Не только родителей, но и государства. А мама этого ребенка будет уверена, что ребенок все получит. Образование, воспитание. Спасибо, говорим Сергею Рыбальченко, председателю комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей, Общественной палаты Российской Федерации, за разговор.
15: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
16: Бунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
17: Я его помню. У меня здесь, в голове.
18: Это раздвоение личности, да?
19: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
20: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
21: Наше время.
11: К следующей теме переходим. В России могут появиться алкозамки, которые блокируют запуск двигателя в случае, если водитель за руль садится не вполне трезвым. Ну, видимо, они каким-то образом будут эти пары алкогольные улавливать. На самом деле про алкозамки говорилось уже очень давно. И какие-то модели даже существовали. И в нашей стране они существовали. Но было это исключительно на добровольной основе. Это вот так вот человек задумался, а ведь я ж могу вот так вот как-то ненароком пьяным сесть за руль, дай-ка я сам себе алкозамок установлю. Теперь вроде бы как говорят о том, что до 30-го года, возможно, такое средство безопасности станет обязательным.
2: Дело в том, что это сейчас прописано в стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года, которая утверждена правительством России. Вообще, что касается вот технологии этих алкозамков, может показаться, что ну, бредятина полная, как в автомобиле можно установить этот алкозамок. Но я, на самом деле, вот сейчас мы рассуждали перед эфиром, я вспомнил, что я однажды видел, как на заводе, на проходной стоят алкозамки. И если ты дунул в трубку и там показал наличие алкоголя, тебя просто на завод не пустят на работу. Ну и с соответствующими вытекающими последствиями.
11: Но здесь, судя по всему, какая-то такая же схема, но возникает сразу масса вопросов. Если это алкозамок с такой трубочкой, то есть водитель подходит, дует в эту трубочку, да, и машина там открывается или соответственно, не открывается, то как бы, а что мешает водителю попросить трезвого товарища дунуть в эту трубочку?
2: Кстати,
11: первый
2: да.
11: вопрос. А второй вопрос, если это замок, который реагирует в принципе на наличие паров вот, в пространстве автомобиля, то а как же быть тогда с трезвыми женами, которых с собой берут мужья на всякие вечеринки? С тем, чтобы потом доехать до дома. Но наоборот, реже. Вот как-то вот именно в такой вот.
2: Да, то есть, если кто-то в машине еще кто-то пьяный, да.
11: И вот и тут до машины доходит, что как-то, в общем, превышение паров, и она останавливается где-нибудь на МКАДе.
2: Как это может работать? Есть ли уже соответствующие технологии? Вот самый интересный вопрос. Мы его зададим сейчас нашему автоэксперту Максиму Егорову. Максим, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
11: Максим, мы уже все придумали.
2: Как это может
0: работать? Да не все, я могу еще накидать там несколько идей, на самом деле. Вот, учитывая, что действительно, ну, во-первых, вы сказали такой очень важный момент, что кто-то, например, сейчас, коли это не является обязательным, кто-то гипотетически, предположим, что кто-то хотел себе поставить, как бы я ненароком не сел в каком-нибудь состоянии алкоголизма.
11: Честный, но не уверенный в себе человек, понимаете?
0: Я понимаю, но, честно говоря, при таких симптомах, мне кажется, тут другие надо проверять моменты, что если человек сильно себе не уверен, может быть, его под другим симптомом желательно за руль просто не пускать. Все-таки, садясь за руль, нужно быть уверенным в себе, как минимум. Это очень важный момент. Дальше, с точки зрения этой инициативы, ну, не знаю, понятное дело, что это идет борьба непосредственно с людьми, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. А мы прекрасно понимаем, мы сейчас обсуждаем только одну из историй, это пары алкоголя, но на самом деле опьянения бывают разные, к сожалению, мы прекрасно это понимаем, то есть не только от алкоголя. Дальше вы привели абсолютно правильный пример, а как это будет, что за выдыхаемый, там, не знаю, везешь действительно веселящуюся компанию, а если это водитель такси, там практически все немножко навеселее перемещаются в этих автомобилях.
11: По вечерам такси, в общем, по другому поводу
0: совершенно
11: не вызывают,
0: верно.
11: Мне кажется, да.
0: А кто-то может быть абсолютно законный, как мы обсуждаем, человек, который сильно в себе уверенный, но при этом набрал алкоголя, поехал на дачу, и что-то произошло, какая-то баночка у него допотекла. Опять же, он ни в чем не виноват, но сработал алкотестер. Тоже вопрос остается открытым, как же здесь быть. Ну и, например, в самой распространенной это зима, да, то есть ты купил очень хорошую, неподдельную на заправке, незамерзающую жидкость, и там тоже могут быть пары спирта и всего остального, и опять же ты попадаешь на всю эту историю.
11: Вот, поэтому, я, кстати, на такую историю один раз попал, ну, в смысле, не с алкозамком, а с реальным представителем ГИБДД, который попросил меня дунуть в трубочку, ну, я не вожу пьяное, но у меня действительно было для минус, там, 25 какая-то омывающая жидкость. И ему показалось, да, ему показалось, что из салона пахнет алкоголем.
0: Да, зачастую даже кто-то покупает очень хороший дорогой парфюм, и сотрудника полиции, его правильно калиброванный нос, он тоже как-то чует и говорит, мне кажется, вы что-то доупотребляли. А возможно, такой же калибровочный будет алкодатчик включения автомобиля, который также заблокирует, вы будете прекрасно пахнуть, но при этом автомобиль никуда просто-напросто не поедет. Здесь очень много моментов, вопрос при как бы цели. То есть я могу сразу накинуть одну из идей, учитывая, что в моем окружении есть люди, которые болеют, ну, страдают диабетом, то есть он присутствует, и у них, например, есть именно измерение глюкозы в крови с точки зрения постоянного укола, да, то есть проверки на состояние сахара в крови по постоянной диагностике. Чисто теоретически можно предположить, самый важный анализ у нас в состоянии алкогольного опьянения, мы все прекрасно это знаем, что сотрудники, например, останавливают, проверяют на пары, если есть подозрение, оформляются протоколы, и человек движется в медицинское учреждение, где непосредственно сдает уже анализ крови. Поэтому чисто теоретически самое лучшее, допустим, какой-то будет гаджет с Bluetooth, который будет, там, не знаю, вешаться на плечо, который будет в моменте, там, каждые, там, не знаю, 30 минут, потому что мы прекрасно знаем, что голь на выдумке хитра, и, грубо говоря, пройдя определенный тест, попросив дунуть друга, там, не знаю, даже через Face ID или еще что-то, никто не мешает дунуть сначала, разблокировать тот самый замок, а потом все-таки, если совесть позволяет, употребить чего-нибудь и дальше поехать, поэтому эта система теоретически действительно должна диагностировать человека постоянно. То есть какой-то гаджет с Bluetooth, который будет вязаться там с системой запуска автомобиля, будет совершенно постоянно проверять состояние алкоголя на присутствие каких-то там запрещенных веществ, и в какой-то момент он заблокирует. Но цель всего этого, мне кажется, это такая нагроможденная история, что если мы говорим про коммерческий транспорт, что очень важно, действительно, состояние водителя, который перевозит грузы, тем более перевозит людей, очень важно. Это система ОТК, проверки водителя и все остальное, даже там есть
2: нарушение. Ну, к нам радиослушатели, я прошу прощения, Максим, пишут, что, например, в школьных автобусах такое можно было бы использовать.
0: Ну, безусловно, но мы только что, к сожалению, обсудили несколько вариантов, как можно эту систему будет обойти, даже несмотря на то, что она будет какая-то там бесконечно совершенная и все остальное. Представьте, сколько она будет стоить. И дальше, допустим, если мы говорим про масс-сегмент обычных водителей, то это опять, то есть нас в какой-то момент заставили там в стоимости автомобиля включили кнопку SOS, ну окей, благая история, но все равно это каким-то образом повлияло на стоимость самого автомобиля. Новые автомобили, которые сюда приезжают, мы прекрасно знаем, что кнопка SOS должна быть обязана установлена. И здесь, опять же, что делать с старым парком, что делать с новым парком, как это будет выглядеть. На мой взгляд, инициатива, она направлена на то, чтобы люди не садились в алкогольном, любом в алкогольном там опьянении или рулевом другом опьянении за руль. И мне кажется, самая важная инициатива, по которой все это идет, мы прекрасно знаем, что сейчас ужесточается система. То есть люди, которые, если раньше можно было порешать, как говорится, вопрос на месте за какие-то условно деньги, которые можно поднять, сейчас эта стоимость... Ну, коррумпированная направляющая, конечно, но стоимость это баснословно огромная. То есть многие люди, это, честно говоря, немножко пугающий фактор ограничительный, когда люди понимают, что я просто-напросто не сяду пьяным за руль, потому что мне просто-напросто не хватит средств для того, чтобы решить этот вопрос. И второй момент, когда все-таки наступает тот самый момент ответственности, наказания и все остальное, система вот этих штрафов и всего остального должна быть просто, ну, соизмерима содеянным. Дай бог, что человек там, не знаю, был просто-напросто пойман, но при этом не натворил каких-то дел. А мы уже знаем прецеденты, что когда машина даже конфисковывается, когда люди повторно попадают на все это дело. Поэтому, мне кажется, ну, как бы немножко грубовато, кто-то скажет, ну вот, сейчас мы тут максимально все ужесточим, кто-то там нечаянно, как вы говорите, там, условно сядет с прекрасным парфюмом, а это будет повод для сотрудника просто-напросто человека раскачать в эту всю историю. Но, на мой взгляд, да, ситуации бывают, разные люди бывают, разные сотрудники, разные водители. Но если человек так или иначе невиновен, он, скорее всего, очень, я надеюсь, так или иначе готов будет доказать свою невиновность. Ну, как минимум, согласиться на свидетельство на медицинском учреждении, сдать кровь и как-то вопрос этот решить. Но ставить поголовно везде эти датчики, системы, ну, не знаю, на коммерческом транспорте,
11: понимаете,
0: да,
11: в чем дело? На... Оно можно, конечно, ставить. Ну, во-первых, естественно, как вы и сказали, подорожает автомобиль при покупке сразу же, автоматически, да, причем он подорожает, ясно, что не ровно на стоимость датчика, а больше. Вот. А второй, ведь найдутся умельцы. Ведь все равно найдутся, перепрошьют, заблокируют, что-то там как-то в программном обеспечении подправят. Найдутся умельцы. Обязательно.
0: Безусловно, поэтому, мне кажется, как инициатива, там, ну, если кнопка, там, условно, СОС, про которую мы говорим, действительно, эта система так или иначе, которая может помочь в критической ситуации, даже в зонах, где это не ловит, она отправит какую-то смс-ку там, о чем-то происходящем, если, там, не дай бог, там люди без сознания находятся или еще что-то. Но вот эта система непосредственно, ну, вы правы, то есть, когда кнопка СОС стоит, ну, в ней как бы нет смысла особо ее обхода, да, то есть
11: ну,
0: это
11: да.
0: Ну, система,
11: а здесь,
0: которая работает в фоновом режиме,
11: здесь
0: да.
11: Здесь найдут способ обойти, да, спасибо вам большое, Максим Егоров, автоэксперт, был с нами на связи.
21: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

0: встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Вот честно, для меня большая загадка.
3: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
0: Да, да, что мы выяснили. Прекрасно.
4: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
5: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
6: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
8: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
9: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России.

0: Радио России. Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
2: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. В течение недели в столице будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил президенту, что установлены имена офицеров СУ, отдавших приказ атаковать колледж.
2: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птица» Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Кроме того, на контроле результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
1: Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что один мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. С врачами Луганской республиканской больницы постоянно ведутся телемедицинские консультации.
3: Мы ведем телемедицинские консультации, в том числе этому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы.
4: Мальчику, который в тяжелом состоянии, туда-то можем как-то какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно?
3: Пока врачи.
4: Нет, туда, на место.
3: Там работают наши специалисты.
1: Владимир Путин подчеркнул, что киевская верхушка сознательно совершает тяжелейшее преступление против детей в педагогическом колледже в Старобельске, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений и придать новое качество конфликта в целом. «Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым», – заявил президент.
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек. 45 получили различные ранения. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
5: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, Маяки, Пескуновка, Пришиб, Сидорово, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха производства и места подготовки, а также площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Минобороны. Российским вузам выделили более 620 тысяч бюджетных мест на будущий учебный год. Их чуть больше, чем было в 2025 году. Об этом глава Миноборнауки России Валерий Фальков сообщил в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия». Министр отметил, что среди традиционных направлений подготовки лидируют инженерно-технические специальности, а также врачи и педагоги.
6: Всего выделено в этом году 620 480 бюджетных мест. И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году. Это очень важно. Традиционно, если посмотреть внутри по количеству, у нас лидируют инженерно-технические специальности направления, здравоохранение, то есть подготовка врачей, педагогика, ну и дальше уже идут другие укрупненные группы специальностей.
1: Во вторник и в среду в Москве сохранится облачная с прояснениями погода, а в четверг и пятницу в столице ожидаются дожди с грозами. В выходные воздух прогреется до плюс 22, плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: Во вторник сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью плюс 7-10, а днем плюс 18-21. В среду метеоусловия не изменятся, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня – плюс 20-23. Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло. Ну а выходные на термометрах будут уже июльские плюс 22-25.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира Большого шлема Ролан-Гаррос оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Футбол. Полузащитник Спартака Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, сообщил агент Тимур Гурцкая. А издание Аргуэла Роха сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в Индепендьенте. Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у Спартака с опцией выкупа, и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего Батракова не выходил. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хардли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хардли будет консультантом «Локомотива». В завершении смешанного единоборства промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с американцем Халилом Раундри-младшим. Этот бой станет главным событием вечера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня во вторник, 2 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Красноярске плюс 22, плюс 24, небольшая облачность без осадков. В Самаре плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Туле плюс 19, плюс 21, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напомню, контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Если вы вдруг захотите присоединиться к беседе, можно по этому номеру телефона отправить нам сообщение, например, в мессенджере «Макс». Задать ваш вопрос или оставить мнение или комментарий. Кроме того, всегда призываю подписываться на нашу страничку ВКонтакте. Заметили, что вы достаточно часто в последнее время ВКонтакте заходите. Поэтому, да, пожалуйста, можно и там нам задать вопрос. В последнем сообщении идет трансляция, и под ней можно что-то написать, свои соображения или вопросы нашим экспертам. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там множество различных функций, в том числе возможность направить сообщения, посмотреть архив. Ну и напоминаю, что самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Вот помните, были такие книжки в нашем детстве, назывались они «Мифы и легенды Древней Греции». Там были фотографии всевозможных древнегреческих чаш и амфор, на которых были изображены быки невероятной красоты с огромными рогами. То это Зевс, то и там еще кто-то, какой-то бог превратится в этого быка. Так вот, оказывается, эти быки Зебу теперь вполне могут жить в наших широтах.
6: А вообще зебу – это, как я понимаю, очень южное животное.
5: Очень южное, да. Да. Они вот как-то... Индия, ну вот...
6: Африканско-азиатское происхождение, как говорят на научной истории.
5: Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебу-видных телят, устойчивых к климатическим изменениям.
6: Их сейчас 5 штук. 5 телят. Получились они от скрещивания зебувидных коров с галштинской и симментальской породами коров. И вот эти 5 теляток станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям. Это как раз речь идет о том, чтобы жить в наших широтах. Как происходил процесс и какие будут последствия для нашего животноводство.
5: Да, последствия. Ну, наверное, что хорошего принесут с собой зимовидные телята в наше животноводство? Да, об этом мы сейчас все узнаем у директора филиала Всероссийского института животноводства, Всероссийского научно-исследовательского института генетики и развития сельскохозяйственных животных Минобрнауки России Александр Серемягин с нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Людмила, Даниил. Рад приветствовать вас.
6: Александр Александрович, ну для начала расскажите, что это такое? Порода, подвид, это зебувидные телята, это что-то принципиально новое?
7: Ну, смотрите, наверное, это пока что не порода и не подвид, это попытка создания новых селекционных форм животных, которые были бы приспособлены к южным регионам разведения в нашей стране. Ну, всем известно, наверное, что эти работы начались в нашей стране еще в 70-е, 80-е годы 20 века в опытном хозяйстве Снегири, главного ботанического сада имени Цицина, результатом чего стало получение высокопродуктивных гибридов. Но стоит отметить, что, например, корова Убербланка, такая вот зебувидная корова из Кубы, которая доила в свое время 110 литров молока в сутки, а в 19 году получена корова Марилия из Бразилии, которая дала 126,7 килограмма молока. И вот мы надеемся, что использование скрещивания или гибридизации породы зебу Браман с холштинскими и симментальскими животными, мы получим животных одновременно продуктивных и устойчивых к потеплению климатическому в нашей стране, в том числе и в мире.
6: Александр Александрович, а можно уточнить, вот 127-110 литров, а наши-то отечественные буренки сколько дают? Ну, чтобы мы понимали разницу.
7: Ну, смотрите, это максимальные показатели и индивидуальные характеристики отдельных животных в среднем. В нашей стране продуктивность в нормальных таких стадах составляет где-то 25-30, ну, до 40-45 литров килограмм молока доходит. Вот. Конечно же, они, наверное, не конкуренты этому зебувидному скоту, который является как бы таким уникальным, но это попытка создания и поиска новых генетических основ для совершенствования скота, для создания уникальных генотипов животных. Ну, то, что нам даст и не только хорошее молоко, но и
6: то есть смысл, условно говоря, следующий. Наша коровушка дает, там, ну, условно, 20 литров, 50. А зебувидная, ну, или зебу, да, они дают 120. Но в наших условиях наша отечественная буренка живет хорошо, а зебу не живет. И нам нужно создать что-то среднее, чтобы и надой увеличить, и в наших условиях могли жить, правильно?
7: Ну, совершенно верно. Это вот такой идеальный элемент, чтобы и получать высокую продуктивность, и чтобы животное каждый год, ну, ежегодно приносило потомство и было адаптировано и к климату, и имело хороший уровень здоровья, ну, и так далее. Стоит сказать, например, что это, ну, как бы одна из попыток работы нашего института, Института животноводства и Национального центра генетических ресурсов сельхозживотных, который у нас функционирует с 2024 года. Например, наши породы, там, как Красногорбатовская, Бестужевская, Тагильская, тот наш генофонд, который создавался веками в нашей стране, он обладает уникальными качествами, которые позволяют получать и продукцию высокого стандарта и так далее. То есть это как бы поиск новых генетических инструментов для совершенствования популяции и стад животных.
5: А почему именно зебу был выбран? Именно вот эта порода была выбрана или как вид для того, чтобы осуществлять генетическое усовершенствование наших пород? Ну вот смотрите, есть же альпийские коровы, да, они вот как раз умеют жить в сложных климатических условиях, они неприхотливы, при этом они мясные, при этом они молока дают много. Вот почему именно зебу выбрали?
7: Ну, в первую очередь был выбор сделан из-за того, что этот скот как бы происхождением из Индии, в первую очередь, да, широкое распространение получил свое в Бразилии, в Южной Америке, отчасти даже в Северной Америке, в Соединенных Штатах. Он устойчив к жаре, устойчив к ряду инфекционных заболеваний, которые животные не переносят, ну, как бы не переносчиками являются они. Вот. И в этой связи, ввиду того, что у нас идет устойчивое глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, парниковыми газами, была поставлена такая научная задача получить новые селекционные формы животных, которые бы способствовали устойчивой адаптации их в новых климатических условиях, в частности, в южных регионах нашей страны. Наверное, для нашей...
5: То есть, чтобы они и при морозе, но... в мороз выживали, и в жару?
7: Ну, скорее всего, вопрос идет про жару, вот, устойчивость к жаркому климату, потому как вы сами видите, у нас лето из года в год постепенно теплеет, зимы становятся мягче, вот поэтому, наверное, эта актуальная задача должна в том числе решаться использованием данной породы, ну, скажем так, вида скота в зебу.
6: Александр Александрович, а вот у этих пяти телят, у них есть имена, им присваивают имена?
7: Вы знаете,
6: или клички, да, наверное, правильно у животных?
7: Ну, клички. Правильно сказать, клички, имеются инвентарный номер, имеются уникальные ветеринарные идентификаторы. Вот, конечно же, на них выписываются специальные племенные карточки или племенные свидетельства, и, скажем так, паспорт животного. Они тоже имеют, как и мы.
5: А если порода все-таки будет выведена, она будет зафиксирована, как вы ее назовете? Ну, вряд ли зебовидные коровы будет называться порода.
7: Ну, вряд ли. Знаете, давайте посмотрим чуть позже, время покажет. Сложно сказать. Ну, например, у бразильцев она называется Гироланда, да? Посмотрим, что-то они придумают.
5: Спасибо большое. Директор филиала Всероссийского института животноводства, Всероссийского научно-исследовательского института генетики и развития сельскохозяйственных животных Миноборнауки России Александр Сермягин был с нами.
0: Наше время.
6: Скоро, совсем скоро, буквально на носу, я бы так сказал. Фестиваль «Красная площадь». Туда приглашают всех любителей литературы. Это книжный фестиваль. Он уже 10 лет, 11-й год в этом году, как я понимаю, будет проходить в Москве. И нынче он приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и дню русского языка. Как я понимаю, в этом году несколько масштабнее он будет проходить, потому что займет собой все пространство Красной площади. От собора Василия Блаженного, кто ориентируется в Москве, до исторического музея. Это вот прям вся Красная площадь. А также будут отдельные места в ГУМе. И вход будет свободным.
5: Ну, обещают грандиозный литературный праздник, который объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и десятки тысяч, конечно же, нас с вами, читателей, тех, кто захочет приехать туда. Обычно каждый год в фестивале принимает участие около 400 издателей со всей России. Только представьте себе, 400 издателей у нас в стране есть, и все они приезжают традиционно на фестиваль «Красная площадь». Программа обещает 800 событий. Вот всего за три дня. Я даже себе не представляю.
6: Мне больше нравится чемпионат мира по чтению вслух.
5: Да, это прекрасно. Давай поучаствуем, кстати. Может быть, мы победим с тобой. Да, значит, что обещают? Спектакли ведущих театров страны, литературно-музыкальные постановки, дискуссии, презентации новых книг, автограф-сессии с авторами и даже вот то, о чем сказал Данил, чемпионат мира по чтению вслух. Ну вот автограф-сессии и встречи с писателем, мне кажется, что вот действительно для тех, кто любит читать книги, это такие важные события.
6: Конечно,
5: увидеть человека, который написал книжку, которой ты зачитывался. Ну это прям замечательно.
6: Подробности все узнаем у литературного обозревателя «Российской газеты», руководителя пресс-службы книжного фестиваля «Красная площадь» Анастасия Скарандаева с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Данил, Людмила. Добрый день.

0: презентации книжек и автограф-сессии. Мы, конечно же, всех ждем. У нас 16 шатров, площадок. Приходите на встречи. И еще из интересного. Среди актеров, которые будут у нас на Красной площади, на главной сцене, это Виктория Исакова, Евгений Князев, Александр Голибин. Я думаю, что послушать их чтение бессмертных строк классики – это одно удовольствие. И тем более такая редкость, вход свободный на фестиваль, абсолютно любой человек может попасть, регистрация не нужна, приходите обязательно.
1: Но нас-то вот с Данилом заинтересовал чемпионат мира по чтению вслух. Кто может в нем принять участие? Можем мы с Данилом, например, как радиоведущие прийти и поучаствовать?
0: Конечно, можете, но сейчас это уже финал будет чемпионата, то есть это уже лучшие участники. Но, поверьте, это та еще битва. Поэтому я очень рекомендую принять участие. Это очень весело, очень интересно. Вообще, как взрослые люди читают разные тексты, притом это вот с листа, то есть вы не знаете,
2: как это
0: текст останется.
2: А это на скорость или на выражение? Что там главное-то?
0: А там оценивается все. Там дается 1 минута, и вот за эту 1 минуту вы открываете книжку, которую вам протягивает ведущий. Это может быть поэзия, это может быть проза, это может быть нон-фикшн. И вообще, это самая неожиданная может оказаться книжка. Очень любопытные события.
2: Я вот обратил внимание, Анастасия, что у вас, ну, вообще это, в общем, традиционная история, но одна из 16 площадок, про которые вы говорили, она истории Отечества посвящена, другая вот есть детская учебная литература, и только что была новость о том, что сейчас патриотическая и связанная с исторической памятью литература находится на пике популярности в книжных магазинах. Насколько широко эта секция будет представлена на фестивале «Красная площадь», и вообще вы, как литературный обозреватель, вообще фиксируете вот эту, как это правильно назвать, моду, да, на патриотизм в литературе?
0: Ну, можно я начну немножко, вот вы сказали еще про детскую площадку, у нас просто действительно 1/3 отдана детской литературе и вообще детским событиям и мероприятиям, поэтому я очень рекомендую приходить на фестиваль всей семьей. Что сказать про патриотическую литературу? Ну, мне кажется, литературу, которая вообще говорит о нашей стране, которая говорит о любви к нашей стране, она вообще-то всегда актуальна. Может быть, сейчас действительно то время, когда больше интерес к ней проявляют читатели, и мы, конечно, на фестивале тоже уделяем ей огромное внимание. У нас в этом году новый один шатер, это шатер Союза писателей России. Там будут очень интересные лекции Павла Басинского, Алексея Варламова. Вот я думаю, что мы поговорим и про классиков, и про современников, и, конечно же, про патриотическую литературу тоже в этом шатре.
1: А стала ли появляться литература, посвященная событиям вот последних лет, событиям СВО, героям СВО? Есть ли такие книги, есть ли такие авторы, и будут ли они представлены?
0: Знаете, вот мы уже 2-й год говорим о том, что, конечно, ярче всего поэзия реагирует на то, что происходит в мире, быстрее реагирует. У нас 2-й год будет шатер поэзия, и вот там как раз очень будет много поэтов, которые уже успели как-то себя проявить в этой теме, им вручены премии. Поэтому вот шатер поэзии, наверное, самый актуальный, если мы говорим о литературе, связанной с СВО.
2: Что касается шатров, ну, конечно, естественно, тут много разных и интересных. Ну, например, в лектории что будет представлено? Меня, конечно, интересует, лектория будущей книги у вас присутствует. Какое будущее эту книгу ждет? И, собственно, в лектории что можно будет послушать?
0: Ну, одно из, наверное, самых интересных и актуальных встреч в лектории будет связано с искусственным интеллектом, битвой такой искусственного интеллекта,
2: да,
0: и редакторов. То есть там будет такая история. То есть будет текст, который получит машина и который получит 3 разных редактора и крупных издательств. И мы посмотрим в режиме реального времени, кто заметит 3 редактора, а что заметит машины? Как вообще они могут взаимодействовать? Чей текст будет лучше отредактирован? Мне кажется, это настолько актуальный сейчас, да, вопрос искусственного интеллекта, на как он помогает или мешает в работе, стоит ли ему вообще доверять. Вот мы прям вот посмотрим на это в живом исполнении. Конечно, будем там же говорить и про аудиокниги, потому что это один из самых популярных форматов сегодня. Послушать книгу, когда едешь в машине, это очень удобно, например.
1: Ну вот я, к стыду своему, могу сказать, что в последнее время я читаю ушами, да. У меня, к сожалению, вот возможности читать, так вот сесть, как раньше, сесть с книжкой в кресло, там, с чашкой чая и несколько

0: часов посвятить чтению, почему-то у меня так не получается. А я книг читаю, да, много, но в основном в аудиоформате. Вот по поводу антикварной букинистической книги еще хотелось бы спросить, но совсем мало времени остается. Кто будет представлять эти книги и...
1: Какие они будут?
0: Да, и какие они будут? Буквально антиквары... 20 секунд.
2: Антиквары и букинисты у нас традиционно представлены в ГУМе, это первая линия, огромное количество книг, приедут разные издательства, можно будет там увидеть.
0: Даже от издательств, вау.
1: Анастасия, спасибо вам большое, литературный обозреватель российской газеты, руководитель пресс-службы книжного фестиваля «Красная площадь» Анастасия Скарандаева была с нами на связи.

0: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: Присоединился к нам в студии наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
4: Здравствуйте.
3: Что мы сегодня? Мы сегодня будем обсуждать победу ПСЖ в Лиге Чемпионов, но не в частности, вот, точнее, в частности, будем нашего россиянина в составе этой команды обсуждать.
4: Есть такой.
3: Матвей Сафонов его зовут.
4: Слушайте, ну, действительно, парень выиграл вторую Лигу Чемпионов подряд. В этом году он выиграл престижнейший клубный футбольный трофей уже в качестве основного вратаря сильнейшего клуба. И это о чем-то на самом деле говорит всем, потому что, ну, на самом деле, я, наверное, на протяжении двух, наверное, недель после того, как ПСЖ прошел Ливерпуль, Челси, Баварию, соответственно, ну, практически все сильнейшие клубы, и вышел в финал. Ну, так думал, да, по поводу Матвея Сафонова, размышлял о нем, о его карьере, почему она так сложилась. И, честно говоря, я не очень понимаю вот того хейта, да, как правильно молодые люди говорят, да.
3: Негатива.
4: Того негатива, который несется в адрес российского вратаря, в основном отсюда, да, из России, потому что понятно, что французы будут критиковать его, да, потому что он вытеснил из основного состава одного из лучших молодых голкиперов Франции, выиграл у него конкуренцию у Люка Шевалье и, соответственно, занял место в воротах, да, защищает ворот ПСЖ. Там понятно, да, почему критикуют, потому что сборная Франции ехала сейчас на чемпионат мира в США, Канаду и Мексику, и там, собственно говоря, основной вратарь нужен, и ни один там здравомыслящий тренер не поставит голкипера, который не играет в основном составе. Здесь хотя бы есть какая-то логическая связь. Но то количество негатива, которое несется в адрес Матвея отсюда, оно, честно говоря, удивляет. То есть его, сейчас я это договорю, да, его вот абсолютно любая какая-то неточность, которую допускают абсолютно все вратари мира, там, я не знаю, там, 10, назовите кого угодно, она рассматривается под каким-то микроскопом. Он должен был сделать то, он должен был сделать это. Я читаю, честно говоря, удивляюсь. Вот у нас действительно вот внутри России как-то вот нет... нет ощущения там сопричастности или радости за другого человека, да, вот, ну, крайне редко я вижу, там, кто-то радуется успехом, да, особенно на таком уровне, а это очень крутой уровень, это топ-уровень вообще мирового спорта, то есть люди даже не отдают себе отчет, что человек поехал, ну, я просто вспоминаю, как это было 2,5 года назад, когда только поступило предложение от ПСЖ, у меня примерно такая же реакция была: куда? Чё, Матвей Сафонов, куда? ПСЖ, там вот Неймар, Мбаппе, Неймар играет, Месси там играл, да, его ПСЖ, да, ну, его действительно купили, его там купили за 20 миллионов, это не такие большие деньги, спрашивай.
5: Ну, нет, я не спрашиваю, я порассуждать, да, вот по поводу хита, о котором ты говоришь, ну, можно же понять людей, потому что, ну, обидно ужасно, наш
4: человек,
5: ну, потому что это наш
4: слонера.
5: Гений, который не за нас.
4: Да почему не за нас?
5: Потому что он побеждает за французов. Потому что он сегодня, как ты рассказал за эфиром, стоял и смеялся во время приветственной речи Макрона.
4: Ну, Макрон, да. Они всей командой пришли. Версальский дворец на прием. Но традиционная история.
5: Ну, здесь это даже не про зависть. Это вот про то, что... Ну, а почему? А где мы-то? Ну, а почему? Что вот?
4: Да
5: ну, что ж такое-то?
4: Мы-то есть. Он основной вратарь сборной России. Здесь нет никакого там... почему он не за нас? Почему? Он отыграл за нас. Поступило предложение из сборной. более сильной команды, на более там большие деньги. Но любой человек, если ему интересна карьера, если ему интересно соревноваться среди сильнейших, он, естественно, выбирает этот путь. Это нормально абсолютно. Это смысл спорта в этом, что ты должен соревноваться и выигрывать конкуренцию среди сильнейших, равных себе.
3: Продался за бабки, значит.
4: Ну, если вам так угодно, пожалуйста, продался за бабки.
3: Нет, у меня еще, Андрей,
4: если с такой стороны, давайте я еще тогда бензинчику в костер сейчас подкину. Сейчас
3: 350 тысяч евро в месяц, я уже слышал.
4: 250, нет, 250 он получает, но сейчас его контракт будет пересмотрен.
3: А коллеги вот со спорта только что новости читали, сказали 350, ну ладно.
4: Это еще я сейчас их отругаю.
3: По поводу хейтеров, которые существуют, ты говоришь, да, про тех, которые его там действия на поле оценивают. У меня, видишь, другой подход к этому. Я вот все время думаю, вот Макрон, стоит он на приеме у Макрона. Макрон только что создал ядерную инициативу против России. 10 стран уже присоединились. И вот ты россиянин, против твоей страны этот человек, который вот стоит, организует военная ядерная инициатива. Как это можно терпеть вообще? Вот мой хейт, ну, мой негатив, скажем так, к этому сводится.
4: Я не готов какие-то политические такие вещи обсуждать. Я готов разговаривать только о спорте. И, ну, если ты не готов...
3: Без этого тут никуда, понимаешь? Нет, вот в чем дело.
4: Нет, это моя позиция, вы можете с ней не соглашаться. Да? Человек, который, он думает совершенно про своих категориях, и когда россиянин приезжает в лучший клуб, европейский клуб мира, я считаю, что он абсолютно продвигает нашу культуру, наш спорт, наших людей, которые умеют
3: играть. Да, он даже флаг российский забыл привезти с собой во Францию.
4: Нет, нет, нет, я бы так не говорил.
3: Они признались об этом честно.
4: Нет, нет, он ничего не забыл, потому что по закону УЕФА, да, по правилам УЕФА запрещено приносить российские флаги. Да, российские,
5: да,
4: французские
5: и можно. И нужно.
4: Его супруга, да, которая была на трибунах в Будапеште, она из французского флага, нарезав...
5: Прямо на трибуне.
3: А почему французский можно, а русский нельзя?
4: Ну, потому что правила УЕФА запрещают сейчас проносить российскую символику.
5: Потому же, почему нельзя российский гимн?
4: В российском футболе... Нет, в футболе там российского ничего сейчас нет. Да, в отличие там от плавания, от дзюдо. Здесь каждая федерация рулит по-своему, да, и, соответственно, люди нашлись, люди придумали, люди сделали, люди... порезали французский, ну, общем... триколор, сложили правильный российский триколор и вышла на поле супруга и обняла Матвея. Все спрашивали, а где? А вот она, пожалуйста, вот она его обняла.
5: Ну, конечно, уважение,
4: конечно.
5: И всевозможные приветствия жене Матвея Сафонова, но... Марине, за то, что она действительно
4: вообще...
5: так вот... Несмотря ни на что.
4: Вообще, я еще хочу рассказать огромное количество историй, да, потому что байк про Матвея ходит огромное количество. Во-первых, он приехал в чужую страну с другим языком. То есть английский, понятно, вы можете знать, да, но когда вы приезжаете во Францию, там, и даже не в Париж, мультикультурный город, если вы там попытаетесь поговорить с кем-то из местных на английском, вы увидите страшную козью мордочку в ответ. То есть люди делают вид, что они вас просто не понимают, да, если не говорите, ну, хотя бы минимально на французском языке. Человек за 2 года выучил язык чужой страны, занимаясь репетитором, до такой степени, что может спокойно общаться с журналистами французскими. И на самом деле, вот те легионеры, которые приезжают в нашу страну, там бразильцы, неважно, там какие-то африканцы, никто не учит русский язык. Понятно, что русский язык труднее, нежели французский, но тем не менее они даже не делают попыток. Ну, там, разве что там привет, пока, там, ну и все остальные слова, которым учат их российские футболисты. Матвей Сафонов выучил французский язык, разговорный, и со стороны, во-первых, журналистов он получил огромное уважение в медиапространстве французском, потому что они поражены действительно его были лингвистическим прогрессом. Он заговорил быстрее, чем там Ибрагимович, например, знаете такое имя, или там Ди Мария, или Неймар, бразилец, да, который там только бабки получал во Франции, да, арабский. Все, больше ничего не было. А человек еще умудряется, когда ему французский журналист вот такой же, да, задает вопрос там, а что это вы там не волновались, вы там после какого-то матча, потому что вы там какой-то левый гол пропустили. Стиле. На что Матвей ему там спокойно на французском языке отвечает, что я должен был волноваться, да, это следующая игра, все, мне тренер доверяет, какие вопросы. И главный тренер ПСЖ, на самом деле, Луис Энрике, ему там не раз, и не два, и не пять задавали эти вопросы. А что такое у вас происходит? Что вы доверяете этому вратарю русскому, на который там 2 года назад был посмешищем вообще в команде? И все задавали вопросом, зачем его брали. Вот его брали за этим. Он доказал, он там прекрасно сыграл.
5: Ну,
4: да.
5: Можно сказать тем, кто вот, кого мы называем тут хитрыми, да, можно сказать, что съездил, потренировался на самом высоком уровне, да, заработал имя, и теперь вернется в нашу сборную.
4: Да, вернется.
5: И будет в нашей сборной вратарем, лучшим
4: на
5: европейском континенте.
4: Да он есть на протяжении уже нескольких лет, он основной вратарь сборной России. Вот. Там никакого даже вопроса нет.
5: Давайте будем этим успокаиваться.
6: Да. Скажет, такие вкусные блюда во Франции. Не поеду я в эту сборную России. Зачем она нужна?
4: Ну, я не знаю, вот а почему так, я не знаю, вот к Овечкину так не относится, как к нему, да? Вот вы Овечкину
5: все уважаете. Да,
6: потому что он на приеме
5: на
6: у Макрона не был, Овечкин.
4: Ну, он к Трампу ходит на прием.
6: Да,
4: он
6: не видел ни разу.
4: Ну, здрасте. Он когда кубок Стэнли-то выиграл, что я думаю...
6: Так Трамп-то наш слоняр, а Макрон-то не наш.
4: Ну, нет, ну это... это уже дискуссионный вопрос, он немножечко за другой чертой находится спорта, да, чей Трамп, а чей Макрон.
5: Мы
4: да?
5: совсем забыли вот. Про экспертов, которых ты опрашивал
4: Все,
5: под
4: эту тему. Все, я, видимо, всем надоел. Давайте дослушаем Эдуарда Мора, двукратного чемпиона России по футболу, то, что он думает по поводу успехов Матвея Сафонова.
7: Ну, я считаю, Сафонов выступил очень хорошо и, честно говоря, вообще не понимаю какую-то критику в его сторону, потому что вытеснил первого вратаря сборной, Шевалье. Во всех турнирах они победили, Сафонов везде играл, претензий нигде к нему нет. Так что настоящие болельщики ПСЖ как раз, у них-то к нему нет вообще никаких претензий. А те люди, которые просто где-то негативно относятся к России, вот пытаются что-то найти у Сафонова. Но выступил он просто прекрасно и в команде он пользуется большим уважением и авторитетом. По большому счету сейчас Сафонов наша гордость такая вот очень большая, наряду, наверное, с Овечкиным. Да, жена вынесла флаг, но почему нет? Почему он не может вынести флаг своей страны? Безусловно, это кому-то не понравилось, многим не понравилось, но это их проблема. Естественно, что флаг своей страны, когда победили, человек выносит. Это делают практически все футболисты, которые выступают в командах в иностранных. Так что, ну, молодцы они, что осмелились. Понятно, что после этого они осознавали, я думаю, и Матвей, его жена, что будет хит в этом плане, но... Я считаю, что они все делали правильно, и Матвей доказал все свою игру на поле.
4: Ну, собственно говоря, вот человек, который двукратный чемпион России по футболу, вот он прямым текстом говорит, человек, который в футболе находится, имеет право так говорить. И все прекрасно понимали, что хейт все равно будет, да. И там есть украинцы в этой команде, Забарный, и очень показательное видео, по-моему, было недельной давности, когда перед финалом Лиги чемпионов ПСЖ проводил двусторонку, ну, все друг с другом здороваются, они проходят мимо, там, не пожимая друг другу руки. Это не публичная история, это просто засняли. Ну, вот так вот, да. Но люди находят как-то язык, находят. Не хочешь играть в лучшей команде мира? Ну, не играй, пожалуйста, не здоровайся. Ну, как ты работу свою должен выполнять профессионально. Он выполняет более чем профессионально. Он приехал туда запасным, да, у него не получалось, да, был хейт, но он все сделал для того, чтобы российский футболист пробился на самый высокий уровень. Да, обозреватель для газеты «Дело Спорт» Георгий Кудинов говорит примерно то же самое.
8: Давайте искренне порадуемся за российского голкипера Матвея Сафонова. Он вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. В прошлом году Матвей был игроком обоймы, был дублером знаменитого итальянца Доннарумы, а в этом сезоне вышел на первой роли абсолютно заслуженно и в финале играл турнира. Да, после матчевых сериях пенальти он в этот раз не блеснул, не отбил ни одного из них, но в любом случае своим умением отбивать 11-метровый явно навел суету некую на игроков Арсенала, которые дважды не попали в створ ворот. Матвей молодец, а у меня вдвойне он вызывает уважение еще и потому, что он научился за короткий срок овладел французским языком. Нашим футболистам за границей мало кому удавалось на моей памяти быстро этого добиться. И таким тоже образом он молодец, продвигает и нашу футбольную школу вратарскую, ну и вообще показывает, что наши игроки могут и в интеллектуальном плане очень хорошо отмечаться в европейском футболе.
4: Я лишь добавлю, что Матвей Сафонов сделал новый имидж абсолютно российскому футболу, и он очень хороший. Европейская индустрия теперь совсем по-другому смотрит на наших футболистов. И сейчас поговаривают, что еще один россиянин поедет в ПСЖ, это Алексей Батраков из «Локомотива». Вот так. Ну что ж, французский дети.
3: Готовимся к встрече еще одного россиянина с Макроном. Хотя Макрон там недолго остался, у него скоро президентский срок закончится, так и он и перестанет быть президентом. Ладно, наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
9: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
10: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
9: Да ладно?
10: Нет, ну я...
9: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
10: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
9: Да.
10: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
12: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
13: Мы часто жалуемся на погоду, и единственное последствие этого – дурное настроение. Нью-йоркский музыкант Джон Филлипс подошел к процессу творчески. Так и родилась знаменитая песня «California Dreamin' – «Мечты о Калифорнии». Зима 1963 года была в Нью-Йорке длинной и довольно холодной. Как-то утром Джон вышел на улицу, шел снег с дождем, погода была хмурой и неприятной, холод пробирал до костей. И он подумал о том, что было бы неплохо оказаться в этот момент в теплой Калифорнии. Вся листва завяла, в небе солнце тень, выйду погулять я в этот зимний день. Где-то далеко было все ж теплей, Калифорния снится мне в холодный день. Эти нехитрые строчки он прочитал своей подруге Мишель Гиллиам, и она посоветовала превратить их в песню. С тех пор во всех справочниках Мишель значится соавтором хита «California Dreamin'». Она не написала ни строчки, зато подарила Джону идею и вдохновение.

Люди и песни. В 1965 году песню «California Dreamin'» впервые исполнила группа «Mamas and Papas», созданная Джоном Филлипсом и Мишель Гиллиам, которая к тому времени стала его женой. «Мечты о Калифорнии» занимают 87-е место в списке 100 лучших шлягеров всех времен. Как это ни странно, но песня, давно ставшая символом Калифорнии, возглавила американский хит-парад лишь через полвека после ее написания. В прошлом году первое место занял танцевальный ремикс, созданный немецким диджеем Фрэш Виннером. Каждый год появляется огромное количество новых версий. Среди исполнителей песни даже российская группа «Мумий Тролль». Но, пожалуй, самая популярная принадлежит «Бич Бойс». Эта калифорнийская команда спела ее по инициативе вокалиста группы Алла Джардина. Впоследствии он покинул команду и выступал сольно, представляясь солистом группы «Бич Бойс». Бывшие коллеги подали против Элла иск, требующий ограничить использование этого названия. И тогда в качестве доказательства прямо в зале суда Элл Джардин исполнил «California Dreamin'» и выиграл процесс.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Московские ученые обучили нейросеть, чтобы она вычисляла мошенников. Причем пошли они самым логичным путем. Раз самая опасная атака аферистов – это социальная инженерия, когда человека по телефону обманывают, заставляя отдать деньги злоумышленникам по собственной воле. Хотя и по указке обманщиков. А для этого мошенники вначале должны вывести человека из стабильного состояния. Они, как правило, пугают или используют другие различные эмоциональные состояния человека, вызывают страх, грусть, отвращение, угрожают, давят, уверяя, что времени на раздумья нет, что собеседник может потерять все деньги или свободу. Это снижает способность здраво анализировать ситуацию, контролировать ситуацию и приводит к потере контроля. Контроль перехватывают злоумышленники, и тогда человек действует по алгоритму, который они диктуют. Так что исследователи из Российского технологического института и Центрального экономико-математического института РАН научили нейросеть использовать для определения уровня стресса биологические показатели стресса. Достаточно, чтобы ваши умные часы, которые измеряют частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, повышение артериального давления, дали сигнал. И потому, что вы испытываете стресс, нейросеть понимает, что с вами сейчас разговаривает мошенник. Молодцы. Дальше дело других россиян использовать разработку ученых, чтобы создать инструмент, который либо будет тут же предупреждать, что на связи мошенник, либо сможет отключать мошенника или переводить его на разговор с нейросетью от оператора, чтобы не просто выручить человека в сложной ситуации, но и занять максимальное время мошенника, чтобы он не переключился на другого клиента. Тогда уже мошеннику придется вычислять, в какой момент его раскрыли. И с кем он сейчас говорит, с потенциальной жертвой его обмана, или сейчас обманывает уже его самого. Но пока это фантастика, хотя и реальная, и вполне реализуемая. По частям отдельно все уже используется банками и операторами связи, которые и должны нейтрализовать большинство звонков россиянам. Не удивлюсь, что пример того, как нейросети работодатели общаются с нейросетями человека, который ищет работу, скоро придет это на площадку, где нейросети мошенников будут вести сражение с нейросетями банков и операторов связи. А сами аферисты будут ждать, что же им принесет закинутый цифровой невод. Люди же будут надеяться, что искусственный интеллект в роли их защитника окажется умнее и проворнее. Но уже сейчас глава Центробанка России говорит, что по разным данным кредитное мошенничество снизилось на 40%, а значит меры противодействия реально работают. Эльвира Набиуллина также обратила внимание на то, что сокращается ущерб от мошенников. Количество жалоб от россиян, связанных с финансовым мошенничеством в первом квартале этого года, тоже сократилось более чем на 40% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Такую статистику озвучил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута. Только учтите, что минус 40% – это не 100% щит вокруг вас. Такой защиты не бывает. Это как верить в безопасные счета, а их в природе не может быть. Обманщики всегда ищут лазейку. Но и терять голову, паниковать, когда вас пугают по телефону, не надо. Прервите разговор, все обдумайте, посоветуйтесь с родными, с друзьями, перепроверьте информацию, которую вам сказали через официальные источники. Берегите свои деньги, данные и нервы. Не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин назвал атаки на Старобельск и Геничинск преступлениями против детей. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И дожди на юге России должны прекратиться к концу июня. Все подробности далее. Владимир Путин назвал украинские удары по Старобельску и Геническу тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту. Президент провел совещание о ходе расследования терактов.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату. Потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека. Потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Удар по Старобельску наносили с территории Харьковской области военнослужащие 414-й бригады ВСУ под командованием Клименко. Он вместе с командующими силами беспилотных систем Бродвей, начальником ГУР Иващенко, привлечены по делу в качестве обвиняемых, доложил генпрокурор Александр Гуцан.
3: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Птица Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Контроль результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
1: Российский постпред ООН при ООН Василий Небензе показал в ходе заседания Совбеза фотографии убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» сорвал ротацию личного состава ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Местоположение цели выявила воздушная разведка. Боевую задачу выполнило артиллерийское соединение группировки войск «Центр». В то же время военнослужащие группировки «Днепр» используют безэкипажные катера для разминирования акватории Днепра в Херсонской области. Использование таких комплексов, как БЭК, в операциях подразделений войск беспилотных систем позволяет значительно повысить безопасность и сохранить жизнь личного состава военнослужащих. Ведомстве отметили, что использование безэкипажных катеров показывает себя крайне эффективно и обеспечивает безопасное перемещение на лодках в островную часть Днепра. В нескольких городах на Украине прогремели взрывы, передают местные СМИ. Звуки детонации слышали в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве. При этом в столице сообщалось о нескольких сериях таких инцидентов. В одном из случаев прогремели сразу 8 взрывов подряд. Представитель Европы на переговорах с Россией должен быть в первую очередь адекватным. И найти такого сейчас нелегко, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью на телеканале «Россия». Дипломат указала, что такой человек должен обладать необходимыми профессиональными навыками.
4: Что касается Стуба, то его русофобские заявления последних даже не месяцев, а лет, мне кажется, сыграли с ним злую шутку. Я думаю, что он не то, что последний в списке кандидатов, я думаю, что его имени даже нет на последней странице этого списка. Для человека, который будет участвовать в неких контактах такого масштаба, необходима базовая характеристика. В первую очередь, вы не поверите, но это очень актуально для западного мира, адекватность. Для этих людей в не последнюю очередь должно быть знакомо такое понятие, как авторитет. Понимаете? Настоящий, не купленный, не выигранный в лотерею, не основанные на хайпе или лайках в соцсетях, а авторитет среди коллег, среди, так сказать, своих собственных стран, в своей собственной стране. Вот у меня такое ощущение, что они пытаются затормозить этот самый ход истории, из которого сами себя исключили. Мы уже 25-й туз видим в этой колоде. Все карты крапленые, меченые. Мы же наблюдаем вот эту нечистоплотную игру шулерскую на протяжении многих лет.
1: Захарова подчеркнула, что полностью вылечить Западную Европу просто невозможно с учетом ее послужного списка. Отечественные самолеты способны занять более 50% и даже 100% российского авиапарка. Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума высказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Он также отметил, что нынешние масштабы и темпы работ по гражданской линейки самолетов. По его мнению, развитие гражданского авиастроения становится драйвером роста всего машиностроения. Ранее глава Аэрофлота Сергей Александровский говорил, что в перспективе 10 лет доля российских самолетов в парке перевозчика может составить до 50%. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Дожди и сильный ветер, которые начались практически на всей территории юга России в середине мая, должны прекратиться к концу июня. За счет этого ожидается повышение температуры, рассказал РИА Новости синоптик Северо-Кавказского гидрометцентра. По его данным, дожди и грозы различной интенсивности будут сохраняться местами по региону. Наиболее подвержены дождливой погоде будут Ростовская область, Краснодарский край и Адыгея. При этом не характерно большое количество осадков выпало в Астраханской области и Калмыкии, уточнил синоптик. Ну а погода в столичном регионе в июне будет в пределах климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начинается постепенное потепление, соответствующее традиционным показателям.
5: Во вторник сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью плюс 7-10, а днем плюс 18-21. В среду метеоусловия не изменятся, а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня – плюс 20-23. Во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло.
1: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии Потапову 6-4-2-6-7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кырсти. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил Гдесамов. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. А новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне Шанхай занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов без осадков. В Архангельске плюс 10-12 кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 17-19 градусов кратковременные дожди. В Вологде плюс 18-20 облачно с прояснениями. В Сыктывкаре плюс 13-15 градусов дожди. В Великом Новгороде без осадков плюс 20-22 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23. В Москве переменная облачность без осадков плюс 19-21. Сейчас столица плюс 12 без осадков. осадков, безветренно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть вторая.
1: Все, что происходило со мной в следующие дни на шхуне «Призрак», было беспрерывным унижением и страданием. Магридж совершенно изменился. Перемена моего положения, соответственно, переменила и его обращение со мной. Раньше он заискивал и подмазывался, теперь он сделался властным и требовательным. Он нелепо настаивал на том, чтобы я называл его «мистер Магриджем». И его заносчивость, когда он объяснял мне мои обязанности, была совершенно невыносимой. В эту ночь, после бесконечного множества всяких дел, меня отправили спать в кубрик к охотникам. Я был рад отделаться от присутствия ненавистного мне Кока и дать, наконец, отдых ногам. Несмотря на всю мою усталость, я не мог заснуть.
2: Я ж тебе говорю! Он тюлень новорожденный, с первой минуты жизни. Вот. Уже умеет плавать.
3: А тогда почему они рождаются на суше, а не в воде? Да потому что они плавать еще не умеют. И матери их потом обучают.
2: Обучают матери, вранье все. Они сразу плавают.
3: Да дурак ты, поэтому и тюлени у тебя сразу плавают.
2: Сразу плавают.
1: Вот и... Охотники беспрерывно курили дешевый вонючий табак. Воздух в кубрике был тяжелым и темным от дыма. Они все еще спорили и рычали, словно какие-то человекообразные земноводные. В воздухе висели проклятия и непристойные выражения. Я видел их лица, злые и красные. Сквозь густые облака табачного дыма койки казались логовищами животных в зверинце. Мое воображение разыгралось, и я никак не мог заснуть. Да, это была долгая-долгая ночь. Томительная, тяжкая, бесконечно длинная. Лежа на койке без сна, я, естественно, начал размышлять о себе и о своем положении. Неслыханно и невероятно, чтобы я... Хэмфри Ван Вейден, ученый и любитель искусства и литературы, был где-то около Берингова моря и лежал здесь, на какой-то шхуне, охотящийся на морских котиков. Каютный Юнга. Никогда в жизни не занимался я тяжелым ручным трудом. Врачи говорили мне, что у меня удивительное телосложение, но мои мускулы были слабы и вялы, как у женщины. И вот я очутился здесь, совершенно не приспособленный к предстоящей мне тяжелой жизни. После бессонной ночи я встал слабый, измученный. Так начался мой второй день на шхуне «Призрак». Он был полон для меня мелких неприятностей. Накануне вечером я взял из кухни свое высохшее платье, и первое, что я сделал, сбросил с себя вещи Кока. Я стал разыскивать свой кошелек. Кроме мелочи, в нем было $185 золотом и кредитками. Все содержимое кошелька, за исключением мелкой серебряной монеты, исчезло.
4: Мистер Магридж, в кармане моего платья был кошелек с деньгами. Там было $185. Кошелек я нашел, а вот денег там нет.
5: Ты это на что намекаешь, щенок? Хочешь, чтобы я пустил тебе кровь? Если думаешь, что я вор, то держи эти мысли при себе. Не то пожалеешь о своей ошибке. Чтоб я ослеп на этом месте, если в тебе есть хоть капля благодарности. Ты появляешься здесь, несчастный, жалкий, и я беру тебя к себе в камбуз, ухаживаю за тобой, и вот твоя плата. Иди к черту! У меня руки чешутся показать тебе дорогу.
1: В то же самое утро, несколько позже, я наткнулся на сюрприз совершенно другого сорта. По распоряжению Кока я прошел в каюту Волка Ларсена, чтобы привести ее в порядок и прибрать постель.
4: На стене у изголовья койки висели полки с книгами. Я посмотрел на них и с удивлением увидел томики Шекспира, Теннисона, Эдгара По и Де Куинси. Были и научные сочинения. Я никак не мог примириться с мыслью, что эти книги принадлежат Волку Ларсену. И усомнился, мог ли он действительно их читать. Но затем, когда я стал прибирать постель, из одеяла выпал томик Браунинга. Очевидно, Ларсен читал его перед сном. Было ясно, что этот страшный человек не был невежественным чурбаном, как можно было предположить, судя по его грубости. Он стал для меня загадкой. Случайное знакомство с его другой стороной подбодрило меня, и я решился заговорить с ним о моих пропавших деньгах. Меня обокрали.
0: Сэр.
4: Меня обокрали, сэр.
0: Как это случилось?
4: Я оставил в камбузе сушиться свое белье. В кармане был кошелек с деньгами. Кошелек на месте, а денег нет. Магридж чуть не накинулся на меня, когда я рассказал ему о пропаже.
0: Стащил, значит. Но разве ваша жалкая жизнь не стоит этих денег? К тому же посмотрите на это, как на урок. Со временем вы научитесь беречь свои деньги.
4: Как же мне получить деньги обратно?
0: Ну, это уже ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни нотариуса. Рассчитывайте только на самого себя. Добудете доллар, держитесь за него. Человек, оставляющий деньги валяться где попало, как это сделали вы, заслуженно лишается их. К тому же вы и согрешили. Не сейте соблазны на дороге ваших ближних. Вы соблазнили Кока, и он пал. Его бессмертную душу вы подвергли опасности. Кстати, верите вы в бессмертие души?
4: Я читаю бессмертие в ваших глазах.
0: Я допускаю, что вы видите в них нечто живое, но этому живому нет необходимости жить вечно.
4: Я вижу больше, чем это.
0: Значит, вы имеете в виду сознание? Вы видите сознание живой жизни, но не больше, не бесконечность жизни. Но какая цель? Если я бессмертен, то зачем?
4: Во что же вы верите тогда?
0: Я верю в то, что жизнь – борьба. Она подобна дрожжам, которые движутся, могут шевелиться минуту, час, год или сто лет, но в конце концов все-таки должны остановиться. Большие пожирают маленьких, чтобы продолжать двигаться. Сильные пожирают слабых, чтобы удержать в себе свою силу. Кому посчастливится, те съедают больше и двигаются дольше. Вот и все. Взгляните на матросов. Они двигаются. Но ведь и морские медузы двигаются. Они передвигаются для того, чтобы есть, и благодаря этому продолжать двигаться.
4: У них бывают мечты, красивые, радостные сны.
0: О жратве?
4: Не только.
0: Только о жратве. Они мечтают о счастливых плаваниях, которые дадут им много денег. Мечтают о том, что они сделаются капитанами на судах, что они найдут клады. Одним словом, мечтают как бы захватить побольше возможностей для притеснения своих ближних. Спать спокойно, есть вкусно и переложить на кого-то всю грязную работу. И мы с вами совершенно такие же. Разницы никакой нет, разве только в том, что мы ели лучше и больше. Я теперь пожираю их и вас также. Но раньше вы ели больше меня. Вы спали на мягких постелях, одевались в хорошее платье и съедали хорошие обеды. А кто застилал эти постели? Кто шил одежду? Кто добывал и готовил пищу? Не вы.
4: Но это к делу не относится.
0: Относится. Это свинство. И это жизнь. Для чего же нужно вечное свинство? Какой в этом смысл? Подумайте о себе и обо мне, К чему сводится ваше хваленое бессмертие души, когда ваша жизнь сталкивается с моей? Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство. И я буду вас держать. Я переделаю вас или сломаю. Вы можете умереть сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы убить вас немедленно, одним ударом кулака, потому что вы жалкое, хилое существо. Но если мы бессмертны, каков смысл в этом? Почему я держу вас здесь?
1: Потому что вы сильнее.
0: Но почему сильнее? Потому что во мне больше дрожжей, чем в вас. Разве вы не понимаете? Неужели не понимаете?
1: Но как все это безнадежно.
0: Я с вами согласен. Если бы мы не двигались и не составляли часть этих дрожжей, то не было бы и безнадежности. Не в этом-то и вся суть. Мы хотим жить и двигаться, хотя причины на это у нас никакой нет. И только потому так выходит, что закон жизни в том, чтобы жить и двигаться. В желании жить и двигаться. Только от этого брожения жизни вы и мечтаете о бессмертии. Оно живет в вас и хочет жить вечно. Вечность свинства. Кстати, сколько утащил у вас кок?
1: $185, сэр. Призрак слегка покачивался на спокойной глади при полном отсутствии ветра. Однако временами ощущалось слабое движение воздуха, и волк Ларсон стоял все время на корме, изучая море в северо-восточном направлении, откуда должен был подуть стремительный пассат. Команда была вся на палубе, приготовляла шлюпки к сезонной охоте. Всего было 7 шлюпок, капитанский баркас и 6 промысловых. Команда каждой состояла из 3 человек – охотника, гребца и рулевого. По-видимому, все здесь, кроме Йоханссона, несколько возгордившегося своим повышением, стыдились своей службы у Ларсена и старались оправдаться тем, что ничего не знали до поступления на это судно о капитане. Я познакомился с одним матросом из команды, круглолицым и веселым ирландцем Луисом из Новой Шотландии. Этот общительный парень был способен говорить без передышки, лишь бы кто-нибудь его слушал. Около полудня, когда Магридж спал, а я чистил картофель, Луис зашел поболтать в камбуз.
6: «Ах, дружище, это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать. И при том вы не были пьяны, как я. Знаете, на другом судне охота на тюленей и котиков – это просто рай. У нас первым скопутился штурман. Но запомните мои слова. К концу нашего плавания у нас будет немало покойников. Теперь слушайте, только пусть это останется между нами и этим столом. Волк Ларсен – сущий дьявол. 2 года назад в Хакодате у него на шхуне случилась драка,

0: Как же он тогда набирает себе команду?
1: А как вообще находят людей, готовых сделать все, что угодно, на земле и на море? Вот, к примеру, охотники. Жуткие ребята эти охотники. Смок, этот черномазый чертенок. Вы ведь не знаете, что русские приговорили его к 3 годам каторжных работ в сибирских рудниках за то, что он браконьерствовал на Медном острове. Его сковали рука с рукой и нога с ногой с его товарищем. А там, в рудниках, они перессорились из-за чего-то. И Смок прикончил своего товарища и отправил его наверх в бадье с солью. Но посылал его по частям. Сегодня ногу, завтра руку, послезавтра голову.
0: Что вы говорите?
1: Что я говорю? Я не говорил вам ничего. Я глух и нем, чего и вам желаю, ради блага родной вашей матери. Если я открывал рот, то лишь для того, чтобы рассказать вам самые прекрасные вещи о них и о Ларсене. Пусть черт скрючит его душу. Вот про кого можно доброе слово сказать, так это про Джонсона. Славный парень. Лучший у нас матрос. Он у меня гребцом в шлюпке. Но запомните мое слово, будет у него беда с волком Ларсеном. Уж я это знаю. Он ворчит, когда ему что-нибудь не нравится, а здесь всегда найдется болтун, который донесет об этом волку. Волк силен, но он ненавидит чужую силу. У Джонсона нет этой приниженности, нет того, чтобы он на пинок или ругательство ответил «Да, сэр!» Ух, быть беде, быть беде! И где я достану тогда другого гребца? До чего дошел упрямый дурак? Когда старик назвал его Йонсоном, он отрезал ему «Мое имя Джонсон, сэр, а не Йонсон!» и повторяет свою фамилию по складам, букву за буквой. Посмотрели бы вы на лицо капитана. Я думал, что он тут же уложит его на месте. Он этого не сделал, но сделает, сломает ему гордыню. Или я ничего не смыслю в морских плаваниях.
2: Перед ужином произошел неприятный случай, показавший всю грубость окружавших меня людей. В команде был один новичок по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, совершавший свое первое плавание. При слабом переменчивом ветре шхуна быстро лавировала, и нужно было послать матроса наверх, чтобы перенести паруса с одного борта на другой. В то время как Гаррисон был наверху, парус защемился в блок, по которому ходят снасти. Было 2 способа освободить парус. Спустить фок, что сравнительно легко и безопасно, или влезть на конец реи, что весьма рискованно.
3: Гаррисон! Полезай на рею! Быстро!
4: Есть, сэр!
2: Когда Гаррисон был уже на полдороги, призрак сильно накренился в одну сторону, а затем в другую, во впадину между волнами. Гаррисон остановился и крепко уцепился за снасти. Фалы, на которых он висел, ослабли и осели под тяжестью его тела. Затем гафель с резкой стремительностью качнулся в сторону. Огромный парус хлопнул, как пушечный выстрел. Крепко уцепившись, Гаррисон проделал головокружительный полет. Но ветер внезапно прекратился, и фалы сразу натянулись. Гаррисон был смят. Сначала сорвалась одна рука. За ней последовала после краткого судорожного цепляния другая. В момент падения ему все-таки удалось зацепиться ногами за снасти. Теперь он висел головой вниз. Сделав усилие, он опять дотянулся руками до фалов, но еще долго возился и извивался, пока вернулся в прежнее положение.
5: Держу пари, что у него не будет аппетита за ужином. Йоханссон, смотрите, сейчас начнется.
3: Какого черта ты там медлишь? Выполняй команду!
6: Стыд какой! Ведь малый старается. Он научится, если как следует учить его. А это простое...
1: Тише, с ума сошел! Ради своей матери попридержи язык!
6: Послушайте, мистер Ларс, он мой гребец, и не хочется остаться без него.
5: Правильно ставишь. Он ваш гребец, пока он у вас на лодке. Но он мой матрос, пока он здесь. И, черт возьми, я могу сделать с ним все, что хочу.

0: Но это не отговорка.
1: Довольно. Отойдите-ка лучше. Я вам сказал и точка. Парень мой, я сварю суп из него и съем, если захочу.
2: Прошло не менее 10 минут, пока Гаррисон решился двинуться дальше. Он добрался до конца гафеля, где, сев верхом, почувствовал более прочную точку опоры. Он освободил парус и мог теперь, двигаясь по наклонной плоскости вдоль по фалам, вернуться к мачте. Но у него окончательно ослабели нервы. Несмотря на всю рискованность своего положения, он боялся переменить его на еще более опасное на фалах. Гаррисон взглянул на воздушный путь, который ему предстояло пройти, и потом вниз на палубу. Он весь дрожал. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он оцепенел от страха.
0: Нет, это уже невозможно.
3: Стой! Куда тебя понесло?
2: Джонсон перешел через палубу, ухватился за фок ванты и начал карабкаться вверх.
1: Эй, ты куда лезешь?
0: Я хочу снять оттуда парня.
1: Спускайся с вант! И притом живо, черт возьми! Слышишь? Сползай вниз!
2: Джонсон поколебался, но долгие годы повиновения капитанам на судах сломили его волю. Он угрюмо соскользнул на палубу и пошел на бак. В 6 часов, когда я подавал ужин и бегал через палубу за кушаньями в камбуз, я все еще видел Гаррисона в том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Казалось, никто не интересовался жизнью человека по капризу подвергнутого опасности. Немного позже, пробегая по палубе, я с радостью увидел, что Гаррисон, пошатываясь, пробирался от вант к люку на баке. Он, наконец, набрался мужества и спустился вниз.
4: Сегодня у вас был унылый вид. В чем дело?
2: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
4: Это нечто вроде морской болезни. Одни выносят ее, другие нет.
2: Это не то.
4: Именно то. Земля полна жестокости, как море движения. Одни болеют от первого, другие от второго. В этом вся штука.
2: Вы смеетесь над человеческой жизнью. Неужели вы не признаете за ней никакой цены?
4: Цены? Какой цены? Как вы ее определяете? Кто оценивает?
2: Я оцениваю.
4: Вы, видимо, разумеете только человеческую жизнь. Что же касается четвероногих, птиц и рыб, то вы истребляете их так же, как и я, или всякий другой. Но человеческая жизнь ничем не отличается от жизни прочих животных. Почему я должен беречь эту дешевую, ничего не стоящую вещь? На свете больше матросов, чем судов для них, и больше рабочих, чем фабрик и машин. Видели ли вы когда-нибудь доковых рабочих в Лондоне? Как они точно звери дерутся из-за работы. Единственной оценкой жизни будет та, которую она сама себе дает. Если бы Гаррисон свалился, и его мозг разбрызгался по палубе, как мед из сотов, то свет не ощутил бы никакой потери. Для мира он не представляет ни малейшей ценности. Он был ценен только самому себе. Потеряв жизнь, он не мог бы осознать, что потерял самого себя. Он ничего не теряет, потому что, потеряв себя, он утрачивает понятие потери. Видите? Что вы можете на это сказать?
2: Что вы, по крайней мере, последовательны.
5: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Магридж – Сергей Фролов. Луис – Алексей Войтюк. Джонсон – Григорий Данцигер. Йоханссон – Алексей Мясников. В спектакле также заняты артисты: Александр Денисов, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
6: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Давайте ею и займемся. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его вторую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
7: Друзья, физкульт привет! Сегодня выполняем вторую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь на спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь поднимите левую ногу, согнув ее в колене к груди, и медленно вдохните носом. Выполняя это движение, вы можете согнуться навстречу колену. Это не возбраняется. Раз. А теперь резко разгибаем ногу в колене и отводим ее назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Получилось? Давайте повторим с правой ногой. Возвращаемся в исходное положение. Готовы? Поднимите правую ногу, согнув ее в колене к груди. И медленно вдохните носом. Раз. А теперь резко разогните ногу в колене и отведите назад, при этом прогибаясь в пояснице. И быстро выдыхаем ртом. Два. Переходим ко второму упражнению. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дальше дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните левую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. Получается? Спешить не нужно. Возвращаемся в исходное положение. То же самое теперь повторим правой ногой. Разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И медленно вдыхайте носом. Вернитесь в исходное положение. Дышите в свободном режиме. Опираясь руками о спинку стула, согните правую ногу в колене и поднимите ее так, чтобы коснуться коленом спинки стула. И вернитесь в исходное положение. Отлично, все получилось. А теперь давайте увеличим темп нашей зарядки и займемся с детства знакомым упражнением приседаниями. Держась за спинку стула, делаем полуприседы с прямой спиной на счет 1, 2, 3. И начали! Раз, и два, и три. Теперь переходим на полный присед. Пятки от пола отрываем. Спина ровная. Раз, и два, и три. Супер! Продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Медленно разведите руки в стороны, прогнувшись в пояснице. Не спеша вдыхайте носом. Раз. А теперь спокойно согнитесь вперед, нависая над спинкой стула как можно ниже. Руками обопритесь о сиденье. Колени не сгибаем. Медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Еще раз. Медленно разводим руки в стороны, прогнувшись в пояснице. И вдыхаем носом. Раз. А теперь спокойно наклоняемся вперед, нависая над спинкой стула и опираясь о его сиденье. Медленно выдыхаем ртом. Два. Ну что, справляетесь? Давайте продолжим. Примите исходное положение. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь резко поднимите левую ногу, не сгибая ее в колени. При этом носком тянетесь от себя. Быстро вдохните носом. Раз. А теперь медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. То же самое повторим с другой ногой. Резко поднимаем правую ногу, не сгибая ее в колени. Носком тянемся от себя. Вдыхаем носом быстро. Раз. Затем медленно возвращаемся в исходное положение, выдыхая ртом. Два. А теперь давайте разомнем поясницу. Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги на этот раз на ширине плеч. Готовы? А теперь максимально повернитесь всем туловищем направо, не сдвигая при этом стоп и не отпуская спинку стула. Медленно вдыхайте носом. Раз. А теперь быстро вернитесь в исходное положение, выдыхая ртом. Два. Давайте повторим то же самое, только повернемся теперь в другую сторону. Максимально повернитесь всем туловищем в левую сторону, не сдвигая при этом стоп и не отпуская спинку стула. Медленно вдохните носом. Раз. А теперь быстро вернитесь в исходное положение, выдыхая ртом. Два. Молодцы! Мы отлично поработали! Предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня. Передаю микрофон Лене Симоновой.
5: Глубоко копаем.
6: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение. Это называется синестезия, состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается, человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 24 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина, вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву «А» прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются.
8: У синестетов этого разграничения не происходит, или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
6: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
5: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: Рекламы.
10: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
10: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
11: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
10: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
11: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
10: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
11: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствует высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
10: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
11: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
10: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
11: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
10: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
11: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
10: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
11: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
10: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
11: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
12: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
10: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
11: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
10: Давайте подведем итог нашей беседы.
11: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
12: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, ГУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России.
13: «Восьмая нота» с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
5: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
14: Там по синим цветам бродят кони и дети.
5: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
15: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
16: Нам очень нравится ваша работа.
5: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Поручения президента военным после атаки ВСУ на Старобельск уже даны. Об этом заявили в Кремле. Российские военные заявляют об уничтожении 134 пунктов управления беспилотниками ВСУ. И Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых и винограда из Армении. Все подробности далее. Удары по Старобельску и Геническу – кровавые преступления, совершенные Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования терактов в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучение. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
1: Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он также рассказал, кто именно бил по колледжу.
3: Установлено, что запуска была осуществлена с территории Харьковской области военнослужащими 414-й отдельной бригады ВСУ «Птица Мадьера» под командованием Клименко. Данная бригада входит в состав сил беспилотных систем ВСУ под командованием Бровди. Наведение осуществлялось Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое возглавляется Иващенко. В отношении Клименко, Бровди и Иващенко вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
1: Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. В свою очередь, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в больницах остаются 7 пострадавших в результате удара в Старобельске. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Отправить его в Москву пока невозможно. Он добавил, что за 45 часов спасательной операции ее 15 раз пришлось приостанавливать из-за угрозы повторных атак беспилотников. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70 человек. 7 остаются в больницах, 5 выписаны. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошла 22 мая. Погиб 21 человек. Всего во время атаки в здании находились 89 человек. Поручение президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом только что сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Группировки войск «Запад», «Север», «Восток» и «Южная» за сутки уничтожили 134 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщили российские военные. О работе военнослужащих группировки войск «Восток» в зоне своей ответственности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
4: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка и Комсомольская. В течение суток противник потерял в том числе 11 подразделений беспилотных систем, более 455 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 5 станций спутниковой связи Starlink, 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 28 пунктов управления беспилотной авиацией. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника М-101.
1: В зоне ответственности группировки «Север» уничтожены 47 пунктов управления беспилотниками, сбиты 65 БПЛА самолетного типа и 44 тяжелых боевых дрона Р-18. Возгорание возникло на Ильском НПЗ в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Кроме того, обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На местах ЧП работают оперативные и специальные службы. Ранее ночью мужчина погиб при ударе украинского дрона по автомобилю в селе Щекино Рыльского района Курской области. В Киеве прогремели взрывы, сообщают местные СМИ. Ночью сообщалось о взрывах в городе и других регионах страны. Звуки детонации слышали в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве. При этом в столице сообщалось о нескольких сериях таких инцидентов. В одном из случаев прогремели сразу 8 взрывов подряд. В настоящее время в Киеве отменили воздушную тревогу. Сирены работали около 50 минут. Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Россельхознадзор со 2 июня вводит ограничения на ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда из Армении. Ведомство фиксирует случаи нарушений. Продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России. Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России минеральной воды и цветов из Армении. В Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 20, сообщил ведущий сотрудник Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра температура воздуха в Москве вернется в рамки климатической нормы июня. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного ЦСКА Дмитрий Гдесамов назначен на эту должность на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Гдесамов подписал контракт на 2 года с опцией продления еще на 2. Он исполнял обязанности наставника после увольнения Фабио Челестини 4 мая. Ганский защитник московского «Спартака» Александр Джику не примет участие в чемпионате мира по футболу из-за травмы. Об этом заявил главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш. 31-летний игрок получил повреждение в матче суперфинала Кубка России против Краснодара. Петербургский баскетбольный «Зенит» на своей площадке обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 82-80 в стартовом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал российский защитник петербуржцев Георгий Жбанов, у которого 22 очка. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» заключил контракты с 8 хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Новые 2-летние контракты с железнодорожниками заключили защитники Александр Елесин, Андрей Сергеев, нападающий Максим Шелунов, Александр Полунин и Георгий Иванов. 1-летние контракты были заключены с вратарем Даниилом Исаевым, защитниками Рушаном Рафиковым и Алексеем Береглазовым, и нападающими Денисом Алексеевым и Артуром Каюмовым. 2 россиянки пробились в понедельник в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Диана Шнайдер взяла верх над американкой Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. Анна Калинская была сильнее представляющей Австрию Анастасии Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. Гандболисты московского ЦСКА обыграли Санкт-Петербургский «Зенит» со счетом 27-19 во втором матче финала и выиграли серию до 2 побед 2-0. Армейцы стали победителями чемпионата России в 3-й раз в истории. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Калининграде плюс 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Перми плюс 18-20 градусов дожди. В Кирове плюс 14-16 градусов, кратковременные дожди. В Уфе плюс 15-17 градусов дожди. В Оренбурге дожди плюс 18-20 градусов. В Казани плюс 17-19 дожди. В Самаре и Пензе плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. А в Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23 градуса. В Москве переменно, облачность без осадков плюс 19-21. Сейчас в столице плюс 12, облачно, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии областного радио Татьяна Ляпина, за пультом эфира звукорежиссер Наталья Лобанова. Доброе утро всем, кто с нами на одной волне, на волне Радио России, областное радио. Сегодня вторник, 2 июня. Восход солнца в 3 часа 15 минут, закат в 21 час 21 минуту, долгота дня 18 часов 6 минут. Луна в убывающей фазе в третьей четверти в созвездии Стрельца. Сегодня, по прогнозу синоптиков, облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных округах туман. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 15, плюс 20, ночью плюс 5, плюс 10. В Вологде днем 17-19, ночью 8-10 градусов тепла. Далее о главных событиях в жизни области. У микрофона Владимир Юдин.
1: Доброе утро. Вы слушаете новости. Полиция и сотрудники управления ФСБ по Вологодской области пресекли деятельность, связанную с пособничеством телефонным мошенникам. Задержан подросток 2009 года рождения, по данным следствия, по месту учебы. По версии правоохранителей, в феврале этого года он нашел в интернете подработку, связанную с приобретением и активацией сим-карт. Затем по инструкциям куратора подключал их к специальному оборудованию, обеспечивающему интернет-телефонию. Через эту схему, как предполагается, осуществлялись звонки гражданам от мошеннических колл-центров. При обыске изъяты телефоны, компьютерная техника и большое количество сим-карт. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Вологжан предупреждают о новой схеме мошенничества с авиабилетами. Злоумышленники ищут в социальных сетях тех, кто интересуется скидками, и предлагают купить якобы свои билеты за полцены. Мол, поездка у них сорвалась, а билет можно переоформить. Для убедительности просят фото документов и перевод денег за бронь, комиссию или полную стоимость. После этого исчезают. В областном Минцифры напоминают, переоформить авиабилет на другого человека чаще всего невозможно. Бронировать перелеты стоит только на официальных сайтах и в кассах авиакомпаний. Профилактика кибермошенничества – одна из задач проекта «Экономика данных». Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил юных вологжан с Днем защиты детей. Он отметил, что главная задача взрослых – воспитать здоровое, успешное и нравственно крепкое поколение, создать условия для развития каждого ребенка. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, медиков и всех, кто заботится о безопасности и воспитании детей. Глава региона пожелал счастливого детства, яркого лета и исполнения желаний. В Вологде 10 июня откроется музей традиционной культуры Китая. Новое культурное пространство разместится в здании Вологодской областной картинной галереи на улице Мира. В экспозиции представят традиционную китайскую живопись, каллиграфию, керамику и другие редкие экспонаты. Часть коллекции уже доставлена из провинции Шэньси. На открытии ожидается делегация Китайской Народной Республики. По словам организаторов, проект будет иметь международное значение. В Вологде строят новую автомобильную газораспределительную компрессорную станцию. Она появится в районе Старо-Кирилловского шоссе. Заправляться здесь смогут автобусы, такси, газели и другой транспорт на газомоторном топливе, как метаном, так и пропан-бутаном. Сейчас площадка подготовлена под фундамент, в ближайшее время начнется его заливка. Завершить строительство планируют осенью. Это будет вторая подобная станция в Вологде. Проект получил статус приоритетного и, как отмечают в администрации, поможет развитию городской инфраструктуры. Боец Федор Емельяненко приедет в Вологду на открытие международного фестиваля боевых искусств на Кубок губернатора. Соревнования пройдут 10 и 11 июня во Дворце спорта Вологда и соберут около 50 спортсменов из Вологодской области и китайской провинции Шэньси. В программе поединки по ушу, боевому самбо и показательные выступления. В первый день также запланированы творческие номера. Фестиваль станет частью международного спортивного сотрудничества региона с Китаем. Футболисты «Череповца» одержали домашнюю победу в матче второй лиги «Б». На своем поле желто-черные с минимальным счетом 1-0 обыграли калининградскую «Балтику-2», одного из лидеров турнира. Единственный мяч на 38-й минуте забил Эльнур Халыгов, точно пробивший с острого угла. Во втором тайме соперники имели шансы изменить счет, но матч так и завершился в пользу хозяев. В концовке встречи арбитру пришлось успокаивать эмоции на поле. Эта победа стала важной для череповецкой команды в текущем сезоне. В В Белозерске 5 июня открывается ежегодная художественная выставка «Белозерские дворики». Торжественное открытие пройдет в 15 часов в музее «Белозерск исторический». Проект уже четверть века объединяет художников Белозерска, Череповца и других городов страны. В экспозиции представят живописные виды старинного города, натюрморты, декоративные композиции и произведения прикладного искусства. Вход на открытие свободный. В это воскресенье в архитектурно-этнографическом музее Семенковой вновь отметят очередной праздник – Троицкое заговенье. Пройдет 7 июня с полудня до 3 часов дня. Для гостей подготовили народное гуляние, хороводы, игры, мастер-классы и концерт в Георгиевской церкви. Посетители смогут расписать яйца, научиться колокольному звону, покататься на качелях и попробовать традиционное угощение. Завершится праздник братчиной, общим застольем под открытым небом, куда гости смогут принести домашние блюда и покрывало для пикника. В Вологде сегодня, 2 июня, начинается новый сезон филармонического дворика, одного из самых популярных летних культурных проектов города. Концерты под открытым небом будут проходить в Вологодской областной филармонии имени Валерия Гаврилина до конца июля. Открытие состоится уже сегодня программой «Летнее настроение» в исполнении солистов филармонии, в афише классика, джаз, фольклор, неоклассика и эстрада. Среди участников коллективы из Вологды, Москвы и Санкт-Петербурга в течение лета зрителей ждут камерные оркестры, джазовые ансамбли, вокальные программы и музыкальные эксперименты. Организаторы отмечают, что филармонический дворик давно стал местом притяжения для вологжан и гостей города, где музыка звучит в теплой атмосфере летних вечеров. В Череповце на Октябрьской набережной появилась аллея семейных ценностей. Клены, яблони, груши и сосны здесь высадили более 20 семей. Акцию посвятили Всероссийской неделе семьи. Саженцы специально привезли из Ярославля. В мэрии говорят, такая аллея станет новой городской традицией. Семьи смогут не только посадить свое дерево, но и ухаживать за ним вместе с детьми. Организаторы уверены, со временем это место станет символом преемственности поколений и семейного единства. И в завершении выпуска. Опыт Вологодской области по подготовке кадров для агропромышленного комплекса отметили на федеральном уровне. Об этом заявила заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова. Практики региона представили на Всероссийском форуме тружеников села в Москве. Директор Тотемского политехнического колледжа Ольга Белозерова рассказала о работе по привлечению молодых специалистов в агропромышленный комплекс. Инициативы Вологодчины получили положительную оценку Министерства просвещения и рекомендованы для внедрения в других регионах страны. Сегодня в Вологодской области действует модель непрерывного агрообразования от школы до производства. В рамках стратегии 2.0 в регионе уже открыты 65 агроклассов, а для студентов и молодых специалистов предусмотрены меры поддержки. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
0: Продолжаем программу и задержимся еще на майской теме. Как-то так складываются фрагменты калейдоскопа жизни, что вырисовывается наиболее яркий, достойный внимания, большего и особого. В День защиты детей, который отмечался накануне, почему-то попались на глаза такие строчки. «Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них». Вот долдоним. Дети – счастье, дети – радость, дети – свет в окошке. Но дети – это еще и мука наша, вечная наша тревога. Дети – это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими никогда. И еще – какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь, вот скоро умирать, а они тут останутся одни. Кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет, простит? К знатокам литературного слова обращаюсь. Никого не напомнил стиль изложения? Не узнали слог писательский, музыку, повествование? Русский советский писатель, драматург, сценарист, герой социалистического труда, лауреат 2 государственных премий Российской Федерации, 2 государственных премий СССР и государственной премии РСФСР имени Горького, кавалер ордена Ленина, член Союза писателей СССР, участник Великой Отечественной войны. Ушел туда добровольцем, воевал на передовой, отразил правду о войне в своих больших произведениях. Принадлежит также к плеяде писателей-деревенщиков. Имеет отношение к Вологде, где жил, творил и создал важные свои произведения. Виктор Петрович Астафьев. Это цитата его высказывания о детях. У него много мудрых заключений на разные темы. Уходящий май у нас месяц Астафьева. Недавно посетила Вологду его дочь Анастасия Астафьева с презентацией новой книги деревенщиков «Новоселы». Подробно занимается темой Виктора Астафьева ученый-филолог, исследователь языка и творчества писателей-деревенщиков Эльвира Львовна Трикос. И сегодня представит свои литературные изыскания нашим радиослушателям.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вологжане. Я хочу эту передачу посвятить имени Виктора Петровича Астафьева, выдающегося известного прозаика, который в нашем городе провел 10 лет. Виктор Петрович – известный писатель, который посвятил творчество военной и деревенской темам. Он был фронтовиком. Родился, по официальным данным, 1 мая 1924 года в селе Овсянка Енисейской губернии. Ныне это Красноярский край. После войны жил с семьей в Перми, окончил высшие литературные курсы в Литературном институте имени Горького в Москве. Это 1959-61 годы. Тогда он уже был членом Союза писателей. В конце 1969 года из Перми переехал в Вологду с семьей и жил здесь до 1980 года. Затем писатель постоянно жил в Красноярском крае. Его проза переведена на разные языки мира. Среди боевых наград – орден Красной Звезды, медаль за отвагу, за освобождение Польши, за победу над Германией. Ушел из жизни писатель на родине в 2001 году и похоронен там же. Сейчас в Красноярском крае есть музей имени Виктора Петровича Астафьева и большая библиотека. Известные произведения – повести «Кража», «Последний поклон», «Перевал», «Пастух и пастушка», «Звездопад», «Царь, рыба». Большие произведения романы – это «Печальный детектив», именно романом называл его Виктор Петрович, и «Прокляты и убиты». Вологодский период Виктора Петровича Астафьева 1969-1980 годы. Это был период расцвета писателя, период творческого подъема, очарованности новым местом и людьми. Как он писал о Вологодской земле, читаем в книге Юрия Ростовцева «Виктор Астафьев», которая была издана в серии ЖЗЛ. «Один мудрый человек советовал каждому найти свою поляну. Я ее нашел в Вологде. Вообще, русский север, когда я приехал туда, покорил сразу. Поразили своей красотой северные пейзажи. Ничего подобного ни в Сибири, ни на Урале я не видел. Не знаю, насколько все это увиденное и пережитое обогащает перо, но душу, несомненно. К тому же в Вологде была и есть одаренная писательская организация. В дружеском кругу я многому научился, многое понял. И главное, что надо быть с родиной. Понял именно в Вологде. Надо сказать, что с вологодскими писателями Виктор Петрович познакомился за 10 лет до переезда сюда. На одном курсе в Литинституте он учился с Сергеем Викуловым. Его товарищами по Литинституту были вологжанин Александр Романов тоже. Как раз с Беловым он в один год поступил в Литинститут имени Горького в 1959 году. Белов учился там 5 лет в поэтическом семинаре Льва Ашанина на одном курсе с Геннадием Русаковым и поэтом Иваном Лысцовым.

отдельная комната, стипендия, казавшаяся нам при студенческой нашей нищете заоблачной. На высшие литературные курсы приходили писатели с уже наработанной репутацией. С этим приходилось считаться. Астафьев нашу троицу почему-то отличал. И особенно Василия с Иваном. Здесь речь идет про Лысцова. Сам он был постоянно в работе. На наших этажах кипела безалаберная жизнь с вечным поиском трешки на опохмел, с выяснением отношений, с постоянным «старик, ты гений, я тоже гений». А он работал, к нам выходил всклокоченный, с еще отсутствующим взглядом и постепенно приходил в себя сердцем, утешался от страданий и горестей своих героев. Тогда же я услышал от него фразу, которую не мог взять в толк. «Как так мало времени осталось? Теперь уже и я отвержу ее». «Да, мало времени, Виктор Петрович, и все меньше с каждым днем». Я долго считал его вологжанином, он действительно 10 лет жил в Вологде. Именно в Литинституте завязалась крепкая дружба между Виктором Петровичем, Беловым, Александром Романовым, Сергеем Викуловым и Рубцовым Николаем Михайловичем. В 1999 году откровенно и даже жестко Виктор Астафьев написал о студенте Василии Белове, которого знал еще в Литинституте. В рассказе «Зачем меня окликнул ты?», а он был посвящен поэту-песеннику Льву Ошанину, Виктор Астафьев повествовал: «Учась на высших литературных курсах, я не раз слышал от студентов Литинститута слова в адрес руководителя поэтического семинара, который Ошанин сам же и набирал. В одной общежитской компании, не совсем трезвой, даже вовсе пьяной, было два студента, которых Ошанин будто ржавые гвозди вытащил из забора тугой жизни, одного аж из секретарей горкома комсомола, другого из Суворовского училища. Я уже знал, как трудно было Ошанину их вызволять из неволи и пристроить в Литинститут». Многое Виктор Петрович знал и от своих друзей о Василии Ивановиче Белове. Много в своих воспоминаниях рассказал спустя уже годы. Как же произошел переезд в Вологду Виктора Петровича с семьей из Перми? А вот, по приглашению Вологодской писательской организации, он перебрался в наш город. Именно она взяла на себя все хлопоты по устройству Виктора Петровича, по выдаче ему квартиры. Ведь он переезжал сюда из Перми с семьей, уже взрослым сыном Андреем и дочерью Ириной. Несколько раз до переезда Виктор Петрович бывал в Вологде. И если смотреть архивные документы Вологодской писательской организации, то становится понятно, что летом 1968 года Астафьев приехал на большой литературный вечер, который назывался «Писатели Ленинскому юбилею», вместе с прозаиками и поэтами Москвы, Ленинграда, Перми, Курска, Ростова-на-Дону. Среди них были известные Федор Абрамов, Евгений Носов, с которым, кстати, он учился в Литинституте. С ними здесь он установил крепкие дружеские отношения, в том числе и с вологодскими прозаиками и поэтами. Этот материал мы досконально исследовали с главным архивистом Людмилой Ефремовой в 2019 году в Вологде. Пермский край за 25 лет жизни не стал Астафьеву родным. Так отражено в переписке с Беловым. Близкими были вологодские писатели. И не случайно так легко Виктор Петрович решился в 1969 году из индустриального Урала, это его цитата, где не было настоящей Руси, в Вологду, исконную Русь. Это тоже его цитата. В Вологде у Виктора Петровича было три адреса, три квартиры. Первая ему дана была в январе 1969 года на Козленской в доме 94. Вторая в январе 1970 года, трехкомнатная, в новом тогда панельном доме на улице Козленская, 71. Быстрые переезды из квартиры в квартиру держали семью тогда буквально на сумках и коробках. Третья квартира была в трехэтажном доме, четырехкомнатная, большая, просторная, на улице Ленинградская, дом 26. Сейчас там есть памятная доска. Ее открыли в сентябре 2010 года, в год 90-летия Марии Семеновны Корякиной Астафьевой, еще при ее жизни. В повести вологодского поэта Виктора Каратаева «Козырная дама» – это повесть о гибели Рубцова – так описан переезд в квартиру. –

Дверь открыла маленькая проворная женщина. Приветливо улыбнулась и со всеми поздоровалась за руку. «Ангелина Ивановна», – представилась она и извинилась. «Этот образ срисован с жены писателя Марии Семеновны, тоже писателя, секретаря Виктора Петровича. Простите за беспорядок. После переезда все никак не можем оправиться». Рубцов явился лишь тогда, когда главные тяжести были перевезены, и люди, помогавшие Решетовым, перед последним походом уселись перекурить на оставшуюся мелочь. Миша, например, сидел в тазу с какими-то тряпками и собранными заботливой Ангелиной Ивановной по чисто хозяйской привычке ничего зря не выбрасывать. Мужики потные, уставшие, понурые и трезвые затягивались табаком. Хорошо прописаны увиденные Виктором Каратаевым сцены из жизни Астафьевых, описаны характеры писателей. В повести фигура Виктора Петровича представлена в образе Алексея Решетова, который был очень близок с поэтом Рубцовым. Отрывок о их связях. Если первые рассказы были неуклюжи и даже неумелы у Решетова, но от них пахло окопной сыростью, морозным железом и горелым ружейным маслом, вонючей болотной жижей. Рубцов сразу потянулся к этому человеку, угадав родственную душу, и не ошибся. Решетов, как и он, прошел детдом и безхлебье. С детства остался без материнской ласки и надежного крова, поэтому жене своей Алексей Петрович велел особенно бережно относиться к Рубцову, выделяя его из среды прочих. Этот поэт севера, другой родного города, третий – своего дома управления, а Рубцов – поэт России. Помни это, мать. В повести обозначены главные точки пересечения писателей, особенности их общения. Яркими мазками выписан портрет жены Марии Семеновны, жены писателя. И такие цитаты там мы встречаем. «Образец гостеприимной хозяйки», «Незаметно управляла стихийными порывами увлекающегося мужа». У Виктора Петровича в Вологде были и печальные, и курьезные случаи. Здесь он пережил и гибель поэта Рубцова, и смерть своего отца, которого, как он написал в письме одному товарищу, закопал в вологодскую глину. Отец Петр Павлович Астафьев умер в Вологде в 1979 году и был похоронен тоже здесь. Из веселых и ныне опубликованных историй есть история про рыбалку. Она осталась в воспоминаниях вологодского писателя Василия Елесина. Зачитаю. «Рыбачить Виктор Петрович любил, видимо, страстно, хотя мне и не доводилось бывать с ним на рыбалке. Но страсть эта отчетливо видна по его книгам. Не могу удержаться, чтобы не рассказать один курьезный случай, происшедший с ним на Кубинском озере. Виктор Астафьев, как известно, не избегал уличных словечек. Даже в солидных конторах провертывался у него соленый русский матерок. Что уж говорить о рыбалке, где человек раскрепощается и распускает душу. Так и случилось зимой на Кубинском. Сидит он у лунки, в драной шубенке, в валенках, с калошами и во всю мочь материт сопливых ершей». Какой живой образ, да? «Которые рвут наживку из-под носа у крупной рыбы. На беду мимо проходил то ли милиционер, то ли рыб-инспектор. Он послушал Виктора Петровича и, приняв его за шофера, предупредил: ты бы, парень, поменьше язык-то распускал. Неудобно, тут где-то писатели рыбу ловят, а ты...» В 1974 году в Вологде Астафьеву исполнилось полвека, то есть 50 лет Виктор Петрович отмечал у нас. Тогда Вологодская областная библиотека открыла выставку его книг, где было более 200 наименований, это очень много. А в Доме политического просвещения был юбилейный вечер в конце апреля, где писателя поздравляли высшие должностные лица областной организации КПСС. Этой дате были посвящены огромные развороты в газетах «Красный Север», «Вологодский комсомолец». Отзывались про него писатели Феликс Кузнецов, Александр Макаров, Евгений Носов, курский писатель, поэт Анатолий Передреев, наши земляки Виктор Каратаев, Александр Романов. Что оттуда узнаем? Писатели отмечали эту дату широко.
Первый секретарь обкома КПСС Анатолий Семенович Дрыгин в конце апреля 1974 года вручил награду «Прозаику» – орден Трудового Красного Знамени. Даже на развороте газеты «Красный Север» дана большая фотография, где Виктор Петрович скромно опустил даже глаза во время вручения. Власти Вологды подарили Астафьеву огромный письменный стол в то время из интервью с Виктором Петровичем. По слухам, этот стол принадлежал вологодскому губернатору. Потом он естественным революционным путем угодил в народ. За ним, кстати говоря, сидел и работал в Вологодской областной типографии нынешний начальник Красноярского офсета Анатолий Викторович Толкунов. Власти Вологды отреставрировали его в местной мебельной фирме и привезли мне в день 50-летия с бутылкой шампанского на середине. Это было опубликовано в «Красном Севере» в 2000 году. Вот так чтили и одаривали писателя. Александр Романов опубликовал в апрельской газете «Вологодский комсомолец» в 1974 году стихотворение в «Овсянке», рассказав следующее. «Минувшим летом 1973-го мне вместе с Виктором Петровичем Астафьевым и Виктором Каратаевым удалось побывать на величественном Енисее. Эта поездка взволновала, обрадовала и врезалась в память необыкновенными красками и просторами Сибири. Поэтому мне и захотелось откликнуться стихами. В Овсянке, в доме тетки Нюры, такие шаньги на столе, что не сдержать натуры дуры. Опять сидим на веселе, опять с утра кипит застолье, добро вино, вкусна еда. Ей-богу, в гости ехать стоит за 10 000 верст сюда. И тетка Нюра, сладив с печкой, пригубит рюмочку, и вот, ой, потеряла я колечко, светло и тихо запоет».

0: Фронтовик и писатель Евгений Носов в этом же номере в короткой статье написал об Астафьеве. И до сих пор по ночам в тяжких мучительных снах видятся Астафьеву зарево военных пожарищ. И являются к нему боевые друзья, сложившие голову на долгом пути к победе. Они приходят к нему в этих видениях, как живые, в пропыленных, выжженных гимнастерках и пристально всматриваются в лицо оставшегося в живых друга. «Ну как ты там? Докладывай». И Виктор Петрович как-то сказал об этих своих снах. «Они меня поддерживают в трудные минуты, помогают в работе и строго следят за тем, чтобы не искал легкого хлеба в жизни». Вот так вот искренне и почти исповедально со страниц Вологодского комсомольца Евгений Носов пишет своему другу. Значение писателя Астафьева для Вологды трудно переоценить. К середине 70-х Виктор Петрович стал известным прозаиком. Им уже было написано несколько значимых произведений, таких как «Ясным ли днем», «Звездопад», «Кража». В Вологде он пишет «Пастух и пастушка», это произведение 1971 года, «Ода русскому огороду» 1972 года. В это же время он начинает работать над рассказом «Царь рыба». И специально для собирания материала даже летит в Сибирь из Вологды, а потом возвращается. В Вологде пишет многие главы из книги «Последний поклон».
1: Виктор Астафьев. Страницы повествования в рассказах. Из книги «Последний поклон». У микрофона писатель Виктор Петрович Астафьев.
2: Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к 1 мая, штаны сшиты не были. В самой росте прибабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах. И если уж свалилась, то надолго. Ее переселили в горницу на чистую мягкую постель, убрали половики из пола, занавесили окно, засветили лампадку иконостаса, и в горнице сделалось, как в чужом доме. Полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницы, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкины болезни я обнаружил, как много родни у бабушки. И как много людей, неродных тоже, приходят пожелать ей, посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с ней, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня. Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала, покормили ли ребенка-то? Там простокиша, калачи, в кладовке все, в ларе. Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивал. Накормлен, но поен твой ненаглядный ребенок, успокоиться ни о чем не надо. И как доказательство подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, натрагивалась до моей головы и жалостливо говорила, помрет вот бабушка-то, что делать-то станешь, с кем жить-то, с кем грешить-то? «О, Господи, Господи!» Она косила глаза на лампадку. «Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска, корову доить будешь? Так вымет-то теплой водой, она балованная у меня. А то ведь вам не скажи». И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась. Но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела. Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал. Разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с ней можно было сколько угодно. «Что же за болезнь такая у тебя, бабушка?» Как будто первый раз любопытствовал я, сидя рядом с ней на постели. Худая, костистая, с тряпочками просекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе. «Надсаженная я, батюшка». Изработанная, вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была. До своих десятину подняла. Это легко только сказать, а вырастить? Ну, а жалостным она говорила лишь сначала, как бы для запева. Потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходила по ее рассказам так, что радости в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей нелегкой жизни. Дети родились, радость. Болели дети, но она их травками да коленями спасала. Ни один не помер, тоже радость. Обновка себе или детям, радость. Урожай на хлеб хороший, радость. Рыбалка была добычливая, радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила. Страда как раз была. Хлеб убирали, одной рукой жало, и косоручка не сделалась. Это ли не радость? Я глядел на мою бабушку. Дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама. Глядел на ее большие рабочие руки, в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее торчащие, будто у девчонки в разные стороны. И такая волна любви к родному и достаноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живой осталась, что мы оба есть на свете, и все-все вокруг нас живое и доброе. Видишь, вот, и не сшила тебе штаны к празднику, гладила меня по голове и каялась бабушка. Обнадежила и не сшила. Шо шьешь, куда спешить-то? Да уж дай только Бог подняться.

0: О связи Астафьева с Вологдой и об особенностях его творчества рассказывает ученый и филолог, исследователь языка и творчества писателей-деревенщиков Эльвира Трикос.
1: Если обобщать, то важно сказать о таких фактах про Вологду. В Вологду писатель приехал по приглашению Вологодской писательской организации. Я уже об этом говорила в самом начале. В частности, Василий Иванович Белов его приглашал. К слову сказать, Василий Иванович приглашал жить в Вологду и Валентина Распутина, но переезд по каким-то причинам не состоялся. В 1960-е и 70-е годы творческая атмосфера города привлекала многих писателей. В тот период литературоведы считали уже Виктора Петровича влиятельным представителем Вологодской литературной школы второй половины XX века из книги Абатурова, который вел семинары молодых литераторов, нескольким поколениям авторов дал свое писательское благословение на литературный труд. В Вологде Астафьев, к слову, да, познакомился с Шукшиным. Во время съемок «Калины Красной» он приезжал к нам. Об этом так писал Анатолий Заболоцкий, оператор Василия Макаровича. Вечером после поездки Белов повел Шукшина к Виктору Петровичу Астафьеву. То было их первое личное знакомство. Я тоже впервые видел своего земляка. Застолье у Виктора Петровича велось хозяином единолично. Изредка возникал Витя Каратаев, вспоминали Рубцова, но самого его тогда не было в городе. Мне казалось, такие вечера будут всегда. Было приятно проживать и ничего не оставлять в памяти. Но когда через 5 лет в этой же комнате я снимал Виктора Петровича Астафьева для фильма «Мелочи жизни», это документальный фильм, он говорил об этой встрече, Шукшин запомнился Виктору Петровичу молчуном. Другой факт о вологодской жизни такой. В Вологде совершенно обалделым и счастливым, это цитата Астафьева, за 3 дня написана была повесть «Пастушка и пастух». Черновик в 120 страниц, которую он задумал еще в 1954 году, а написал у нас. В Вологде Виктор Астафьев впервые начал писать драматические произведения. Это очень важный факт в биографии писателя. В конце 70-х в репертуаре Вологодского драматического театра была его пьеса «Черемуха». Она написана по мотивам рассказа «Руки жены». На протяжении нескольких лет она была в репертуаре вместе с пьесой Белова «Над светлой водой». Пьесой «Прости меня» в 1980 году открылся Вологодский театр юного зрителя, за который труппа театра получила звание лауреата Государственной премии РСФСР. В Вологде Астафьев начинает писать киносценарии. В 1978 году режиссером Булатом Мансуровым на Мосфильме был снят фильм «Сюда не залетали чайки» по мотивам повести Астафьева «Перевал». А в 1979 году на Ленфильме драма «Таёжная повесть» по мотивам рассказа «Сон о белых горах» из рассказа «Царь-рыба». Следующий факт такой. Впервые Виктор Петрович мимоходом познакомился с Рубцовым в 1962 году в общежитии Литинститута. Это известный факт. В Москве. Однако близкие, дружеские и почти даже родственные отношения творцов начались в Вологде в 1969-70-х годах. Авторы не только часто беседовали о литературе, о судьбе России, посвящали друг другу тексты. Рубцов, например, Виктору Петровичу посвятил стихотворение «Шумит Катунь». А Астафьев взял поэтические строки Рубцова в качестве эпиграфа к рассказу «Царь-рыба». «Молчал задумавшийся я, привычным взглядом созерцая, зловещий праздник бытия, смятенный вид родного края». Нужно сказать, что у Виктора Петровича под Вологдой был большой бревенчатый дом в деревне. Деревня называлась Сибла, стояла на реке Кубине в Харовском районе. Его писатель купил в 1970 году. Рядом с домом писателем самим были высажены сибирские кедры, привезенные с родины. Там он часто гостил, там к нему приезжали его друзья и товарищи, критики, писатели из Москвы, Красноярска, Перми. Сейчас на доме есть памятная табличка. В этом доме в 1971-80-х годах жил и творил выдающийся русский писатель. Именно так сказано. В этом году На родине Астафьева широко отмечают юбилей. Снимаются документальные фильмы на ГТРК Красноярска. Вышел фильм на киностудии «Енисей фильм» о годах в Чусовом, в Перми, в Вологде, в Красноярске. Главная книжная новинка этого года – это книга Олега Алексеевича Нехаева «Астафьев. Праведник из Овсянки». 2024 года. В книге 454 страницы. Вышла на серии ЖЗЛ. Книга основана на архивных данных Москвы, Перми, Вологды, Красноярска и написана на воспоминаниях современников Астафьева. Вологодская земля там вспоминается неоднократно. Про Рубцова, например, дан фрагмент из интервью Астафьева с автором книги. Фрагмент такой вот прям хороший, задушевный. «Слух к жизни он имел особенный», — говорил Виктор Петрович Олегу Алексеевичу. «Слышать умел то, что другие не слышали. Умел и куражиться. И над собой, и над своим талантом бабам нравился. Те его соловеюшком вологодским называли. Только прервалась песня Николаюшки в самом начале. В этом и наша вина была, не уберегли. Я его первым задушенным увидел. Другие боялись подойти, а я привык к смертям на фронте. Женщина его погубила. Любил Коля ее сильно. Любил до какого-то одурения, до беспамятства». Говоря о Рубцове, Астафьев размышлял и про участь творцов. Цитата. «Думается мне, что поэты и музыканты ближе всего к Богу. Их беречь нужно больше других, потому что птица певчая раньше всех погибает. Пушкин, Лермонтов, Есенин. Вот им был даден дар Божий, и они его приняли. А дар этот – награда большая. Но еще больше – ноша тягостная, потому что вынуждают взять на себя всю боль человеческую. А вместе с даром этим приходится нести в себе и все несовершенство мира. И не каждый выдерживает это чудовищное напряжение». Есть в книге фрагменты про то, как критик и литературовед, писатель Валентин Курбатов, который приезжал в Вологду, именно здесь встретился с Виктором Петровичем и решил стать писателем. Очень интересный факт описан в книге «Живо». Цитата Олега Алексеевича. «Валентин Курбатов всегда уважительно говорил, что серьезным писательством занялся из-за Виктора Петровича Астафьева. Причиной этого стало восторженное озарение после прочтения одного рассказа «Ясным ли днем». Все произошло благодаря случайной встрече в Вологде в 1974 году, тогда он вообще не читал Астафьева. О самой встрече в книге сказано так. И вот, Виктор Петрович здоровается на вокзале в Вологде, здоровается с Курановым, а глядит почему-то на меня, то есть на Курбатова. «А не тебя ли я видел 25 лет назад в Чусовом, у Третьего?» В Чусовом никто не говорил «у Третьего магазина», а все просто говорили «у Третьего». «Собирающим окурки у железной дороги». Вот такая память была у Астафьева на лица. В книге есть и история появления дочери Анастасии Астафьевой в Вологде от журналиста Нины Павловны Веселовой и о их первой долгой 10-дневной встрече в Овсянке Виктора Петровича и Анастасии в 1997 году. Так об их истории написал Олег Алексеевич Нехаев. «Мама и дочка натуры творческие, обе хорошо пишущие, по-своему всматривающиеся в жизнь. Они тоже не безгласные, и история эта на самом деле значительно многограннее и глубже, чем она представляется некоторым моралистам из литературоведов. Тем более, что для этой публикации дочь Ася тоже поделится первыми некоторыми своими откровениями». Другая цитата. «Уже после смерти Астафьева Анастасия напишет документальную пьесу «Письма к отцу», где будет фигурировать писатель под фамилией Астахов, а его дочь поименуется Лидой. Во всем остальном она почти дословно будет придерживаться в диалогах фрагментов из реальной переписки и избегать вымысла. Эта книга, надо сказать, достойна глубокого прочтения. Она умная, написана мудрым и во многом деликатным и понимающим жизнь писателем Олегом Алексеевичем. Тема о биографии, творчестве и языке писателя на сегодняшний день не исчерпаны. Всего 23 года прошло со дня смерти Виктора Петровича Астафьева. Подняты и опубликованы огромные пласты переписки, черновиков. Но, например, до сих пор не исследован архив Пушкинского дома, и он еще не описан. романы Астафьева еще требуют глубокого и объективного осмысления, да и сама фигура праведника из Овсянки, лауреата 5 государственных премий, при этом поднявшегося из самого житейского дна и сотворившего из себя человека, требует осмысления. Как написал Олег Нехаев в новой книге, о которой я вам рассказала коротенько, главное в нем не созданное им произведение, а духовное возвышение. А дух, как известно, и есть истина.
0: О вологодском периоде в биографии и творчестве российского писателя Виктора Петровича Астафьева рассказала ученый-филолог, исследователь языка и творчества писателей-деревенщиков Эльвира Трикос. Прозвучал отрывок из произведения Виктора Петровича «Последний поклон» в его исполнении, записанного в студии областного радио. Благодарим вас за внимание, уважаемые радиослушатели. Ждем отзывов на телефон мнений. Его номер 572808. Может быть, у кого-то есть что дополнить к этой исторической страничке вологодской литературы, связанной с именем Виктора Астафьева. Звоните 572808.

Мы завершаем утренний эфир. Встречаем лето. Второй день июня. Погода тоже настраивается на летний лад. Сегодня облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных округах туман. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области. Днем плюс 15, плюс 20, ночью плюс 5, плюс 10. В Вологде днем 17-19, ночью 8-10 градусов тепла. Там, где щебет птиц неистовый, средь цветов и солнца бала, лето в платьице батистовом на полянке танцевало. Татьяна Ляпина и звукорежиссер Наталья Лобанова. С наступающим летом вас! Благодарим за внимание. Приятного продолжения второго дня лета.

Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98-107,7 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин дал необходимые поручения военным в связи с атакой ВСУ на Старобельск. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО на технику российских чиновников. И военные Ирана нанесли удар по американо-израильскому судну в ответ на атаку США. Все подробности далее. Поручения президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Минувшим вечером Путин провел совещание о ходе расследования ударов ЛНР, а также мерах поддержки пострадавшим и семьях погибших. Он назвал удар по колледжу Старобельску кровавым преступлением Киева. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и Геническе решили придать конфликту новое качество. Он также попросил рассказать о помощи людям.
2: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
1: Удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Об этом заявил на совещании глава Следственного комитета Бастрыкин. Он подчеркнул, что Киев применяет беспилотники западного производства и использует спутниковую связь Starlink.
3: Мы задокументировали факты применения БЛВА модели Lord, Швейцария, Stryker, Австралия, иных разведывательных БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где мы проводили следственные действия, изъяты комплектующие стран НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран.
1: По словам Бастрыкина, начальник украинского ГУР Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Руководитель СКР также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 человек получили ранения. Силы ПВО уничтожили за ночь 148 беспилотников над регионами России. Об этом заявили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Кубанью, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, в оперштабе Белгородской области сообщили, что в результате атаки БПЛА на село Бочковка ранен ребенок. 11-летний мальчик госпитализирован со множественными осколочными ранениями ног. Из-за взрыва поврежден дом. В свою очередь, в оперштабе Краснодарского края рассказали, что при налете дронов начался пожар на территории Ильского НПЗ. По предварительным данным, пострадавших нет. А в городе Алексеевке после падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия. Об этом информировал оперштаб Белгородской области. Загорелись здания и находящиеся внутри оборудование. Вина за попавшие на территории стран Европы беспилотники рутинно возлагается на Россию. Однако европейские лидеры забывают признать, что это закономерный результат их собственной политики. С таким заявлением выступил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
4: Западные русофобы создают новые поводы для сплочения своих рядов на антироссийской основе и поддержания в ней блоковой дисциплины, в том числе с целью их стимулирования для продолжения оказания военной поддержки режиму Зеленского. Этот инцидент также нужен европейцам для того, чтобы выгородить своих украинских подопечных и хоть как-то аргументировать свои воинственные заявления в отношении России.
1: По словам Небензи, инцидент в Галиции далеко не единичный. География появления украинских ракет и БПЛА в Европе продолжает расширяться и затрагивает Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Финляндию. Он добавил, что все обстоятельства случившегося в Румынии должны быть установлены в рамках объективного расследования с привлечением России. Москва может провести расследование только в случае передачи для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Напомню, в ночь на пятницу беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галаце. Пострадали два человека. Об этом сообщили Минобороны. обороны Румынии. Власти обвинили в инциденте Россию, но доказательств не представили. После этого Бухарест объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в городе. В свою очередь, Владимир Путин выразил готовность провести объективное расследование инцидента. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению шпионского ПО для прослушивания разговоров высокопоставленных российских чиновников. Об этом заявили в Центре общественных связей спецслужбы. Возбуждено уголовное дело. Подробности не раскрываются. При этом ведомстве подчеркнули, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь за собой необратимые последствия. Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции сообщили о нанесении удара крылатой ракетой по принадлежащему США и Израилю судну. Это назвали ответом на недавнюю американскую атаку на сухогруз, шедший в иранский порт. Ранее агентство ТАСНИМ передало, что Тегеран прекращает обмен с Вашингтоном посланиями по проекту мирного соглашения сторон из-за расширения силовой кампании Израиля в Ливане. Дональд Трамп же заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хизбалла». Но между тем, как сообщает Axios, Трамп устроил Нетаньяху разнос во время последнего телефонного разговора. Его содержание новостному порталу пересказал американский чиновник. Президент назвал израильского премьера сумасшедшим и утверждал, что если бы не он, тот давно сидел бы в тюрьме. «Тебя теперь все ненавидят и ненавидят Израиль», – сказал Трамп Нетаньяху, требуя прекращения обстрелов Ливана. Президент считает, что последние дни Израиль перегибал палку, пишет Axios. Сам он ставит себе в заслугу взаимное прекращение огня между Израилем и Хизбаллой. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» дома обыграл краснодарский «Локомотив» «Кубань» со счетом 82-80 в первом матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ. Серия продлится до 3 побед. Следующий поединок состоится 3 июня в Санкт-Петербурге. Московский футбольный ЦСКА утвердил исполняющего обязанности Дмитрия Гдесамова главным тренером команды. Контракт с 39-летним специалистом заключен на 2 года с опцией продления на 2 сезона. Об этом сообщила пресс-служба армейцев. Также в тренерский штаб столичной команды вошли Виталий Кафанов, Мурат Искаков, Денис Крастиченко, Петру Лазареску и Роман Адамов. Защитник Никита Чернов покинул московский футбольный «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. 30-летний игрок ушел из клуба в связи с истечением срока контракта. Защитник московского «Динамо» Хуан Касарес вошел в состав сборной Парагвая на предстоящий чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Парагвайской футбольной ассоциации. Парагвайцы на групповом этапе встретятся с американцами, австралийцами и турками. Московский хоккейный «Спартак» подписал 2-летний контракт с защитником Александром Брынцевым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Москвичи также переподписали соглашение с нападающим Германом Рубцовым. Срок нового договора до лета 2029 года. А вот голкипер Александр Георгиев расторг контракт с «Спартаковцами» без выплаты компенсации. 30-летний россиянин продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. 2 россиянки пробились в понедельник в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Диана Шнайдер взяла верх над американкой Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. Анна Калинская была сильнее представляющей Австрию Анастасии Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. В парном разряде Людмила Самсонова в дуэте с бразильянкой Беатрис Хадатмай уступила в 3-м раунде Ролан Гаррос, австралийке Элен Перес и нидерландке Демис Хурс 3-6, 6-2, 4-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Сегодня в Самаре и Пензе плюс 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 18-20 градусов, небольшие дожди. В Туле плюс 19-21, без осадков. В Воронеже плюс 20-22 градуса. В Ростове-на-Дону и Краснодаре плюс 22-24, небольшие дожди. В Волгограде плюс 19-21 градус, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность, без осадков плюс 19-21. Сейчас в столице плюс 13, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
2: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
2: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
3: Подвиг этот очень опасен?
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: На календаре вторник, 2 июня, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
9: Доброе утро всем. В ближайшие несколько минут будем разбирать политическую мозаику на Ближнем Востоке. Не мы ее, конечно, составили, но разбираться приходится всем. И мы постоянно следим за новостями. Ну и вот, когда их собирается изрядное количество, мы приходим к выводу, что нужно это обсуждать в итоге.
8: Да, именно так. Так что давайте отправимся в изучение политической карты.
0: Сигналы. Политическая карта.
8: Ну что ж, вроде бы как вышел на финишную прямую переговорный процесс между США и Ираном. Вышел, да не вышел. Дональд Фредович в очередной раз передумал. Провел брифинг с представителями разведки и выяснил, что его снова беспокоят иранские активы, которые были заморожены. То, что иранские политики медленно реагируют, так сказать, на его предложение. В общем, опять все не то и все
9: как
8: не так.
9: Как в том старом советском анекдоте, да? Я же говорил, не чеши его, да?
8: Ну вот, да.
9: Гондурас беспокоит.
8: Вот все беспокоит, мне кажется, Дональда Фредовича Трампа. Тем не менее, что Иран вносит все новые и новые изменения в текущий проект соглашения с США. И Тегеран уже не раз говорил о том, что готов выходить на переговоры, готов подписывать соглашение. Но пока, получается... Нет, Америка не готова, Трамп не готов.
9: При этом сам Тегеран заявляет, что полностью готов к тому сценарию, что он не сможет прийти к взаимопониманию с Вашингтоном. Здесь вот открывается сразу вопрос, да, обострение конфликта, да, гипотетически. Тем временем Дональд Фредович, как ты говоришь, выдал еще одно заявление на гора. Значит, оно не то чтобы сильно опровергает предыдущее, но оно такое, знаешь, промежуточный ход, когда гроссмейстер понимает, что ему нет, значит, никакого сценарного плана там на ферзевом фланге, на королевском фланге противника, он делает промежуточный ход. И вот один из них, да, промежуточный ход крайней пешкой.
8: Например, это?
9: Соединенные Штаты и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Это ни о чем заявление, да, скажем, могут, а могут и не
8: заявление. А могут не согласовать.
9: А меморандум о взаимопонимании, о соглашении, о намерении согласовать меморандум, это еще одна. Ну, в общем, закавыки, в общем, пока стороны отделываются малозначительными заявлениями.
8: Ты знаешь, мне так нравится...
9: Я бы сказал, американская сторона.
8: Мне так нравится твоя метафора с шахматистами, что я вспоминаю другого шахматиста, который когда-то проводил в одном поволжском городе, так сказать, сеанс игры на нескольких досках, на нескольких десятках досок. Потом ладья у него исчезла, так сказать, с поля.
9: Все ходы записаны.
8: Все ходы были записаны, да, и записано-то не записано, а контора пишет. Вот, мне кажется, именно так сейчас Трамп и отвечает. Ну, давайте попробуем разобраться, собственно говоря, что и как происходит, и какие есть перспективы переговорного процесса. С нами на связи политолог и публицист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
10: Доброе утро, коллеги.
9: Доброе утро.
10: Без Ильфа и Петрова не обойтись, вы резонно вспомнили, потому что переговоры США и Ирана больше всего вспоминает знаменитый торг с монтером театральным в отношении стульев. Что вперед? Он наставил сначала деньги, потом стулья, а Остап Бендер говорил, нет, утром стулья, вечером деньги. Вот вокруг этого все время шел торг, и, наконец, какую-то часть денег все-таки пришлось дать монтеру, чтобы получить стулья. Вот у американцев, у Ирана речь-то идет про деньги. Иран говорит, сначала деньги, размораживаете активы подсанкционные Ирана, потом, значит, приносите извинения, уходите с Южного, уходите со своих баз на Ближнем Востоке, и потом поговорим об ядерном оружии. Американцы говорят, сначала открываете Ормузский пролив, ядерное оружие закрываем тему, потом поговорим про деньги. И вот как бы они ни двигались в какие-то стороны, вот упирается только в одно, с чего начинать.
8: Вот, а вот, да, с чего начинать, только мы помним, что в стульях-то ничего не оказалось, в этом-то и штука. Мне кажется, что вот эти долгие-долгие разговоры, они скорее нужны одному единственному Трампу, который показывает, как он тут бряцает оружием каким-то, и, тем не менее, просто тянет время. А дальше начнутся другие политические события, дальше у них там чемпионат мира по футболу начнется, он, естественно, будет говорит, что это лучший в мире чемпионат мира по футболу. Другого такого не было никогда. И это он, господин Трамп, все сделал. И, кстати, он тут еще в Мексике проходит. И Мексика тоже может быть наша.
9: И он еще скажет, что он именно эту игру придумал.
10: Вы знаете, вот мы привычно иронизируем над Трампом. Но это же, как бы то ни было, второй раз человек является руководителем крупнейшей и чрезвычайно сильной страны. И что он делает, да, он много говорит вещей, которые вообще не в нашей политической традиции. Для нас кажется странным, что президент может позволить такие выражения, такие высказывания, но за ним стоит огромная машина, которая вырабатывает какие-то предложения. И посмотрите вот эти слова, которые прозвучали на Украину, в Одессу, не куда-нибудь приезжает этот человек, которого называют наследным принцем Ирана, Реза Пехлеви, проживающий, между прочим, в Соединенных Штатах Америки, и говорит, что главную угрозу сейчас представляет новая ось зла Россия и Тегеран, и что эту ось непременно нужно разрушить. Для чего-то ведь это делается, что-то это готовится. Мы много говорим о том, ой, у американцев не хватает оружия, они все ракеты использовали. Да они все это производят тихонечко под гром этих информационных заявлений Трампа. Я глубоко убежден, они готовят новый этап военных действий.
9: И мы тоже убеждены и понимаем, что США, вся вот эта вот военно-политическая, бюрократическая закулис, в том числе, она явно недооценила роль и мощь Ирана. Это раз. Б. Вы отметили про наследного принца Ирана в изгнании, Резу Пехлеви, который был в Одессе, да? Но интронизация его, в общем-то, мягко говоря, провалилась, да, в Иране.
10: А с другой стороны, мы понимаем, что... кстати, американцев был.
9: Да-да-да. А мы, с другой стороны, понимаем, что процессы, которые зреют в иранском обществе, они, мягко говоря, противоречивы и не дают нам однозначного понимания о том, что происходит. Ну, вот, например, какие-то, значит, сообщения, можно и так сказать, о якобы отставке Масуда Пезешкиана с должности президента страны. Кому это выгодно и вообще кто там внутри раскачивает лодку? Это тоже товарищи, которых спонсируют ЦРУ?
10: Но ведь это не обязательно спонсирует ЦРУ, хотя без этого не обойдется, и Моссад там явно имеет определенное влияние. Просто общая страна-то сложная, многосоставная, кроме персов, там существуют другие национальности, которые тоже хотят влиять на дела. И когда, как бы там ни говорили, что вот уничтожили верховного руководителя и многих других, как Али Лариджани, чрезвычайно влиятельную фигуру, с которой можно было договариваться. И как бы ни говорили, что их заменили, но идет передел власти, передел зон влияния. И разговоры, это выдумки ли американских экспертов, что внутри иранского руководства идут споры, как и что поступать. Или уже сформирована единая политика. Это тоже позволяет американцам надеяться на какие-то эти внутренние противоречия. Но я скажу, мое мнение, американцы продолжат военные действия. Они не удовлетворятся переговорами какими-то. Знаете, есть знаменитое выражение Томаса Джефферсона, третьего президента Соединенных Штатов Америки, когда он, правда, про войну с индейцами говорит, но кто на нас напал, мы уничтожим их до единого. И это вот эта психология американского руководства, она за эти 200 лет нисколько не изменилась.
9: Но она уже часть ДНК американского политического истеблишмента. Спасибо большое, Юрий Ильич, за экспертизу. Политолог, публицист Юрий Светов был у нас на связи.
8: Да, ну а мы хотим продолжить все-таки разговор о возможных перспективах. А что если, а вдруг не договорятся? И как тогда? Вот все-таки мы видим, что напряженность на Ближнем Востоке не спадает. И такие вот, собственно говоря, позиция Трампа, она ее не облегчает ни в коем разе.
9: Тем более, что ухудшение обстановки на всем Ближнем Востоке кратно, заметно, да, заметно кратное ухудшение обстановки в связи с последними событиями. Опять же, и в Ливане, да, это все тоже следствие прямых действий США и Израиля в отношении Ирана. Об этом заявил российский дипломат, постпред России при ООН Василий Небензя. Он заметил, выступая на полях Всемирной организации, что, с одной стороны, мы всецело поддерживаем мандат временных сил ООН в Ливане, чьи миротворцы продолжают мужественно выполнять свой долг в самых непростых обстоятельствах, отметил наш дипломат. Но, с другой стороны, он потребовал неукоснительного обеспечения безопасности голубых касок, а также привлечения к ответственности виновных в убийстве и ранении миротворцев. При всем при этом Россия выступает за политико-дипломатическое решение, направленное на общую стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке.
8: Ну, а мы продолжаем обсуждение этих событий. С нами на связи политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Маис, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ну вот все-таки, а если действительно взять такой пессимистичный вариант, соглашение не достигнуто, что тогда? Все застопорится, Армузский пролив перекрыт, как быть? Напряжение растет?
11: Дело в том, что сейчас то, что происходит, уже не решает Америка и Израиль. Почему? Потому что вы правильно подчеркнули, что Армузский пролив уже там положение на грани, можно сказать, взрыва. То есть, значит, растут цены, большие проблемы по всему миру, экономические проблемы очень нагнетаются. А что касается, что происходит, значит, в них переговорах, честно говоря, у них ничего не происходит, они осложняются. Но дело в том, что осложняется у американцев больше. Почему? Потому что раньше американцы воспользовались шиитско-суннитских конфликтов, нагнетали всех против Ирана. Сейчас этот конфликт исчез. То есть после войны уже получалось значит, сплоченность между шиитами и суннитами, и та напряженность, которую американцы веками или то же самое же англичане настроили против Ирана, она в наших глазах практически исчезла. Остается только опять начинать войну. Но если еще раз война будет, в этой войне уже американцы потеряли своих близких союзников ближневосточных государств. Они сами открыто говорят, что если сколько лет мы триллионами вас кормили, и мы помним последний визит, там американцы, Трамп открыто 5 триллионов, 100 миллиардов забрал у них в течение недели. То есть мы возвращаем, если не мы, вас бы не было бы.
9: А вот, кстати, теперь, говоря, развязка, развилка смысловая по поводу активов. Мы всегда ведь говорим о том, что любые страны, да, даже вот Ливия, да, вспоминается, да, активы Каддафи, которые были размещены, по-моему, в швейцарских банках, ну и не только. Почему вот такая вот инерция никого не учит к тому, что активы нельзя размещать в странах

0: коллективно, и они назначили там своих, еще неизвестно, кто они по национальности. Вот, и через них и как раз и страну подчинили себе. И они беспрекословно служили интересам Америки, сионистов, великобританцев, европейцев. Они разделили практически. Поэтому они собственные мнения не имели никогда. Потом обратите внимание, если даже у них внутренний конфликт, они сразу прибегали там к европейцам или к американцам. И активы тоже, они даже почти центральный банк не имели. Они, это было штат американцами, просто американцы их назвали якобы они отдельное государство для того, чтобы пропустить в глаза в мировое сообщество. Они не имели права даже у себя строить что-нибудь без согласия американцев. То есть американцы полностью их контролировали. Что касается нынешнего положения, я еще раз хочу вернуться к тому, что да, были и когда-то 900 миллиардов, тогда это большие деньги были, и другие. Но даже в дальнейшем этот конфликт исчезнет, все равно это тоже будет продолжаться, потому что та же система будет дальше действовать. Пока американская марионетка будет во власти всегда, и так она будет продолжаться. Но я хочу возвращаться в американский конфликт. Если еще раз конфликт начнется, скорее всего, это будет. Почему? Потому что американцы, если дадут возможность Ирану развиваться, Иран за короткий срок не то, что будет самый один из мощнейших государств в мире, она в экономическом будет намного раз сильна. Потому что в договорах написано, что разблокировать всех активов, потом дать полностью зеленый свет для продажи, в общем, снять санкции, все ограничения. Но мы понимаем, что к чему это приведет. Представьте, что Иран становится обычным государством, как другие, и если они в течение 50 лет, имея такую, против Ирана ограничения, санкции, и они так развивались, вы представьте, что после этих ограничений Иран будет иметь какую возможность развиваться.
1: Иран станет просто крупнейшим региональным лидером, что, конечно, не входит в планы США, которые активно поддерживают и пестуют Израиль с самого момента его создания в 1947 году. И при всем при этом, опять же, с активами, вот вы так и не конкретизировали, да, почему вот эта инерция сохранить активы в других юрисдикциях. Деньги должны работать внутри каждой из стран. Мне лично вот и за Иран обидно, уж не говоря про наши 300 миллиардов чего там, евро замороженных, да, предмет торга, предмет переговорного торга, предмет, в том числе, я так понимаю, и военных действий, один из аспектов, да, на Украине, в зоне СВО, потому что обманывать суверенные государства с многовековой экономикой и традициями никому нельзя. За это следует отвечать. Спасибо. Говорим политологу, эксперту по Ближнему Востоку Маису Курбанову.
2: Ну и, конечно же, мы не упускаем из вида всю ситуацию, которая происходит в международной политике, в том числе и на Ближнем Востоке. Будем смотреть, следить за тем, как развиваются события, какие перспективы и, самое главное, какие реакции ключевых международных игроков. Вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России.
3: Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
4: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
3: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
3: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: точного времени.
1: На календаре вторник, 2 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Продолжаем обсуждать международные новости и события. И одной из главных международных новостей, да что уж там, одним из ключевых событий в международной экономической повестке станет Санкт-Петербургский экономический форум, который пройдет с 3 июня в северной столице.
2: Ну и по традиции он собирает, разумеется, 1000 участников со всего мира. В этом году площадка станет вновь местом для международного, обстоятельного, акцентированного, я надеюсь, диалога с участием стран БРИКС, Азии, Глобального Юга. Именно акцент на этом. Разумеется, масса заявлений уже выходит. Большие интервью, подготовленные как раз аккурат к Петербургскому международному экономическому форуму, ну и в том числе вышло сообщение от спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который занимается инвестиционно-экономическим сотрудничеством, о том, что немецкие бизнесмены собираются достаточно массово поучаствовать в Петербургском экономическом форуме. О чем это говорит?
1: А вот это очень любопытно. Получается, недружественная, мягко говоря, страна готова приехать и дружественно обсуждать экономический вопрос.
2: Это с одной стороны. А с другой, политические элиты Германии не скрывают, маски сброшены, они готовятся к большой войне. К войне с Россией. А бизнес намерен работать.
1: И вот такое...
2: С Россией.
1: А это, кстати говоря, тенденция, которую на последние годы обсуждают и на экономическом форуме, и на международном юридическом форуме, что сегодня, по большому счету, политики как таковые теряют свои позиции с точки зрения социальной поддержки, и поэтому на первое место выходят в том числе бизнес-элиты, а бизнес-элиты готовы вести прогрессивный, мягко говоря, международный диалог и уж точно не заинтересованы в продолжении каких-либо международных конфликтов.
2: Бизнес — это прагматика, прежде всего. Политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов присоединяется к разговору. Марат Фуатович, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, какие у нас ожидания в этом году от форума, что действительно может случиться такой диалог с представителями, мягко говоря, недружественных стран?
3: Надо же различать тех предпринимателей, которые работают в военной сфере в той же Германии, и те, кто не могут на эти рельсы перейти, то есть у них остается гражданское производство. А они всегда получали хорошую норму прибыли за счет того, что у них была дешевая нефть и дешевый газ из России. Те элиты, о которых вы говорите, собирающиеся воевать с нами, это как раз те, кто сумели получить дотации Евросоюза, забрав их у фермеров, у тех же гражданских предпринимателей, которые имели дотации и льготы для производства своей общей продукции и потом продажи по миру. Вот эти военные круги, они на самом деле, значит, как бы стимулируют вот все это. Но тут же видите, какой процесс идет. Все понимают, что рано или поздно СВО закончится. И потенциал, который есть у России, именно в части первичных источников производства, а это всегда природные ресурсы, он является единственным выходом для тех же немцев, французов, румын, да, для всей Европы. Потому что без поддержки России, без торговли с Россией, американцы их задушат. Да, они уже их задушили. Ну, смотрите, концерн БАСФ, это крупнейший химический, все свое первичное производство перевел в Китай, в Соединенные Штаты. Почему? А там дешевые нефтегаз. Поэтому летят прощупать, посмотреть, как мы здесь. Обижаемся на них, не обижаемся. Разговор будет непростой, но приедут, посмотрят.
2: У того же самого концерна, который вы упомянули, дела накренились уже несколько лет назад. Они фиксировали убытки квартальные, годовые и все прочее. Да, и переориентировали часть своего бизнеса, потому что убытки акционеры терпеть не хотят. А вот вы сказали о том, что приедут, ну, так скажем, в хорошем смысле прагматично настроенные немецкие бизнесмены, в том числе в Россию на форум. Да, разумеется, оборонно-промышленный концерн какой-нибудь германский, к нам в Питер не пустят, но тем не менее мы же понимаем, что так или иначе цепочки деловые внутри Германии, они так работают и остаются. Мы же ведь говорим о том, что нам нужны долгосрочные стратегии, долгосрочные партнеры, и одно из преимуществ, которое вы упомянули, дешевый газ российский. Означает ли это, что просматриваются тогда перспективы? Ну, знаете, я замахнусь на, возможно, очень серьезное, да, починку Северного потока 2. И многие ведь забывают о том, что акционерами этого трубопроводного проекта является не только российская компания «Газпром», там и австрийские есть деньги, и того же концерна «БАСФ», насколько я помню, есть 10% доля.
3: Да, да,
2: Германия...
3: и немецкий капитал. Да.
2: И вопрос, Марат Фатович, вопрос. Означает ли это, просматривается ли перспектива, что «БАСФ» может инициировать, например, да, или представители немецкого энергетического лобби, ремонт этого, собственно, газопроводного проекта, системы, за свои деньги, опять же?
3: Северные потоки будут восстановлены. Весь вопрос в том, сломаются ли эти концерны из-за своих убытков и не дадут ли они свою долю американским компаниям. Вот это будет окончательная катастрофа для европейской экономики. А Трамп об этом разговоры ведет. Мы, кстати, на эту сделку повлиять-то не можем, если европейский консорциум, а он существует до сих пор. То есть есть штаб-квартира, штат, там все на месте сидят и смотрят, что происходит с той частью трубы, которая подверглась вот этим последствиям после взрыва.
2: Пасьянс раскладывают вот на лэптопах, да? Наблюдают.
3: Да, да, да, да. И, соответственно, если они сломаются... Ну, окончательно можно будет тогда ставить крест на европейской экономике. Останется она территорией с не очень высокой доходностью, с не самыми высокотехнологичными предприятиями. Ну, американцы их съедят. Ну, и китайцы будут Европу использовать как рынок сбыта.
0: Вот.
3: Знаете, я где-то года три назад был доклад господина Сечина, это глава Роснефти. И он приводил такую цифру, что до всей этой истории... Продав нам на 20, вернее, в общем, купив у нас на 20 миллиардов евро газа, немецкая экономика получала воловку на 1 триллион евро. Представляете, какой был рычаг мощнейший? И они, конечно, помнят об этом.
0: Они-то помнят. А вот вопрос, что все-таки, как мне кажется, наибольшая часть переговоров, которые будут проходить на экономическом форуме, будет ориентирована не столько на Запад, сколько на Восток. Что нам ждать от наших восточных партнеров, которые уже подтвердили свое участие в форуме?
3: Знаете, последний визит президента Путина, он ведь показал, что 40 соглашений, там часть только межгосударственная, а остальные все касались коммерческих проектов. Тут тренд устойчивый, его не сломать. Поэтому вот как раз китайские товарищи прилетят расширять это партнерство. Немцы-то щупать, нельзя ли вернуться обратно. А китайцы как раз будут себя чувствовать достаточно уверенно.
2: При всем при этом мы понимаем, что возвращение тех или иных брендов и компаний на российский рынок, европейских, да, и в целом из недружественных стран, оно будет проходить исключительно на наших условиях. Готов ли этот самый иностранный бизнес к этому? Как мы на это смотрим вообще в целом? Нужны ли нам эти соглашения?
3: Ну, во-первых, есть специальная комиссия правительственная по иностранным инвестициям, которая контролирует этот процесс. А во-вторых, ну, уже звучало, ребята, за все нужно платить. И за возвращение обратно на российский рынок, как это у народа говорится, придется входной билет купить. И это будет непростой разговор. И мы еще посмотрим, а кого пускать, кого не пускать. Ведь многие ниши уже заняты теми же американцами. Вот немцы ушли, а американцы заняли определенные сектора у нас. И спокойненько торгуют. Без шума, без пыли. И китайцы сделали то же самое. Ну, соответственно, если у нас китайцы работают на автомобильных предприятиях, нам зачем обратно немцев пускать? Нас устраивают эти автомобили. Вот так будут приниматься решения.
0: Понятно. А и, наконец, еще один такой важный вопрос. Можно ли ожидать то, что форум в этом году снова станет таким демонстрацией потенциальных, в том числе и технологий, и технологических решений, которые могут быть реализованы именно в партнерстве, в том числе с Востоком?
3: Конечно, будет обсуждаться искусственный интеллект, обмен данными. Будет обсуждаться новая энергетика, в частности, малая атомная энергетика. Ну и то, что касается беспилотных систем. Вот это будут такие темы, которые уже стоят на повестке дня.
0: Важнейшие и самые актуальные темы. Спасибо большое. Политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Абашир был с нами на связи. Кстати, тему искусственного интеллекта мы продолжим в самое ближайшее время обсуждать. Это действительно один из главнейших вопросов, в том числе и в области международного сотрудничества. Но и он должен быть урегулирован, в том числе и в нашей стране. Но об этом чуть позднее. Пока оставайтесь с нами на Радио России. Наш эфир продолжается. Впереди все самое интересное. А сейчас у нас совет дня. Оставайтесь с нами на Радио России.
4: Совет дня. Глубоко копаем.
5: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение. Это называется синестезия, состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква Е зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 24 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина, вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский, Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву А прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит, или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Совет дня. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России – главное радио страны. Радио России –
10: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
12: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
11: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
12: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
11: Как понимаю, они были успешными.
12: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
11: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
12: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
11: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Око. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
12: С удовольствием. В основе работы Дюна Ок лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
11: Ну, прямо военная точность.
12: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
11: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
12: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
11: А вот есть ли шанс благодаря Дюна Ока снять очки и контактные линзы без операций?
12: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука, потому что Дюна Ока не просто маскирует симптомы, его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
11: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
12: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
11: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
12: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто Пожалуйста, расположите аппарат Дюноока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
11: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
12: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюноока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюноока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
11: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
12: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
11: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюноока». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
4: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников о текущих действиях России в Украине.
13: Мы-то бьем очень точечно, и удары России – это не попытка каким-то образом наказать, навредить жизням, угрожать мирным гражданам Украины. Россия официально все равно продолжает говорить, что украинский народ – братский народ. Мы бьем только по инфраструктурным объектам, прежде всего военным, или производящим продукцию, которую можно использовать на войне. Но работа украинских систем ПВО, ПРО приводит к тому, что их ракеты падают на мирных жителей. И те неудачные запуски систем обороны, которые организуют украинцы, приводят действительно к жертвам мирного населения. Вот мы и предупреждаем, что проукраинское будет работать, и его как раз нужно опасаться.
4: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли удар возмездия по украинским предприятиям ОПК. ФСБ раскрыла детали утечки данных со смартфонов российских чиновников. И Дональд Трамп грубо раскритиковал Нетаньяху за срыв перемирия. Все подробности далее. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовались высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Поручение президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне вечером Путин провел совещание о ходе расследования ударов ЛНР, а также мерах поддержки пострадавших и семьям погибших. Он назвал удары по Старобельску тяжелейшим преступлением против детей и подростков и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучение. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: В ночь на 22 мая здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Погиб 21 человек. Федеральная служба безопасности раскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных российских служащих. О подробностях рассказали в Центре общественных связей ведомства.
3: ФСБ России в рамках выявления и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. Попытки сбора данных осуществляли через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонов переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах. Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО. Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека. В настоящее время осуществляется расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств. Сложившаяся ситуация показывает, что в условиях тотального контроля вопрос национальной безопасности и личной безопасности каждого напрямую зависит от соблюдения мер конфиденциальности при использовании аппаратов сотовой связи.
1: Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. В ЦОС ФСБ предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. Дональд Трамп устроил Беньямину Нетаньяху разнос во время последнего телефонного разговора, сообщает Axios. Его содержание новостному порталу пересказал американский чиновник. Президент США называл израильского премьера сумасшедшим, утверждал, что если бы не он, тот давно сидел бы в тюрьме. «Теперь тебя все ненавидят и ненавидят Израиль», — сказал Трамп, требуя прекращения обстрелов Ливана. Президент считает, что последние дни Израиль перегибал палку. Сам же он ставит себе в заслугу взаимное прекращение огня между Израилем и Хизбаллой. По данным Axios, после череды оскорблений в свой адрес Нетаньяху якобы согласился на прекращение обстрелов. Однако пока Израиль официально не комментирует ситуацию. Рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных государственных выплатах в честь Дня России относится к числу наиболее распространенных мошеннических схем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. Там ответили, что рост активности преступников в предпраздничный период связан с тем, что у россиян на фоне положительных эмоций от праздника снижается критическая оценка поступающей информации. Кроме того, мошенники пользуются повышенным спросом на туристические и досуговые услуги, а также массовым использованием интернета. Злоумышленники маскируются преимущественно под представителей органов государственной власти. Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, портала госуслуги, сотрудников кредитных организаций и работников социальных служб, предупредили правоохранители. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Италии. Подземный толчок зафиксирован в акватории Тиренского моря в 20 километрах от побережья Италии. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 37 километрах с западнее города Козенца на юге Апеннинского полуострова. По интенсивности в эпицентре землетрясения оценивается как интенсивное. В свою очередь в геологической службе США отметили, что очаг находился на глубине 247 километров. Данные о последствиях пока не поступали.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 82-80 в первом матче серии за третье место баскетбольной единой лиги ВТБ. Во вторник состоится первый поединок финала турнира, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Уникс». Руководство московского футбольного ЦСКА намерено создавать команду-династию вместе с назначенным накануне главным тренером Дмитрием Игдесамовым. Об этом заявил гендиректор армейцев Роман Бабаев. Игдесамов работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Ранее он возглавлял молодежную команду армейцев, а с 4 мая был исполняющим обязанности наставника столичной команды. Полузащитник футбольного Ростова Мохаммад Махиби включен в состав сборной Ирана на чемпионат мира 2026 года. Состав команды приводит агентство Reuters. Иранцы на групповом этапе встретятся с новозеландцами, бельгийцами и египтянами. Дмитрий Квартальнов назначен на должность главного тренера Ярославского хоккейного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее ТАСС сообщал, что специалист покинул аналогичный пост в Минском «Динамо». А бывший наставник железнодорожников, канадец Боб Хартли, будет работать консультантом команды. Московский хоккейный ЦСКА заключил новый двухлетний контракт с защитником Никитой Нестеровым, подписал американского нападающего Дерека Барака. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Также накануне армейцы расстались с защитниками Владиславом Провольневым и Ником Эбертом, а также форвардами Сергеем Калининым и Данилой Моисеевым. Россиянки Диана Шнайдер и Анна Калинская вышли в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. Шнайдер взяла верх над американкой Мэдисон Кис со счетом 6-3, 3-6, 6-0. Анна Калинская была сильнее представляющей Австрию Анастасии Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. Во вторник свой поединок 1-4 финала на Ролан-Гаррос проведет Мира Андреева. Она встретится с румынкой Сараной Кырстей. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 19-21 градус, переменная облачность. А в Симферополе плюс 23-25 градусов, в Севастополе плюс 22-24. Во Владикавказе плюс 16-18, кратковременные дожди. В Ставрополе дожди плюс 18-20 градусов. В Сочи небольшие дожди плюс 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23. В Москве переменная облачность плюс 19-21. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер северо-запад. 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
1: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+.
2: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
3: Ты в своем уме?
4: Этот вопрос я задаю себе последние 15 лет.
5: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
6: Загляни ему в голову.
7: Категория 16+.
8: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.

0: прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
1: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
2: На календаре вторник, 2 июня, 9 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие наши друзья.
3: Доброе утро всем. Подключайтесь. 8-925-222-99-92. Пригласите к радиоприемникам всех. Всех, просто всех, потому что мы будем говорить о жилье, об индивидуальном жилищном строительстве и о страховании. Потому что...
2: О частных домах. Важно. Да, конечно, о частных домах. Ну вот, смотрите, в 2019 году был закон, который позволил регионам самостоятельно разрабатывать программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Ну, действительно, а мало ли что произойдет. Но, внимание, а как вы думаете, сколько субъектов преуспело в этом, чтобы такие программы были разработаны?
3: 1-1.5%.
2: Выясняется, что не один.
3: Ну, в общем,
2: а между тем, риски-то растут. Государство тратит деньги на то, чтобы, если происходят какие-то бедствия, а мы в том числе какие-то природные,
3: ну,
2: например,
3: паводок,
2: наводнение, пожар лесной, может быть.
3: Сход селевых потоков.
2: И очень много, к сожалению, вариантов, в котором частное жилье может пострадать. И что тогда? Государство будет тратить бюджетные деньги на то, чтобы компенсировать своим гражданам урон. И это... Естественно, нормально, но если бы жилье было застраховано, то это бы, конечно, сняло с государства огромный такой, ну, пласт ответственности, если хотите сказать.
3: Ну вот статистика есть от одного из ведомств, только с 20 по 22 год, за 3 года, из федерального бюджета на поддержку россиян, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, было направлено из казны более 25 миллиардов рублей. С тех пор минуло еще несколько лет, и я думаю, что сумма может, в принципе, достичь и более внушительных отметок.
2: Отсюда и предложение, а давайте сделаем обязательным страхование частных домов. Вот насколько это предложение пройдет и насколько оно эффективно, давайте обсудим с нашим экспертом, с нами на связи юрист, член Общественной палаты Нижегородской области, учредитель юридической компании «Юрпом» Алексей Конецкий. Алексей, здравствуйте.
4: Кирилл, Павел, уважаемые зрители.
3: Доброе утро. Доброе утро. Алексей, а как у вас в регионе с страхованием частных домов, коль скоро мы понимаем, что вы представляете в том числе и Нижегородскую область?
4: Ну, в обязательном порядке. Ну, я сам, собственно, собственник частного дома. Вот. У нас в регионе в обязательном порядке страхуется то жилье, которое ипотечное. Это обязательное условие для... того, чтобы быть заемщиком по ипотечному кредиту, и страхование каждый год, оно обязательное. Вот так у нас обстоят дела. Вот. А касаемо ситуации, которую вы рассказали, да, очень интересная аналогия. У нас есть же опыт обязательного страхования, только автомобиля, правильно? Вот. Так,
3: и ипотеки еще.
4: И ипотеки, да.
3: Автомобиль, ну, это мы на нем ездим, а ипотека ездит на нас.
4: Совершенно верно. Только есть один маленький нюанс, да. Если мы выехали на машине, на автомобиле, на нашем любимом, без страховки, нас могут остановить и оштрафовать. Да? Тем самым государственный механизм принуждает нас быть застрахованным. То есть мы страхуем свою ответственность, не машину, а ответственность. Вот. Так какое принуждение будет со стороны государства по поводу страхования жилья, да? Какую санкцию будет? То есть нас надо каким-то образом обязательно заставить. Каким это образом можно сделать? Вопрос. И мне кажется, что субъекты пока этого не делают, потому что какие-либо меры ограничения нас в пользовании нашей собственностью, ну, будут слегка неконституционными.
2: Вот мне вообще не нравится слово «заставить». Это всегда какая-то такая, ну, знаете ли... неправильное что-то в этом есть. Не надо никого ничего
3: заставлять.
2: Неправильная
3: конструкция, ты хотел сказать. А мне вот важно понимать, да, при прочих равных, когда люди, ну, понятно, купили в силу закона об ипотеке, застраховали, жилье, да, его затопило, страховая возместила, регион энергично вмешался, выплатил компенсации, и, значит, все хорошо. Но это форс-мажор, при котором правительство региона берет на себя обязательства как гарант. А что же гражданская ответственность людей? Ведь, честно говоря, да, страхование дома, ну, не таких астрономических денег стоит. Это как, я не знаю, ну, в общем, вы покупаете машину, страхуете, а дом, ну, почему? Дом-то стоит побольше-то, наверняка, в несколько раз. Мы его не страхуем. То есть повышение ответственности граждан, самосознания, в данном случае, я считаю, что поле не паханное для этого момента.
4: Ну, знаете, у нас, вот я на предыдущую реплику отвечу, заставить не нравится такое слово. Но когда мы говорим слово про обязательное, понимаете, когда есть обязанность, то, в принципе, по закону мы обязаны это сделать. А если мы обязаны и не делаем, то должен быть механизм, принуждающий нас это сделать. Это, ну, это просто закон. Нравится нам это или не нравится. Но пока мы говорим о проекте. Что касается вопроса о самосознании, ну, это здесь уровень воспитания и образования каждого человека. Когда мы приходим в банк или в страховую, нам все равно предлагают застраховать от разных рисков, да, то есть и страховые компании, и в банках, и так далее. То есть это выбор каждого человека добровольно, то есть его сознание, да, то есть если человек осведомлен, если у человека есть какой-то опыт, он, в принципе, застрахует. Здесь вопрос такой. Застраховать энное количество домов. Сколько их? Ну, трудно подсчитать, да, в России сколько. Кто будет платить, кто будет страховщиком, какая компания, кто будет страхователем, какая будет страховая премия. Здесь все очень тонко и очень много нюансов, которые, в принципе, вот в данной новости они не фигурируют. Здесь очень много нюансов, которые нужно обсуждать. И, в принципе, регионы, ну, наверное, правильно что сделали, что пока не включились в обязательное это поле, потому что могут зацепить очень много прав частных владельцев. Вот мое данное мнение. Пока что это на добровольных началах и в частном порядке.
3: А в чем скепсис? А в чем состоит скепсис, я прошу прощения, россиян? Потому что они могут, наверное, опасаться того, что государство не покроет в должной мере всех расходов и страховые компании.
2: А мне, кстати, кажется, что тут еще причина как раз вот в этой необразованности. А что я буду страховать? Да ничего не случится.
3: Здесь 30 лет не заливало.
2: Да, вообще не заливало. Господа, ничего не...
4: Да. Но у нас есть целая категория, огромная категория дел по судебных дел по ОСАГО. Почему? Потому что честно выполняет обязательства и та другая сторона. С той стороны могут не выплачивать справедливое возмещение, а с другой стороны могут быть мошенничество, понимаете? И поэтому у нас суды завалены страховыми делами. И если мы вменим обязательное страхование домов, мы целую ниву расплодим для мошеннических действий. Здесь вот еще где опасность.
3: Понимаете? А вот это действительно опасно. И как тогда должна развиваться механика, скажем так, добровольного, но тем не менее всеобъемлющего страхования частных домов?
4: Ну, я полагаю, что нужно хотя бы раскатегорировать дома. Не все дома находятся там в сейсмоопасных, да. Не все под угрозой наводнения.
3: Отсюда и коэффициент же правильно будет другой по покрытию?
4: Конечно. Опять же, участие субъекта. Если субъект понимает, что рано или поздно он начнет платить за эти дома, за разрушение, ну, субсидировать данные затраты людей, потому что не каждый домовладелец в горских каких-то поселениях может оплачивать ежегодную страховую премию.
3: Там селевые потоки приходят, этом... понимаете, и целый глава региона уходит в отставку после этого. Ну, так совпало,
4: я
3: но
4: согласен.
3: Тем не менее.
4: Я согласен. Соответственно, механизмы должны быть комплексными, а не просто положить на плечи наших граждан, которые, в принципе, у некоторых не под силу. У одного коттедж особняк, а у другого избушка деревянная, и он концы с концами не сводит
3: вот
4: в кризисные
3: это...
4: времена. И заставить его оплатить, ну, это, я считаю, не совсем правильно.
3: Вот это важно, да, это нужно обязательно учесть, если до этого законодательная мысль доберется, с чем мы, собственно, и выступаем в нашем эфире. Благодарим. Алексей Конецкий, юрист, член Общественной палаты Нижегородской области, учредитель юридической компании «Юрпом» был с нами на связи.
2: Да. А мы продолжаем обсуждение, собственно, частного строительства, и поговорим вот еще о чем, что у нас, оказывается, становятся популярны таунхаусы, но при этом эти таунхаусы еще и дорожают.
3: Ну, например, Северная Осетия, рост показателей в 55% по росту стоимости таунхаусов за последний практически полгода, там же и рядышком Псковская область, плюс 52%. Может быть, это эффект низкой базы, может быть, это какая-то удивительная по красоте локация с чистыми озерами и так далее, и горами, да, разумеется, если мы говорим о Северной Осетии. Но так или иначе, что такое таунхаус, стоит ли покупать там, какова инфраструктура и чем отличается обычный таунхаус от ИЖС?
2: Действительно.
3: Да, с этими вопросами мы обратимся к эксперту.
2: Да, и с нами на связи управляющий партнер консалтинговой группы 2Б «Диалог» Борис Багаутдинов. Здравствуйте, Борис.
5: Да, здравствуйте, коллеги.
2: Ну, красивое слово «таунхаус». А можете объяснить, чем таунхаус отличается от другого частного дома и в чем его такая привлекательность, раз уж рынок реагирует по дорожанию?
5: Да, конечно. Смотрите, по факту таунхаус – это блочная застройка, тоже жилой дом, просто разделенный на блоки определенные, и каждому блоку присвоен свой кадастровый номер. Это делается для того, чтобы в одном доме создать несколько квартир на несколько семей, обычно на 4-6 семей.
3: Ну да, с совместным, так сказать, придомовым ведением хозяйства, там условно мангальная площадка, беседка и так далее, все в кооперативной шеринговой собственности. А,
5: да.
3: Борис, да, вот еще момент, раз уж мы говорим о теме страхования индивидуальных жилищных строений. А с таунхаусами как обстоит дело? Насколько активно россияне их страхуют от всяких чрезвычайностей?
5: А в последнее время вот активно рост страхования наблюдается где-то последние несколько лет на фоне катаклизмов, в том числе природных. Здесь просто особенность таунхауса в целом, это с одной стороны всегда некая золотая середина между квартирой с высокой ликвидностью в больших, крупных регионах и жилым домом в, допустим, какой-то сельской местности удаленной. Поэтому здесь вот в вопросе страхования чаще всего эта история вот только сейчас начинает набирать обороты, потому что люди рассматривают продукт страхования как один из инструментов защиты.
2: А то есть, вот говорите, нет инструментов защиты. А какие риски еще появляются как раз во владении таунхаусом? Тем не менее, мы видим, что кто-то выбирает, и причем в определенных регионах весьма и весьма активно.
5: А здесь вопрос, наверное, больше развитости инфраструктуры. Вот как вы сейчас заметили про эффект низкой базы, действительно, это эффект был низкой базы, про наличие Псковской области и Северной Осетии. В таких регионах строительство таунхаусов только набирает обороты. То есть как бы это новое строительство. Они считаются наименее ликвидными, потому что та же Северная Осетия, регион расположен непосредственно в части природы. И вот риски ключевые в чем заключаются? В том, что периодически случаются какие-то загрязнения. То есть одна из проблем таунхаусов, например, это то, что часть таунхаусов строится при экономии с застройщиком на проекте. Например, вместо центральной канализации реализуют септик. Септик рассчитан, как правило, на 1-2 семьи, но по существу в таком доме в семей в несколько раз больше. Это приводит к тому, что в какие-то периоды, например, верные отключения, в том же Крыму распространенная история, электрический таунхаус, точнее септики перестают работать. Если рассматривать какие-то регионы наши, то есть ближайшие, точнее, к центральной части России,

0: объекта, состояние, ликвидность, там, купил, чтобы... И чтобы рядом соловьи пели, а не в элитную магистраль
1: строили. Ох, красота-то какая!
2: Да, то смотрите, ключевое, во-первых, необходимо по выписке из ЕГРН проанализировать сам объект, то есть понять, есть ли у него статус блокированной застройки, вообще отражен ли он в качестве квартиры, а не в доле в праве на общий дом. То есть как бы в такой ситуации можно попасть в неприятную ситуацию. Обязательно проверить на сайтах банков, имеет ли застройщик аккредитацию как минимум в 3-4 крупных банках, возможно, даже топ-10. Внимательно проанализировать договор с управляющей компанией, что конкретно входит в ежемесячную плату, а что, например, оплачивается отдельно, как, например, уборка зимой снега на улице или ремонт дорог. И обязательно проверять статус земельного участка, то есть, на котором он построен, то есть, точнее, вид разрешенного использования.
0: Для постоянного проживания? ИЖС,
2: да, ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, либо ЛПХ.
0: Как распознать мошеннические схемы? Вот мы, условно, встречаем объявление, таунхаус, а как всегда цепляет, потому что, ну, недорого и какие-то другие крючки от так называемых застройщиков. Как понять, что это, ну, мягко говоря, разводилово?
2: Здесь момент в чем? Первое, здесь надо, наверное, не спешить, это самое главное. И проанализировать объект полностью. То есть красные флаги. Если объект оформлен как один индивидуальный жилой дом, о чем я говорил, и разделить на семьи, но при этом, грубо говоря, вот эти блоки, они в кадастре не отражены. Надо выехать на объект непосредственно, выехать в разное время суток, посмотреть, то есть есть ли там какая инфраструктура, какой уровень пробок, потому что в рекламных буклетах всегда могут обещать красивую жизнь соловьи и то, что близко до города. Но если потратить небольшое количество времени в рамках анализа выезда локации, посмотреть, есть ли какие-то шумные объекты, есть ли какие-то загрязняющие заводы, производства, то вы минимизируете эту историю. Помимо всего прочего, проверить все на сайте Росреестра, как я говорил, то есть как бы в том числе заказать выписку ЕГРН, посмотреть наличие каких-то защитных санитарных зон, если они есть, и уже исходя из этого принимать решение.
1: Кто предупрежден, тот вооружен, и кто проинформирован, тот, собственно говоря, и готов к серьезной сделке. Опять же, покупаем не килограмм картошки, а покупаем именно жилье. Спасибо вам большое за эти важные и ценные советы. Управляющий партнер консалтинговой группы 2B «Диалог» Борис Багаутдинов был с нами на связи. Говорили про таунхаусы, про то, почему в отдельных регионах они становятся так популярны и как не ошибиться в выборе.
0: И говорили также о том, почему страхование объектов ИЖС в России, мягко говоря, буксует. И какие, собственно, нюансы в этом процессе имеются? 8-925-222-99-92. Получаем ваши сообщения.
3: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Сигналы точного времени.
1: На календаре вторник, 2 июня, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Доброе утро всем. Продолжаем знакомить с самым важным и актуальным. Раз уж у нас День защиты детей, но мы и второй день его, в общем-то, неким образом отмечаем в эфире подряд.
1: Мне кажется, что вообще его не то, что надо отмечать. Мне кажется, что его...
0: Нужно обязательно рубрицировать в каждом эфире.
1: Совершенно верно. И помнить всегда, что защита детей, она

0: просто первоочередная задача, которая стоит перед каждым мыслящим и здравомыслящим человеком.
1: Вот прям в цитаты договоримся с руководством наших ресурсов, вырежем в цитаты и поставим. Павел Сурков, о детях.
0: Ой, ой, ой. Но действительно хотим поговорить о детях. Дело в том, что в России утвердили предварительный национальный стандарт на подарочные работы для... наборы для новорожденных.
1: Вот. Ты сейчас ЕГЭ чуть не спутал, я так понимаю.
0: Тут ведь как? А это уже большая работа. Как сделать так, чтобы вот появившийся на свет малыш, он уже был обеспечен, ну, по крайней мере, каким-то предметом первой необходимости. Это, во-первых, и родителей разгружает.
1: Конечно.
0: Но, во-вторых, приятно. Но все-таки, ну, государство так взяли и позаботились.
1: И он такого, знаешь, там, малыша под ключ из роддома выдают. Прекрасная мама, прекрасный папа.
0: А все дети прекрасные, мне кажется. Тут
1: без... А дети-то, само собой, тут вообще без вопросов. Ну, а вообще стандарт, откуда берется вообще история что-либо здесь стандартизировать? Мне кажется, что потолка в возможностях нет абсолютно. Купить прекрасное и замечательное, да кто же будет на этом экономить? А потом ты понимаешь, что все то, что прекрасное и замечательное, не обязательно... качественное. Вот в чем заковыка.
0: Но здесь, как бы, раз это стандарт и это ГОСТ, это означает, что качество будет соблюдено и подконтрольно. Это значит, что те товары, которые окажутся в этой, так сказать, корзиночке, они будут безопасны для новорожденного.
1: На 100%. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева присоединяется к нашей беседе. Елена Александровна, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Скажите, пожалуйста, а вот, ну вот вводят ГОСТ. Правильно ли мы понимаем логику, чтобы для того, чтобы прежде всего все было безопасно, проверено и зафиксировано нужным образом?
2: Ну, это, конечно же, само собой разумеющееся. Я уверена, все именно сейчас так и есть. А ГОСТ на самом деле направлен на чуть более далекие реализацию более далеких целей, которые определены у нас майским указом президента, в том числе импортозамещение и развитие производства отечественной продукции. Дело в том, что вот этот подарок для новорожденного является еще одной мерой господдержки семей с детьми. И таким образом региональные органы исполнительной власти помогают мамам, семьям в целом, ну вот на этом первом, может быть, самом сложном жизненном этапе новорожденного. Помогают, естественно, в меру своих возможностей, да, в меру бюджетных возможностей. То есть на реализацию этого проекта «Подарок на новорожденного» сегодня уже тратятся бюджетные средства. А вот чтобы эти бюджетные средства не просто были потрачены, а были инвестированы в российское производство, производство российской продукции для детей, для этого как раз и будет работать ГОСТ. Дело в том, что при формировании заказа, при формировании комплекта ГОСТом рекомендуется отдавать предпочтение тем товарам, которые производятся в Российской Федерации, более того, в регионе, в котором осуществляется вот комплектование этого подарка. Таким образом, мама не просто получит набор неких средств по уходу за ребенком, может быть, там первичной одежды, посуды, памперсов, а еще и вот этим шагом будут инвестированы бюджетные средства в производство российской продукции. Конечно, установлены требования к качеству продукции, к остаточному сроку годности, то есть не допускается, мы же понимаем, что некоторые изделия мама будет использовать не сразу, может быть, пройдет какое-то время, так вот, определен запас срока годности, чтобы этот товар мог, эта продукция могла бы полежать до того момента, как малыш подрастет. И, конечно же, мы говорим о том, что эти подарки также должны и знакомить молодых родителей с традициями региона. Поэтому если в регионе есть какие-то народно-художественные промыслы, изделия из них, то также содержится рекомендация по тому, чтобы элементы декора, элементы орнамента также были использованы в подарке для новорожденного. Таким образом, не только качество, не только инвестиции в развитие производства, но и знакомство с культурными традициями решает этот подарок. И таким образом мы не просто даем какой-то пакет, а может быть мама, ну, как правило, если женщина рожает не первый раз, она уже знает, что нужно при выписке из роддома. Это будет не просто дополнительный пакет стимулирующих мер для мамы, для семьи, но и также очень приятный информационный материал, который познакомит родителей. Может быть, они еще даже этого не видели, не знали, может быть, глубоко не погружались с традициями их малой родины.
1: Очень интересно. Скажите, что насчет импортозамещения вот в этом разрезе?
2: Да, в ГОСТе содержатся две рекомендации, прежде всего, даже три. Прежде всего, комплектовать сам подарок, исходя из интересов семей. Проводится анкетирование. Я знаю, что многие регионы работают с материнским сообществом, когда формируют те позиции, которые могут быть включены. При этом после того, как провели анкетирование, оценивают, какие же товары из анкетного списка, из этой номенклатуры, производятся на территории Российской Федерации. И в соответствии с 44-м федеральным законом о госзакупках при комплектовании продукции рекомендуется отдавать предпочтение тем товарам, которые произведены на территории России. Более того, ГОСТом прямо указано, что в случае, если производство товаров осуществляется в том субъекте Российской Федерации, в котором идет комплектация, то предпочтение необходимо отдавать именно субъектовым производителям, но, то есть, еще более локализуя сам продукт. И это, конечно, очень правильная мера, социальная мера, социальной поддержки производств. Но самое главное, почему этот ГОСТ будет работать, опять же, в соответствии с законом о госзакупках, при наличии ГОСТа государственный заказчик обязан руководствоваться его требованиями. И таким образом не создастся условий для злоупотребления правом, то есть действительно это фактически гарантированная мера поддержки региональных поставщиков и производителей. Но, конечно, при условии должного качества и ассортимента, который действительно интересует потенциально молодых родителей, молодых мам, которое будет полезно и необходимо малышу. То есть это не просто инвестиция, а инвестиция в выпуск полноценного набора детских товаров, который, конечно, потом может после того, как будет налажено производство, реализовываться в розничных торговых сетях, на маркетинге.
1: Росмалышпром, я вам дарю аббревиатуру.
2: Да, спасибо большое.
0: Может быть, тогда еще что-то нужно подвергнуть как это четким рамкам стандартизации?
2: Да, на сегодняшний день, конечно, это не единственная работа, которая ведется, и уже с учетом имеющегося опыта. 2 года назад был принят ГОСТ на одежду для обучающихся, так называемую школьную форму, что тоже позволяет локализовывать производство. И далее последовательно будет вестись работа по формированию таких социальных заказов на те товары, индустрии детских товаров, которые уже сегодня локализованы на территории в России и, конечно же, подвергаются, вот, включаются в госзакупки, потому что по последним данным до 5% индустрии детских товаров у нас находится в системе государственных закупок, и, конечно же, эти 5% должны уходить не на развитие иностранного производства, а оставаться в стране, давая новые рабочие места для наших граждан, давая новое производство, новое предприятие и запуская индустрию детских товаров, выпуская на очередной виток.
0: Вот, там, где госзакупки, там и господдержка. Будут ли какие-то, может быть, новые меры для господдержки для входящих на этот рынок игроков, чтобы расширять число производителей детских товаров, ну и, естественно, поддерживать отечественного производителя?
2: Да, в настоящее время Министерством промышленности и торговли прорабатывается стратегия развития, в том числе, легкой промышленности, где отдельно совершенно будут изучены вопросы мер господдержки для производителей индустрии детских товаров. Кроме того, действует программа «Десятилетие детства», которая также предусматривает набор административно-регуляторных мер, да, совершенствования именно государственного регулирования, стандартизации, так и иные меры поддержки для производителей детских товаров. Таким образом, уже даже в разных сегментах эта работа ведется. Соответственно, есть индикативные показатели ее выполнения, поэтому рассчитываем, что по истечении срока реализации соответствующих госпрограмм мы получим перезапущенную индустрию на новом витке.
1: Очень хорошо, очень интересно, прекрасно. Что по стоимости? Минута пошла, Елена Александровна.
2: В каждом регионе стоимость определяется рамками регионального бюджета. Конечно, в дотационных регионах стоимость ниже. Есть регионы-лидеры, это, например, город Москва. Но самое главное, чтобы эта стоимость была инвестирована, потому что коэффициент работы вот такого социального рубля, например, в легкой промышленности, составляет 1,53 по данным Высшей школы экономики. Угу. То есть на один вложенный рубль мы получаем рубль 53, соответственно, чистой прибыли именно в социальном секторе.
0: Ну, хорошая экономика. Спасибо большое. Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества, была с нами на связи. Говорили про национальный стандарт на подарочные наборы для новорожденных и вообще про поддержку отечественного производителя в области товаров для детей. Всегда приятно это видеть, слышать и передавать вот такие новости. Ну а мы, Кирилл Гришин и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего вам самого наилучшего, удачи и процветания.
1: Берегите себя. До встречи в наших эфирах.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
4: 26 мая 1947 года указом Президиума Верховного Совета в Советском Союзе была отменена смертная казнь. Высшая мера наказания была признана неприменяющейся в мирное время. Советский народ по замыслу партийных идеологов должен был принять такое послабление, как награду за победу в Великой Отечественной войне. Однако как раз возникли сомнения и вопросы. Ведь сразу после войны страну захлестнули бандитизм и разбой, всякого рода банды типа «Черной кошки», о которых современники знали тогда отнюдь не по телевизионным сериалам. И оружия на руках было много. И спрашивалось, за что такая поблажка уголовникам? Им ведь только вышка была страшна. Более-менее адекватной по строгости альтернативой мог бы стать пожизненный срок заключения. Но обнародованные поправки в Уголовный кодекс этого не предусматривали. Одним словом, сплошная либерализация. И народная молва тут же придумала объяснение. Смертную казнь заменили на урановые рудники. Зачем стрелять, если можно извлечь от смертников пользу для государства? Эти слухи, как ни странно, вовсе не были лишены оснований. В эти годы фактически все ресурсы были брошены на создание ядерного потенциала, на разработку атомного оружия. А для этого нужны были десятки тонн редчайших металлов, добываемых из урановой руды. На поиски новых месторождений были направлены сотни экспедиций. Достаточно сказать, что руководителю геологической партии, обнаружившей новые залежи урана и плутония, с секретным постановлением ЦК была обещана премия в 600 тысяч рублей. Зарплата инженера за 50 лет работы. Использование бесплатного труда заключенных на всякого рода стройках уже давно было в ходу. И появление нового фронта работ для зэков никого не удивило бы. Так это было или не так, на самом деле можно спорить, но вот же странное совпадение. Спустя 3 года, в январе 1950-го, вскоре после того, как в Советском Союзе были проведены первые успешные испытания ядерного устройства, Сталин вновь ввел в Уголовный кодекс смертную казнь. Правда, для начала только для изменников Родины и шпионов. С вами был Андрей Светенко.
3: Радио России.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
7: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
8: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
7: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
8: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
7: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
8: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
7: Так много показаний для применения?
8: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
7: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
8: В народе говорят: встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночная грыжа в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
7: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
8: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
7: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
8: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль? Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
7: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
3: Радио России.
9: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
10: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
3: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
11: Брось пистолет на землю. Бросай.
10: Маньяков ловить?
11: Ловлю.
10: И как? Много поймали?
3: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
12: У вас тоже есть свои секреты.
13: Это все маскировка. Все ложный след.
3: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
14: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
3: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
15: Загляни ему в голову.
3: 16+.
9: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ОПК Украины. ФСБ вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны чиновников. И ущерб бюджету по делу с бумажным НДС превысил 1 000 000 000 рублей. Все подробности далее. После мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма. Об этом сообщили в Минобороны. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в центральной части Киева, а также в Николаеве, Днепре, Запорожье и других областях страны. Средства противовоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили 148 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов 1 июня до 7 утра. Дроны сбиты над 9 регионами России, в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, БПЛА украинских боевиков уничтожили над Азовским и Черным морями. Из-за воздушной атаки ВСУ возник пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Кроме того, в белгородском селе Бочковка был поврежден жилой дом. Пострадал 11-летний ребенок. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Удары по Старобельску и Геническу – кровавые преступления, совершенные Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники – получить дипломы. Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и Геническе решили придать конфликту новое качество.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 104-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области. Погиб 6-летний ребенок, и еще 11 человек получили ранения. Поручение президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Федеральная служба безопасности вскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использоваться технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. надо. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных программ. В ЦОС предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. В России привлекли к уголовной ответственности порядка 20 нарушителей по делу с бумажным ДНС. Ущерб федеральному бюджету страны превысил 1 000 000 000 рублей. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах. В масштабной схеме уклонения от налогов на добавленную стоимость были привлечены жители разных регионов России. Они участвовали в фиктивных сделках с компаниями-однодневками через крупную площадку бумажного ДНС. Уголовное дело в отношении фигурантов возбудили в марте. Только по текущим данным, сумма ущерба бюджету России превышает 1 000 000 000 рублей. Однако в течение следствия она может и вырасти. Всего юридические лица сформировали схемные вычеты более чем на 1 200 000 000 000 рублей. Напомню, операция по выявлению мошенников была проведена при содействии Генпрокуратуры. Преступники скрывались в Белгородской области, Петербурге, Москве, Пермском крае и других субъектах Федерации. Синоптическую ситуацию в столичном регионе сегодня формирует северо-восточная периферия антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В Москве будет комфортно, без дождей. При переменной облачности температура еще немного подрастет и составит плюс 19-21 градус. В Подмосковье термометры покажут 17-22 градуса. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. По словам Леуса, завтра в Москве без осадков, ночью плюс 9-11, а днем уже плюс 22-24 градуса. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, московский «Спартак» отклонил первое предложение аргентинского «Индепендиента» по трансферу футболиста Эсекиэля Барка. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что после отклонения предложения представители «Спартака» намерены провести переговоры с аргентинцем, который заинтересован в возвращении в «Индепендиента». 12 очков российского форварда Анастасии Лайрикосу помогли Миннесоте победить Феникса в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации со счетом 111-77. Россиянка вышла со скамейки запасных, совершила также 6 подборов, 3 блокшота и 1 перехват. Петербургский баскетбольный «Зенит» дома обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 82-80 в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком поединка стал российский защитник петербуржцев Георгий Жбанов, у которого 22 очка. Серия продлится до 3 побед. Следующий матч состоится 3 июня в Санкт-Петербурге. Нападающий Дмитрий Кугрышев покинул тольяттинскую «Ладу». Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Также команду покинули нападающие Алексей Ажгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Грауватс и Томаш Юрча. У всех игроков истекли контракты. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Об этом сообщила пресс-служба «Ростов-Дона», за которой она выступала на протяжении 11 лет. 35-летняя линейная 6 раз становилась чемпионкой России и 7 раз выигрывала Кубок страны. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 12-14 градусов без осадков, в Архангельске плюс 10-12, кратковременные дожди, в Петрозаводске плюс 17-19 градусов дожди, в Вологде плюс 18-20 градусов облачно с прояснениями. В Великом Новгороде плюс 20-22 без осадков, в Калининграде плюс 21-23, кратковременные дожди, в Кирове плюс 14-16 дожди, в Уфе дожди плюс 15-17 градусов, в Оренбурге плюс 18-20 дожди, в Казани плюс 17-19 и также дождливо, в Самаре и Пензе дожди плюс 16-18 градусов, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23, в Москве переменная облачность плюс 19-21. Сейчас столица плюс 15, облачно, ветер северо-западный 2 метра. км в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
6: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Обычно «Наша» — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян и, конечно же, «Ваша» всегда. Сегодня это моя и ваша. Дима, погода сказывается. Вот, ну ничего, будет все так же весело, а может даже и веселее, чем обычно. Поэтому, поскольку трибуна наша и ваша, не стесняйтесь, пишите по номеру 8925-222-9992. Не забывайте также про чудесные социальные сети Радио России, там много уникального эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать, но и в прямом эфире смотреть. Сегодня я один передаю вам привет, машу ручкой, показываю, что все, что вы видите и слышите, на самом деле реальное, никакого ИИ. Все, что вы видите и слышите, это реальные люди, реальные эмоции, их настоящие слова, которые они говорят сами, самостоятельно. Сегодня мы поговорим про футбол, про ниндзя-гонки, расскажем, что это за новый вид спорта такой, который с 2028 года уже станет частью Олимпийских игр, где им заниматься и вообще можно ли стать настоящим ниндзя в любом возрасте. Ну, а в завершение отправимся в Иркутск, там открыли центр по адаптивному спорту для ветеранов СВО, который включает в себя виртуальный ринг и фиджитал-футбол. Как новые технологии становятся на службу адаптивному спорту, поговорим с нашей коллегой Ольгой Топорковой. Ну а пока давайте начнем с футбола.
0: Наша трибуна. Футбол.
6: В минувшую субботу Матвей Сафонов, российский голкипер французского ПСЖ, стал победителем второй раз Лиги чемпионов. Конечно, те, кто любит позанудствовать, говорят, что вот первый-то раз он не основным вратарем был, а вот только вот сейчас был основным вратарем. Поэтому первый раз как бы и не считается, тем не менее. Во всех справочниках в Википедии будет указано как двукратный победитель Лиги чемпионов, но есть и недовольные. Кстати, Матвей еще стал и первым российским игроком, который вышел в основном составе своего клуба на финал Лиги чемпионов. Даже Дмитрий Оленичев не может этим похвастаться, увы. Но есть и недовольные. результатами Матвея. Те, кто пытается сказать, что да, в общем, это не так уж и впечатляет. Ну, две Лиги чемпионов. Подумаешь, вот до Акинфеева ему еще далеко. Хотя напомню, что главный рекорд Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов — это 43 матча подряд с пропущенными мячами. Хотя болельщики армейцев уверены, конечно, что чтобы в 43 матчах подряд пропустить, нужно было эти 43 матча подряд сыграть. Тут не поспоришь. В общем, есть те, кто считает, что рано возводить Матвея на пьедестал. Андрей Аршавин вот заявил, что Матвей не обошел его, то есть Андрея Аршавина, по значимости для российского футбола. До Акинфеева среди вратарей ему еще далеко. Черчесов Станислав Саламович тоже... В прошлом знаменитый вратарь считает, что в пропущенном голе ПСЖ есть вина Сафонова, хотя вся европейская пресса считает иначе. А Вячеслав Колосков, бывший президент Российского футбольного союза, вообще призвал всех болельщиков не испытывать щенячий восторг по поводу достижений Матвея Сафонова. И вот давайте разберемся, как... спортсмены становятся великими. Есть ли какое-то мерило признания? Вот это вот хороший, великий, ну или, по крайней мере, значимый для своего вида спортсмен. А это так. Щенячий восторг испытываем неделю после победы, а потом начинаем критиковать. Будем разбираться вместе с вами. Напомню, 8-925-222-9992. Можете написать, какие чувства вы испытываете от победы Матвея Сафонова. Кого вы считаете лучшим футболистом в истории России? Давайте ограничимся с 91 года по 2026. Вот усложним вам задачу. Ну, а помогут нам эту задачу решить Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт», и Дмитрий Дагаев, заведующий лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики. Андрей, Дмитрий, доброе утро, очень рады вас слышать.
7: Доброе утро. Доброе утро.
6: Андрей, вот вы какие чувства испытали от того, что Матвей Сафонов двукратный победитель Лиги чемпионов?
7: Да, в общем-то, приятно, да, что наши футболисты все-таки, да, несмотря ни на что, время от времени попадают в такие звездные истории. И мне кажется, что история Матвея Сафонова, она еще и открывает некую дорогу для других наших молодых футболистов, для того же Батракова, которым предметно интересуется ПСЖ, для того же Кисляка и многих-многих других. Люди видят там, за границей, что можно покупать российских футболистов, они могут приносить результат.
6: Так, Дмитрий, давайте сначала тоже с общих вопросов. Вам как достижение Матвея Сафонова? Две Лиги чемпионов.
8: Это потрясающе. Я хочу очень порадоваться за Матвея. Давайте порадуемся за него и как за индивидуального атлета, да, как за футболиста, который добился потрясающего результата, и как за представителя российского футбола. Нам сейчас очень не хватает положительных эмоций, когда мы можем поболеть за наши команды на международной арене. Поэтому в каком-то смысле наша поддержка, она направляется и на поддержку отдельных спортсменов, которые выступают на мировом уровне. Я испытываю искреннюю радость за результаты Матвея, потрясающе.
6: Андрей, а на ваш взгляд, почему успех, на мой взгляд, тоже безоговорочный Матвея Сафонова? Потому что если взять всю его историю, как он уезжал из Краснодара, ему прочили место на лавке, а он потом все-таки пробился в основной состав, стал основным голкипером ПСЖ, его теперь хватит и главный тренер парижского клуба, и болельщики не только парижского клуба. Вот если на всю его историю посмотреть, она очень впечатляющая. Но находятся те, кому этого мало. И фамилии я перечислил. Есть, конечно, и Андрей Мостовой, который считает, что в истории, наверное, и российского, и советского футбола его, царя, никто никогда не превзойдет. Вот на ваш взгляд, Андрей, почему такое происходит?
7: Ну, мне кажется, что звездность путают с величием. Да? Величие — это такая штуковина, которая измеряется временем. Да, почему, допустим, Игорь Акинфеев уже великий, а Матвей Сафонов еще нет? Потому что Игорь Акинфеев с нами многие-многие годы и десятилетия. И в основе каждой вот этой вот величия должен лежать, конечно, спортивный успех. Да, как это было у того же Акинфеева, у того же Матвея Тафонова, как было в свое время у Аршавина и даже у Артема Дзюбы. Был сначала спортивный успех. А потом этот спортивный успех надо было подтверждать либо, опять же, результатами на футбольном поле и постоянно быть в медиапространстве, ну, либо каким-то образом, другим образом не давать забыть о себе, да, опять же, находиться в медийном поле благодаря скандалам и, может быть, каким-то неспортивным вещам. Вот сейчас Матвей Сафонов, я думаю, через какое-то время вот будет на этом перепухе. Либо он будет доказывать, не давать о себе забывать благодаря своим успехам на футбольном поле, либо он уйдет в какую-то медийную историю, и тогда уже мы не будем говорить о величии, мы будем говорить больше о звездности.
6: Угу. Дмитрий, а есть какие-то более-менее объективные способы измерить звездность? Ну ладно, наверное, можно разными метриками измерить звездность. А вот величие. Просто периодически энтузиасты в разных уголках света пытаются с помощью математических моделей определить, кто лучший футболист в истории футбола, кто лучший гонщик в истории Формулы-1. Вот вы, как заведующий лабораторией исследований спорта, может быть, пытались тоже измерить величие отдельных спортсменов?
8: Конечно, общепринятого критерия, который бы ставил одного спортсмена выше другого, нет. Тем не менее, есть список понятных параметров, по которым спортсменов можно сравнивать. Это и количество завоеванных трофеев, это и число подписчиков в Инстаграме, это и количество призовых, которые заработаны за всю карьеру, и агрегировать эти критерии можно совершенно разными способами. Мне кажется, что понятие, вот такое субъективное понятие, как звездность, величие, оно отражает мнение болельщицкого сообщества в каком-то смысле. Если болельщики считают, что вот такой спортсмен действительно находится на пьедестале, значит, так и есть. Мне кажется, самый прямой способ понять, действительно атлет велик или нет, это просто спросить болельщиков об этом. Такое тоже работает. На самом деле рейтинги все, которые существуют по определению величайшего спортсмена в истории, они всегда, как правило, либо основаны на мнении экспертов, либо основаны на мнении болельщиков, либо основаны действительно на каких-то объективных статистических данных. Результаты при этом могут получаться разными, потому что болельщикам может быть важно, что мы этого спортсмена постоянно наблюдаем в социальных сетях, а объективным статистикам это может быть менее важно, потому что они ценят только количество завоеванных трофеев. Сколько людей, столько и мнений.
6: Угу, понятно. Андрей, на ваш взгляд, почему так любят у нас критиковать за успехи? Не просто вот взвешенно говорить, ну да, Матвей выиграл две Лиги чемпионов, но давайте посмотрим на его карьеру спустя годы, когда будут еще отдельные успехи. А сразу вот это все, и в голе он виноват, по мнению Черчесова, и рано испытывать щенячий восторг, и вообще там Мостовой много чего наговорил. Почему нельзя просто порадоваться? Это может быть ревность какая-то?
7: Что вот как не раз... думаю, что ревность. Это самая простая реакция. Самая простая, яркая реакция — хмыкнуть, брутально сделать брутальное лицо и, в общем, сказать, что, ребят, да, а в наше-то время-то, а вот это разве что, а вот когда-то, а вчера были по 5, сегодня по 3. Вот, и просто так легче всего среагировать и ярче всего среагировать. И такая реакция, она видна ярче всего. И есть же и те, которые поздравили Матвея с этим и восхитились его результатами вторым кубком чемпионов и вспомнили другие его регалии и титулы. Но мы цитируем тех, которые пошли против шерсти.
6: Это хорошо, я запомню эту фразу, буду использовать ее почаще. Дмитрий, а на ваш взгляд, когда люди, когда пытаются определить по разным параметрам самого звездного или самого великого игрока, критику надо учитывать? Потому что, ну вот есть рекорд Игоря Акинфеева, да простят меня болельщики ЦСКА, 43 пропущенных 43 матча с пропущенными голами в Лиге чемпионов подряд. Вроде бы как рекорд, а вроде бы как и антирекорд. Вот как его считать? Как болельщики ЦСКА говорят, что нужно же было эти матчи сыграть, нужно же было выйти в Лигу чемпионов, вывести свою команду? Или это все-таки такое темное пятно на карьере?
8: В командных видах спорта все-таки подавляющее большинство критериев связаны с успехом команды в целом. И если футболист добивается титулов, если футболист добивается медалей, то неважно в каком-то смысле, как он выступает на индивидуальном уровне. Безусловно, Игорь Акинфеев один из величайших спортсменов в истории российского футбола. Любые объективные метрики, которые можно применить, они будут показывать, что это так. Он обладатель и международных титулов Кубка УЕФА, он обладатель титулов чемпионата России, он обладатель титула Кубка России. И мне кажется, что индивидуальные достижения, они могут отражать не только вот успехи именно этого спортсмена, особенно для вратаря, понимаете, такая чувствительная зона, когда он зависим от защитников, он зависим от того, как играет вся команда, и если команда выступает в лучшем турнире Европы, в Лиге чемпионов, то играет против лучших команд, естественно, оборона испытывает большое давление со стороны этих лучших команд. Я бы не придавал значения вот этим антирекордам. Есть титулы, значит, спортсмен добился своего результата.
6: Угу. Андрей, а как учитывать титулы, которые в памяти народной есть, но формально их нет? Вот есть нога Акинфеева. Вот мне кажется, Матвей Сафонов может еще одну Лигу чемпионов выиграть, но участие наших болельщиков будет вот этот аргумент нога Акинфеева. Понятно, что за ногу Акинфеева титулов никаких ни сборной России, ни самому Игорю не дали, но вот память народная ее увековечила. Как ее в карьере?
7: Ну, вроде бы даже и товарный знак появляется.
6: Да, да.
7: Во всяком случае, такие новости есть. Мне кажется, что это как раз элемент мифотворчества. У любой спортивной звезды, если она хочет стать

0: негативными. Допустим, у того же Матвея Сафонова в карьере был негативный период, связанный там с скандалом с элементами, если помните, там, с шумным разводом и так далее. Да, и вот тогда вот этот миф мог сломать его карьеру. Но вот он прошел через это, этот негатив забылся, ему удалось своими спортивными результатами, своими победами, кубками, не знаю, чемпионскими титулами во Франции приглушить вон тот скандал, про него почти все забыли, и сейчас вот пора делать какие-то новые мифы. Какие новые мифы? Отличный миф был, как он отразил кучу пенальти в финале, по-моему, межконтинентального кубка. Вот, хороший миф, да. Если будет дальше появляться такие же, то будет это будет еще дополнительные шаги к величию, о котором мы вначале говорили.
1: Дмитрий, а на ваш взгляд, как мифы можно научно измерить? И влияние мифов на карьеру отдельных игроков можно ли измерить? И на ваш взгляд, вот еще вдогонку такой вопрос. Достижения даже вот такие эфемерные, как нога Акинфеева, но на уровне национальной сборной, для наших болельщиков важнее, чем звездные личные достижения, но на уровне клубов, тем более не российских?
2: Я думаю, что болельщики всегда поддерживают в командных видах спорта в первую очередь команду, а не отдельного спортсмена. Поэтому, конечно, то, что Россия смогла пройти Испанию благодаря ноге Акинфеева, это достижение, которое болельщики будут помнить не только как достижение отдельного вратаря, но и как достижение сборной в целом. Мне кажется, что без победы сборной России в том матче про ногу Акинфеева никто бы отдельно и не вспомнил. Что касается вопроса о том, можно ли как-то вот эти вот мифы объективно померить. Вы знаете, если вы просто вобьете в поиск фамилию того или иного спортсмена, очень легко посмотреть на то, какие ассоциируются с ним истории, события. И те истории, которые всплывают на первом месте, если вы вобьете слово «Акинфеев» в поиск, то нога Акинфеева действительно будет наверху и с большим отрывом. Вот это и есть объективизация этого мифа.
1: Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо, Дмитрий. Напомню, гостями были Андрей Вдовин и Дмитрий Дагаев. Через минуту вернемся. Оставайтесь с нами.
3: Наша трибуна. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. Четверг. В 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наша трибуна.
1: Ну что ж, возвращаемся на нашу трибуну. Обычно это трибуна Дмитрия Схинина, Юрия Варкяна и ваша. Сегодня это просто моя и ваша трибуна. До этого мы обсуждали, как спортсмены признаются великими или, по крайней мере, значимыми для своих видов спорта вместе с Андреем Вдовиным, шеф-редактором проекта «Комсомольская правда» КП «Спорт» и Дмитрием Дагаевым, заведующим лабораторией исследований спорта. Выяснили, что каких-то объективных способов измерения величия нет, нужно дождаться завершения карьеры, суммировать восприятие отдельных, как сказал Андрей, мифов, связанных со спортсменом, как нога Акинфеева, например. И потом уже можно говорить, великий он или нет. Но мы поговорим сейчас про современность, не будем заглядывать. Хотя недалекое будущее заглянем. Говорят, что в 2028 году ниндзя-гонки с препятствиями станут частью Олимпиады в Лос-Анджелесе, как пишет американская пресса, заменят они конный спорт в современном пятиборье. Давайте поговорим об этом подробнее.
3: Наша

0: Для тех из вас, кто не знает, что такое ниндзя-спорт, это не спорт, где люди закутаны так, что видны только глаза. Что-то такое тайком угрожающее безопасности делают, сидят в прудах, дышат через соломинку, с мечами пробираются куда-то незамечен. Нет, ниндзя-спорт — это полоса препятствий, в которой могут быть и турники, и водные препятствия, и какие-то невероятные сооружения механические, которые нужно тоже преодолеть. Вот такая полоса препятствий, которую нужно преодолеть, демонстрируя силу, ловкость, координацию движений, и все это на скорость. В России такие проекты есть и по большей части пока массовым, наверное, для массового зрителя известны как телепроекты, но поговорим о перспективах развития этого спорта в России и того, как он может стать олимпийским вместе с Денисом Ананьевым, призером, победителем по гонкам с препятствиями, чемпионом Дубай Геймс, экс-организатором гонки героев, ниндзя-спортсменом. Денис, доброе утро, очень рады вас слышать.
1: Да, доброе утро, ребята. Всех рад видеть и слышать.
0: Денис, вот вкратце для наших слушателей, в чем главная фишка ниндзя-спорта?
1: Слушайте, ну, ниндзя-спорт — это вообще такой, я считаю, то, что уникальный и самый, в будущем, думаю, востребованный вид спорта, да, потому что он включает в себе вообще все навыки. Должен быть не только сильным, выносливым, быстрым, скоростным, ловким, координационным. Ну, то есть ты должен включать в себе все качества, чтобы преодолевать препятствия. Вот, не только должны быть руки сильные, но и ноги. И самое главное, вот если мы берем проекты шоу, да, там телевизионные, то еще и голова должна быть подготовлена, да, ты должен ментально подготовлен к прохождению препятствий, не должен бояться и не бояться камер, софитов.
0: Так, ну это прям нужно еще и огонь, и воду, и медные трубы пройти несколько раз, чтобы подготовиться к соревнованиям по ниндзя-спорту. А как, где вообще проходят соревнования за пределами телевизора по ниндзя-спорту? Понятно, что в футбол можно выйти во двор, как в детстве, поставить два кирпичика, это ворота, вот и играем. А ниндзя-спорт, там нужна огромная сложная площадка, там и рукоходы, и водные препятствия, и какие-то кольца невероятные. Как вот обычному человеку, послушав наш эфир, заинтересовавшись, пойти и начать заниматься ниндзя-спортом?
1: Первое, да, то есть надо найти подходящий зал. Практически сейчас по России более 15 залов по гонкам с препятствиями и ниндзя-спорту. Вот, кстати, вот мы недавно проводили мировые соревнования, в НАК называются, то есть было порядка 80 городов и 16 стран. Так вот, наша страна забрала, получается, 6 медалей и стала третьей по миру. Да, то есть 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы мы забрали. И представляете, да, уже дети есть, которые чемпионы мира, вот у нас, да, который вот наш зал. И мы уже сделали 2 чемпионов, это 8 и 9 лет детям. То есть вот все потихоньку как-то популяризируется. Вот, ну а дальше уже очень много сейчас, во-первых, гонки с препятствиями, это официальный всероссийский, да, вид спорта. Гонки с препятствиями, ОСР его также называют. Вот поэтому очень много разных мероприятий, это как гонка героев, да, там медвежья гонка, да, много мероприятий сейчас очень часто их также запускают в регионах, поэтому все доступно, все можно пробовать, тестировать, но сейчас очень популярно среди детей, конечно же, это ниндзя-спорт, это короткая трасса до 100 метров там, или 50 метров, где нужно преодолевать, перепрыгивать, перелетать, проходить, проползать разные препятствия, разные уровни сложности.
0: Так, за детей радостно, что они уже могут, будучи маленькими, посвятить себя радостям ниндзя-спорта. Но вот взрослые, мне кажется, когда смотрят телевизионные трансляции ниндзя-спорта, думают, ну мне это вообще недоступно. Мне там в 40 с копеечкой доступно, допустим, встать с дивана и научиться всем этим сложным телодвижениям. Это невероятно. Это так или нет? Покорны ли ниндзя-спорту любые возрасты?
1: Да, всем, по сути, покорны, да. То есть проблем тут нет, тут главное желание, потому что вот у нас люди занимаются и 40, и 50, и даже есть люди, которые уже под 60, да, занимаются, есть разные категории возрастов, да, которые там соревнования под них тоже подстраиваются. Ну, то есть все доступно, это вот категория мастерс на 50+, так она называется. Поэтому ребята приходят, занимаются, и вот у нас подопечные ребята, которым, да, вот уже за 50, я их называю категория 18+, да-да-да, они спокойненько начинают там за полгода, они могут прогрессировать и уже спокойно преодолевать препятствия.
0: Ничего себе. Ну, вот это пример для многих. А вот как вы относитесь к тому, что ниндзя-спорт может стать, пока это еще не официально, но обсуждения идут, олимпийским видом спорта? Есть ли тут какие-то минусы для этого вида спорта? Или только сплошные плюсы?
1: Ну, везде то, что к Олимпиаде строится, конечно же, это стандартизация, да, там, и ряд препятствий будет не меняться. А ниндзя-спорт — это, конечно же, больше креатив и ход мысли, да, там, спортсмена, чтобы трассы были интересны. Но когда стандартизация, тогда будет и скорости, и время. Вот, например, я расскажу, да, вот сейчас проходил чемпионат Европы как раз по гонкам с препятствиями, и там вот была полоса ниндзя. 100-метровка. Так вот, нас уже Юрий Прокудин, да, уже трехкратные чемпионы Европы по ниндзя спорту, по гонкам с препятствиями. То есть у нас достаточно сильная сборная. Поэтому все, я думаю, впереди. Но это как раз и будет вот ниндзя, вот эта вот трасса 70 метров, которая на Олимпиаду планируется. Она планируется в рамках современного категории, да, то есть она как раз будет заменять конный спорт. Но также идет разговор, да, то, что еще будут не только маленькие трассы, а, возможно, современная категория еще добавит в трассу дистанцию 1 километр и 3000 метров.
0: Ну, это уже действительно будет просто фантастический тест на силу, ловкость, выносливость и координацию. Денис, а у вас, может, у нас есть буквально 40 секунд, есть планы личные отобраться на Олимпиаду?
1: Ну, все реально, да, там, все реально, как говорится, но дети, да, юниоры поджимают, действительно, вот, поэтому, ну, никогда, вот сейчас вот будет, опять же, проект «Супер Ниндзя», я туда тоже буду отбираться, я также являюсь финалистом этого проекта, поэтому все впереди, не надо никогда расслабляться, поэтому да. Я уверен, что только через способности наших мышления, да, там, и постоянных движений мы достигаем поставленной цели.
0: Да, согласен, Денис. Желаю вам успехов. Если не лично, то, может быть, кто-то из ваших подопечных принесет первое российское золото в гонках с препятствиями, ниндзя-гонках.
1: Я 100% уверен в этом, потому что сейчас то, что я вижу, как мы тренируем детей, это будущее, я всегда говорю, вот это вот будущее олимпийцы.
0: Да. Желаем вам успехов, Денис. Спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Это был Денис Ананьев, призер и победитель по гонкам с препятствиями, чемпион Дубай Геймс, экс-организатор гонки героев, ниндзя-спортсмен и тренер. Возможно, будущий участник Олимпийских игр в этой дисциплине. Спасибо Денису. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Наша трибуна. Наш спорт.
0: Отправимся в Иркутск, там любопытный проект реализовывают, виртуальный ринг и фиджитал-футбол, но не просто необычное, открыли центр по адаптивному спорту для ветеранов специальной военной операции, там сейчас более 120 участников СВО активно занимаются спортом, вовлекают других ребят с СВО к этому движению, и новый центр как раз дает возможность попробовать себя в разных направлениях в одном месте, и подробнее о том, как это реализовано, расскажет наша коллега Ольга Топоркова. Ольга, здравствуйте, очень рада вас слышать.
3: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. Действительно, открылся такой центр по адаптивному спорту, он действует на базе ДСААФ в Иркутске. И вот эта специализированная площадка по фиджитал-спорту, она, конечно, привлекает особенное внимание, хотя адаптивный спорт очень по-разному развивается в Иркутской области, и традиционные виды тоже представлены. Ну, например, вот у нас сейчас есть две сборные по волейболу сидя. Одна просто из людей людей с ограниченными возможностями, а другая прям так и называется — сборная ветеранов СВО. И вот это движение тоже набирает свои обороты. И есть свои, так скажем, региональные фавориты в адаптивном спорте, которые привлекают все больше участников, даже людей, которые пока еще, ну, не могут себя называть спортсменами, паралимпийцами, а просто вот присматриваются к новому спорту для себя. Например, вот у нас этот год показал, что среди участников именно СВО очень популярна спортивная рыбалка. Проходили первые свои какие-то чемпионаты, и это самые массовые мероприятия. Также вот у нас интересное направление, которое сейчас считается перспективным и наиболее интересным, например, это кёрлинг для участников спецоперации. У нас есть областная сборная, очень сильная, которая на чемпионатах представляет наш регион. И вот проходят такие мастер-классы, которые тоже вызывают интерес. Ну и, конечно, вот эта специализированная площадка на базе нового центра по адаптивному спорту, она и интригует, и как-то привлекает особенное внимание. Там есть и возможность заниматься танцами, и VR-гольф, и футбол, и, ну, и бокс можно попробовать. И тренеры говорят, что вот эти цифровые технологии сегодня позволяют участникам СВО проходить реабилитацию, ну, на каком-то совершенно другом уровне, потому что это вроде бы как и игра, и развлечение. И сначала человек просто решается попробовать, потом у него появляется желание продолжить, победить. И таким образом он втягивается в ежедневные тренировки. Я вот сейчас предлагаю послушать одного из участников СВО, который до мобилизации был кикбоксером, занимался активно боксом. После СВО проходил тяжелую реабилитацию, был тяжело ранен. И вот он говорит, что у него самого была еще до спецоперации привычка ежедневно заниматься спортом. И вот когда ему пришлось возвращаться к новой жизни, сейчас уже после возвращения домой, как раз физкультура и вытягивает, и дает вот ту энергию для того, чтобы каждый день делать какие-то обычные вещи. И вот он был один из тех, кто попробовал вот этот вот фиджитал спорт, и как раз он попробовал бокс. Давайте послушаем его первые впечатления о том, как это все было.
4: Когда я первый раз узнал, что такое фиджитал спорт, я подумал, что это какая-то геймерская штука такая для ленивых. Но когда я это на себе испытал, я понял, что это на самом деле очень хорошая физическая активность. Надеваешь очки, у тебя реальность вообще меняется. Когда там контроллерами ты бьешь руками, там пытаешься двигаться, что корпусом работаешь, непривычно, трудно и хорошая активность. А для людей, которые с ограничениями, для них прям очень интересно, потому что многие люди занимались спортом и ввиду ограничений не могут продолжить полноценно заниматься, там, соревноваться, да, но вот именно фиджитал бокс, то, что я испытал на себе, прям у людей азарт появился.
0: Ну, это прекрасно, что с помощью фиджитала вовлекает все больше людей с ограничениями по здоровью в спорт. Ольга, спасибо большое. Это была наша коллега Ольга Топоркова, но я прощаюсь с вами до пятницы.
2: Наша трибуна.
5: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
6: Меня зовут Валерий Лунин, я психолог.
7: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
8: «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
9: «Загляни ему в голову».
8: Категория 16+.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
11: На правах рекламы.
12: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
14: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
13: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
14: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
13: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
14: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
13: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
14: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
13: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
14: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
13: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
14: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги – травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
13: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
14: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
13: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
14: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
13: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
14: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
13: Все это масло таволги.
14: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
13: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
14: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
13: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
14: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
13: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
16: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит, ну все, я тут ненадолго у вас.
2: Детский вопрос. В четверг в 22.35 по Москве и в 12.35 по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
18: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
19: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
20: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Киевское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин прокомментировал решение Киева придать новое качество конфликту. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по украинским предприятиям УПК. И в Госдуме рассматривают 4 проекта о защите от киберпреступников. Все подробности далее. Владимир Путин назвал удары по Старобельску и Геническу кровавыми преступлениями Киева. Об этом он заявил во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Как подчеркнул президент, наказание для преступников будет неотвратимым. Он поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. По словам президента, украинские власти преступлениями в Старобельске и Геническе решили придать конфликту новое качество.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Путин добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в больницах остаются 7 пострадавших в результате удара в Старобельске. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Отправить его в Москву пока невозможно.
3: Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено 3 удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности не может идти речь. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом колледже. Действительно, из 21 погибшего 3 юноши и 18 девчонок. Из 45 пострадавших в больнице находится на сегодняшний день 7 человек. 4 находятся в Луганской республиканской клинической больнице. 3 девочки, которые находятся в более-менее хорошем состоянии, они уже находятся непосредственно в отделениях и идут на поправку. Один парень, Максим Копылов, 2007 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии. Долгое время находился под завалами, ампутирована нога, не раскрылись легкие. Транспортировать его, к большому сожалению, в Москву для того, чтобы получить более качественную, квалифицированную помощь. Пока возможности нет, врачи этого делать не разрешают. Одна девочка находится на лечении в муниципальной больнице Беловодске, муниципальный округ Беловодский, ну, состояние более-менее стабильное. И 2 молодых людей, мальчик и девочка, отправлены в Московский центр травматологии и ортопедии имени Пирогова.
1: Как доложил на совещании глава СКР Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Он также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иванович Ващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Бастрыкин также рассказал президенту о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области. Погиб 6-летний ребенок, 11 человек получили ранения. Поручение президента Владимира Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вооруженные силы России ночью в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харьковке, Днепропетровске, а также Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях. Кроме того, в ходе удара были поражены объекты топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также военные аэродромы. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в центральной части Киева, а также в Николаеве, Днепре, Запорожье и других областях страны. Боевая машина поддержки танков, известная как «Терминатор», теперь будет носить имя «Спиридон». Об этом сообщили ТАСС в концерне «Уралвагонзавод», входящий в Ростех. По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле решено было переименовать боевую машину. Как отметили в концерне, имя «Спиридон» означает «сильный, крепкий, надежный». Оно сочетает в себе героические и духовные смыслы. А прежнее имя БМПТ ассоциировалось с роботом-убийцей из американского фильма. Для выбора имени машины был открыт сбор предложений. На специальный адрес электронной почты пришло более 10 тысяч писем из России и более 20 стран. Депутаты Госдумы планируют как можно скорее принять 4 законопроекта о дополнительной защите граждан от киберпреступников. Об этом председатель палаты Вячеслав Володин написал в своем канале «Максим». Он напомнил, что год назад вступил в силу закон о комплексе мер по борьбе с мошенниками, которым в том числе установлено ограничение для банков, госорганов, операторов связи, маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Володин привел данные МВД, согласно которым в 2025 прекратился рост киберпреступлений, их число уменьшилось на 12%. В этом году размер причиненного ущерба снизился на 19%, добавил председатель Госдумы. Он уверен, что такие показатели говорят об эффективности введенных механизмов противодействия аферистам. Сегодня утром на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Ее продолжительность составила 5 минут, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник московского «Спартака» Эсекиэль Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми. Взамен футболист запросил годичную аренду в аргентинские «Индепендиенты», чтобы быть ближе к семье. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что аргентинец через агента направил официальное письмо в «Спартак» с просьбой положительно рассмотреть предложение «Индепендиенты» об аренде. Действующее соглашение «Хавбек» с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил первое предложение аргентинского клуба. Пепе Иван Карандашов и Гильерме Гуэра вошли в штаб немецкого специалиста Сандра Шварц, который возглавил московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Ранее в штаб Шварц вошел его многолетний ассистент Валкан Булут. Отмечается, что о других изменениях в штабе «Динамо» будет сообщено в ближайшее время. Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, победила «Феникс» со счетом 111-77 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка вышла со скамейки запасных, провела на площадке 18 минут, набрала 12 очков, сделала 6 подборов, 3 блокшота и 1 перехват. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Об этом сообщила пресс-служба российской команды «Ростов-Дон». За ростовчанок 35-летняя линейная выступала на протяжении 11 лет. 8 российских велогонщиков заявлены на июньские этапы Кубка мира по BMX-гонкам, которые пройдут во Франции и Нидерландах. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. В заявку вошли Ярослава Бондаренко, Александра Симашкина, Майя Савина, Софья Ситникова-Рыхлицкая, Виктория Васькова, Александр Катышев, Никита Ермаков и Александр Казанцев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 16-18 градусов без осадков. В Ярославле и Владимире плюс 18-20 градусов, небольшие дожди. В Туле плюс 19-21 градус без осадков. В Воронеже плюс 20-22, переменная облачность. В Ростове-на-Дону и Краснодаре плюс 22-24 градуса, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность плюс 19-21. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
1: Всем привет, дорогие люди. Премьера «Великий комбинатор». 9-10 июня. Режиссер Владимир Панков. Я, Антон Шагин, играю Остапа Бендера. Всем быть!
2: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
3: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
4: Я его помню. У меня здесь, в голове.
5: Это раздвоение личности, да?
6: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Загляни ему в голову. Категория 16+.

0: слушаем. Друзья, приветствую вас вновь. Меня зовут Дмитрий Чернов. Не прошло и суток, как я и обещал, как мы вновь встретимся с вами и обсудим самые интересные, любопытные темы, которые касаются всех и каждого, в этом я уверен. Наверняка номер запишите-ка наш, с помощью которого будете вы делиться своим мнением, свои вопросы задавать сможете. 8-925-222-99-92. Пожалуйста, присылайте ваше сообщение, но не забывайте о том, что необходимо подписываться, потому что мы любим знать, где живут те наши граждане, которые обожают слушать Радио России. В следующем часе будем говорить о первой помощи для школьников и студентов. Учителей и воспитателей будут обучать правилам оказания первой помощи, а для школьников и студентов проводить тематические олимпиады по оказанию этой самой первой помощи. Важная тема, важная история. В Великом Новгороде фестиваль молодого кино «Новое движение». Об этом поговорим, на что способны молодые кинематографисты, предъявив манифест энтузиастов, как говорится. Денег мало, но работать хочется. Вот как раз вот эти самые результаты этого самого труда мы обсудим с нашим экспертом. Поговорим про страхование частных домов в России, которое может стать, наконец, обязательным. Давно уже вынашивается эта тема, и вот, наконец, что-то будет происходить. Автовладельцам предложили давать 15-минутную приостановку эвакуации автомобиля на спецстоянку, чтобы появилось время предъявить необходимые документы. Это тоже будет тема следующего часа, и она будет обсуждаться в самом финале в московском блоке, но, как я всегда говорю, будет важна и интересна и многим слушателям в нашей стране. В этом часе порассуждаем мы на предмет того, получится ли компенсировать нашей стране убытки от замороженных в Евросоюзе наших российских активов. Обсудим мы историю из года в год происходящую в тайге, когда в Сибири начинаются созревать орехи кедровые, и вот эти самые кедровые шишки в огромных количествах собирают жители Сибири. Насколько это законная история? Почему у нас состоятельные воротилы нанимают целые бригады и буквально грузовиками эти шишки вывозят? И вроде как, получается, никто ничего не контролирует там. Что, кстати, кедру вот от такой вот дикой добычи, какой ущерб наносится этим деревьям ценных пород, тоже об этом побеседуем. В Минздраве заявили, что отпуск лекарств по электронным рецептам не доставит пациентам неудобств. Однако возникает вопрос, насколько в электронной рецептуре разберутся пожилые пациенты, и насколько это можно будет, как говорится, к ним применять. Фестиваль «Усадьба Москвы» в следующем часе. Поговорим мы, как я говорил накануне, про открытые водоемы для купания в Москве. Обо всем об этом будем мы, друзья, говорить в ближайшие два часа. Еще раз напомню, что есть номер 8-925-222-99-92. Кроме того, конечно же, подписывайтесь на наш Макс-канал Радио России. Не забывайте, что и ВКонтакте есть у нас страница у нашей радиостанции. Найдете вы таким образом и ссылку на мой Макс-канал, где тоже, кстати говоря, кое-что происходит, очень интересное и полезное по теме. Накануне, Международный день защиты детей, президент на торжественной церемонии в Кремле лично вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» многодетным родителям. Путин заявил, что нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, родительство – самое большое счастье, и заверил, что власти стремятся создавать все условия для того, чтобы в стране было больше многодетных. Вот как раз некоторые новшества в этом отношении мы хотели бы сейчас обсудить, потому что, ну, уже и декларируются определенные новые меры, так сказать, поддержки многодетных семей, кое-что уже происходит. Вот об этом, обо всем давайте побеседуем с Сергеем Рыбальченко, председателем комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Сергей Игоревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Вкратце нашим слушателям напомню, что уже есть, по крайней мере, вчера об этом много говорилось, удобное бронирование билетов, покупка дополнительных услуг со скидкой, регистрация на рейс, прохождение процедур в аэропорту без очереди и так далее, и так далее. Вот эти все меры предлагается сделать обязательными для всех аэропортов и авиакомпаний в России, где-то они есть, где-то их нет, предлагается сделать их едиными. А с 1 июня соцфонд начнет принимать заявления на получение семейной выплаты. Вот тут тоже что-то новенькое происходит. И Валентина Матвиенко, это тоже еще одна громкая такая история, предложила особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Вот все, что предлагается, все, что происходит сегодня, как вы оцениваете, насколько это действительно эффективные меры поддержки? Ну, понятно, что они необходимы наверняка этим семьям. И что-то еще наверняка есть, какие-то другие предложения?
1: Ну, давайте начнем с того, что все то, что вы озвучили, это происходит в рамках единой политики семейной центричности, которую президент озвучил в конце 2024 года. И основная задача этой политики – сделать меры, услуги удобными для семьи. То есть фактически во многих случаях предвосхищать то, что семья хотела бы видеть от мер государственной поддержки. Ну, в частности, вот не далее, как вчера, в общественной палате состоялся форум общероссийский многодетных путешественников и авиапассажиров, где компания «Аэрофлот» презентовала новые меры поддержки многодетных семей. Но говорили не только о компании «Аэрофлот», мы говорили о семейной центричности объектов транспортной инфраструктуры. Такой мониторинг сейчас проводит общественная палата. Речь идет о том, чтобы во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах, в морских портах были комнаты матери и ребенка, были пеленальные, детские игровые зоны и, соответственно, были в доступе те льготы, которые положены по закону, а именно для детей младше 12 лет, до 12 лет, были скидки в размере 50% на билеты. Аэрофлот со своей стороны, ну, во-первых, могу сказать, что мы уже такие проверки аэропортов проверили. Шереметьево, Внуково, вместе с представителем общественного совета при Минтрансе. И могу сказать, что многие аэропорты, ну, очень сильно за последнее время изменились. Что бы я отметил отдельно? Это появление отдельных стоек. В народе их называют стойка 316. Это стойки специально для регистрации многодетных семей. Потому что зарегистрироваться на рейс иногда для семей с большим числом детей – это целый квест. Это вот первая история. Вторая история, которую вы сказали, это семейная налоговая выплата, которая также начала действовать с января этого года. Но документы на получение этой выплаты можно подать с 1 июня до 1 октября. Подать можно на портале госуслуг, многофункциональных центрах или непосредственно в социальном фонде России, в отделениях социального фонда России. Что дает эта выплата и кому она предназначена? Прежде всего, она направлена на поддержку доходов работающих родителей в тех семьях, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимум. В таком случае возвращается часть подоходного налога, уплаченная родителям по месту работы. Из 13% возвращается 7%. Вот эта единоразовая поддержка, она после того, как заявление будет обработано, предоставляется, будет перечисляться на расчетный счет, который указал родитель. Коснется она примерно 4 миллионов человек. Это по оценкам, которое делает Минфин вместе с Министерством труда и социальной защиты России. Что касается меры, озвученной вами, дополнительных мер, я бы все-таки обратил внимание особое, что с 22 мая фактически вступил в действие закон, в соответствии с которым превышение доходов у многодетной семьи не более чем на 10% не лишает ее поддержки в виде единого пособия. Много таких обращений, и к президенту было обращение, в общественную палату поступает, когда ну, скажем так, повысили заработную плату. Это вроде бы радость, а с другой стороны, семья лишается поддержки. Вот такое решение принято. Оно касается тоже по оценкам примерно 400 тысяч семей. Причем никуда обращаться не надо, это будет пересчитано, этот пересчет будет осуществлен автоматически. И для тех семей, которые были, не получали это пособие с начала года, потому что закон не сразу вступил в силу, они получат соответствующие выплаты, ну, как говорится, задним числом.
0: И последнее, наверное, о чем хочется спросить, Сергей Ильич, вот есть прямая зависимость между этими постоянными мерами, которые появляются и предлагаются, и увеличением количества многодетных семей, на ваш взгляд, или есть какие-то другие причины?
1: Ну, есть, во-первых, данные статистики, которые показывают, что число многодетных семей растет. По данным Минтруда на 2026 год, многодетных семей уже почти 3 миллиона. 2 миллиона и 900 тысяч. И увеличение с 2019 года составило в полтора раза. То есть это очень существенное увеличение. Но, конечно, мы понимаем, что здесь и полувозрастная структура играет свою роль, но и растет привлекательность многодетной семьи. В целом надо отметить, что политика государства дает свои результаты.
0: Спасибо большое. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Ну а теперь давайте в более глобальном смысле о деньгах поговорим. Россия перешла от дипломатических заявлений к реальному правовому преследованию тех европейских структур, которые в 2022 году заморозили наши суверенные активы. Федеральная служба судебных приставов и Центробанк объединили усилия против бельгийского депозитария Евроклир, открыв, по данным на 29 мая, более сотни дел на 45 миллиардов рублей. Столичные и региональные арбитры встали на сторону российского государства, разрешив мгновенное исполнение вердиктов и арест активов. Вы наверняка эту новость слышали, но что это значит на деле и как вот эти самые усилия повлияют на решение разморозить наши суверенные активы или, может быть, как-то на какие-то другие решения повлияют в Европе? Вот об этом спросим мы Станислава Ткаченко, доктора экономических наук, политолога, профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Станислав Леонидович, приветствую вас.
2: Добрый день, Дмитрий.
0: Вы поясните, вот как это все работает с точки зрения, да, экономики и правового поля? Мы открыли более сотни дел. Что это значит?
2: Это значит, что мы перешли от пассивного, созерцательного отношения к проблеме к активным действиям. Сразу отмечу, что вот эти вопросы, требования вернуть наши замороженные суверенные активы, они, в общем, немного находятся вне правового поля со стороны Европейского Союза и Евроклир, как вот организация, которая организует, которая отвечает за различные международные расчеты. Это структура, системообразующая для всего мира, или, во всяком случае, точно для Европейского Союза. Я только скажу две цифры. На счетах Евроклира сегодня находится около 47 триллионов долларов, а ежегодно осуществляются расчеты на, слушайтесь, один квадриллион, то есть на 1000 триллионов долларов. Угу. Поэтому это огромная структура. В ее рамках государства сотрудничали с ней, доверяли ей. Отношения во многом строились на доверии, на том, что размещенные там средства будут использованы. Действия Европейского Союза по отношению к России перешли все разумные рамки. Дело в том, что если раньше Евроклир замораживал средства в других государств, всего 31 государство пострадало от Евроклира, то ситуация была раньше две. Либо Совет Безопасности ООН разрешал эти санкции, либо санкции применялись в отношении отдельных государственных деятелей, частных компаний, а удар по суверенному государству — это то, что происходило впервые в истории Евроклира, и то, что не регулировалось нормами права, потому что, ну, я думаю, что просто не могли себе такого представить. Вот поэтому мы пережили этот период, когда мы осмотрелись и сейчас приступили к тому, чтобы формировать правовую базу для решения вопроса, ну, теми способами, которые наши юристы придумали.
0: Ну, что это означает? Что мы здесь у нас на территории нашей страны какие-то будем, так сказать, активы замораживать тоже? То есть фактически-то что это означает? Как этот механизм принудительного взыскания реализуется?
2: Знаете, эти вопросы очень волнуют и журналистов, и экспертов, видимо, и политикам. Когда примерно этот вопрос был задан Эльвире Набиуллиной, она сказала, что пока рано еще прогнозировать действия, потому что решение суда не вступило в силу. Угу. Можно предположить, что меры по обеспечению исполнения или защиты наших суверенных прав будут распространены на какие-то активы, которые есть у государств Европейского Союза в России. Но здесь вот начинается сложность. Дело в том, что Евроклир учрежден по бельгийскому праву. Бельгийские инвестиции в Россию...

0: заверещал от возмущения, как это так, и обратился к Евросоюзу с просьбой там помочь, поддержать, чтобы ничего не происходило. То есть это такой все-таки ощутимый для них, да, в, скажем так, инструмент с нашей стороны.
1: Понимаете, вот то, что сейчас происходит, это политико-правовой процесс. С правовой точки зрения мы заполняем вакуум, которого не было в силу там разных причин, но прежде всего в силу того, что не могли себе даже представить. А политически это то, что Россия, ну, в общем, махнула рукой на Европейский Союз, поняла, что нам не нужно выстраивать отношения с перспективы 10-20 лет, мы сейчас с ними ведем войну, они сейчас хотят уничтожить нашу финансовую систему, в принципе, экономику, поэтому средства, которые мы будем применять, тоже будут для них болезненными, не касается и правового преследования, и вот по вопросу, возможно, замораживания части европейских активов в России.
0: Спасибо большое. Станислав Ткаченко, доктор экономических наук, политолог, профессор кафедры европейских исследований, факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Отвечал на вопросы. Друзья, мы сейчас традиционно прервемся на минутку, после чего будем говорить о том, как жители Сибири массово отправляются в тайгу на недели и собирают кедровые шишки в огромных количествах якобы для личных нужд, а на деле просто зарабатывают огромные на этом деньги, перепродавая вот эти самые орешки кедровые. Чуть позже об этом поговорим. 8-925-222-99-92. По поводу шишек, кстати, Дмитрий написал, что в 90-х ездил с дедушкой и бабушкой шишковать. Собирать бруснику, клюкву, ежевику, голубику. Все можно было 400 километров на север Омской области. Все это делать, все это собирать. А сегодня накидрать шишки и валежник, ягоды, наложен запрет вот в этой самой части Омской области. Поговорим подробнее через минутку.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Слушаем.
0: Итак, в Сибири люди начали зарабатывать миллионы на нелегальном сборе кедровых шишек. Шишечный бум охватил часть Сибири, Алтай, Томскую область, Ханты-Мансийский округ, Красноярский край и другие таежные зоны. Люди специально берут отпуска, уезжают в лес на неделю, собирают сырье мешками под видом личных нужд. Средняя цена мешка шишек в приемных пунктах 2-3 тысячи рублей. После переработки на станках, а некоторые ставят такие станки прямо на дачах у себя, очищенный орех стоит уже 10-20 тысяч за мешок. Кедр, напомню, идет на производство масел, сладостей, варенья, деликатесов. Их продают с огромной наценкой. И добывают шишки, что печально, варварские. Не собирают упавшие, как требует закон, а трясут деревья и бьют по стволам колотушками. В лесничествах жалуются, что тайга после таких набегов выглядит как после урагана. А кедры потом годами плодоносят заметно хуже. С нами на прямой связи Михаил Карпачевский, руководитель проектов системы «Лесной эталон», кандидат биологических наук. Михаил Львович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Вот действительно, я, будучи в январе в Тюменской области, местные жители рассказывали мне, что да, вот начнется лето, вдоль дорог будут прям мешками складировать, значит, жители эти самые кедровые шишки. Я удивился и говорю: слушайте, ну закон же, наверное, запрещает в таких количествах все это собирать. И мне было ответом, что да нет, а чего, это же все для личных нужд, понимаете. Как одно с другим связано, и действительно ли кедр, ценные породы деревьев наши, да, страдают вот от этого, по сути, варварской добычи этих самых шишек?

0: Ну, сбор шишек, в принципе, это, конечно, нормально. Более того, наверное, это одним из важных элементов развития местной экономики. Поэтому это, в принципе, хорошо. Вопрос только в том, что у нас не проводится граница между личным потреблением, сбора для личного потребления и сбора для коммерческих нужд. Вот вся процедура сбора орехов, которые идут потом в производство и продаются, она вот настолько вся сложна и сера в настоящий момент, что вот не поощряет нормального использования этого очень ценного ресурса.
1: Ну, то есть, если сегодня вот, да, можно, так сказать, увидеть жителей Сибири, собирающих шишки, и к ним не может подойти там лесничий и сказать, что вот оштрафовать их, да, просто-напросто.
0: За это нет, да. То есть вот оштрафовать их просто за сбор орехов нельзя. Можно оштрафовать, если вот уже эти орехи начинаются продаваться в цепочке, вот как бы кто-то посредником на переработку. Это уже считается нарушением закона, но это очень плохо отслеживается.
1: Очень странно, да, за валежник у нас штрафуют, там бабушка, он несет дровишек себе из леса, и тут мы говорили об этом, рассказывали эти совершенно сумасшедшие истории, а за мешок орехов, значит, никаких штрафов нет. Хорошо, а как страдает кедр от этого всего набега?
0: Но он страдает прежде всего от способа заготовки, то есть вот когда это не сбор шишек, которые уже упали, паданки, да, и никогда это, ну, то есть разрешается сбор шишек, например, там палками сбивать шишки с дерева, это тоже, в принципе, разрешается, это нормально. А вот варварский способ, это когда уже колотушками там бьют специальными по деревьям и повреждают кору. Это вот как раз самое, наверное, худшее. То есть в свое время, ну, были случаи, когда там совершенно дикие люди даже на машинах бились, а деревья, кедры, сбивали шишки. Вот, ну, то есть это вот самый худший вариант, конечно. В принципе, проблема еще в том, что шишки – это не только ценный ресурс для людей, да, но и для животных. Поэтому, когда вот идет совсем тотальная заготовка кедра и не оставляется все местным жителям, в смысле, птичкам и млекопитающим, то им тоже плохо, потому что, в принципе, им тоже кушать хочется. Вот. Поэтому тоже важный момент. Там даже наше законодательство, оно предписывает, что часть шишек должна оставляться. Но вот эта нерегламентированность сейчас именно процесса сбора для собственных нужд, она вот и приводит к ситуации, когда у нас вот, собственно, контроль-то и невозможно, потому что у нас по закону сбор для собственных нужд, он как бы ничем не ограничивается, получается.
1: Спасибо. Михаил Кропачевский, руководитель проектов системы «Лесной талон», кандидат биологических наук, был с нами на прямой связи. Вот 8-925-222-99-92 – это номер для сообщений ваших. Антон пишет: «Я юрист и хотел бы напомнить, что, например, в Ханты-Мансийском округе коммерческий сбор под видом личных нужд – это нарушение, которое карается штрафом до 5000 рублей». Спасибо вам большое, Антон, за это ценное напоминание. А в Томской области прошлым летом полиция и общественники проводили рейды, так как некоторые сборщики жили в лесу и вывозили шишки аж грузовиками. За это штрафовали, а некоторых очень даже на серьезные суммы. Миша пишет нам некий о том, что вообще-то это не кедр, а сибирская вообще-то сосна. Написал нам Михаил, чтоб мы с вами, друзья, не дай бог, не забыли, что кедр – это сибирская сосна. Давайте поговорим про вот хорошую память, да? Рецептурные препараты теперь будут выдаваться в электронном виде. Вот эти самые рецепты, да, по которым мы получаем в аптеках лекарства, и будут в электронном виде. Минздраве считает, что это не доставит пациентам никаких неудобств. Разработка Минздравом законопроекта о продаже рецептурных лекарств исключительно по электронным рецептам взволновала умы граждан, ну и особенно преклонного возраста, и вызвала массу вопросов. Пожилые люди тревожатся, что не смогут приобретать жизненно необходимые им препараты из-за отсутствия у кого-то из них компьютерных навыков, современных смартфонов и регистрации на госпортале госуслуги. Такие тоже у нас имеются граждане. Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций, с нами на прямой связи. Виктория Валентиновна, здравствуйте. Виктория Валентиновна, вы меня слышите? Перенаберем. перенаберем, друзья. А я расскажу вам, о чем в этой связи пишут центральные издания. 27 мая, со слов руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, стали известны подробности вот этого законопроекта, который разрабатывается. И она пояснила, что в настоящее время бывают случаи, когда рецептурные препараты продаются без рецепта. И эту проблему должна решить жесткая привязка продажи препаратов к электронному рецепту через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Сейчас как раз вот этот самый механизм отрабатывается Минздравом. То есть уйдут в прошлые времена, когда многие из нас, покупая то или иное лекарство, которое обязано продаваться по рецепту, ну, на это закрываются в аптеках глаза, и этот препарат просто продается. Еще иногда говорят аптекари, они говорят: покажите мне, как будто бы вы мне что-то показываете, чтобы на камере было видно, что я посмотрел у вас какой-то документ. Например, копию, снимок в смартфоне. Так еще бывает. Виктория Преснякова на прямой связи с нами, директор Ассоциации независимых аптек. Виктория Валентиновна, слышите ли вы меня?
2: Слышу вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Но самый главный все-таки вопрос: не возникнут ли трудности для невладеющих цифровыми навыками пожилых наших граждан?
2: Вы знаете, решение такое предлагается, оно весьма жесткое. Действительно, мы с вами знаем, что бывают случаи, когда аптекари отпускают рецептурку без рецептов. Но не потому, что они хотят нарушать закон, а потому, что у нас очень большая нагрузка на первичное звено. У нас врач не считает своей зоной ответственности выписку рецепта. На прием, вы знаете, всего 12 минут дается, да, и, конечно, тяжело все успеть. И, безусловно, конечно, время идет вперед, но, тем не менее, у нас регионы не готовы к выписке электронного рецепта. У нас был пилот по электронным рецептам, и, в общем, он не увенчался успехом. Да, он не увенчался успехом, и, безусловно, надо начинать работать над этим законопроектом, над введением электронных рецептов. Но это очень большая системная работа, и пока это только, скажем, такие планы. Да? Сначала надо все-таки, наверное, определить ответственность врача за выписанные рецепты. И мы должны понимать, что у нас не везде работает интернет, особенно в последнее время. Да. И эти привязки могут достаточно сложно отразиться на доступности лекарственных средств. Мое мнение, и не только мое мнение врачей, экспертов, что наряду с электронными рецептами должны остаться и бумажные рецепты. Мы не должны оставлять наше старшее поколение без возможности получить лекарственную помощь. По бумажным рецептам это всегда должно быть.
1: Угу,
2: да?
1: Угу, конечно.
2: Технический процесс, прогресс – это прекрасно, но мы должны понимать, что у нас огромная страна, у нас есть отдаленные регионы, у нас есть огромная нагрузка на первичное звено, да, и первостольники, фармацевты и провизоры, которые стоят за первым столом и отпускают лекарства, вы понимаете, они иногда отпускают по истории болезни, да, то есть человек приходит, в истории болезни написано, да, хотя должен быть рецепт. Но его нету. Врачи не считают, еще раз говорю, мы проводили опрос зоной своей ответственности выписанные рецепты. Поэтому надо начинать с первичного звена, потом с электронных рецептов. Надо готовить регионы, как оказалось, они у нас не готовы. Такая система, как ЕМИАС в Москве, она есть только в Москве. Да, ее надо масштабировать.
1: Сегодня вот без рецепта какие препараты, ну, я имею в виду по, наверное, да, по сложности, что ли, по силе воздействия, может быть, это там какие-то вещи из числа серьезных препаратов, оказывающих воздействие на сознание человека, могут продать в аптеке без рецепта. То есть, ну, понимаете, да, есть, допустим, препараты, которые по рецепту применяются там желудочно-кишечные, а есть какие-то там натропы серьезные, еще какие-то вещи. Все ли такие препараты можно взять и купить, вот так прийти, в надежде, что... А вдруг отпустят?
2: Ну, у нас есть несколько форм рецептов, вот то, что вы говорите. Угу. По обычной форме, 107-я форма, отпускаются должны отпускаться антибиотики, сердечные препараты, препараты от давления антигипертензивные, да, это те препараты, которые применяются при хронических заболеваниях, да, особенно в старшем поколении. То, что вы говорите, препараты, воздействующие на сознание, психотропные, сильнодействующие, наркотические, у нас есть еще две формы рецептов, это совершенно другие рецепты, они забираются, то есть на обычный препарат ты показываешь рецепт, первосольнику должен показать, и можешь его забрать. Да. А эти препараты забираются как бы первостольником, и, безусловно, сильнодействующие, там есть очень большой контроль, еще раз говорю, психотропные, влияющие на сознание, да, это совсем другая группа препаратов, и мы их не продают без рецепта. Если такая продажа может быть, это уже как бы нарушение огромное, это штрафы и возможность до уголовного наказания, да, как бы. Это сложно. Мы сейчас говорим вот об этой большой группе препаратов, которые принимаются рецептурные при хронических заболеваниях. Их очень много.
1: Спасибо вам большое за рассказ. Виктория Преснякова, директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций. И, безусловно, конечно, после вот того, что Виктория Валентиновна рассказала о не совсем удачном эксперименте, и о том, что действительно нет интернета во многих местах, и особенно сейчас, в крайне таких вот непростых условиях, в которых оказываются регионы, наверное, все-таки разумно предположить, что рецепты бумажные необходимо сохранять. Необходимо сохранять и, безусловно, следить за теми самыми аптекарями и аптеками, где эти самые препараты продаются безрецептурно. Это тоже очень и очень важная тема во многом. Друзья, вернусь к вам через минуту.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание. Только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
7: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
8: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
7: 70%? И мы даже не знаем об этом?
8: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
7: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
8: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
7: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
8: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
7: Да, я слышала, это очень больно.
8: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
7: Какая-то очень пугающая картина.
8: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
7: А почему оно так популярно в Индии?
8: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
7: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
8: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
7: И где же создали редунит?
8: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
7: Алтай? Почему именно там?
8: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
7: То есть сочетание природного сырья и науки.
8: Именно.
7: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
8: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
7: А что дает такое сочетание?
8: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
7: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
8: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
7: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
8: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
7: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
8: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
7: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
8: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
7: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Речевой фитнес.
9: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
3: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
10: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
11: Парень с

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Киев ударом в Старобельске и Геническе придал конфликту новое качество, заявил Владимир Путин. По целям на Украине нанесен массированный удар возмездия. И в МИДе отреагировали на планы Кишинева присоединиться к Румынии. Все подробности далее. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавшим и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент назвал удары по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. Путин добавил, что учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Он поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. До этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных систем Украины «Птица Мадьяра» и командующими силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди объявлены в международный розыск по делу об атаке на колледж в Старобельске и заочно арестованы. Бастрыкин также информировал о воскресной атаке ВСУ на жилые дома в Геническе Херсонской области, в результате чего погиб 6-летний ребенок и еще 11 получили ранения. После мощных ударов российской армии над уничтоженными объектами противника поднимаются столбы дыма, сообщили в Минобороны. Как сказано в комментарии ведомства в канале «Макс», враг знает, что возмездие неотвратимо. Сегодня утром военные объявили, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар под предприятием оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Добавлю, после массированного удара по украинским военным объектам представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина продолжает испытывать дефицит ракет ПВО, и ситуация в будущем не улучшится. Присоединение Молдавии к Румынии станет поглощением страны, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя РИА Новости. Планы Молдавии присоединиться к Румынии, если не выйдет вступить в Евросоюз. По ее словам, цель – уничтожение идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивание молдаван в ряды братоубийственных конфликтов. Молдавский премьер Еуген Есмаческу заявил, что Кишинев рассматривает присоединение к Румынии, если путь Молдавии к членству в ЕС будет затруднен или заблокирован. У спецслужб Запада есть возможности вмешательства в смартфоны, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин. Он напомнил, что после теракта 11 сентября США обязали все технологические компании предоставлять спецслужбам информацию для якобы защиты нацбезопасности.
3: То, что наша страна и весь мир столкнулся с этими технологиями, дает нам основание полагать, что западные, в первую очередь все-таки североамериканские компании, держат ключевые позиции в этой сфере. Им принадлежит право влезть, сломать и так далее. А если мы признаем то, что действует соответствующее законодательство, которое было создано этими странами после событий 2001 года, то то мы понимаем, в этой ситуации у них есть возможность и прямого вмешательства, в том числе спецслужб. Не обязательно американских, это и британские, и другие. Там же есть кооперация, мы это все прекрасно понимаем. Сотрудничество между спецслужбами западных стран налажено очень сильно. Анализ и сбор такой уникальной, персонифицированной информации про каждого человека позволяет в любой момент смоделировать с элементами искусственного интеллекта какие-то его конкретные действия, слова и прочее. И от его имени раздавать различные поручения, указания. Я как специалист контрразведки по борьбе с агентурной деятельностью противника, могу вам сказать, что это блестящая возможность вести агентурно-оперативную работу на территории Российской Федерации против нашей страны.
1: Сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии масштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Дистанционные мошенники усовершенствовали схему с заменой домофона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В одном из случаев зафиксированных потерпевшему позвонила женщина, представилась соседкой-пенсионеркой. Она рассказала о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы придет технический код, который нужно сверить, так как аналогичное сообщение пришло и ей. После того, как гражданин продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки. Появились сообщения о взломе госуслуг, звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформить доверенности и похитить деньги. Ряд улиц в центре Москвы будут перекрыты 7 июня из-за спортивного мероприятия «Красочный забег». Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. С 3 часов ночи до 14 часов перекроют ключевые улицы, включая Цветной бульвар и Олимпийский проспект. Водители призывают воспользоваться метро. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов принимает участие в тренировке сборной России по футболу. Об этом сообщил ТАСС. При этом занятия пропускают вратарь Станислав Акацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Полузащитник московского «Спартака» Езекиель Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми. Взамен футболист запросил годичную аренду в аргентинские «Индепендиенте», чтобы быть ближе к семье. Об этом пишут южноамериканские СМИ. Сообщается, что аргентинец через агента направил официальное письмо в клуб с просьбой положительно рассмотреть предложение «Индепендиенте» об аренде. Действующее соглашение Хабека с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее стало известно, что «Спартак» отклонил предложение аргентинского клуба. Российские гребцы не выступят на втором этапе Кубка мира в болгарском Пловдиве. Об этом рассказал президент Федерации грибного спорта России Алексей Свирин. По его словам, это не входит в план подготовки к главным стартам сезона. Однако с 25 по 29 июня коллектив примет участие в третьем этапе турнира в швейцарском Люцерне. Капитан сборной России по баскетболу Тимофей Герасимов, скорее всего, пропустит летний сбор национальной команды по семейным обстоятельствам. Он стартует 7 июня. Летом россияне проведут ряд товарищеских матчей, в том числе со сборными Турции и Венгрии. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Такую новость опубликовала пресс-служба клуба «Ростов-Дон». За южанок 35-летняя линейная выступала 11 лет. Теннисистка Мира Андреева через несколько минут сыграет в четвертьфинале «Ролан-Гарос». Ей будет противостоять 36-летняя румынка Сарана Кырстя. Игра начнется не ранее, чем в 12:10 по Москве. А у меня на этом все. Счастливо.
0: Погода.
1: 3 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Магадане плюс 10-12 дожди. В Хабаровске плюс 19-21 градус, небольшие дожди. Во Владивостоке без осадков плюс 22-24. В Екатеринбурге плюс 20-22 и также дождливо. В Челябинске дожди плюс 16-18 градусов. В Тюмени плюс 23-25. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, гроза, температура плюс 21-20 градусов, в Москве без осадков плюс 22-24. Сейчас в столице плюс 15, без осадков ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
3: Знакома ли вам сила отлива?
4: Нет.
3: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
5: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
6: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
7: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
7: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Слушаем.
8: Я вновь приветствую вас, дорогие друзья, всех, кто слушает Радио России. Это канал «Слушаем». Второй час работы. Меня зовут Дмитрий Чернов. В этом часе, в ближайшие 50 минут, мы, конечно же, обсудим те самые вопросы и темы интереснейшие, о которых я рассказывал уже. Ну, в частности, напомню для тех, кто, может быть, только что настроил свои радиоприемники. Будем мы говорить про фестиваль молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде. Будем мы говорить про, возможно, обязательное страхование частных домов в России. Вот это вот страхование может стать обязательным. Об этом много говорят. Зачем это делать и для чего? Ну, вот немножечко, так сказать, раскроем всю интригу. Автовладельцам предложили давать 15-минутную приостановку эвакуации автомобиля на спецстоянку, чтобы можно было успеть все-таки сбегать за документами и доказать, что вы не верблюд, а действительно владелец этого автомобиля, и что вас эвакуировать никуда и не нужно. А начнем мы с темы. Давайте напомню номер 8-925-222-99-92. Пишите ваши замечания, сообщения. Все зачитываю. Ничего не забываю. А начнем мы вот с чего. Для школьников и студентов будут проводить тематические олимпиады по оказанию первой помощи сотрудников школ, кроме того, которые должны оказывать первую помощь по закону, а также педагогов и воспитателей обяжут проходить подготовку и регулярно повышать квалификацию. Это не просто уже слова, а все это следует из распоряжения правительства об утверждении концепции развития первой помощи в России до 36 года, и которая вступила в силу 1 июня. С нами на прямой связи Сергей Леонов, глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Сергей Дмитриевич, приветствую вас.
9: Да, здравствуйте.
8: Вот читаю статистику о том, что порядка 60% смертей от травм происходит до прибытия медиков. Конечно же, здесь прямая зависимость налицо. Если люди не умеют или там боятся оказывать эту самую первую помощь, а возможно, как раз второе истекает из первого, или первое из второго. Вот насколько это важно сегодня взять и научить, наконец, наших людей, всех без исключения, эту самую первую помощь оказывать, это первая часть вопроса. Вторая, насколько сложно научить человека не бояться оказать эту первую помощь?
9: Ну, на самом деле, для любого человека полезно иметь навыки оказания первой помощи в различных ситуациях. И на самом деле это не так уж и сложно научиться. У нас сейчас очень много есть курсов, которые готовят специалистов, ну и как медиков, и так людей, которые не имеют медицинское образование. И что касается воспитателей, педагогов, это крайне важная тема, потому что в прошлом году был правительственный час в Государственной Думе, и одна из тем касалась как раз обучения учителей и воспитателей первой помощи, потому что это крайне важная тема, и в том числе Государственная Дума эту инициативу выдвигала, и мы такую рекомендацию в правительство направляли. Вот сейчас это реализовано в виде данного документа. Как преодолеть страх? Ну, здесь это сложный вопрос, конечно. Каждый по-разному реагирует на стрессовую ситуацию. Одно дело на манекене изучать оказание первой помощи, а другое дело это делать в условиях там сложных, в травмы, аварии там, или иных ситуаций. Конечно, не каждый может это сделать, но, по крайней мере, навыки должны иметь. Как можно больше.
8: Я, Сергей Ильич, вот о чем, имея в виду страх-то, спрашивал. Смотрите, у нас ведь давно уже известно, что сегодня учителя в школах вообще не могут прикасаться к ребенку, потому что потом родители, ну, засудят, затаскают, если там учитель еще после чего-то там, значит, так, не дай бог, там каких-то травматических моментов кинется к ребенку, начнет оказывать ему первую помощь, а потом вдруг окажется, что или неправильно, или там осложнение, или еще что-то. Вот о каком страхе-то я говорю в первую-то очередь.
9: Ну, в этом плане вы совершенно правы. Могут быть такие ситуации. Ну, здесь вопрос просто заключается в том, насколько это жизненно необходимо. То есть, если есть возможность дождаться специалиста, врача, то понятно, конечно, нужно это делать. Если, например, там остановка сердца или какое-то очень серьезное кровотечение, понятно, что нужно оказывать первую помощь. Правильно он сделает, неправильно, это уже другой вопрос. Главное, что он оказывает эту помощь, и вероятность того, что ребенок в данном случае будет жить, она, конечно, высока, нежели если он эту помощь не окажет. Поэтому вопрос жизни и смерти, и не думаю, что могут быть такие ситуации, когда кто-то скажет, что он что-то сделал неправильно, из-за этого погиб человек в данном случае, если тот, кто оказывает, не имеет медицинского образования. Поэтому вряд ли такое возникнет, хотя все может быть. Но, тем не менее, вопрос жизни и смерти, он всегда на стороне, так скажем, жизни и попыток эту жизнь, так скажем, спасти.
8: Спасибо большое. Сергей Леонов, глава комитета Государственной Думы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. Но добавлю, да, что планируется проводить тематические олимпиады для школьников и студентов, готовить и переподготавливать сотрудников образовательных учреждений, обязанных оказывать первую помощь по закону. Ну и вот повышать квалификацию педагогических работников детских садов, школ, колледжей и вузов. Может быть, вы, друзья, меня и поправите. 8-925-222-99-92. Но как-то у нас, по-моему, вот этот вопрос так и не был согласован, когда педагогический состав или там воспитатели в детском саду, да, получили бы все-таки какие-то права на предмет того, чтобы помогать непосредственно оказывать первую помощь пострадавшим детям. Могу ошибаться, надо здесь уточнить вот этот вот момент, что сейчас в этой связи говорит об этом закон. Финансовый аспект далее. Давайте послушаем Алексея Гвоздева, а затем про любопытный фестиваль молодого кино «Новое движение» побеседуем.
4: Здравствуйте. Почти каждый пятый россиянин готов направлять на свой счет в программе долгосрочных сбережений ПДС по 10% от ежемесячного дохода, говорится в исследовании одной из финансовых платформ. А каждый третий готов откладывать на такую форму накопления к пенсии до 5%. При этом почти половина опрошенных заявили, что доверяет только государственному пенсионному фонду. А суть программы долгосрочных сбережений в том, что она на основе негосударственных пенсионных фондов. Если спросить у аналитиков, они сразу назовут плюсы и минусы минусы этих длинных денег, в которых сейчас так нуждается государство, а иначе бы оно не вкладывало в эту программу своих денег. Итак, программа долгосрочных сбережений – это добровольный, накопительный, сберегательный продукт с участием государства. Проект предполагает активное, самостоятельное участие россиян в накоплении капитала на пенсию и на другие долгосрочные цели. Самое сложное – это дождаться, когда можно будет забрать деньги, потому что минимальный срок участия в программе – 15 лет. Раньше этого срока участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. И неважно, вышли вы на пенсию или еще нет. Забрать часть накопления или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода будет можно при наступлении особых жизненных ситуаций, на оплату дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Поэтому предпенсионерам и пенсионерам бонус. Они смогут воспользоваться накопленным раньше благодаря возрасту. Государство гарантирует различные стимулы для участников программы долгосрочных сбережений. Это софинансирование до 36 тысяч в год в течение 10 лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тысяч. Но чтобы получить максимум от государства, надо будет вложить и не меньше своих денег. Еще бонус – это ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тысяч в год. Возврат на руки от 52 тысяч до 88 тысяч в зависимости от доходов участника программы. Счет ПДС можно пополнить деньгами из накопительной пенсии. Это плюс. Однако после перевода обратно в систему пенсионного страхования возвратить их уже нельзя. Личные взносы и доход от их инвестиций застрахованы агентством по страхованию вкладов на сумму до 2 миллионов и 800 тысяч рублей. Кроме того, государство также защищает все переведенные деньги с накопительной пенсии и начисленное софинансирование, а также доход от их размещения. Участвовать в программе возможно с 18 лет, а также договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого человека, независимо от его возраста. Деньги аккумулируются в государственных пенсионных фондах, которые могут их инвестировать в инструменты с низким риском под присмотром Центробанка России. То есть можно получить еще дополнительный доход, если фонд вложится успешно. С прошлого года заключить договор по программе долгосрочных сбережений можно через единый портал госуслуги.
8: В Великом Новгороде проходит третий фестиваль молодого кино «Новое движение». На этом фестивале свои первые работы представляют начинающие, молодые режиссеры, молодые во всех смыслах, и в профессии, и по возрасту, и в кое-кто, как сообщается, из них ради возможности снимать кино даже продал свой автомобиль. Знает молодая киноиндустрия и такие примеры. Ну и вообще любопытно поговорить о том, насколько это самое молодое кино сегодня перспективно, насколько оно интересно. Давайте поприветствуем нашего эксперта Нину Кочеляеву, ведущего научного сотрудника Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова, сокращенно ВГИКа, директора нового института культурологии. Нина Александровна, здравствуйте.
10: Добрый день.
8: Вообще первый вопрос, наверное, да, который справедливо было бы задать, поскольку фестиваль в третий раз проходит. Насколько сегодня вот этот вот фест, новое движение, кинофестиваль в Великом Новгороде выбивается из категории подобных? Ему огромное количество внимания в прессе уделяется. И, видимо, не случайно, я так полагаю.
10: Я думаю, что это действительно не случайно. В каком-то смысле этот фестиваль наследует фестиваль, который когда-то проходил в Омске, назывался он «Движение», и тоже был посвящен работам молодых кинематографистов. «Новое движение» наследует эту идею, эту традицию. И у нас в России не так много фестивалей, которые как раз занимаются поиском и открытием новых имен в российской киноиндустрии, потому что основной, так скажем, фишкой, да, или основным посылом программы является то, что туда принимаются работы дебютные, то есть первые и вторые картины или третьи картины режиссеров. И это всегда проба пера. Какие-то режиссеры делают очень удачные дебюты, и они расходятся по крупным кинофестивалям. Какие-то режиссеры только заявляют о себе. Это такая проба пера или проба визуальной истории в нашем случае, в кинематографическом. Какие-то уже более устойчивые. Так бывает, что режиссер очень ярко снял первый дебют, а вторые картины бывают похуже. Вот фестиваль «Новое движение» оставляет небольшой лак для этого творчества и показывает первые, вторые и третьи картины. У нас есть фестиваль дебютного кино «Дух огня», но это международный кинофестиваль. Да. А «Новое движение» сосредоточено вокруг россиян, вокруг молодых людей из России, часто это выпускники в ГИКа или других крупных киношкол, которые только-только вот начинают вступать в профессию. И, конечно, очень важно давать им площадку для их голосов, для того, чтобы зритель мог увидеть и вычленить новые тенденции в кино, новые имена, новые таланты. Для нас это очень важная история.
8: Да, Нина Александровна, но ведь не все режиссеры, во-первых, они все юные совсем, молодые, зумеры, так сказать, но большинство из них на это обратили внимание журналисты. Да. А в этой связи хочется обратить внимание, что не все они профессиональным образованием могут похвастаться, не все там они заканчивают. Вот, например, Арсений Московский, человек из Екатеринбурга, насколько я изучил всю эту историю, который вообще там жил где-то на окраинах и не соглашался с тем, что на окраине, так сказать, живя, да, это серые реалии, вот спасался там творчеством, музыку какую-то писал, я так понимаю. И вот решил снять кино, поднабравшись опыта в разных сферах. Кино это снял, называется оно «Ветер в голове». На него обратили внимание на этот кино. Я не видел, сам скажу честно. Мне просто сам пример восхищает вот молодого человека. А режиссеры-зумеры, как вам кажется, удачно о своем поколении вообще рассказывать с помощью киноязыка?
10: Вы знаете, ну по-разному бывает. Кто-то удачно, кто-то нет. Я тоже не видела картину, но вот поскольку фестиваль заканчивается, уже объявлены победители, вот «Ветер в голове» как раз взял гран-при на этом кинофестивале. Поэтому вы не зря обратили внимание именно на эту картину. Поскольку картины премьерные, то не все их можно было посмотреть, за исключением отборщиков кинофестивалей. Некоторые я видела, и хочу сказать, что у «Нового движения» всегда очень интересный выбор. Он отличается особым кураторским взглядом и

0: будущее, в человека, который взял гран-при, сняв свой дебютный фильм, показав его, вот вам каким оно видится? То есть его теперь что, с распростертыми объятиями, значит, в кинобизнесе продюсеры большие готовы принять? Как это бывает?
1: Это бывает очень по-разному. Иногда это удается дебютантам, если они переходят в коммерческую работу. Иногда дебютанты принципиальны и отказываются от коммерческой работы. И тогда это сложный поиск продюсирования следующей картины, поиск темы. Но я думаю, что победителя возьмут какие-нибудь онлайн-платформы обязательно. И зритель увидит, если не в кинотеатре, то на онлайн-платформе. Вот, а победителю надо пожелать удачи в его творческой карьере, и будем ждать его следующую картину.
0: Спасибо большое. Нина Кочеляева, ведущий научный сотрудник Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова, была с нами на прямой связи, директор нового института культурологии. Новые имена, друзья, тех самых молодых режиссеров, талантливых ребят, которые вызывают восхищение, во-первых, своей целеустремленностью, во-вторых, своими фильмами первыми, которые они сняли. Вот я обычно публикую у себя в различных пабликах, сообществах. Читайте, заходите, через минуту вернусь к вам.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
5: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
6: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
7: Не обижай.
6: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that a Chattanooga Choo-choo?
2: Yes, yes, track 29! «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Слушаем.
0: Продолжаем, друзья. 12 часов 31 минута. Вторник, 2 июня. Канал «Слушаем» в... В прямом эфире Радио России. Мы продолжаем. Я бы хотел, чтобы вы сейчас как можно внимательнее бы послушали, о чем мы будем говорить. А говорить мы будем о страховании частных домов. И у нас сразу же от Светланы Ольцевой вопрос, который она еще в прошлом часе прислала, 8-925-222-99-92. Когда будет специалист по страхованию, спросите, пожалуйста, почему агенты страховых компаний у нас в Шарыпово не хотят страховать деревянные, в скобках, щитовые дома? Имеют ли они на это право и почему? У нас не будет специалиста по страхованию. Мы ожидаем, на самом деле, главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Он, я надеюсь, появится у нас на связи. И мы будем говорить, друзья, именно о страховании, потому что Минфин изучает такую возможность. И говорилось об этом очень давно, ну, по-моему, года с 19-го еще, когда закон позволил регионам самостоятельно разрабатывать программы добровольного вот этого вот самого страхования жилья чрезвычайных ситуаций. Но, как пишут издания, ни один из субъектов в этом не преуспел. Почему? Ну, непонятно. Мы сейчас спросим. А риски-то растут, и государство ежегодно тратит огромные деньги на компенсации урона согражданам от всевозможных бедствий. И в Минфине полагают, что внедрение обязательного страхования от чрезвычайных ситуаций для определенной категории домов отчасти бы закрыло проблемный вопрос. С нами на прямой связи Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Любопытная деталь, да, почему же все-таки в регионах эта программа добровольного страхования так и не пошла? Люди, насколько я понимаю, граждане наши, видимо, не доверяют, что ли, этим самым программам. Может быть, слишком страховщики, как это часто бывает, задирают стоимость этих самых полисов. В чем

0: причина-то?
1: Да главная причина, что, конечно, платить не хотят в общий фонд. Считаю, что до них эта проблема, ну, стихийный бедствий не доберется.
0: Угу.
1: Я с пониманием отношусь к такой позиции, потому что, ну, денег всегда мало, поэтому тратить деньги на то, что может не произойти, зачем? Но при этом, к сожалению, такие стихийные бедствия постоянно происходят. Ну и надо отметить, что и сами регионы такой активной позиции не занимают, потому что, ну, проблем всегда много, а денег всегда мало. И, очевидно, тоже рассчитывают руководители регионов, что их обойдет несчастье. Ну и, соответственно, направляют деньги из бюджета. А законопроект предполагал, что и из бюджета будет софинансирование на решение этой проблемы. Вот, деньги из бюджета на эти цели не направляли, потому что есть другие, с точки зрения руководителей, субъектов, депутатов, субъектов, проблемы, которые надо решать. Поэтому я и предложил законопроект, который переводит финансирование этой проблемы на федеральный уровень. А законопроект предполагает добровольное страхование, то есть все-таки, несмотря на то, что на федеральном уровне такие фонды должны формироваться, все-таки это должно быть добровольно, ну, для граждан. Соответственно, просто страховые компании, ну и федеральные органы власти должны проводить разъяснительную работу о том, что, сформировав такой фонд, мы снимаем риски. Рассчитываю, что законопроект будет поддержан. Он так пока у нас в дискуссионном порядке находится в Госдуме. Ну и, соответственно, проблема сдвинется с мертвого места.
0: Но всегда слово «обязательное», да, многих напрягать начинает. То есть, когда говорится, что вот, значит, когда мы читаем заголовок, что страхование частных домов в России может стать обязательным, тут сразу приходит мысль о вот этих самых частных домов, в какой категории земель-то. В СНТ тоже частные дома, их тоже предлагается сделать обязательную страховку?
1: Ну, я-то предлагаю добровольное страхование.
0: Нет, это понятно, это понятно. А то, что предлагает Минфин и, вот, по крайней мере, изучает эту возможность, вот здесь каких касается домов-то?
1: Ну, прежде всего, тех домов, которые находятся, скажем так, в критичной территории, личных домов.
0: Угу.
1: У нас много таких домохозяйств, которые находятся в зоне, например, где часто происходит наводнение. Где, либо в регионах, где очень часто такие мощные стихийные явления, которые приносят бедствия, в том числе жилым домам. Особенно тем домам, которые находятся вблизи рек, либо водоемов, ну, либо в горной местности, где сходят снежные лавины и так далее. Это бывает не каждый год, но очень часто. Соответственно, Минфин, очевидно, хотел бы для вот этих домов сделать обязательным страхование.
0: Uh-huh.
1: Я бы все-таки пошел по другому пути. Если даже делать обязательным, то вовлек бы в этот процесс всех, поскольку, собрав с миру по нитке, можно, ну, соткать очень большое одеяло, да, покрывало, да, всех, и сделать небольшой платеж. Но при этом, вот, например, я депутат от Чувашии, там стихийные бедствия такие, как, скажем, там, в Сибири, не бывает. Но при этом в этом году очень серьезно пострадали многие жилые помещения, в том числе большие жилые помещения, поскольку природные явления были очень неактивны и наносили вред жилым помещениям. Поэтому, если бы государство вложило часть денег, да, страховые компании, моим законопроектом это предполагает, страховые фонды, компании вложились бы в создание соответствующего страхового фонда. Ну и люди по копейке бы вложили небольшие суммы.
0: Ну то есть вы предлагаете создать...
1: Если, да, фонд. Миру по нитке собрать, нужно было бы создать такой фонд, который, как, например, страхование автомобилей, сейчас он создан фонд, он позволяет, в том числе, кстати, позволяет, да, проводить ремонт, в том числе оплачивают это и тех, кто не попадает в стихийные, в автомобильные всякие явления.
0: А сколько, да, давайте о цифрах немножко. Вот сколько бы эта нитка бы, если с миру по нитке, сколько бы стоимость нитки бы обозначена была бы? Хотя бы примерно, но в год там сколько? 10 тысяч рублей, сколько?
1: Да, я думаю, по рублю собрали бы, вот уже 150 миллионов рублей, да, у нас 150 миллионов жителей. Вот
0: маловато что-то, рублей. Анатолий Геннадьевич.
1: Да, этих 150 миллионов вполне достаточно для того, чтобы... А их нет. Вот ну, да. Сейчас многие попали в сиденье бизнеса, а их нет. И государство в дефицитном бюджете, при дефицитном бюджете, причем триллионном дефиците, должно искать деньги для покрытия этой проблемы. А были бы 150 миллионов, и многие вопросы были бы решены. Ну, а если там собрать по 100 миллионов, по 100 тысяч, извините, по 100 рублей, то уже вообще было бы там 1,5 миллиарда, знаете. А этого вполне хватило бы, ну, покрытие, там, насколько я знаю, около 10 миллиардов, 25 миллиардов ежегодно требуется. Ну, с богатой могли бы и заплатить побольше, кстати.
0: Ну, кто кстати, да.
1: Миллионы больше. На них бы предложить большую плату. А на тех, кто маленькую зарплату получает, ну, становили бы, ну, 100 рублей, да, и все. И проблема была бы решена.
0: Спасибо.
1: Но это... Но я все-таки сторонник добровольный. Надо все-таки посмотреть, как это добровольно работает, но на федеральном уровне.
0: В сторонник добровольности в Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Если, друзья, вы считаете, что здесь лучше подойти к схеме, так сказать, внесения этих платежей страховых добровольно-принудительно, то напишите нам 8-925-222-99-92, сколько вы бы в такой вот фонд ежегодно готовы были бы отчислять своих собственных средств для того, чтобы понимать, что если с вашим домом что-то произойдет, то вам из этого фонда стоимость и помощь какую-то окажут. Михаил Притеченский, песня по случаю. Далее я вернусь к вам сразу после.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В начале июня 1966 года, то есть 60 лет назад, лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады стал молодой певец по имени Вадим Мулерман. Так к нему пришла известность. На конкурсе он исполнил песенку о хромом короле. Впрочем, цензура усмотрела там намек на политическое руководство Советского Союза. Пришлось переписывать слова. У Мулермана вообще были сложные отношения с властями. Например, когда в начале 70-х он включил в свой концертный репертуар несколько еврейских песен, его композиции запретили транслировать по телевидению и радио и отменили все концерты. Кстати, именно Мулерман должен был исполнять песни к телефильму «17 мгновений весны». Режиссер Татьяна Лиознова и композитор Михаил Таривердиев вспоминали, что спел Мулерман блистательно. Однако руководство Гостелерадио потребовало, чтобы песни исполнил другой певец. Им стал Иосиф Кобзон. Кстати, Мулерман был женат на его бывшей супруге, певице Веронике Кругловой. Впрочем, несмотря на все проблемы, его песни знала вся страна. Некоторые он даже отдавал другим исполнителям. Например, песню «Эти глаза напротив» подарил Валерию Ободзинскому по дружбе. В начале 90-х Мулерман уехал в США. Пел для русскоязычной публики. Время от времени приезжал в Россию. Жил довольно скромно в небольшой квартирке в Нью-Йорке, в Бруклине, где и ушел из жизни в 2017 году. Кстати, в Нью-Йорке до сих пор работает небольшая музыкальная школа, основанная Мулерманом, поскольку, как он признавался, больше всего ему нравилось работать с детьми. Впрочем, у нас его хиты помнят и любят. Достаточно вспомнить, что в честь одной из его песен «Лада» был назван популярный автомобиль, а хоккеисты до сих пор выходят на ледовые арены под песню «Трус не играет в хоккей», первым исполнителем которой был Вадим Мулерман.

0: Слушаем. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
5: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
6: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
5: А какие еще возможности лечения существуют?
6: Знаете, проблема очень распространена, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
5: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
6: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
5: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
6: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
5: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
6: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
5: Угу.
6: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
6: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
5: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
6: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, и, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. Надежда направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
5: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
6: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
5: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле рассказали, при каком условии СВО может завершиться до конца суток. ФСБ показала офисы IT-корпораций, разрабатывающих программы прослушки. И в России ведут медицинскую реабилитацию для нетрезвых водителей. Все подробности далее. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, то это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: По словам представителя Кремля, специальная военная операция может быть завершена до конца суток, но для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов. Для России предпочтительно достижение цели на Украине мирным путем. Ранее Владимир Путин назвал украинские удары по Старобельску и Геническу тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул, что они придают новое качество конфликту. Президент провел совещание о ходе расследования терактов.
3: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучение. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Ранее Песков заявил, что поручение президента Путина военным после атаки ВСУ на колледж в Старобельске уже даны. Минобороны подвело итоги ночного массированного удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Применялось высокоточное оружие большой дальности в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областях, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. В подконтрольном Киеву Запорожье в результате взрывов повреждена критически важная инфраструктура. Об этом сообщил спикер, подчиняющийся Киеву областной администрации Александр Коваленко. По его словам, воздушная тревога продолжается. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в центральной части Киева, а также в Николаеве, Днепре, Запорожье и других областях страны. Федеральная служба безопасности показала офисы IT-компаний, программы которых использовались для прослушки российских чиновников. Две из них занимаются облачным хранением данных. Как уточнили в ведомстве, попытка прослушки стала одной из крупнейших операций иностранных спецслужб. Сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии масштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использовать технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. В ФСБ отметили, что сведения, полученные с помощью прослушки мобильных устройств российских чиновников, на Западе использовали для их внесения в санкционные списки. Возбуждено уголовное дело. Привлекавшиеся к ответственности за вождение в состоянии опьянения водители будут обязаны пройти медицинскую реабилитацию. Данный вопрос будет проработан МВД, а также Минздравом и Минюстом до 2027 года, передает РИА Новости. Уточняется, что эта мера будет введена в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Завтра в Москве температура воздуха вернется в рамки климатической нормы июня. Воздух прогреется до плюс 20,3 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, во второй половине недели погода станет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грозами.
4: Завтра в среду метеоусловия существенно не изменятся, но столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня плюс 20, плюс 23. Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло, но выходные на термометрах будут уже и вовсе июльские плюс 22-25 градусов.
1: В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов на поезда до Черного моря, в том числе в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМФ министр транспорта Андрей Никитин. С 1 мая по 30 сентября по железной дороге планируется перевезти 55,6 миллиона пассажиров. Это чуть больше, чем в прошлом году. Билеты можно купить за 45,90, а в Крым за 120 дней. Министр напомнил, что для того, чтобы пассажиры не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис «Заявка в лист ожидания». Он пришлет уведомления, когда появятся свободные места. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева вышла в полуфинал Ролан-Гарос. Ей противостояла 36-летняя румынка Сарана Кырстя. Первый сет россиянка сверхуверенно выиграла 6-0. Во второй партии счет 6-3. Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов принимает участие в тренировке сборной России по футболу. Об этом сообщает ТАСС. При этом занятия пропускают вратарь Станислав Акацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Футболист московского «Спартака» Езекиель Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми. Взамен игрок запросил годичную аренду в аргентинский «Индепендиенто», чтобы стать ближе к семье. Об этом пишут южноамериканские СМИ. Отмечается, что аргентинец через агента направил официальное письмо в «Спартак» с просьбой положительно рассмотреть арендное предложение. Действующее соглашение Хавбека с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2027 года. Ранее стало известно, что «Спартак» отклонил предложение аргентинского клуба. Российские гребцы не выступят на втором этапе Кубка мира в болгарском Пловдиве. Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. По его словам, это не входит в план подготовки к главным стартам сезона. Однако с 25 по 29 июня коллектив примет участие в третьем этапе турнира в швейцарском Люцерне. Капитан сборной России по баскетболу Тимофей Герасимов, скорее всего, пропустит летний сбор национальной команды по семейным обстоятельствам. Он стартует 7 июня. Летом россияне проведут ряд товарищеских матчей, в том числе со сборными Турции и Венгрии. Самая титулованная гандболистка чемпионата России Ксения Макеева продолжит карьеру в румынском клубе «Корона Брашов». Такую новость опубликовала пресс-служба клуба «Ростов-Дон». За южанок 35-летняя линейная выступала 11 лет. У меня на этом все. Удачи.
0: Погода.
1: 3 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов небольшие дожди, а в Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов дожди, в Магадане дожди плюс 10-12 градусов, в Хабаровске плюс 9-19-21 небольшие дожди, во Владивостоке плюс 22-24 без осадков, в Екатеринбурге плюс 20-22 небольшие дожди, в Челябинске плюс 16-18 градусов кратковременные дожди, в Тюмени плюс 23-25 переменная облачность, в Санкт-Петербурге дождь есть гроза, плюс 21-23 градуса. В Москве без осадков, плюс 22-24. Сейчас столица плюс 16, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся снова в Древний Рим. Мы будем заниматься стратегической обороной Римской империи и ее административными реформами при императоре Адриане. Это 117 и 138 год нашей эры, император Адриан, которого считают третьим из пяти хороших императоров. Вообще, об императоре Адриане много различных сплетен, слухов, зачастую самых непристойных, но нас в Российском радиоуниверситете интересует прежде всего его военные, управленческие, административные таланты, благодаря которым Рим процветал. И сегодня мы со всеми этими вопросами обращаемся к нашему другу, автору цикла «История Рима», замечательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
7: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
6: Обычно административные реформы считаются, Игорь Олегович, ну, такими скучными мероприятиями, которые интересуют, ну, менеджеров, управленцев, как угодно их можно называть, государственных деятелей, либо будущих государственных деятелей. Но реформы императора Адриана, чем они славны, чем они примечательны, почему вы их предложили для нынешней беседы?
7: Ну, во-первых, они лучше всего показывают нам Адриана как правителя Римской империи. Именно как римского императора. Он уже был 14-м императором, прямо скажем, не нечто новое в Риме. Но он очень сильно чем выделяется. Не случайно его британский биограф Ричард Берли назвал его беспокойным императором. Restless emperor. The restless emperor. Беспокойный и, можно сказать, неугомонный император. Троян, да, был чистый воитель, да, это так. Делами тоже занимался, но для него главное была война. И мы знаем, что когда царь отцов кончился, это плохо. И империю пришлось, так сказать, из этой ямы вытаскивать, прямо скажем, вытаскивать Адриан. И он сделал это очень умело. Адриан более чем серьезно отнес свой без императора. Да, мы же говорили, что у него было прозвище. Многие римляне любили тему судачи, что вообще весь помешан на греческой культуре, весь, так сказать, можно сказать, гречонок добродушный или гречишка, презрительно, грекулис, можно и так перевести вообще-то. Но понимаете, в чем дело? В трояке выжил два человека. Да, с культурной точки зрения был убежденный поклонник греческой цивилизации. Он ее обожал. Но совсем не так, как Нерон. Для Нерона этот греческий мир был всем. Римский так постольку-поскольку. А вот Адриан, здесь самое главное то, что для него обязанности императора были превыше всего. Этот поклонник эллинской цивилизации был римлянином в политике, в военном деле до мозга костей. И всю свою жизнь он сидел на служении империи. Причем формы служения были совершенно необычные. В 119 году случилось такое грустное событие, скончалась Батикия. Он почтил ее память наивысшим образом. После смерти она была обожествлена, ей был поставлен храм. Злые языки правда шутили, что это уникальный случай, что еще мир не знал такого зятя, который бы так обожал свою тещу, построил ей храм. Ну, знаете, умение уважать человека всегда достоинство, в общем-то. Но главное его деяние начинается в 121 году. Он отправится в Галлию. И в ближайшие годы его правление можно назвать очень интересно. Пешком по империи. Действительно, большую часть своего пути по провинциям и в Галлии, и в Британии, и в Испании он проделывает пешком. Он своими глазами хочет увидеть, как действительно живет империя. И здесь достигает очень немалых успехов. Ну, во-первых, он видит, что рубежи империи на Рейне, мягко говоря, не соответствуют действительности. Да, уже повторов вторжений германцев в Галлии практически нет. Трагедия между Эльбой и Рейном забыта, как бы. Даже отмечают успехи и Трояна, там и ранее Домициана, но силы у германцев немалые, границы явно слабые, там строятся мощнейшие укрепления, самые разнообразные. То есть Нижний Рейн превращается в очень непреодолимую преграду. Отношения более чем серьезные. Интересно посещение городов, не только в Галлии, но и в других местах. Он, собственно говоря, как бы поначалу было всего лишь стремление улучшить собираемость налогов, но это гораздо глубже получается. Он создает корпорации жителей городов по роду занятий. Как человек военный, он для них, конечно, вводит чисто военные названия структур. Когорты, центурии. Но кто ходит в эти когорты, кто ходит в эти центурии? Отдельные ремесленники, естественно, разных специальностей. Особо выделены, что интересно, строители, архитекторы, художники, даже декораторы. И, между прочим, что самое главное, давайте мы вспомним, каково будущее этих структур, созданных при Адриане. Откуда вырос цеховой строй городов средневековой Европы? Дело в том, что то, что вел Адриан, благополучно дается в империи, окончательно законодательно закрепит Диоклетиан, и средневековой Европы это унаследует. А что давало это цеховое, в общем-то, сообщество? Прежде всего, эти структуры заинтересованы в своем благополучии и развитии. То есть внутри этих самых когорт, центурий, последствий цехов создает своя иерархия. Причем иерархия чего? Нет, административная. Профессиональная иерархия. Профессионализм. По сути, своими действиями, устроением этих центурий, когорт, ремесленников, архитекторов, декораторов, даже художников, строителей, он закладывает основы, ни мало ни много, цехового строя будущей средневековой Европы. То, что он сделал во втором веке, будет развиваться в Римской империи, законодать, а потом закрепить Диоклетиан, правда, Диоклетиан будет волновать налоги, поступаемые с этого. Но в перспективе из этого вырастет средневековая Европа. Цеховой строй. А что что обеспечивает цеховой строй? Ни мало, ни много. Это иерархия, причем иерархия не административная. Нет, не сословная, иерархия профессиональная. Чтобы та или иная корпорация была благополучна, она же состоит на профессионально. Там действительно же быть мастера. Поэтому первые там лучшие, это лучшие мастера. И чтобы корпорация не слабела, нужны ученики. Таковых должно как можно лучше учить. То есть преемственность, смена поколений. И, собственно говоря, цеха впоследствии обеспечат процветание европейских городов. И вот откуда, оказывается, они произошли. Кто первый создал для них базу? Император Публий Элий Адриан. Многие ли императоры могут похвастаться столь долговременным изобретением той или иной структуры? Но не только это. Оборона. Нижний Рейн самым мощным образом укреплен. Это не просто отдельные валы, там отдельные крепости, нет, целая система. Целая система. В основном, правда, с учетом, так сказать, местности, там деревянные укрепления, но используются очень мощные деревья для этого. И поэтому Нижний Рейн укреплен. Далее, куда следует Адриан? В Британию. Британия, последняя как бы крупная провинция, завоеванная Римом, еще при Клавдии начали завоевывать, одна очень нелегкая провинция. Очень нелегкая. Но историческое британское упорство уходит еще в те времена. Как бы там будут меняться этносы на территории Британии, а упорство британское остается прежним. В общем-то, мы уже говорили, что британцы практически не поддались романизации. Хотя ее римляне пытались сводить. Знаменитый военачальник, тесть великого писателя-историка Публия Корнелия Таца, Гней Юлий Агрикола, предложил целую систему, скажем так, ну, привлечения британцев на свою сторону. Надо не силой, как говорится, давить их, удерживать. Нет. Надо им показывать преимущество высокоцивилизованного римского образа жизни. Римская городская жизнь, римская культура, римский быт. Отсюда и изучение и латыни, и греческого. Привлечение их на свою сторону таким образом. Но надо сказать, что после Агриколы как-то не очень-то римляне не стали заниматься. И здесь будут печальные последствия. Но Адриан возобновляет это привлечение британцев в свою сторону. Но в то же время нельзя забывать, что самый север Британии, Каледония, современная Шотландия, причем большая часть северная Шотландия, очень непокорная часть, ну просто очень непокорная. Значит, что и к югу все время бриты норовят восстать. Уже было грандиозное восстание Боудики при Нероне. Сейчас в Лондоне на берегу Темзы стоит памятник Боудике. Колесница, она на колеснице, царица оставших бритов. Чтут ее, а не римлян. Современная армия, как мы видим. Так вот, мы до сих пор точно не можем утверждать, когда это произошло. До приезда Адриана, чем он долго был, наверное, вызван, то ли уже после, исчез в Британии целый легион, славный, выдающийся, победоносный 9-й испанский легион. Есть очень много версий этого. Есть такая версия, он, собственно говоря, здесь не исчезал, его перебросили сначала в Германию, а потом аж в Иудею, где он изгинул. Но это очень мало убедит, потому что еще будет, говорят, Третья Иудейская война, она будет как раз при Адриане. Там была не та война, в которой могли окружать и собирать римские регионы. А вот где? Великий историк Момзен полагал, что легион стал жертвой внезапного восстания как бы покоренных британцев. Что не ожидая этого бунта, они были недостаточно готовы к нападению, и вот погиб целый легион. Это одна версия. Самим Моузен, сами понимаете, это авторитет. Есть и другая версия. Наиболее активно ее отстаивает знаменитый австралийский, может быть, и британский ученый Данда Коллинз. Данда Коллинз. В своей знаменитой книге о римских легионах. Он исходит из того, что, скорее всего, калидонцы, изобразив готовность сотрудничества с Римом, пригласили себе римлян. И легион неосторожно углубился вглубь Каледонии, где был окружен и истреблен. Как бы то ни было, но действительно легиона нет. Мне об этом, кстати, приходилось выступать вот, в 2019 году на сердечных чтениях на ИСФАКе МГУ. Я поддержал точку зрения Данда Коллинза. Ну, возражений, кстати, не последовало. Так что будем считать, что, скорее всего, погиб он в Каледонии. Заманивать варвары умели, кстати. Уверенность себе могла быть и чрезмерной, не в первый раз. Так что, скорее всего, погиб в Каледонии. Точный год назвать мы не можем. Но важно следующее. Адриан к своей миссии в Британии в 122 году отнесся более чем серьезно. Будут воздвигнуты укрепления. Обычно мы просто вал Адриана, но это не точное наименование. Это был не один вал. Это была система укреплений, которые проходили через всю Северную Британию от Ирландского моря до Северного моря. Причем не только валы. Во-первых, валы обращены и к северу, что интересно, к югу. То есть, возможно, восстание бритов явно здесь учитывалось. Были специальные укрепления через несколько сот метров. Причем так, чтобы звуковым образом можно было поддерживать между ними связь. В каждом располагалась отдельная когорта. Использовали валы земляные и камень. То есть это были очень серьезные укрепления. В общем-то, понятно, что эти серьезные укрепления требовали больших затрат, больших усилий. И могли быть только там, где была серьезная опасность. Причем, как мы видим, с обеих сторон. И с севера каледонцы, и с юга якобы покоренные бриты. Но Адриан свою миссию выполнил. Думается, гибель 9-го испанского легиона никак не на его совести. Но по логике, вообще-то, такие энергичные, ускоренные работы могли связаться с какой-то катастрофой. И, скорее всего, этой катастрофой был тот самый 9-й легион. Кстати, об этом есть английский фильм, очень талантливо снятый. Гибель этого легиона. Так что это событие исторически очень широко известно, хотя до сих пор спорное. Далее. Он после этого отнюдь не прекращает путешествие пешком по империи. Галлию он обошел всю, в Британии побывал тоже, укрепил рубежи и там, и там. Теперь он в Испании. Да, Саша, Испания – родина его предков.

Сервантес. Римляне помнили осаду на Массилии без содрогания, когда осаждающие римляне сами оказались осажденными меньшим числом испанцев и признали свое поражение. Покорение Астурии уже при августе тоже очень тяжело далось. Но ко времени Адриана провинция уже спокойна. Мятежей там уже особых не наблюдается. Очень активно идет романизация. Причем, как известно, из всех романских языков именно испанский ближе всего той самой вульгарной латыни, как ее называют, которая стала основой романских языков. В Испании, кстати, случилось неожиданно такое происшествие. На прогулке, когда охранка от него отстала, вдруг на него напал человек, вооруженный кинжалом. В честь Адриана он замечательно ловко его обезоружил и, что называется, скрутил. Подбежала охрана, он не распорядился тут же его покарать. Злодея, кажется, такое покушение на императора. С кинжалом, сами понимаете, что это такое. Не шутка. Он пожелал выяснить о здравлюме покушавшейся. Очень быстро выяснил, что он сумасшедший. Тогда Адриан его от наказания освободил. Карать сумасшедшего – не императорское дело. Велел передать его врача. Очевидно, уже тогда в Риме, ну, были, скажем так, заведения для психически больных. Но это неизбежно, в общем-то. Посетил его Британию, провинция, которая была его тоже исторически очень хорошо знакома. Вспомним блистательную британскую конницу, ее выдающего предводителя. Надо сказать, что Испания его удовлетворила. Там не требовалось строить укрепления, оборонять ее от кого-либо. Здесь, хотя из Мавритании могли вторгаться кочевники, но все же серьезной угрозы здесь не было. Здесь интересно следующее. Кстати, покушавшийся был рабом, что интересно. Так вот, что нового вносит Адриан в отношении римлян и рабов? Мы замечательно помним со времен Римской Республики о том, как римляне делили орудия. Орудия труда. Орудия молчащие, так? Это инструментарий, понятное дело. Орудия мычащие – это скот. И орудия говорящие – рабы. То есть рабы не люди, свои же орудия. Ну и законодательство о отношении рабов в последние столетия только, в общем-то, усиливались в карательном смысле. Вспомню даже Трояда, предшественника Адриана. Прием за убийство хозяина карали не только всех его рабов, взрослых, но даже детей. При Адриане что происходит? Удивительная вещь. Да, разумеется, убийство хозяина никто не поощряет, это понятное дело, но при Адриане новый закон. За убийство хозяина отвечает тот, кто, собственно говоря, или те, которые его убили, и те, которые были рядом, слышали или видели, но не оказали помощи. То есть очень узкий круг. Очень узкий круг. Остальные рабы, сотни людей, как правило, убивали-то не простых хозяев, оказывались здесь ни при чем. Это колоссальная перемена, должен сказать, колоссальная. Вспомним, при Нероне 400 рабов было казнено. Рейн уже сточил. Еще и детей казнить. Совсем уже, говорится, дальше некуда, а тут на тебе. Только те, кто виноват. Пусть и не отвечают. Далее самое главное. Хозяева при Адриане по закону лишается права судить и карать рабов. Казнить рабов. Теперь, если раб совершил преступление, всякое бывает, мы понимаем, его должны судить. Суд вынесет ему приговор, какой он заслуживает. А не хозяин. Вот так вот. Далее. Запрещены эргостулы, жестокие тюрьмы для рабов. Хозяева не могут их заводить. Резкое облегчение положения рабов. Резкое.

0: Также одно из таких наказаний – рабов сдавали в гладиаторы. Знаете, у гладиаторов тоже была очень большая градация. А сдавали в низший слой гладиаторов, которых, кстати, не жалко было и убить. В общем-то, это тоже теперь запрещено. Понятно, что хозяева, пользуясь услугами своих рабынь, понятно как. Но не все рабыни были этому рады. И тогда хозяева очень часто в наказание. Ах, ты мне не покорна. Ну так отправляйся в лупанари. Продавали в лупанари. Теперь это запрещено. То есть фактически в рабах впервые за римскую историю увидели людей. И что самое главное, понимаете? Я помню, в старых учебниках объяснял, что угроза, кстати, арабских восстаний, это какая угроза при Адриане арабских восстаний? Они давно забыли. Времена Спартака, времена сицилийца Эвдоя были давным-давно забыты. Последние такие движения рабов – это при Сексте Помпее, как мы помним. Но Август потом с этим крепко разобрался. При Тиберии были небольшие волнения, он тоже очень быстро с ними покончил. И никаких рабских восстаний при Адриане речи не было и быть не могло. То есть это его самостоятельное решение и не связано с угрозой извне, с чьим-то давлением. Понимаете? Вот что особенно важно. И главное, что абсолютно расходится с политикой предшественников. Прежде всего, самого Трояна в отношении рабов.
1: Игорь Олегович, здесь нужен ваш комментарий, даже два. Начнем, прежде всего, с вот этой системы гуманизации отношения к рабам. Но все-таки очень сложно заподозрить римлян в том, что в них воспылала некая любовь к рабам. С другой стороны, можно ли назвать вот этот процесс, ну как сказать, социализации рабов, когда государство забирает фактически права, значительные права распоряжаться говорящим имуществом, говорящими инструментами у хозяев, это, так скажем, рачительное хозяйствование. В данном случае получается, что рабы принадлежат, право жизни, право карать их, принадлежат императору. То есть император стал рачительным хозяином таких ценных инструментов в понимании тогдашнего римского общества.
0: Вы задали замечательный вопрос, Дмитрий, спасибо вам за это. Ну, во-первых, действительно, социализация рабов началась. И она была, по большому счету, неизбежной. Но что самое главное, вы подметили вот вернейшую вещь. Для Адриана, который сторонник, кстати, абсолютной власти императора, а император воплощение государства, он не хуже Людовика XIV мог сказать, это само, а государство – это я. И для него это контроль государственный над тем, что может сойти подрывать империю. Самодурство отдельных хозяев мало ли к чему приводит. Тем более нельзя поощрять пороки порочных хозяев в данном случае. Надо понять, что следующее. Притока свежих рабов после Дакийской войны, когда такого было не менее полумиллиона, скажем так, а больше не было. Компания восточная, так тщательно подготовлена, которая могла чуть ли не миллион дать, а может быть и больше. Мы помним, как закончилось. В общем-то. А больше ниоткуда. В общем-то. Поэтому, если мы живем с рабами, уж так получилось, то надо разумно ими пользоваться. В общем-то. И, кстати, вот личный момент. Раб с кинжалом бросается на императора. Ну да, император молодец, крепкий мужчина, сам обезоружил, сам скрутил, но он не спешит его покарать. Хочет разобраться, в чем тут дело. А сумасшедшим узнает. Сумасшедший так сумасшедший, пусть врачи им занимаются. Не император уже занимается сумасшедшим. Это лишь Адриан как очень мудрым императором.
1: И вот здесь второй вопрос следует. Смотрите, с точки зрения Рима, который помнил целую серию покушений на императоров, все-таки император пешком уходит из Рима и многие годы путешествует пешком по империи. Но, казалось бы, благодатная почва для того, чтобы в самом сердце империи, в Риме, ну, как минимум, выросли какие-нибудь заговоры среди элиты для того, чтобы не допустить заговора в Риме, пока император отсутствует, нужно иметь полную уверенность в себе. Но не только за счет репрессивного аппарата, а за счет, я бы сказал, более тонких настроек государственного механизма. Получается, он должен был полностью быть уверен в том, что элитарии, как минимум Сенат, полностью, стопроцентно, железно подконтрольны ему, его власти. Для этого нужно иметь вот абсолютный железный контроль над Сенатом, над самыми, над нобилитетом. Или я ошибаюсь?
0: Дело в том, что Адриан, как мы помним, с этого и начал. Симфония престола и Сената. С чего он начал? С обращения к Сенату. Что он был вынужден принять братскую власть, поскольку ситуация такая. Но он же просит Сенат это подтвердить. Хотя, ясное дело, подтверждение Сената сих роль уже не играло, в общем-то. И, кстати, Сенат. Кто уничтожает гордых маршала Трояна? Юридический Сенат. То есть, когда надо, он его и подключает так, как ему это надо. И помним следующее. Уже сенаторы, наученные горьким опытом предшествующего века, привели к тому, что самое главное, они должны получить от правящего принципса уважение к своему статусу и личную неприкосновенность. Это есть. Это было при Нерве. Это он следовал Троян. Это придерживается Адриан. Спрашивается, зачем устраивать заговор для такого императора. Кроме того, наверху появляется новая структура. Императорский совет, которого раньше в плане структурном не было. Разумеется, совет императора всегда был. Август собирал совет из лучших людей. Тиберий пока не убрался на Капрею. Ну, при, понятно, Калигуле он пришел в полный упадок. При Клавдии, ясное дело, его заменили либертины. Нерон тоже где-то не нуждался. В общем-то, Флавий тоже, знаете, как так, не особенно. А вот он совет не просто совет. Люди, которые собирают этот случай, слушают, император нужен обсудить, он собрал совет. Нет. Теперь это люди, у которых член совета, называется консисториум принципис. Это должность, которую он занимает. Понимаете? Должность. И за эту должность он получает жалование не самое плохое, понятное дело. В общем-то. И вообще он вводит категорию высших должностных лиц. Чтобы простить сенатора, вири клариссими, светлейшие мужи, это сенаторы. Вири имментиссими, виднейшие мужи высшей должности. Вири перфектиссими, превосходнейшие мужи. Понятно ведь? Вири эгрегии, отличные мужи. Вот. Такая вот лестница выстраивается. Причем это не временный, пожалуй, нет. Это должности. Так формируется элита. И эта элита, в общем-то, действиями своего императора очень довольна. И ваш это постоянный действующий орган. То есть император отсутствует, но есть кому, в общем-то, блести порядок в столице. То есть это не авантюра, что император гуляет пешком по империи. Кстати, прогулка пешком тоже не просто так, мы уже говорили об этом. Это настоящий император, который блюдет империю, хотя бы не пешком, удивительная вещь. Такие провинции пошел пешком. Огромная Галлия, Британия. Опасная, кстати, очень Британия, знаете. Испания, но Британия даже, пожалуйста. И в империи полный порядок. В чем, собственно, я делал?
1: Игорь Олегович, давайте все-таки ваш рассказ вызвал третий вопрос, который потребует вашего комментария, потому что каким бы ни был гениальный император, какими бы он ни заручился с такими тонкими настройками взаимоотношений трона и сената, престола и сената, все-таки он не всесилен видеть на расстоянии, нужна отлично работающая почта и нужен какой-то аппарат, который бы обеспечивал, так скажем, все знания императорской власти. Но давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, а нашим уважаемым радиослушателям. Я напоминаю, что все наши выпуски замечательного цикла, грандиозного цикла «История Рима» И все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин. А мы вернемся через несколько секунд снова в Рим императора Адриана, и проследим за тем, как же этот третий из пяти хороших императоров смог создать уникальную структуру власти. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. 6 июня в Вологодской области пройдет акция бесплатной онкодиагностики «Онкослужба Северная звезда России». Жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках по месту прикрепления. В зависимости от возраста и пола пациентам предложат маммографию, УЗИ, анализ крови, обследование шейки матки и диагностику новообразований кожи. Для участия необходимо заранее записаться через регистратуру или колл-центр своей поликлиники. Клиники. При себе нужно иметь паспорт или полис ОМС. Губернатор Георгий Филимонов провел в Москве рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, советником главы Чеченской Республики Адамом Делимхановым. Стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества в гуманитарной, культурной и социально-экономической сферах. Среди возможных направлений взаимодействия – проекты по сохранению исторической памяти, проведение спортивных турниров и культурных мероприятий. Также Георгий Филимонов пригласил представителей Чеченской Республики посетить Вологодскую область для знакомства с ее историко-культурным наследием. В Череповце с 1 по 7 июня временно изменилось расписание вечерних трамваев. Это маршруты номер 4 и номер 8. Как сообщили в Электротрансе, корректировки связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького. Последние рейсы будут отправляться раньше обычного, как в будние, так и в выходные дни. При этом движение на части участков маршрутов сохранится по действующему графику. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. В Кадуйском округе завершен ремонт моста на дороге Чуприно-Вершина. Как сообщила глава округа Светлана Грачева, обновлен деревянный настил переправы у деревни Горка, на состояние которого ранее поступали жалобы жителей. По словам властей, 35-метровый мост вновь безопасен для пешеходов и транспорта. Вологодские врачи спасли 9-летнего мальчика, пострадавшего в серьезном ДТП в Вашкинском округе. Ребенок был доставлен в районную больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. Медики оперативно оказали первую помощь и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами областной детской клинической больницы. После этого мальчика экстренно перевезли в Вологду, где ему оказали необходимое лечение. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. В Череповце заменят 147 лифтов в многоквартирных домах. Всего в городе в этом году реализуется более 400 объектов благоустройства и ремонта, сообщил губернатор Георгий Филимонов. В их числе обновление общественных пространств, капитальный ремонт дорог, школ и социальных учреждений, а также развитие коммунальной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках масштабной программы обновления городской среды. В Вологде в июне пройдут экологические акции по приему вторсырья. Они состоятся сегодня в вечернее время с 18.30 до 19.30. Пункт приема будет работать на площади Чайковского. Следующая акция состоится 9 июня. Жители смогут сдать батарейки, электронные сигареты, пластик, бумагу, стекло, упаковку, бытовые мелочи и другие виды вторсырья. Организаторы отмечают, что все материалы принимаются только в чистом и сухом виде. Более 100 педагогов из Вологодской области присоединились к единой модели профориентации «Билет в будущее». Первый этап реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников 6 по 11 классы, уже завершен. Педагоги-навигаторы будут сопровождать учащихся при выборе профессии, организовывать экскурсии на предприятия. Всего в проекте примут участие около 275 школ региона. Работа со школьниками начнется в новом учебном году. В Вологодской области продолжаются мероприятия информационной кампании «Останови огонь», направленной на профилактику лесных пожаров. Специалисты лесничеств проводят для школьников экскурсии и интерактивные уроки. Ребятам показывают работу системы видеомониторинга, а также технику, используемую при тушении возгораний. Учащиеся знакомятся с правилами поведения в лесу, в пожароопасный сезон и учатся предотвращать возникновение пожаров. Череповце завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием IT-технологий. По данным следствия, трое фигурантов, действуя по указаниям куратора, представлялись сотрудниками сотовых операторов и силовых структур и похищали деньги у пожилых граждан из разных регионов страны. Общий ущерб превысил 9 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых, часть похищенных денег была возвращена потерпевшим, уголовное дело направлено в суд. В Вологде суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, обвиняемому в серии мошенничеств при поиске якобы потерянных вещей. По данным следствия, в течение 3 месяцев он звонил россиянам из разных регионов и представлялся нашедшим телефоны, документы и украшения, либо сотрудникам ломбарда. За возврат имущества он получал переводы от 3,5 до 15 тысяч рублей, однако обещанное не возвращал. Суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима и обязал возместить ущерб потерпевшим. В Нюксинском округе на трассе А-123 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило сегодня ночью в 3:30. На отворотке к деревне Бобровская загорелся припаркованный грузовик. Пожар на площади около 5 квадратных метров был ликвидирован. Огонь повредил кабину автомобиля и лакокрасочное покрытие. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Новостям культуры. В Вологде появился новый музыкально-туристический маршрут, посвященный композитору Валерию Гаврилину. Его разработала гид-экскурсовод Вера Шашерина. Экскурсия «Все в жизни музыка» проходит по местам, связанным с жизнью и творчеством композитора, и сопровождается звучанием его произведений. Участники узнают о детстве Гаврилина, его любви к Вологде, дружбе с Василием Беловым и истории городских зданий, связанных с его именем. Следующая прогулка состоится 4 июня. К 90-летию поэта Николая Рубцова Вологодская областная научная библиотека обновила электронную энциклопедию «Весь Рубцов». В ресурс добавили новые материалы, электронные версии 10 книг и более 150 статей о жизни и творчестве поэта. Пользователям доступны полное собрание сочинений Рубцова, редкие фотографии, нотные сборники песен на его стихи и интерактивная карта мест, связанных с его биографией. Все материалы можно бесплатно просматривать, скачивать и использовать для учебы и исследований. Подведены итоги межрегионального творческого конкурса «Моя Родина Милая», посвященного 90-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На конкурс поступило более 1000 заявок от участников из 25 регионов России. Работы были представлены в 5 номинациях, от рисунков и фотографий до видеоклипов и нейроарта. Большинство участников – жители Вологодской области. Имена победителей уже опубликованы, а церемония награждения пройдет в сентябре в рамках фестиваля «Рубцовская осень». Жители Вологодской области смогут получить консультации по вопросам предоставления материалов из государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства. Горячую линию проведет региональный Роскадастр 4 июня. Специалисты расскажут, какие документы хранятся в фонде, кто имеет право получить их копии и как правильно оформить запрос. Звонки будут приниматься с 10 утра и до 12 дня по телефону в Вологде 57-26-89. В Вологде начался прием заявок на ежегодный конкурс «Цветущий город». До 1 сентября свои проекты по озеленению могут представить жители, общественные организации, ТСЖ, ТОСы и представители бизнеса. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях – от лучших клумб и цветущих балконов до оформления дворов, общественных пространств и фотозон. Победители определят по оригинальности идей, качеству композиций и цветовому решению. Итоги конкурса подведут в сентябре, а награждение состоится до 1 октября. В Череповце уличный кинотеатр в Милютинском парке будет работать 3 дня в неделю. Первые показы состоялись накануне в День защиты детей. По пятницам зрителям предложат познавательные программы и советское кино, а по выходным семейные фильмы и анимацию. Отдельные показы запланированы ко Дню России. Вход на все сеансы свободный. Кинопоказы проходят в рамках проекта «Лето русского севера». И в завершении выпуска. В Вологде открывается выставка микроминиатюр «Шедевры микроискусства». Экспозиция будет работать с 3 июня по 30 августа в подклете колокольни Софийского собора. Посетители смогут увидеть работы, которые различимы только под микроскопом. Их размеры достигают тысячных долей миллиметра. В экспозиции представлены более 40 миниатюр одного из 11 мастеров этого редкого направления, рекордсмена книги Гиннесса Владимира Анискина. Среди экспонатов микрокопии орденов, фигурки и даже произведения, выполненные из пыли и изображенные на рисовых зернах. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам. Департамент лесного комплекса напоминает всем волокжанам.
2: Будь осторожен в лесу с огнем.
3: Туши сигарету и ночью, и днем.
2: Одна сигарета, гектары пожара.
3: Деревья и звери
2: погибнут от жара.
0: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
5: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие и сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. Сегодня ночью в Вологодской области синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем облачная погода, кратковременные дожди и местами гроза. Атмосферное давление около нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью преимущественно без осадков, плюс 6, завтра днем кратковременные дожди и гроза, плюс 16. В Никольске ночью преимущественно без осадков, плюс 5, завтра днем кратковременный дождь, 20 градусов выше 0. В Тотьме ночью плюс 9, завтра днем плюс 18, гроза и кратковременные дожди. В Кириллове небольшой дождь и в Вытегре ночью плюс 10, завтра днем в Кириллове плюс 18, в Вытегре плюс 16. В Бабаеве ночью 9 градусов тепла, преимущественно без осадков, завтра днем плюс 20. В Череповце сегодня ночью плюс 11, завтра днем кратковременный дождь и гроза плюс 19. И в Вологде ночью без осадков, 9 градусов тепла, завтра днем плюс 19, дождь и гроза. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08. Телефон мнений ГТРК Вологда. Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. И ФСБ раскрыла масштабную схему иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные средства высокопоставленных служащих. Теперь подробнее об этих и других событиях. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожил учебное заведение намеренно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева, добавил Песков. По словам представителя Кремля, СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев продолжит отказываться от переговоров, спецоперация будет продолжаться. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент назвал удары по этим городам в Луганской Народной Республике и Херсонской области кровавыми преступлениями Киева и пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым. Он также попросил участников совещания рассказать о помощи людям.
3: Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
1: Путин поручил сделать все для поддержки пострадавших и семей погибших. По его словам, учащиеся колледжа в Старобельске должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава государства также поддержал идею властей ЛНР восстановить колледж. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях и по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны. Там это назвали ответом на теракты со стороны Киева. По данным ведомства, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Телефоны, в которые иностранные службы внедряли шпионское программное обеспечение, вручали госслужащим в качестве подарков, сообщил источник «Известий». По данным издания, программное обеспечение устанавливалось в айфоны последней модели. Напомню, сегодня утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии схемы иностранных спецслужб по установке шпионского ПО в телефоны высокопоставленных госслужащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны были использовать технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. О подробностях рассказали в Центре общественных связей ведомства.
4: ФСБ России в рамках выявления и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. Попытки сбора данных осуществляли через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах. Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО. Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека. В настоящее время осуществляется расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств.
1: Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, а также создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. В Центре общественных связей ФСБ предупредили граждан, что обсуждение секретной информации по мобильным средствам связи и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь необратимые последствия. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева за 56 минут победила румынку Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и вышла в полуфинал Ролан-Гарос. В 1-2 19-летняя россиянка встретится с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в тренировке сборной России по футболу. Напомню, нападающий не сыграл с командой Египта из-за повреждения. Ранее стало известно, что занятия пропустили вратарь Станислав Аккацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Футбольный пари НН объявил об уходе игроков, выступавших за клуб на правах аренды. Речь про Лакунли Алусигуна, Егора Смелого и Алекса Сарфа. В прошедшем сезоне волжане набрали 23 очка в РПЛ и вылетели в первую лигу напрямую. Генеральный директор футбольного «Факела» Роман Асхабадзе сообщил об уходе со своего поста по семейным обстоятельствам. Он проработал здесь почти 7 лет. Напомню, воронежская команда будущий сезон проведет в премьер-лиге. Московская хоккейная «Динамо» покинул трехкратный победитель КХЛ Антон Слепышев. Игрок и клуб решили не продлевать контракт. Он выступал здесь с мая 2024 года. За бело-голубых Слепышев провел 95 матчей и набрал 34 очка. Хоккеист уфимского «Салавата» Юлаева Григорий Панин заключил новый контракт с клубом. Новый договор рассчитан на один год. Прямо сейчас Панин рекордсмен по количеству проведенных матчей в плей-офф КХЛ среди защитников. На его счету уже 185 встреч. В Смоленске открылся центр настольного тенниса. Одновременно здесь смогут тренироваться почти 50 спортсменов. В здании оборудованы 12 игровых площадок, а также есть раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и трибуны для зрителей. А мне на этом все, не прощаюсь.
0: Погода.
1: По прогнозе на 3 июня в Сатке и Челябинске будет плюс 16, ожидаются кратковременные дожди, в Тюмени плюс 25, без осадков. В Екатеринбурге плюс 22 градуса, пройдут небольшие дожди, во Владивостоке около 24, тепла, без осадков. В Хабаровске плюс 21, в Южно-Сахалинске плюс 19, в Магадане около 12 тепла. В этих городах синоптики обещают кратковременные дожди, в Омске плюс 27 градусов и без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 11, пройдут небольшие дожди. В Красноярске плюс 26 без осадков. В Вологде и Великом Новгороде плюс 20 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди. В Кирове плюс 20 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21. Временами пройдут дожди. В Туле плюс 24 и без осадков. В Петербурге в среду местами пройдут дожди с грозами. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 23 градуса. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть вторая.
1: Дон Кихот постучал копьем в ворота гостиницы. На стук вышел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный, а посему миролюбивый. Взглянув на странного всадника в диковинном вооружении, он чуть было не расхохотался. Но грозный вид воинских доспехов Дон Кихота внушил почтение.
2: Если вашей милости, сеньор рыцарь, угодно здесь остановиться, вы найдете у нас все, что пожелаете, кроме удобной постели. Ни одной свободной кровати у нас, к сожалению, нет в гостинице.
3: Сеньор Кастельян, что бы вы мне ни предложили, я все равно останусь доволен. Как говорится, мой наряд – мои доспехи, а мой отдых – жаркий бой.
2: Ну, тогда, для вашей милости, ложем может служить твердый камень, а сном – постоянное бодрствование. Если так, то благоволите слезть с коня и будьте уверены, что найдете у меня все необходимое и сможете провести без сна не только одну ночь, но и целый год.
1: С этими словами он придержал стремя, а Дон Кихот спешился с большим трудом и усилиями, ибо целый день ничего не ел.
3: И прошу вас, позаботьтесь о моем славном боевом друге Росинанте. Это лучшее из всех животных, питающихся ячменем.
1: Взглянув на Росинанта, хозяин совсем не нашел его замечательным, как говорил Дон Кихот. Однако поостерегся высказывать свое мнение вслух. Взял лошадь под уздцы и повел в конюшню.
2: Ага, сейчас. Так, пойдем.
1: Тем временем Дон Кихот принялся снимать доспехи. В этом трудном и сложном деле ему помогали две подошедшие служанки.
4: Позвольте, сеньор, мы поможем вам снять эти железки.
3: О, прекрасные дамы, я восхищен вашим любезным вниманием,
4: да?
3: И желанием помочь усталому рыцарю снять эти великолепные доспехи.
1: Само собой разумеется, что Дон Кихот принял их за знатных дам, владелец замка. Общими усилиями им удалось снять латы, но узлы зеленых лент, которыми был завязан на шее шлем, так затянулись, что развязать их было невозможно.
4: Малинера, неси нож, сейчас мы их разрежем.
3: Да, да, да. Нет, прелестные дамы, этого не следует делать, уверяю вас.
4: Ну, не будете же вы спать в этом наряде, нет, сеньор рыцарь.
3: Я лучше промучаюсь всю ночь, но не позволю испортить моих доспехов.
1: Пока женщины стаскивали с него доспехи, Дон Кихот торжественно и с чувством декламировал стихи собственного сочинения.
3: Никогда так нежно дамы не пеклись о паладине, как пеклись о Дон Кихоте. Из своих земель прибывшим служат фрейлины ему, скакуну его графини, то есть Росинанту. Так зовут моего боевого коня, благородные сеньоры. Меня же зовут Дон Кихот Ла-Манчский.
4: Дон Кихот Ла-Манчский.
3: Правда, мне не хотелось бы открывать мое имя, пока великие подвиги не прославят его по всему миру. Но утаить его было бы невежливо по отношению к вам, мои сеньоры. Впрочем, скоро наступит время, когда доблесть моей руки покажет, как горячо я хочу вам служить.
1: В это время вернулся из конюшни хозяин.
2: Сеньор, не угодно ли вам еще чего-нибудь?
3: Спасибо, сеньор Кастельян, я бы охотно перекусил, ибо мне необходимо подкрепить свои силы.
2: Да. Но, к сожалению, сегодня пятница, и у нас нет ничего, кроме соленой рыбы.
1: Хозяин принес Дон Кихоту вареной трески и кусок хлеба, такого же черного и заплесневелого, как доспехи рыцаря. Служанки помирали со смеху, зажимая фартуками рты, смотря как Дон Кихот мучился с едой.
4: Сеньор рыцарь, держите свои железки, а то они мешают кусок просунуть ко рту.
3: Да.
2: Сейчас.
3: Да, конечно.
1: Но напиться ему было совсем невозможно. Тогда хозяин принес тростинку, и только с ее помощью Дон Кихот смог отпить немного вина. Он переносил все это с большим терпением, лишь бы только не разрезать завязок своего шлема. В это время кто-то из постояльцев двора вдруг заиграл на своей камышовой дудочке, и наш Идальго окончательно поверил, что попал в какой-то великолепный замок.
3: О, какая божественная музыка! И дворы, ну, совсем не соленые.
2: Да.
3: Свежайшие. А хлеб? Какой мастер печет у вас этот замечательный хлеб? У вас тут настоящий пир, сеньоры.
4: Да.
1: Дон Кихот был в восторге от своего первого выезда. И только одно его беспокоило. Ведь он еще не был посвящен в рыцари. Его в любой момент могли объявить самозванцем. Удрученный этими мыслями, он поспешил закончить свой скудный ужин. Встав из-за стола, он отозвал хозяина в сторону, повел его в конюшню и бросился там перед ним на колени.
3: О, доблестный рыцарь, я не встану с места, пока ваша любезность не соблаговолит исполнить мою просьбу.
2: Да вы, сеньор...
3: Дон Кихот. То, о чем я вас собираюсь просить, послужит на славу вам и на благо человеческому роду. Да? Обещайте выполнить мою просьбу. Я не встану, пока вы мне не пообещаете.
2: Ладно, сеньор. Хорошо. А что за просьба-то?
3: Я был уверен, сеньор, что по безграничному благородству вашему вы не откажетесь исполнить мою просьбу.
2: Конечно.
3: Я прошу вас как милости, чтобы завтра на рассвете вы посвятили меня в рыцари.
2: Да.
3: Всю ночь я буду бодрствовать над оружием, как это принято у тех, кого посвящают в часовне вашего замка.
2: Да.
3: А на рассвете вы свершите надо мной обряд посвящения. Тогда я получу все права странствующего рыцаря и пущусь в поиски приключений, и мое оружие будет служить делу утверждения правды и справедливости на земле. И вот таково назначение великого рыцарского ордена, которому я и принадлежу, и подвиги которого прославятся по всему миру.
1: Тут хозяин, который и раньше подозревал, что Дон Кихот рехнулся, окончательно убедился в этом.
2: Да. Вот оно как. Да. Ну, желания ваши вполне, так сказать, разумные. Судя по гордому виду и манерам, скорее всего, вы рыцарь-то и есть. Я ведь сам занимался в молодости этим почетным ремеслом. Да. В поисках приключений я шатался по всей Испании. В Севилье был, Гренаде, Кордове, Толедо, ну и многих других городах, так сказать. Ну, проказы там, ну, разные скандалы, драки. Так что я проставился по всем судам и тюрьмам Испании. Но на склоне лет я угомонился, живу спокойно в этом замке и принимаю у себя всех странствующих рыцарей. И делаю это я единственно по моей великой любви к ним.
3: Я так рассчитываю на вас, мой сеньор.
2: Конечно. Но с условием, чтобы в награду за мое доброе отношение эти рыцари делились со мной своим достоянием. Ну, к сожалению, достопочтимый Дон, у меня в замке нет часовни, где можно было бы провести ночь, бодрствуя над оружием. Но некоторые законы, о которых вы не подозреваете, разрешают провести ночь перед посвящением где угодно. Да. Завтра вы будете посвящены в рыцари. Да еще в такие, каких не видывал свет. Кстати, хотел бы вас спросить, сеньор, есть ли у Дон Кихота при себе деньги?
3: Но, мой сеньор, я прочитал изрядное количество книг, и мне неизвестен ни один случай, чтобы странствующий рыцарь возил с собой деньги. Именно поэтому у меня нет ни гроша.
2: А по-моему, сеньор Дон Кихот, вы глубоко ошибаетесь. Да, если в романах об этом не пишут, то только потому, что это ясно само собой. Мне же, сеньор рыцарь, известно из достоверных источников, между прочим, мне известно, что странствующие рыцари просто обязаны иметь при себе, на всякий случай, туго набитый кошелек.
3: Да?
2: Да, конечно. И кроме того, у него должны быть и чистые рубашки, и баночка с целебной мазью для ран.
3: Да? И баночка с мазью?
2: Конечно, но не всегда же можно рассчитывать на помощь, ну, доброго волшебника, который с каким-нибудь там карликом или там, ну, с девицами пришлет раненому склянку с чудодейственным бальзамом. Гораздо лучше полагаться на самого себя. И я вам настоятельно советую не пускаться в путь без денег и необходимых запасов.
1: Дон Кихот обещал в точности последовать его совету и тотчас же стал готовиться провести ночь перед посвящением на дворе гостиницы. Он собрал все свои доспехи и положил их на колоду, из которой поили скот, буквально рядом с колодцем. Затем вооружился копьем и щитом и стал важно прохаживаться вокруг колоды. Уже совсем стемнело, когда он начал свою прогулку. А хозяин вернулся в гостиницу и рассказал постояльцам о безумном Идальго, который бодрствует теперь над своим оружием, ожидая посвящения в рыцари. Постояльцы выбежали во двор посмотреть на чудака. Луна сияла так ярко, что всем издали было хорошо видно, как Дон Кихот мерно шагал взад и вперед.
3: Смотри, смотри, туда-сюда. Туда-сюда.
5: Нет, встал. На доспехи уставился.
3: Зачем он их выложил на колоду?
5: А если погонщики придут мулов поить? Конечно. Вероятно, все обошлось бы спокойно и мирно. Но на беду одному из погонщиков вздумалось напоить своих мулов.
1: Ничего не подозревая, он спокойно направился к колодцу.
6: Кто б ни был ты, дерзостный рыцарь, простирающий руки к доспехам самого доблестного из всех странствующих рыцарей, подумай сначала, что ты делаешь. Не прикасайся к ним, не то ты дорого заплатишь за свою дерзость.
1: Но погонщик и ухом не повел. Подойдя к колоде, он подхватил доспехи за ремни и отшвырнул их в сторону. Увидев это, Дон Кихот возвел глаза к небу.
3: О, Дульсинея, помогите мне, моя сеньора, отомстить за первую обиду, нанесенную порабощенному вами доблестному сердцу. Не лишите меня в этом первом испытании вашей милости и опоры.
1: С этими словами он отложил щит, поднял обеими руками копье и с такой силой хватил погонщика, что тот без чувств растянулся на земле. А Дон Кихот поднял доспехи, положил их на колоду и снова принялся расхаживать вокруг колодца с таким невозмутимым видом, словно ничего не случилось. Спустя некоторое время вышел второй погонщик. Ничего не зная о печальной судьбе своего товарища, он также вознамерился сбросить злосчастные доспехи с колоды. Но Дон Кихот предупредил его попытку. Ни слова не говоря, он снова поднял копье и нанес бедняге такой удар по голове, что и второй погонщик грохнулся на землю. На шум сбежались обитатели гостиницы во главе с хозяином. При виде этой толпы Дон Кихот схватил щит и обнажил меч.
3: О, царственная красота! Оплот моей души и моего сердца, несравненная Дульсинея! Наступил час, когда твое величие должно обратить взоры на плененного того рыцаря, вступающего в великую битву.
1: А обозленные товарищи раненых осыпали его градом камней. Он стоял прямой, гордый, с мечом в правой руке, а левый держал щит, которым он отбивался от камней. Но ни на шаг не отходил от колоды, где лежали его доспехи.
3: Подлые и низкие рабы! Я вас презираю! Швыряйте камни, подходите, подступайте, нападайте! Вы получите сейчас награду за вашу наглость и безумие!
1: И в этих восклицаниях Дон Кихота было столько ярости и отваги, что нападающих охватил страх. Мало-помалу они утихли и перестали бросать камни. Тогда Дон Кихот позволил убрать раненых и снова принялся охранять доспехи с прежней важностью и спокойствием. Однако эта история пришлась хозяину не по вкусу, и он решил немедленно посвятить гостя в этот чертов рыцарский орден, пока не приключилась новой беды.
2: Не гневайтесь, ваша милость, на эту наглую челядь. Обещаю вам примерно наказать их за эту дерзость. А теперь не пора ли нам приступить к свершению священного обряда? Ну, я уже докладывал вам, что у меня в замке часовни нет. Однако мы смело можем обойтись и без нее. Так что все будет сделано в лучшем виде. Главное – посвящение. Удар рукой по затылку и мечом по левому плечу. А это можно проделать и среди чистого поля. Так что не будем терять драгоценного времени.
7: Да-да, я согласен. Не будем. И поторопимся,
2: да,
7: с исполнением обряда, ибо когда я буду посвящен, и если кому-нибудь опять вздумается на меня напасть, я не оставлю в замке ни одной живой души. Из уважения к вам, уважаемый владелец замка, я пощажу лишь тех, за кого вы заступитесь.
2: Да.
1: Эти слова рыцаря только усилили желание хозяина поскорее развязаться с беспокойным гостем. Человек находчивый и ловкий, он тотчас же притащил толстую книгу, в которой он записывал, сколько ячменя и соломы отпускалось погонщикам. Затем, в сопровождении двух служанок и мальчика, несшего огарок свечи, он приблизился к Дон Кихоту.
2: Благородный сеньор, прошу вас встать на колени.
4: Вот на колени.
2: Нет, не сюда,
4: сюда,
2: а вот сюда. Вот сюда.
4: Да.
2: Благодарю вас. Вот так. Хорошо. Святый Боже, дай ему, что дам не Боже, и веры дали огняны, небес перечь тому, что узнаешь на небе.

0: Белоса.
1: Я.
0: Прошу опоясать вновь обращенного рыцаря мечом.
1: С удовольствием. Пошли бог счастья, ваши милости в рыцарских делах и удачи в сражениях.
2: Как вас зовут, сеньора? Ибо я хочу знать, какой даме я обязан с той великой милостью, чтобы со временем разделить с ней почести, которые я завоюю силой своей руки.
1: Ах, сеньор рыцарь, меня зовут Толосой. Я дочь сапожника из Толедо, и я всегда готова служить вам верой и правдой.
2: Прекрасная дама, я бы попросил вас из любви ко мне именоваться отныне Доньей Толосой.
1: Я обещаю, сеньор рыцарь.
3: Затем другая дама надела ему шпоры, и с нею у него произошел такой же разговор, как и с той, что опоясала его мечом.
2: А как вас зовут, прекрасная дама?
4: Меня зовут Малинерой, и я дочь честного мельника из Антекеры.
2: А вас, прекрасная сеньора, я также попрошу прибавить к своему имени титул Доньи.
1: Ой.
2: И отныне именоваться Доньей Малинерой.
3: Когда все церемонии были закончены, Дон Кихот поспешил сесть на коня. Очень уж не терпелось ему отправиться на поиски приключений. Он оседлал Росинанта, вскочил на него и стал благодарить хозяина за посвящение в таких необыкновенных выражениях, что нет никакой возможности передать их. А хозяин, обрадованный тем, что отделался наконец-то от рыцаря, отвечал на его речи более краткими, но не менее пышными фразами и, не взяв с него ничего за ночлег,

0: Уже рассветало, когда Дон Кихот покинул гостиницу. Памятая, что ему говорил хозяин насчет денег, белья и прочего, он прежде всего решил вернуться домой, чтобы запастись всем необходимым и подыскать себе оруженосца. Поэтому сразу за воротами гостиницы он повернул Росинанта по направлению к своей деревне. Росинант, словно поняв желание своего господина, с такой охотой побежал рысцой, что, казалось, копыта его едва касались земли. Но не успел наш рыцарь проехать несколько шагов, как из чащи леса послышались жалобные крики и стоны.
1: Стой! Стой, Росинант! Благодарю небо за милость мне неспосланную. Уж, наверное, это стонет какой-нибудь несчастный, которому нужно мое заступничество.
0: И он поспешил в ту сторону, откуда раздавались стоны и крики. Едва он въехал в лес, как взору его предстала такая картина. Здоровенный крестьянин, привязав к дереву обнаженного до пояса мальчика лет 15, нещадно стегал его толстым ремнем.
2: Блять! Не зима!
3: Больше не буду, сеньор! Клянусь вам, никогда больше не буду! Честное слово, сеньор, буду смотреть за стадом в оба!
2: Недостойный рыцарь! Стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться! Я сейчас докажу вам низость вашего поступка. Вперед, Росинант!
4: Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, хозяин трактира Лев Дуров, первая служанка Наталья Шипунова, вторая служанка Ирина Пономарева. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников,

0: музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Приветствую вас, друзья. В прошлый раз, говоря о заимствованиях типа «иммерсивный», я обратила ваше внимание и на слово «виртуальный». Вот что пишет о нем доктор филологических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Галина Трофимова.
4: С некоторых пор это слово стало очень модным. Но часто его используют не совсем в том значении, которое было у него изначально. Это слово пришло к нам из английского, где virtual означает фактический, действительный. Однако в новом англо-русском словаре к этим значениям добавляется еще одно, мнимый, с пометой оптика. А выражение virtual image переводится как мнимое изображение, проще говоря, оптический обман или обман зрения.
3: Современный англо-русский словарь по вычислительной технике добавляет к значениям «фактически действительный» еще одно «возможный». Там же приводится огромное количество, две страницы словосочетаний с ним «virtual address», «virtual channel». И везде оно переводится как «виртуальный», а словосочетание, соответственно, «виртуальный адрес», «виртуальный канал». Но как понимать эти выражения и само слово «виртуальный» остается без ответа. Там же есть и словосочетание virtual reality, которое переводится как виртуальная реальность, виртуальная действительность, искусственная действительность.
4: Толковый словарь русского языка конца 20 века предлагает новое понимание и слова «виртуальный», и выражение «виртуальная действительность».
3: «Виртуальный» говорится в словаре с пометой «в информатике».
4: Логический, не имеющий физического воплощения или реализованный только в компьютере. Например, виртуальное пространство.
3: А виртуальная реальность, по мнению словаря,
4: это имитация реальной обстановки с помощью компьютерных устройств, звуком, зрительными образами, тактильными ощущениями и тому подобным.
3: Так как же нам понимать сегодня слово «виртуальный»?
4: Фиксация в словаре значения, фактически противоположного его первоначальному англоязычному варианту, говорит о том, что информатизация и компьютеризация сильно воздействуют на развитие общества. И вовсе не только в информатике мы все чаще употребляем это слово. А понятие «имитация реальности», пожалуй, наиболее точно подходит к слову «виртуальность».
3: Вот они, заимствования-то. Как хочешь, так и понимай. Принять, что ли, 300 капель эфирной валерьянки? Но не дано мне забыться сном, так что возвращаюсь к беседе с профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом Артемом Распоповым. А говорили мы о том, что собой представляет медиатекст.
5: Там могут быть и картинки, и видео, и подкасты, и рисунки, и графики. И все это работает на восприятие.
3: Если там есть подписи, хотя бы по-русски написаны?
6: Написаны, конечно, по-русски, но мы не можем зачастую сказать, какой код воздействует на человека в первую очередь. Это может быть звук, картинка, какой-то мем, скриншот вставлен в видео.
7: Скриншот от английского screenshot – фотография экрана. Это снимок экрана компьютера, смартфона или другого гаджета с дисплеем. На изображении видно то же, что отображается на экране в момент снимка.
6: Это может быть текст звучащий, текст письменный, визуальная составляющая. Мы зачастую не можем это отследить. В соцсетях есть тренды, то есть видео, которые снимаются огромным количеством людей, допустим, под одну и ту же музыку, потому что она просто стала популярна, и они совершают там какие-то очень похожие движения или очень похожий текст используется. И если видео снято в формате этого тренда, там вообще сложно сказать, что на человека в первую очередь воздействует. Факт того, что это тренд, или текст, или звук, или сложно...
5: Или картинка.
3: В данном случае тренд чем-нибудь можете заменить?
6: сложно заменить это слово, потому что она про технологию. Нас просто не поймут.
1: Молодежь.
6: Не поймут люди, которые, собственно, этот материал потребляют.
5: Я помню, это было лет 10, наверное, назад, на съезде русской словесности, по-моему, наш патриарх тоже спорил по поводу употребления слов «тренд» и «тенденция». И задавал залу вопрос, почему «тренд», когда есть слово «тенденция».
1: Тенденция тоже заимствование, но оно давнишнее, освоенное. В чем разница между трендом и тенденцией?
6: Если мы говорим про все, что за пределами социальных сетей, там слово «тренд» легко заменяет словом «тенденция». Тенденция к замене автомобилей на отечественные аналоги. Ну, что-то такое. Угу. Если мы говорим про социальные сети, там слово «тренд» словом «тенденция» сложно заменить, потому что «тенденция» — это слово, которое вбирает в себя гораздо больше.
5: С более широким смыслом.
6: Тренд в социальных сетях — это очень конкретное...
1: Направление, ну, приблизительно.
6: Даже направление не подходит, к сожалению.
1: Основной смысл слова «тренд» в вашей технологической сфере?
6: То, что стало популярным в краткосрочной перспективе,
5: ну, наверное,
6: и
5: мода.
6: Будет популярным недолго.
5: Мода.
6: Это все очень широко, и мода, и тенденция, и направление. Тренд — это то, что популярно прямо сейчас. Будет популярно завтра, еще неделю, а потом про это забудут. Вот что такое тренд.
1: Может, изначально так и было. Может, в сетях так и осталось, не знаю. Но теперь этот тренд трендит, вернее, трендит из каждого утюга. А то как же, слово короткое, пришло не из какой-то там латыни, как тенденция, а прямо-таки из английского. Так что выбирайте его, и будет вам счастье. Ну а мы все же заглянем в большой толковый словарь русского языка.
7: Тренд, от английского trend, тенденция, уклон. Книжная, преобладающая тенденция, общее направление развития чего-либо, общественного мнения, моды и тому подобного. Тренд в политике, новый тренд в зимней одежде.
1: А может, все-таки выпить валерьянки? Ну, не 300 капель, поменьше, чтобы успокоиться и начать хоть что-то понимать.
5: Я хочу сказать, что изменилась структура, композиция. Мы привыкли, что текст – это то, что написано. Оказывается, медиатекст вбирает в себя и другие форматы. И вот это тоже было интересно увидеть. Как они друг с другом взаимодействуют, что становится первым, что отодвигается на задний план. И это на материале новостном было проанализировано.
1: Понятие «медиатекст» возникло в 90-х годах 20 века в англоязычной научной литературе. Это связано со стремительным развитием средств массовой коммуникации, медиа, когда на смену традиционному печатному пришли новые разновидности текстов, связанные с кинематографом, радио, телевидением, видео, интернетом и так далее. Термин «медиатекст» ввела в широкое употребление доктор филологических наук Татьяна Добросклонская.
8: Медиатекст, с точки зрения медиалингвистики, это последовательное сочетание знаковых единиц вербального и медийного уровней. К наиболее значимым способам такого сочетания можно отнести иллюстрацию, дополнение, коннотацию, ассоциацию и контраст.
1: Ну а я все о заимствованиях. Спрашиваю, почему бы вместо «креативный» не воспользоваться русским словом?
9: Чем не подходит творческий?
6: Творческий подходит, на мой взгляд.
9: А зачем тогда креативный? Почему все стало креативное?
5: Потому что слово иноязычное.
9: Мы так не любим сами себя, не уважаем себя, что отвергаем наши собственные слова и берем обязательно заимствование им машем.
5: Играем.
9: И говорим, вот какой я модный, какой умный, какой продвинутый.
5: Это сразу же обращает внимание. Новое слово,
9: да,
5: какое-то загадка.
9: Да, компетенция, креативный.
6: Ну, я могу сказать, как сам чувствую. Помните, мы с вами затронули, что все про деньги. Слово креативное, оно же тоже про монетизацию. Ты творческий не для того, чтобы это продать. Ты хочешь творить, но ты креативный, потому что это может быть применено в твоем бизнесе, в проекте. Ты можешь это монетизировать. Вот в чем тонкая разница между творческим
9: вот,
6: и креативным.
9: Спасибо большое. Я теперь специально буду смотреть, поскольку это слово употребляется постоянно по отношению ко всему, то в части, наверное, вот этих употреблений, то, о чем вы сказали, а в части просто мода.
5: Да, наверное, мы правильно подошли к определению этого слова.
9: что еще мы забыли сказать и о чем мы забыли поговорить. Вот так. О и без о.
5: Меняется структура этого медиатекста, ведь есть вообще без заголовков.
6: Есть медиатексты без текста. Просто нам показывают видео. Это делает СМИ. Представить, что СМИ публикуют какое-то видео у себя на сайте, никак его не подписывая, не объясняя, что там происходит, довольно сложно. Но я находил несколько роликов газеты «Комсомольская правда», которые представляют собой просто видео. И там пометка. Израиль, там, не знаю, 6 октября. То есть ты из этого контекста должен сам...
5: Достроить,
6: что же там происходит и почему вообще это показывают.
9: Ну, я только недавно разобралась, что такое медиатекст. Действительно, просто текст, газетный, радио, телевизионный – это одно, а медиатекст – это другое.
3: Друзья, а что вы думаете на сей счет? Пишите мне и до встречи.
2: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
10: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
11: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
12: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
10: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
13: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
12: Это правда.
10: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
15: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
16: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
15: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
16: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
15: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
16: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
17: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
16: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
17: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
16: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
17: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
16: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
17: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
16: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
17: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
16: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного 2203 и узнавайте, как это сделать.
17: И как же это средство изобрели?
16: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукаидан и аскофилан.
17: И как же работает Пилорис?
16: Два его основных целебных вещества – фукаидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /2203 и узнайте, как это сделать.
17: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
16: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
17: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
16: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
17: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
16: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /2203 и узнать, как это сделать.
18: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
14: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
20: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
21: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
20: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
22: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
23: От безысходности.
20: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
10: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко, главное, СВО может завершиться до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы, заявляют в Кремле. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документы о наличии или отсутствии судимости. И кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования терактов в ЛНР. Президент пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберт Бровди объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошли 22 мая. Погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. 7 остаются в больницах, 5 выписаны. Что касается воскресного удара ВСУ по жилым домам в Геническе Херсонской области, то его жертвой стал 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем. Но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной. И хотя консультации по разрешению кризиса сейчас на паузе, Москва сохраняет контакты по ним с Соединенными Штатами.
3: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров, и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
1: Говоря об атаке на колледж в Старобельске, Песков подчеркнул, что он никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебные заведения намеренно, добавил он. Представитель Кремля также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Сообщение последних минут. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Об этом сообщает ведомство. Там добавили, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент. Согласно его тексту, это требование не будет распространяться на граждан Украины, приехавших в Россию до января 2028 года, в том числе через территории третьих государств. К той же категории относятся лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины. В указе поясняется, что речь идет о документе, который подтверждает отсутствие у заявителя судимости, либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых он был осужден и выдан по нормам иностранного права не ранее, чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России. Кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона, сообщили в МВД. В одном из случаев потерпевшему позвонила женщина, представившаяся сиделкой-пенсионеркой. Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы придет технический код, который нужно сверить, так как аналогичное сообщение пришло и ей. Когда гражданин продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки. Появились сообщения о взломе аккаунта на госуслугах, начались звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформить доверенности и похитить деньги. Погода столицы. Предстоящим летом ожидается теплее нормы с температурными качелями. В отдельные дни можно ждать как волн жары, так и резких похолоданий. Иногда москвичам будет казаться, что никакого потепления нет, а погоду бросает из крайности в крайность. Именно так было во второй половине мая. Сначала несколько дней сильной жары, когда было побито несколько температурных рекордов, а затем резкое снижение температуры. Но если посчитать среднее значение, то май оказался на 2 градуса теплее климатической нормы. О погоде на ближайшие дни расскажет ведущий специалист. Листы центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Столица нашей Родины сейчас за окном плюс 15 градусов. Небо хмурится без осадков. Центральная Россия сейчас находится на северо-восточной периферии антициклона. Поэтому в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Температура воздуха плюс 17-20. В среду метеоусловие существенно не изменится. Из-за облаков также неуверенно будет выглядывать солнце. Преимущественно без осадков. И в середине дня уже плюс 21-24, что соответствует климатической норме начала лета. Четверг станет на градус теплее, днем кое-где могут брызнуть небольшие дожди. Но в пятницу и субботу осадки маловероятны. После полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь. В общем, с небольшим опозданием, начиная с завтрашнего дня, июнь в метеорологическом отношении вступит в свои права.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Теннисистка Мира Андреева за 56 минут победила румынку Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. В 1-2 19-летняя россиянка встретится с победительницей матча между украинками Элиной Свитолиной и Мартой Костюк. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в тренировке сборной России по футболу. Напомню, нападающий не сыграл с командой Египта из-за повреждения. Ранее стало известно, что занятия пропустили вратарь Станислав Аккацев, защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев, а также полузащитник Артем Карпукас. Генеральный директор футбольного «Факела» Роман Асхабадзе объявил об уходе со своего поста по семейным обстоятельствам. Он проработал здесь почти 7 лет. Напомню, воронежская команда будущий сезон проведет в премьер-лиге. Футбольный пари НН покинули игроки, выступавшие за клуб на правах аренды. Речь про Алакунля Лусигуна, Егора Смелого и Алекса Сарфо. В прошедшем сезоне волжане набрали 23 очка в РПЛ и вылетели в первую лигу напрямую. Московская хоккейная «Динамо» объявила об уходе трехкратного победителя КХЛ Антона Слепышева. Игрок и клуб решили не продлевать контракт. Он выступал здесь с мая 2024 года. А за «Белоголубых» Слепышев провел 95 матчей и набрал 34 очка. Хоккеист уфимского «Салавата» Юлаева Григорий Панин заключил новый контракт с клубом. Новый договор рассчитан на 1 год. Прямо сейчас Панин рекордсмен по количеству проведенных матчей в плей-офф КХЛ среди защитников. На его счету уже 185 встреч. А мне на этом все. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16. Ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 без осадков. В Екатеринбурге плюс 22 градуса. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 24 без осадков. В Петропавловске, Камчатском и Магадане плюс 11 градусов. В этих городах пройдут небольшие дожди. В Иркутске плюс 19 без осадков. В Вологде плюс 20 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Кирове плюс 19 без осадков. В Казани и Самаре плюс 21. Пройдут небольшие дожди. В Туле и Воронеже плюс 24 градуса и без осадков. В Петербурге в среду местами пройдут дожди с грозами. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 23 градуса. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 19. Давление 749 миллиметров.
0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
6: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про Болгарию, страна народной демократии. Что, как, куда, каким путем, против кого, с кем и какая роль ей отводилась вот этому чудесному болгарскому народу в рамках организации Варшавского договора, стран социалистического лагеря и во взглядах Москвы на то, как должна развиваться эта часть суши. Помогает нам в этом разобраться главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Арутюн Улунян. Арутюн Акопович, добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Мы в наших разговорах упустили один момент, который на самом деле, на мой взгляд, важен. 56-й год – события в Венгрии. 68-й год – события в Чехословакии. А вот Болгария, вот между вот этих вот огоньков, как проскакивала?
7: Ну, во-первых, Болгария была членом сразу двух объединений. Это Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Во-первых, события в Польше 56-го года, потом события в Венгрии 56-го года. Польша просто мирно закончилась, в Венгрии не очень, и даже совсем не мирно. И события 68-го года в Чехословакии. Я вам скажу так, что в болгарском обществе, конечно же, очень внимательно следили за происходящими событиями. Я говорю об обществе. В какой-то степени те, кто выступал с требованиями и в Польше, и в Венгрии, пользовались симпатией болгар. Как и в 68-го года тоже. Реформы 68-го года, которые не состоялись в Чехословакии, реформистское крыло тоже пользовалось поддержкой в обществе. Что касается партийной номенклатуры, внешнеполитического курса и так далее, то, конечно же, София следовала полностью за Москвой. Ну и Болгария участвовала во всем. Речь идет, конечно, о чехословацких событиях. А если говорить об экономике в тот период, то, конечно, Болгария довольно серьезно зависела от экономики Советского Союза. Речь идет, во-первых, что очень было важно, кстати сказать, это относится и к другим странам Восточного блока, от советских энергоносителей, например. Уже тогда это было. От советской нефти зависело очень много, потом уже и от газа. Советский Союз с Болгарией имел особое отношение. Это был один из самых ближайших союзников. В политическом плане, в идеологическом. Ну и даже вот такой пример. Сейчас болгары начали публиковать сборники документов своей государственной безопасности, где прослеживается связь между этими двумя организациями. Она даже и называлась также в переводе с болгарского на русский как Комитет государственной безопасности. Комитет державной сигурности. Это были очень близкие союзники. На Болгарию в военно-политическом отношении делала ставка прежде всего, чтобы она сдерживала южный фланг. Ну, это речь идет о Греции, вот Турции, вот в этом районе. До подхода советских сил, разумеется. Обладала определенными силами, кстати сказать, болгарская армия. Она была достаточно хорошо оснащена. Ну, в основном это все, конечно, советское было. А в экономическом плане болгары пользовались особыми привилегиями со стороны Советского Союза. Но при этом... Они также очень большой интерес проявляли к внешнему миру.
6: Вот если Саша вспомнит, так поковыряться в памяти, значит, югославская стенка, румынские и югославские ботинки, закатки венгерские, польская одежда и польская мода. Болгария нам что давала?
7: Нам давала Болгария очень много. Участие болгар, например, в строительстве объектов на территории Советского Союза в районах Коми, Леса, и многое что делали они. И производство. Болгарские дубленки были еще.
6: Болгарские дубленки.
7: Но помимо болгарских дубленок, должен еще сказать, что были болгарские консервы. Если
6: болгарские консервы.
7: Вообще, болгарская сельхозпродукция шла в Советский Союз очень активно. Кстати сказать, это не только был перец болгарский, ну, по-болгарски чушка, а еще и электрокары. Это, извините меня, имело колоссальное значение для погрузочно-разгрузочного парка на наших судоверфях и в наших портах. И даже в аэропортах и так далее. Это большое дело. Торговля внутри Совета экономической взаимопомощи – это особая вообще статья. Сейчас очень часто говорят, кто кому больше должен. Я вам вот так могу сказать, что когда перестал существовать Советский Союз, то не Болгария была должна вам, ну, наследникам Советского Союза, сколько наследники Советского Союза должны были Болгарии.
6: вопрос, а вот в народной памяти что осталось, кроме того, что курица не птица, Болгария не за граница?
7: В народной памяти посещение Болгарии.
6: Знаменитый курорт Слънчев бряг.
7: И Златный Пясцы. Золотые пески. Так что, более того, извините меня, еще я ни в коей мере не являюсь пропагандистом этого, но виноводочная продукция поступала очень активно. Коньяки, например, из Болгарии шли. Так что я бы не стал говорить, что Болгария сюда мало посылала. Очень много. Торговля была очень активной.
6: При этом для модернизированной страны, для индустриализируемой страны, атомная энергетика...
7: Козлодуй, да.
6: Козлодуйская атомная станция.
7: Да, да.
6: При всем при этом болгарские космонавты в космосе, по интеркосмосу. Да.
7: Электроника.
6: Болгарская электроника.
7: Да.
6: То есть развитие промышленности шло...
7: Ну, в рамках того социального, политического и, как сказать, общественно-политического строя, который существовал в Болгарии, они достигли определенных результатов. Это не было совершенно отсталой какой страной. Конечно, это не было Японией того периода, который активно развивался, но это достаточно серьезные результаты были. Я бы сказал так.
6: Мы когда с вами говорили про Югославию в свое время, мы когда говорили про Албанию, то там вставал вопрос о том, что в какой-то момент население этих стран стало пользоваться возможностью свободного выезда на Запад за границу.
7: Но в Албании не особенно, конечно, а в Югославии, да.
6: А что в Болгарии с этим?
7: Ну, многие болгарские представители науки работали за рубежом. Болгарские ученые, например, вот историки, преподавали за рубежом. У них существовали очень хорошие связи с Соединенными Штатами, Великобританией, с европейскими странами. И эти связи были не просто очень активны. Выезд за рубеж был достаточно таким, свободным с точки зрения отсутствия сверхпрепятствий, как в том же Советском Союзе. Продавалась пресса зарубежная, кстати сказать, на территории Болгарии. Издания и немецкие, и Федеративная Республика Германии, и английские. Да, конечно, они подвергались остракизму в том смысле, что могли там изыматься и так далее, но это было более-менее такой, либеральный режим, что ли.
6: Позднего Брежнева у нас здесь мы помним в весьма сложном состоянии здоровья, назовем это так. Разница в возрасте Живкова и Брежнева была, по-моему, 5 лет. Один 906-го, другой 911-го года. Вот вторая половина 70-х годов, начало 80-х. Живков в Болгарии – это вот такой же, условно говоря, местный Брежнев?
7: Нет, все, конечно, не так. Он довольно активный был товарищ. Там были, конечно, свои проблемы со здоровьем, но они не были такими, как у Брежнева, это первое. А второе, не надо забывать о том, что в Болгарии, как бы это объяснить? Болгария – маленькая страна. Все друг друга знают. Обычно в таких странах говорят, что там все знакомы через два рукопожатия или через одну руку. Поэтому все происходящее в руководстве страны становилось известно. С чем боролся, кстати сказать, Энвер Ходжа, зная эту особенность балканских обществ. Он, например,
6: в Албании.
7: Албания, да, это тоже. Запретил там кофейни, в общем, поскольку там, как он и говорил, собирались люди, которые всякие слухи распространяли. Так вот, в Болгарии все друг друга знали. Все были участниками чего-то где-то как-то. Ситуация была в другом более неприятной, чем просто здоровье там Тодора Живкова. В конце 70-х, начале 80-х годов там начал нарастать кризис, экономический кризис.
6: За счет чего? Вроде бы как, поддержка Союза, есть деньги, есть развитие, есть модернизация.
7: Началась стагнация той формы экономического развития, которая была избрана в Болгарии. Ведь не надо забывать о том, что реформы, которые должны были проходить в этих странах, они были свернуты. И свернуты по одной простой причине. Тут можно говорить многое об этих причинах, но причина была главная и одна. Просто отсутствие контроля над экономическим развитием и появлением новых социальных групп со стороны болгарской компартии тоже, и вообще всех компартий в этих странах, оно создавало угрозу для режима. И поэтому, чем эффективнее экономическое было бы развитие, появление новых социальных классов и так далее и тому подобное, у людей возникало бы больше вопросов. Зачем нужны эти милые люди с партбилетами в карманах, если мы можем и без них все это сделать? Как сказать, это уже не просто идеология.
6: Это уже режим шатают.
7: Да, совершенно верно. Поэтому, когда часто говорят, что проблема заключалась в каких-то там масса причин выдвигают, начиная от идеологических, политических и так далее, главная причина была вот эта.
6: У нас была очень грустная шутка в советские годы по поводу периода начала 80-х годов, период гонки на лафетах. Имелось в виду последовательная смерть нескольких сразу руководителей страны. Страна в тяжелом состоянии, Советский Союз, стагнация экономики. В Болгарии на это дело смотрели как?
7: Болгарии на это дело смотрели очень плохо. Потому что они оценивали, они видели, что ситуация в Советском Союзе крайне, ну, впечатляющая. В негативном плане, конечно. И события, которые начали развиваться в Советском Союзе, они воспринимались вообще в Восточной Европе с большой осторожностью.
6: И это при том, что начало 80-х, это еще и Польша со своей солидарностью.
7: Об этом я уже не говорю, потому что вот как раз проблема с руководством в Советском Союзе, плюс события в Польше, плюс кризис, который начал охватывать многие страны Восточного Блока в экономическом плане, повышение роли, скажем так, недовольных слоев всем этим, это создавало, конечно, угрозу. Это была реальная угроза. А в Болгарии сложности экономические были. Они, поскольку все были интегрированы с Советским Союзом и между собой, так же, как и на Западе экономика, будучи связана одной страной с другой, так и здесь было. И это тоже порождало.
6: И советский кризис потянул за собой все остальные страны.
7: Ну, он происходил параллельно. И в какой-то степени, да, можно сказать, что советский кризис тоже повлиял там. Естественно.
6: Когда Советский Союз влезал куда-нибудь, какие-нибудь истории на африканском континенте, там периодически оказывалась поддержка. То со стороны Кубы отдельно, кто кого куда втягивал, но тем не менее, там кубинские войска присутствовали, то еще что-то. Это все обсуждалось. Вопрос Афганистана как воспринимался?
7: Хочу сразу заметить, что позиция Кубы была особой. И в Советском Союзе порой весьма негативно, хотя открыто об этом нельзя.
6: Ну, Куба нас втягивала регулярно.
7: Были свои истории. А что касается афганских событий и участия Советского Союза, был официальный уровень. Ну, конечно, поддержка со стороны руководства.
6: А в реальности?
7: В реальности, конечно, все понимали, что тут есть уже большие проблемы. Все исходили, понимаете, из чего? Из того, чем это все закончится. Потому что одно дело просто заявлять, что туда вошел ограниченный контингент и там что-то делает, а с другой стороны все понимали, сколько это стоит и чем это может закончиться. И это, конечно, очень сильно напрягало восточноевропейские страны. Сейчас открываются документы, в которых говорится, что это может иметь негативные последствия.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
6: В студии журналист Алексей Штейнбух. И главный научный сотрудник Института всеобщей истории, доктор исторических наук Арутюн Лунян. Мы сегодня заканчиваем разговор про социалистический период Болгарии. 80-е годы. Тодор Живков у власти уже скоро как 30 лет. Советский Союз за это время пережил и Хрущева, и Брежнева, и Андропова, и Черненко, и Михаил Сергеевич уже на подходе. Что происходило в это время в Болгарии, которая в общем понимала, что ситуация достаточно сложная? Итак, вот в Советском Союзе близится ветер перестройки. Скоро-скоро на центральном телевидении появится телевизионная передача «Прожектор перестройки». Болгария, которая с экономическими проблемами, Тодор Живков у власти много лет. Тоже надо что-то делать.
7: Но в руководстве Болгарии уже в начале 80-х годов, в 70-е годы это происходило даже, в начале 70-х годов, в 80-е годы это тоже продолжилось, начались изменения персонального состава. Уходили старые кадры на пенсию, ну, по понятным причинам.
6: По понятным это возраст или по понятным понятным причинам?
7: Нет, это возраст был. А потом еще внутри руководства тоже существовали такие мелкие конфликты. Замена одних персон на других в начале 70-х годов. В 80-е годы это тоже продолжилось, но никаких резких изменений не было. Не надо забывать о том, что вообще вот этот период 80-х годов, когда накануне перестройки в Советском Союзе, период перестройки уже в Советском Союзе, Болгария столкнулась еще с экономическим кризисом, но еще и с политическим, когда встал вопрос довольно серьезный этнический, когда произошли события, связанные с изменением имен болгарских мусульман и турок. Это вызвало массовую эмиграцию из Болгарии. Это конец 80-х годов. Это довольно такая болезненная история была. Она сейчас осуждена, конечно же. Попытки Болгарии устоять накануне перестройки Советского Союза и после руководства, конечно, устоять и продолжить прежний курс фактически уже предпринимались на последнем издыхании, я бы сказал так. Тодор Живков, кстати сказать, ну, в отличие от того же Чаушеску, не прибегал к каким-то массовым там репрессиям, и Болгария не находилась в столь безумном состоянии, как Румыния, с очередями там за хлебом и за молоком. Но, тем не менее, он являлся консерватором. И никаких серьезных изменений он не собирался делать.
6: Это при том, что он разрешает, ну, по сути, с молчаливого согласия образуется чуть ли не фракция технократов в коммунистической партии.
7: Ну, я бы не назвал это фракцией технократов, но это были молодые люди такие, которые должны были выполнять поручения высшего руководства в его лице. Ну, Балевского, в частности, там такая группа была старых руководителей, как сказать, было политбюро, а внутри политбюро была группа. 2-3 человека.
6: Фракция.
7: Фракция – это такое партийное, как бы сказать, сооружение организационное, а это просто вот группа. И технократы, так называемые, просто должны были выполнять определенные задачи. Я хочу сказать сразу, что тот период очень активно Болгария выходит на внешнеторговый рынок, используя свои возможности. Образуются всевозможные общества экономические по торговле. Легально, нелегально, впоследствии становилось ясно, что там многое было не совсем все чисто с этим делом, но, тем не менее, Болгария начинает выходить, потому что необходима была валюта для развития. Советский Союз уже не мог в такой форме, как раньше, осуществлять с ней обмен. Более того, Тодор Живко очень переживал после прихода Горбачева к власти, переживал по поводу того, что могут произойти подобные изменения в самой Болгарии, он лишится власти. Вообще он был очень властолюбив, ну, как и все большинство этих людей. Это относится практически ко всем. Они фактически осуществляли власть от своего имени. То есть от имени всех, но свою личную власть. Это вот такая история. И, конечно, Тодор Живков не собирался уходить никуда. То, что начало происходить впоследствии, особенно с 88 года, вот эта история с переименованиями, кризис в Болгарии, расширилось диссидентское движение, оппозиционное движение. Внутри руководства БКП, это, знаете ли, такой второй ряд, но стремящийся стать первым, там, в лице Младенова, Лилова, которые фактически считали, что нужно либерализовать, конечно, ситуацию в Болгарии и пойти по пути Советского Союза. Это была очень сложная ситуация. Я как раз вот находился в Болгарии накануне смены власти, когда Тодор Живков в конечном счете был фактически свергнут. Ничто не предвещало. Я буквально уехал за 4 дня из Болгарии тогда. Это был 89-й год. Я когда уезжал оттуда, ничто не говорило о том, что власть Тодора Живкова как-то, ну, может ослабнуть. Хотя недовольство им было. И, кстати сказать, тот момент, даже трудно себе представить, сейчас вот сколько лет прошло, но я это прекрасно помню, была эйфория от изменений в Советском Союзе.
6: Перестроечных?
7: Да.
6: Это при том, что Живков же категорически негативно воспринимал перестройку.
7: Живков, конечно, делал заявление о том, что у них апрельский пленум прошел еще в 56-м году. Ну, тут что угодно можно заявлять, но Болгарии необходимы, конечно, были изменения. Я не берусь сейчас судить, какого рода, какой глубины, но, конечно, довольно серьезный. Он был тормозом, реальным тормозом. И, конечно же, он просто считал недопустимым повторение советского опыта. И открыто он не заявлял. Но в Советском Союзе, в руководстве, это я могу сказать на все 100% точно, были крайне им недовольны. И недовольны были тем, что дело не в тупом следовании советскому примеру, а в том, что создавался блок, о чем мало говорят, блок стран, который фактически выступал, ну, против каких-то изменений в Советском Союзе. Этот блок состоял из три основные страны были. Это Румыния, Болгария и ГДР. Ну, к ним иногда присоединяют еще там некоторые страны из Дальнего Востока известные, но во всяком случае вот это были те страны, руководство этих стран очень было критично настроено в отношении Советского Союза.
6: Известно, что Брежнев несколько раз пытался уйти с своего поста. А что с Живковым происходило?
7: Ну, я хотел бы сказать о попытках уйти Брежнева с его поста. Это в основном на уровне его разговоров в узком кругу. Бумаг, где он писал бы, что прошу освободить по
6: состоянию... От занимаемой должности по состоянию здоровья. И внизу отказать.
7: Нет, этого не было. Тодор Живко, конечно же, никуда не собирался уходить. Понимаете, та власть, которая была сформирована Тодором Живком, не надо забывать о том, что она имела еще определенный такой семейный характер. Она, конечно, не удалась, но его дочь, например, была министром культуры. Играла очень большую роль. Это было начало 80-х годов. Кстати сказать, она сыграла большую роль с точки зрения приобщения Болгарии к миру. Она очень активно вела дело, но я не хочу сказать, что она заменяла собой Министерство иностранных дел, но в силу того, что она являлась дочерью руководителя страны, обладающей еще к тому же огромным

0: западными партнерами, как сейчас принято говорить, то это имело большое значение. Хотя, конечно же, он не собирался ничего менять. Так что здесь все было очень непросто. Там достаточно сложные отношения складывались и внутри Политбюро между старыми представителями этой группировки.
1: 89-й год, уход Живкова. Что произошло?
0: Ну, я не скажу, что это уход. Это практически было свержение, потому что все понимали, что ничего хорошего с ним не будет. Вообще, когда уходил Тодор Живков, в экономике, в политике, да и в социальной сфере Болгария находилась не в лучшем положении. Конечно же, последующие годы, 90-е годы, когда происходила трансформация, происходил транзит Болгарии, все вспоминали годы Тодора Живкова и рассвет. Но это многие сейчас как бы забывают то, что происходило. Кстати сказать, в Румынии есть люди, которые вспоминают времена Чаушеску. Вы знаете, есть такая фантасмагорическая какая-то картинка иллюзорная, а есть реальность. Так вот, реальность была такова, что когда будущее руководство сначала же посетило Советский Союз, Младенов посетил Советский Союз. И те люди, которые, в общем, были близки тогда к руководству, они рассказывали о том, что это, к сожалению, нигде не проходит ни в каких документах, во всяком случае, не открыто нигде болгарские документы, что после посещения Младеновым Советского Союза были основания считать, что его могли арестовать там, в Болгарии. Но получилось так, как вот некоторые рассказывают, что это как в 17 мгновениях весны, когда, как известно, генерал Вольф, когда возвращался после встречи с западными союзниками, там его ждала одна машина, а сел он в другую. Вот рассказывают, что аналогичная ситуация была с Младеновым. Не могу сказать, насколько это точно, но люди, которые это рассказывали, говорят, что Тодор Живков в это время почувствовал, что дело идет к его свержению.
1: Его освобождают от поста и генерального секретаря, и главы государства.
0: Да.
1: Дальше что с ним?
0: Ну, эта ситуация тоже была специфичной. Конечно, сразу его никто не предавал никакому суду, но изменения произошли в Политбюро. Там из Политбюро были выведены наиболее одиозные фигуры. Я не буду их называть, потому что они нашим слушателям, их фамилии ничего не скажут. Но начались изменения, которые были похожи на изменения в Советском Союзе, когда там старую гвардию, так называемую, начали заменять новыми людьми. Надо отдать должное, что эти новые люди обладали большим потенциалом. И это не были такие догматики-коммунисты. Там, в общем-то, они знали, что мир развивается по определенным законам, и лучше эти законы не менять в силу собственных убеждений, а как-то двигаться вперед. И, в принципе, болгарская коммунистическая партия уже переставала быть той партией, которую возглавлял Тодор Живков. Это впоследствии она, в общем, трансформировала в болгарскую социалистическую партию. Хотя, конечно, не полностью, и наследие той болгарской компартии, оно все-таки существует. Но это был период 89-91-92 года, вот так вот. Это был период транзита, период подготовки к совершенно новой системе власти, вообще к новому государству, я бы назвал это даже так.
1: В итоге был суд?
0: Это уже потом. Был суд не только над ним, был суд над многими, была иллюстрация. В Болгарии, например, существует даже организация, официальная государственная организация по раскрытию документов государственной безопасности и разведывательного управления Болгарской народной армии о принадлежности граждан к этим организациям. И есть списки этих людей, они даже доступны, кто когда кого вербовал, какие были псевдонимы, что кто делал, какое управление даже госбезопасности вербовало. Среди тех, фамилии которых там указано, там довольно большое количество представителей интеллигенции. В общем, это довольно такая непростая ситуация была, процесс люстрации. Но людей, конечно, не выгоняли, не расстреливали. Но, в общем, вот так рассказывали о них, назовем это так.
1: Ну что ж, вот так выглядел период социалистического развития Болгарии, страна народной демократии. Какой путь она прошла и как все это происходило? Безусловно, тема очень долгих разговоров. Но какие-то ключевые точки и реперные точки нам удалось рассмотреть, и нам удалось на них остановиться. Помогал нам в этом разобраться доктор исторических наук, главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, член редакционного совета журнала «Исторический вестник» Арутюн Улунян. Арутюн Акопович, спасибо.
0: Спасибо вам.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. Будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.

0: Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Таиров. Название программы вы только что слышали. А следовательно, напротив меня эксперт, специалист, настоящий психотерапевт, более того, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Это Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Которая, помимо всего прочего, кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и президентской академии. Наталья Леонидовна, сегодня попросим рассказать нам о трудностях сепарации. Как научиться жить самостоятельно? Взрослым ли, юным ли? В первую очередь, конечно же, людям, которые становятся на ноги. Как всегда, специалисту слово Наталья Леонидовна Минаева. Пожалуйста.
1: Дмитрий, вопрос очень интересный, но я его вижу несколько с другой стороны. Я вижу его со стороны родителей. Потому что те запросы, которые я получаю как консультирующий психолог, как правило, исходят от молодых ребят, людей, которые решили жить отдельно, и чаще всего они не говорят о том, что они испытывают трудности. Да, они испытывают трудности финансового толка, может быть, да, не так просто, отсоединившись финансово от родителей, понимать вообще, как управлять бюджетом там и так далее. Но чаще всего я слышу, наверное, неожиданно будет для многих слушателей, жалобы на родителей, которые этот процесс сепарации ему препятствуют. Проблема, как мне кажется, она не в том, что вот как молодежи жить отдельно научиться, да, а как родителям научиться отпускать уже своих повзрослевших детей. Молодые ребята, которые принимают такое решение, как правило, они понимают, они осознанно к этому подходят. Ну, я не беру совсем подростков, да, у подростков тоже бывает, там 15-16 лет, буду жить отдельно, понимаем, что это, ну, иллюзия, ребенок не работает еще и так далее. Но если мы берем уже повзрослевших детей, 18, 19, 20 лет совершеннолетних детей, как правило, они принимают это решение осознанно, и даже если они столкнутся с какими-то сложностями, они столкнутся, мы знаем, что они столкнутся, это будет их путь. Это будет их опыт, это будет их взросление. И молодой ум, он более гибкий, на мой взгляд, чем ум человека уже, скажем так, зрелого и опытного. У молодого ума еще пока нет множества ограничений. И, на мой взгляд, это больше про тревоги родителей. А как он там будет жить? А он будет кушать или она? Да? И так далее. Эти тревоги, это понятно, да, тревоги родителей понятно. Но мне кажется, что это скорее про родительскую сепарацию от детей. Уж извините меня, сколько неожиданный.
0: Ну, скорее всего, как раз ожиданный. Конечно же, это не возражение, а всего лишь навсего замечание. Такое попутное. Родители, как вы говорите, молодежь более гибкая, да, вы правы. Но у родителей больше опыта. Своих детей они знают лучше, чем дети в свои 20 лет. Они знают, какую яму в первую очередь, да, где он споткнется на правую или на левую, или она ногу, да, и в какую стенку упрется лбом. Вот с этим что делать? Действительно, когда уже совсем на сетке, да, совсем как курицы не выпускают прямо из-под крыла, это одно. Другое дело, когда родители видят, что они еще не готовы.
1: Во-первых, родителям важно подумать над тем, а что будет признаком этой готовности. Вот задать себе вопрос. А когда я пойму, что мой ребенок готов вот к этой сепарации? Это очень интересно.
0: Когда он шнурки завязывает на улице. Вы будете смеяться, но 20-летние до сих пор шнурки завязывать
1: да,
0: не умеют.
1: Да,
0: многие.
1: Конечно, конечно. Вот эти критерии записать себе куда-нибудь и посмотреть. Угу. Возможно, я разочарую, наверное, многих родителей сейчас. Родители, увидев этот список, поймут, что их ребенок никогда не будет готов к сепарации.
0: Вот как.
1: Потому что он чего-то не умеет, да. Но навыки, любые навыки, будь то завязывание шнурков или пожарить себе яичницу, или, я не знаю, вынести мусор, это навык. Любой навык можно сформировать. Это во-первых. Во-вторых, что касается опыта. Это опыт родителей, это их личный жизненный опыт. Мы не можем этот опыт перекладывать на жизнь детей, потому что жизнь сейчас очень сильно изменилась. Сейчас больше возможностей. Ну вот, я не знаю, взять там, например, аренду жилья. Ну вот вспомните, там, лет 20 или 30 назад арендовать квартиру, ну, в общем-то, это был целый квест. Да? Не было такого количества ресурсов, которые сейчас есть, которые предлагают помощь, я не знаю, риэлторов в аренде квартиры.
0: Да, вы правы. Да,
1: да, да, это первое. То есть сейчас огромное количество сервисов есть, которые помогут ребенку сепарироваться. Это аренда жилья, готовить еду сейчас. Ну, тоже не обязательно, давайте честно уже так, да, сервисы доставки еды, ребенок с голоду не помрет, поэтому в бытовом плане, на мой взгляд, сепарация сейчас, она более цивилизованная, наверное, она более цивилизованно может пройти.
0: Хорошо, с бытом разобрались. Давайте разбираться с более важными вещами. Как то устойчивость психики? Что за друзья? Куда тянет уже? С этим как быть?
1: Я понимаю тревоги родителей, да, я понимаю хорошо и как психолог, и как родитель сама. Про мозг, вы правильно говорите, то есть сформированность психики, она зависит от возраста. И сейчас есть масса исследований, которые говорят о том, что мозг окончательно, в частности, лобные доли мозга, которые отвечают за принятие решений, они формируются по разным оценкам. Ну, сейчас говорят исследователи, где-то кто-то говорит к 21 году, а вот по последним исследованиям к 25 годам. И тут уж извините, к 25 годам мозг сформировался. Ребенка он готов принимать, с точки зрения физиологии, он готов принимать решения. Поэтому ребенок уже вряд ли будет более каким-то продвинутым. Там. Он уже сам, если он захочет, он прокачает какие-то навыки приготовления еды или, я не знаю, там уборки в квартире, например. Да?
0: А все же вот. Я говорю о другом. Я не говорю о возрасте, я не говорю о мозге, я говорю о тех, вот, что называется, пристрастиях, которые, на взгляд родителя, могут сгубить чадо. Вот такие риски, с этими рисками как быть? 25 лет это вообще обсуждать не приходится. В 25 лет вообще нечего делать в доме, на мой взгляд. Но мы говорим все-таки о 19-20, да, вот когда еще вот. В чем-то родитель может сомневаться. Тут что делать? Родительский контроль до какой степени простираться должен в этой ситуации?
1: Но ведь эти риски, они могут проявиться и когда ребенок живет с родителями. И если ребенок, не знаю, со мной согласится или нет, если ребенок хочет попробовать, он попробует, живет ли он с родителями или живет он самостоятельно. Наоборот, я бы сказала, что когда он живет самостоятельно, он понимает риски, связанные с той же игроманией, например, да, а на что он будет жить. Когда он живет с родителями, из того, что, ну, с голоду я, извините, не помру, я приду к холодильнику, там что-то поем, ребенок понимает, что помощь окажут, да. А вот когда он самостоятельно уже, тут уже вопрос, да, родители скажут, дорогой, ты принял такое решение жить отдельно. Есть разные родители, есть мамы, которые прибегут с сумкой еды, конечно, бедные, несчастные, заполнят холодильник там и так далее, да, и будут контролировать постоянно. Мне, кстати, слово контроль, я его не очень жалую, да, мне бы хотелось бы все-таки говорить не про контроль, а про поддержку, про взаимопонимание, да, что родитель обозначает, я рядом, если тебе нужна будет помощь, вот это озвучить.
0: Мне очень приятно ваша позиция, вы стоите на позиции молодости, и это действительно молодость должна быть более самостоятельной. Недаром мы сейчас часто говорим, у нас столько инфантилизма, что не знаем, что с этим делать.
1: Да.
0: Но здесь вот какая история, вы говорите, склонность к игромании, да, с родителем он знает, что родители не оставят голодным. Видите ли? Даже в тот момент, когда он будет жить отдельно, он будет знать, что родительская поддержка все равно в нужный момент придет. Вот в чем дело. Понимаете?
1: Я понимаю.
0: Тогда, наверное, опираться нужно на ту идею, что «мама, папа, отпустите меня, вы все равно будете рядом, равно как и я с вами. Давайте жить, что называется, в мире любви и согласии».
1: Да, согласна. Здесь зависит от позиции родителей. То есть, если родители сказали, что мы принимаем твое решение жить самостоятельно, ты понимаешь все риски, как бы, да, мы его уважаем, пожалуйста, живи самостоятельно, но и озвучить свою позицию, да, что если ты попадешь в какие-то передряги, в какие-то переделы, это будет твое решение. Ровно так же, как мне кажется, важна позиция родителей и последовательность
0: и
1: ее.
0: И определенного рода строгость. Совершенно вот здесь точно. Вот как-то вот замечательно, когда у родителей с детьми такой славный контакт, когда они понимают друг друга, когда родители доверяют своим детям, а дети чтят и высказанные вами мысли и идеи, они действительно свежи, новы, и это я, Дмитрий Таиров, вашу точку зрения разделяю совершенно. Возражения необходимы, понимаете, в противном случае у нас будет лекция Натальи Леонидовны Минаевой, что очень приятно, конечно, но тогда моя работа ассистента сводится на нет. Кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Леонидовна Минаева. Вместе со мной Дмитрием Таировым говорите спасибо, вы все слышали, наматывайте на все, что можно намотать, и до новых встреч. Наталье Леонидовне огромное спасибо.
1: Спасибо вам, Дмитрий.
2: Психология. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры, но мир же меняется, сейчас это все никакая уже не роскошь, это обычные средства связи и развлечения, то есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30 20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
4: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
5: Да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 3020 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 3020. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме доктор Хорошев для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам доктор Хорошев для зрения вы не встретите. сети. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама доктор Хорошев в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
4: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам доктор Хорошев.
5: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
4: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
5: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как люди, мы очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. Четверг. В 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
6: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
7: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
6: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские средства ПВО сбили за сутки почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. И Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз из Армении плодов баклажанов, картофеля и сухофруктов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Минобороны России сообщило новые подробности массированного удара по Украине высокоточным оружием. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники. Также в Киеве поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие «Файрпоинт», выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима, Старобельские и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Миссия Международного комитета Красного Креста посетила место удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен надеется на то, что международная общественность даст объективную оценку ежедневных преступлений ВСУ против мирных граждан России. Также уполномоченный по правам человека планирует встретиться с представителями Международного комитета Красного Креста, чтобы обсудить преступления ВСУ в отношении мирных граждан России.
2: Конечно, все возможные каналы наших коммуникаций. У меня планируется встреча с представителями Международного комитета Красного Креста. Я уверена, что мы вместе обсудим те события, которые произошли, обсудим наши совместные действия, которые могут последовать за этим. Ну и со всеми нашими посредством связи наших правозащитных каналов мы, безусловно, продолжаем общение, продолжаем фиксировать факты и отправлять их.
1: Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожил учебное заведение намеренно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
3: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева, добавил Песков. По словам представителя Кремля, СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев продолжит отказываться от переговоров, спецоперация будет продолжаться. Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, запрещен транзит этой продукции в страны Евразийского экономического союза. Это связано с отсутствием механизмов подтверждения поступления под карантинной продукции этими государствами. В Россельхознадзоре связали это с ликвидацией Министерства сельского хозяйства Армении. В результате реформы полномочия были возложены на Министерство экономики, и оно не справляется. Напомню, с 22 мая мая действует запрет на ввоз в Россию из Армении цветов, с 30 мая томатов, огурцов и клубники, со 2 июня вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда. Со 2 июня Россельхознадзор приостановил сертификацию живой рыбы из Армении. Израильские войска, несмотря на объявленное Дональдом Трампом прекращение огня, продолжают наносить удары по южным районам Ливана. Жертвами обстрелов стали 8 мирных жителей, сообщают ливанские СМИ. Накануне Израиль и движение Хезболла установили режим прекращения огня. Об этом президент США заявил после того, как появились сообщения, что Тегеран решил приостановить переговоры с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие с США включает в себя и Ливан, и поэтому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий. Температура воздуха в Москве завтра вернется к климатической норме июня, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, во второй половине недели погода станет неустойчивой.
4: Завтра в среду метеоусловия существенно не изменятся, но столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня плюс 20, плюс 23. Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами. По ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9-14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло, но выходные на термометрах будут уже и вовсе июльские плюс 22. 25 градусов.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это уже 10-я организация по олимпийским видам спорта, снявшая все ограничения с нашей страны. Пловец Евгений Рылов 6 июня проведет прощальный заплыв. Мероприятие состоится после торжественной церемонии открытия чемпионата России, который пройдет в Казани с 6 по 11 июня. Рылову 29 лет. Он выиграл две золотые медали на Олимпиаде в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, атлет дважды становился чемпионом мира и трижды победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде. Теннисистка Мира Андреева установила рекорд по количеству побед в женской сетке Ролан-Гаррос среди спортсменок не старше 19 лет. После 16-го успеха в четвертьфинале турнира «Большого шлема» она превзошла достижение американки Коко Гау в 15 побед. За выход в финал открытого чемпионата Франции Андреева поспорит с украинкой Мартой Костюк. Хоккейный «Амур» подписал контракт с экс-нападающим «Нефтехимика» Александром Дергачевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. В КХЛ форвард поиграл за «СКА», «Московский Спартак», «Подмосковный Витязь» и «Омский Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ сезона 23-24 он обновил личный рекорд результативности, набрав 34 очка в 66 матчах. Также стало известно, что хабаровскую команду покинул нападающий Алекс Гальчинюк. За два розыгрыша он провел тут 111 игр и набрал 68 очков при общем показателе полезности минус 21. Второй этап многодневной велогонки «Россия» пройдет 6 июня во Владимирской области. Более 150 участников заезда преодолеют трассу Владимир-Суздаль. Победители и призеры будут определяться на всех этапах и в абсолютном зачете среди мужчин и женщин. У меня на этом все. Счастливо.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 градусов без осадков. В Екатеринбурге плюс 22. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке без осадков. Днем плюс 24 градуса. В Хабаровске и Южно-Сахалинске плюс 20 градусов. В Петропавловске и Камчатском плюс 11. В этих городах пройдут небольшие дожди. В Омске плюс 27 и без осадков. В Вологде около 20 градусов тепла. Пройдут кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 14 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21 градус. Синоптики в этих городах обещают небольшие дожди. В Пензе плюс 23 без осадков. В Ярославле около 22 тепла, пройдут дожди. В Сочи плюс 25 и без осадков. В Петербурге в среду местами пройдут дожди с грозами. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 19. Давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопросы финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Время детских пластинок.
2: Здравствуйте, ребята. Я Колобок.
3: Да ты русским голосом заговорил.
4: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
4: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
5: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
5: Вот еще бы такую же книжку.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Именно так, разное время в эфире. Значит, в ближайшие два часа я и мой коллега Иван Фурсов, а я Наталья Стрепнева, как я замечательно начала, расскажем вам о тех событиях, которые наполняют наш сегодняшний день. Собственно говоря, для этого мы здесь.
10: Да, масса всего у нас интересного сегодня для вас подготовлено. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. И напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, либо предлагайте собственные темы для обсуждения. Если нам будет интересно, то мы обязательно их зачитаем. Ну и также мы хотим напомнить, что вы можете нас не только слышать, но и видеть в мессенджере, в Макс, в Телеграме, во ВКонтакте. Выбирайте платформу по душе, где вам удобно, и наблюдайте за нашим эфиром.
9: Сегодня особенно будет полезно использовать эту опцию во втором часе, когда в середине часа, в 17:30, мы начнем разговор с нашим коллегой Иваном Волонихиным, который только что вернулся с новых территорий. И, собственно говоря, как всегда, напомню, по вторникам и пятницам мы старательно рассказываем о жизни исторических земель. И сегодня не исключение, но единственное, структуру этого разговора немножко изменим. Успеем заглянуть только в Донецкую и в Луганскую народные республики. И в Донецке ненадолго задержимся, потому что Иван Волонихин привез нам интересные материалы. Поговорим о перспективах курортного отдыха на территории Азовского моря, именно на территории этой республики.
10: Да, именно так. Но сегодня пока, к сожалению, начинаем с тревог. Отправляемся в Курскую область. Там в селе Щетлино Рыльского района вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, и, к сожалению, его водитель погиб. А сейчас поговорим с нашим корреспондентом Татьяной Плохих. Какова обстановка в регионе? Татьяна, здравствуйте.
9: Татьяна, добрый день.
11: Да, здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Наталья. Действительно, подлые удары нацистов не прекращаются. И вот буквально сообщение последнего получаса, скажем так, в результате атаки ВПЛА в Беловском районе были ранены двое мужчин. У 36-летнего также ранение, он находится в тяжелом состоянии, а второй мужчина, ему 54 года, у него также тупое осколочное ранение живота, и, конечно, им оказывается медицинская помощь. И также в Льговском районе беспилотник атаковал гражданскую машину. Пострадал 49-летний мужчина. Также все пострадавшие, как отметил Александр Хинштейн, будут госпитализированы в Курскую областную больницу. Наши врачи окажут весь необходимый уход, конечно же. И действительно, в очередной раз власти региона напоминают быть максимально бдительными, чтобы беречь себя, свое здоровье, здоровье своих близких. Ведь действительно подлые нацисты продолжают организировать и отыгрываются на простых беззащитных людях, лишний раз подчеркивая свой вот этот кровавый украинский режим. Это действительно так. И действительно страдают мирные люди. Мы видим, что удары приходятся, да, дроны буквально гоняются за...
9: Мирными гражданами, да, прям какая-то жестокая бесчеловечная игра, как будто бы ведется на расстоянии дистанционно. Это просто, просто омерзительное, конечно же, да, событие. Татьяна, скажите, пожалуйста, сейчас у нас начались летние каникулы, уже вот буквально еще чуть-чуть, и даже все экзамены будут сданы. В этом отношении какие меры предосторожности принимаются, поскольку вот даже последние события от ваших соседей из Благородчины, приходит известие об осколочных ранениях детей, и знаем мы об остаточных явлениях, да, о том, как остаются не разорвавшиеся снаряды или подброшенные элементы со взрывчаткой.
11: В Курской области вот буквально вчера, да, уже с официальным стартом летнего сезона завершили, да, проверку готовности детских лагерей к открытию. Конечно, комиссия максимально безопасна, поскольку этому вопросу безопасности максимально ответственно планируют принимать действительно в лагеря Курской области сотни детей. Вот, например, один из лагерей, это Соловушка, там до 350 детей за смену планируют принимать. И, конечно же, вопрос безопасности здесь стоит особенно важно, и вот комиссия следит за этим, то есть территорию охраняют круглосуточно, видеонаблюдение, проверили пожарную сигнализацию, систему оповещения в том числе, да, лагеря, сотрудники лагерей обучены на предмет, скажем так, всех необходимых действий в случае экстренной внештатной ситуации, конечно же, так что вот такая проверка, она уже показала, что учреждения, в принципе, готовы к летнему сезону и, самое главное, готовы обеспечить безопасные условия для отдыха детей. Это действительно очень важно. И в очередной раз власти региона подчеркивают, что необходимо следить в том числе и за оперативными каналами, да, чтобы получать эту информацию, сообщения об авиационной или ракетной опасностях, об угрозах атак БПЛА, да, других каких-то экстренную информацию. И курянам это напоминают, ведь действительно быть бдительным сейчас особенно актуально, чтобы беречь жизни себя и своих близких. Помощь людям, пострадавшим, да, действительно оказывают врачи. Хочу отметить и в том числе волонтерский лагерь «Курский рубеж». Они сейчас работают в Рыльском районе, который также в минувшие выходные подвергся атакам. Там FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом, и сейчас уже также со всеми мерами безопасности там работают волонтеры, восстанавливают, помогают людям, восстанавливают дом, да, ну, тепловой контур закрывают, и в том числе ведут подобные работы. Вот. И, конечно, такая работа сейчас в том числе необходима, но это тоже делается с упором на безопасность.
9: Спасибо большое. Спасибо. Да, держитесь. И, как всегда, вслед за вашим губернатором повторяем, ничего нет дороже жизни, поэтому, куряне, будьте бдительны и не рискуйте с собой. На связи с нами была Татьяна Плохих из Курска.
0: Большая страна, разное время.
9: Ну что ж, о вечной проблеме, да?
10: Да, которая у нас, к сожалению, из года в год в различных регионах так или иначе проявляется. И где-то хуже, где-то чуть-чуть лучше, возможно, но все равно эта проблема есть.
9: Ну, тут наши коллеги из регионального сетевого издания «Чеснок», это владимирские журналисты, опубликовали историю, которая на самом деле, собственно говоря, кричит, да, да, об ужасном положении в одном из уголков Владимирской области, поскольку в «Петушках», всем известном, да, благодаря литературным произведениям и вообще замечательном уголке, есть улица, которая практически не существует, потому что на ней нет дороги вот уже 20 лет. На связи с нами главный редактор сетевого издания «Чеснок», Ростовцев Иван. Иван Александрович, здравствуйте.
10: Добрый день.
12: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
9: 20 лет бездорожного покрытия в черте города – это норма для Петушков и для Владимирской области? Или вы сами удивились, когда к вам обратились с подобной проблемой?
10: Где стоят 150 домов?
12: Да, на самом деле эта улица, как я понимаю, одна из самых длинных, если не самая длинная в Петушках. То есть там действительно 150 домов, причем домов частных, мы понимаем, они с участками. Там люди вообще разных поколений, семьями живут. Ну, такое вообще хорошее могла бы стать старорусская улица. Но, тем не менее, конечно, дорог там практически нет. И там от нее еще идут, от этой дороги, проулки на соседние участки. И там... вообще все заросло, люди сами, вот сердечники, кладут поддоны туда, поддоны тоже тяжелые, вот, чтобы хоть как-то пройти на остановку, на вокзал, потому что многие ездят также в Москву работать, вот, поэтому там люди, конечно, бьются за вот эту дорогу, и хорошо, что все-таки Александр Иванович Бастрыкин, да, Следственный комитет отреагировали, и сейчас вот они проверят, насколько были законные действия, точнее, бездействия
9: властей, да, все эти годы.
12: Каждый год вот обещают жителям, говорят, что нет денег, но мы же понимаем, да, несмотря на то, что там почти 3 километра, ну, можно было хотя бы там предложить программу 30 на 70, можно было там...
9: Что эта программа означает сразу? Да, давайте поясним и нам, и нашим радиослушателям.
12: Ну, это программа софинансирования. У нас она существует в Владимирской области. Можно, жители могут скинуться, вот 30% собрать, скажем, ну, хотя бы на какой-то участок дороги, 70% добавят власти. То есть, в принципе, это тоже для, ну, и для городов, и для более мелких поселений, это тоже достаточно неплохое предложение, чтобы попасть в программу на ремонт гораздо раньше, чем она есть. Вот. Но такая же проблема есть совершенно и в других поселениях. Мы встречали подобные дороги и в Кольчугино, и в Судогде встречали, и вообще в других городах, поэтому... Здесь проблема у нас в Владимирской области действительно типичная, к сожалению.
10: Но здесь сразу возникает вопрос, а если скорая должна проехать к участку, то сколько же людям приходится ее ждать, просто не представляется. И уму непостижимо, как такое может быть.
9: И, наверное, не всегда эти спецслужбы могут подъехать в распутицу, в непогоду, если там просто грунтовое покрытие.
12: Жители, да, говорят, что им приходится ждать там по полтора, по два часа скорые... прямо отвечает честно, что вот у вас такие дороги, мы, конечно, к вам сразу проехать не можем. А там действительно, вот, ладно, в сухую погоду, а мы все знаем, да, сколько было снега в эту зиму, там все просто развезло, щебенка вся растащилась по бокам, и превратилась вот эта дорога просто в непроходимое месиво с лужами, ну, наверное, это не уровень 21 века, не то, о чем мечтал Венедикт Ерофеев, хотя он до Петушков так и не доехал.
9: Ну, действительно. Из вашей публикации же мы поняли, что на самом деле улица вообще как будто бы неблагоустроена, даже освещение и то там присутствует как-то локально.
12: Освещение тоже жители жалуются, да, там говорят, что фонари стоят через столб. Ну, то есть какое-то освещение, конечно, есть, а в проулках его вот совсем нет. Ну, там много детей, повторюсь, много пенсионеров, ходить им по такой дороге очень сложно. Ну, и, а тем более там кататься на велосипедах, на самокатах, да и с машины там оставишь любую подвеску. Так что жители надеются на реакцию властей и на скорейший ремонт.
9: Напомню, с нами сейчас на связи Иван Ростовцев, главный редактор сетевого издания «Чеснок», который, собственно говоря, опубликовал материал с рассказом о том, насколько нет улицы в Петушках Владимирской области. Ну, во-первых, Иван Александрович, благодарим вас за честную работу, что, собственно говоря, эта тема. И, конечно же, после того, как Бастрыкин обратил внимание, есть надежда, что дело сдвинется. Вообще, конечно, давайте вместе следить за развитием событий. Наверняка и Народный фронт мог бы пока оказать участие в этом, принять, подсказать, какие алгоритмы действия и куда нужно, собственно говоря, обращаться, поскольку действительно все на улице частные хозяйства могли бы как-то объединиться и какие-то общими усилиями добиться, чтобы дорога все-таки была у них.
10: Тем более у Народного фронта есть отдел по работе безопасные дороги, как раз таки нужно включаться в эту работу. Да,
9: этот проект тоже. Будем надеяться, что он тоже заметит, собственно говоря, состояние дорог в Петушках, да и в других уголках Владимирской области. Спасибо, Иван, всего доброго.
0: Большая страна, разное время.
10: Ну а теперь обратимся к еще одной важной и насущной теме. Это, конечно же, социальная поддержка для инвалидов-колясочников. И вот в Амурской области действует одна из таких мер. Заключается она в том, что за счет средств областного бюджета можно получить соцвыплату или вернуть часть своих затрат на приобретение мобильных подъемников и пандусов, а также на пристройку пандуса к балкону. Это сообщили Минзащиты, Минсоцзащиты региона. Ну, сейчас поговорим с экспертом. У нас на связи Гундаров Игорь Александрович, председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница». Игорь Александрович, здравствуйте.
13: Добрый день.
10: Давайте вот начнем с того, что насколько такие меры поддержки адекватны потребностям инвалидов-колясочников?
13: Ну, я вообще считаю, что любые меры поддержки – это хорошо, понимаете? Это всегда хорошо. По поводу адекватности, если говорить конкретно о пандусах, да, ну, у нас есть определенная нормативка. Нормативка достаточно серьезная. Какой должен быть пандус, уклон, поручни и так далее. И то, что государство, ну, то, что администрация в Амурской области решила как бы мобильными пандусами помочь своим инвалидам-колясочникам, ну, с одной стороны, тема очень хорошая, да, поскольку это все-таки мера поддержки, но с другой стороны, однозначно, скорее всего, все равно спуская или поднимая инвалидов-колясочников по таким пандусам, это достаточно травмоопасно. Потому что все-таки нормы придуманы не просто так. Соответственно, в любом случае это должен быть как минимум, да, два человека. Один, который страхует сзади, если мы спиной спускаем, а в основном в таких случаях спускаем спиной, да. Второй, соответственно, спереди.
9: То есть, Игорь Александрович, вы извините, ради бога, мы было обрадовались, что наконец какой-то регион основательно взялся за эту проблему, и это станет нормой жизни, потому что мы понимаем, что рядом с нами, ну, живут люди, которые в силу определенных обстоятельств вынуждены пользоваться колясками, но тем не менее мы очень мало на самом деле видим вот этих вот приспособлений в современных учреждениях, наверное, да, в новостройках, да. Но вот я живу в домах застройки 30-х, 40-х, 50-х лет. И я вам честно скажу, я очень мало вижу пандусов, тем паче каких-то устройств, которые бы помогали перемещению. Так оказывается, здесь не только недостаточность вообще этих объектов, так тут еще и схема их использования должна быть другой. И вообще должно быть другого качества, да, эти подъемники.
13: Смотрите, смотрите. Я человек как бы педантичный, да. У нас есть нормативка. Это должен быть пандус, там 5%, сейчас 5%, да, но это в идеале. Соответственно, если у нас крылечко метр, да, 20 метров должен быть пандус. Ну, чтобы беспрепятственно человек спокойно по нему поднимался. Плюс должны быть поручни двухуровневые там, и так далее. Это очень сложное решение, очень сложное. Вот, есть так называемое, ну, как, знаете, средство скорой помощи, да, когда нужно срочно. Да, это вот как раз вот эти мобильные пандусы, потом ступенькоходы, это куда закрепляется коляска, и человека по ступенькам там поднимают или спускают. Но это все так себе, понимаете, потому что были случаи, когда и падали, ну, при вот таких вот решениях, да. Вот, в идеале, вот идеальное, на мой взгляд, идеальное решение, да, это переселять все-таки людей с инвалидностью на инвалидных колясках. Желательно на первый этаж, по крайней мере, это моя четкая позиция, если государство, муниципалитет за свои средства переселяет инвалида-колясочника, это должен быть первый этаж. За свои деньги, пожалуйста, пожалуйста. Вот я за свои деньги купил квартиру, у меня 11 этаж. То лифт не работает, то оба бывают не работают. 25 лет уже вот скоро, да? Я тут с управляющей компанией разборки устраиваю. Вот. Два лифта отключились, мне на совещание. А не дай бог беспилотники, а не дай бог еще что-то, да? Все. Инвалиды таких, колясочники, я про колясочники говорю, инвалиды-колясочники сразу как бы оказываются в серьезной проблеме.
9: А насколько у нас вот эта практика в жизни внедрена, переселение по возможности на первые этажи и вообще в удобное жилье? Я думаю, что, кстати, не каждый лифт ведь вам еще к тому же подходит. Если это какая-нибудь там поздняя советская застройка, когда у нас там эти активно 15-этажки появлялись и так далее, где нет там грузового лифта, это, наверное, тоже ведь большая проблема?
13: Значит, ну вот у меня, например, в доме, да, два лифта. Один грузовой, но как бы не очень удобный. Если я в него заезжаю, уже в него войти никто не может, да, потому что я ни вправо, ни влево там повернуть не могу, соответственно, я занимаю весь проем. А второй лифт у меня обычный. Но у меня как бы коляска облегченная активного типа, она не очень широкая, она влезает в обычный.
9: Спасибо, Игорь Александрович. Увы, время наше истекает. Гундеров Игорь Александрович, председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», ответил на наши вопросы.
14: Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях.

0: Страна. Разное время.
1: Иван Фурсов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии Радио России. Продолжаем следить за развитием событий в стране. Но сейчас у нас вопрос, который, в принципе, касается каждую семью, особенно тех, у кого есть дети, у кого школьного возраста. Школьное питание в России. Говорят, что система будет держать курс на реформу. По крайней мере, совсем недавно состоялась пресс-конференция, которая была посвящена как раз текущему состоянию и перспективам развития системы питания учащихся в российских образовательных учреждениях. На связи с нами Татьяна Буцкая, первый заместитель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Как мы понимаем, вы инициировали этот вопрос. Ну, это каковы перспективы?
2: Да, добрый день. Ну, вопрос инициирован не на пустом месте. Мы видим, что у нас чуть ли не каждую неделю появляются новости о том, что то здесь, то там произошли разные случаи, которые касались и отравлениями, и попаданием детей в больницы. И совершенно очевидно, что тема школьного питания, она снова находится просто на острие общественной повестки, и снова поступают предложения и решения, которые, знаете, к огромному сожалению, часто бывают непроработанные, а поэтому даже вредны. О чем я сейчас говорю? О том, что только за буквально 2 последних года у нас более 50 различных инициатив поступило по работе на законодательном уровне в теме школьного питания. И они все не только к одному Министерству просвещения обращены. Если посмотреть на эти 50 плюс инициатив, это и Минпрос, и Минздрав, и Роспотребнадзор, и Минсельхоз, и Россельхознадзор. И вот, ну, то, что они часто не проработаны, это, в общем, в большинстве это просто вот идея написанная, да, а и то, что я говорю, что они могут быть вредны, если их вот так вот как бы хаотично рассматривать не системно, то, в общем, развить существующую систему быстро можно, а вот новую, правильную построить будет очень тяжело. Поэтому есть риск подмены целей реформы и полное размытие фокуса вот всех усилий, которые мы предлагаем. Поэтому нам просто необходима единая государственная политика, и, ну, соответственно, орган по ее реализации. Просто хочу еще раз напомнить, что государство – это и не повар, и не исполнитель услуг. Государство – это заинтересованный и, знаете, очень квалифицированный заказчик системы здоровья детей через их питание. Вот ради этого мы работаем.
1: Ну, действительно, к тому же деньги ведь немалые выделяются на это замечательное дело, теплое питание или там горячее питание, как оно у нас называется, в школах.
2: Уже эта сумма более 70 миллиардов рублей в год. Я думаю, что она будет только расти, потому что мы бесплатно кормим не только ребят из младшей школы, на которую, собственно говоря, вот эти федеральные деньги идут. У нас уже достаточно большие региональные бюджеты идут на бесплатное питание своих целевых категорий. Это и, разумеется, дети участников специальной военной операции. Конечно же, это дети из многодетных семей. Ну, в общем, кроме этого, у нас есть еще там ряд категорий. Семьи находятся в сложной жизненной ситуации, чьих детей мы кормим. Но, кроме этого, у нас уже появляются регионы, например, Саратовская область, где вот так в пилотном режиме детей из сельских школ начинают кормить всех бесплатно. Вот, поэтому, очевидно, вот эта сумма 70 миллиардов, она точно будет увеличиваться. Но и сейчас она уже больше.
1: Напомню, с нами Татьяна Буцкая. Татьяна Викторовна, кроме прочих регалий, должностей и обязанностей, вы еще председатель Совета матерей. И в контексте вот этой вашей

0: вашей деятельности, скажите, а по вашему мнению, как семьи, родители, мамы конкретно, могут повлиять на всю эту систему? Раз в год нас, правило, приглашают в школу попробовать, да, там какое-то пройти, ты там какие-то анкеты можешь заполнить и прочее, но по большому-то счету вроде такое создается ощущение, что это вот, ну, что дали, то за то и благодарим наши учреждения учебные.
1: Совершенно не так, и не случайно Совет матерей делает сейчас индивидуальные шпаргалки по всем мерам поддержки для семей с детьми. И слово «индивидуальные» здесь самое важное, потому что общую информацию обо всех мерах поддержки вы можете получить сейчас, в общем, везде, а так, чтобы вот понять, что конкретно для вашего ребенка, вот такого нет практически нигде. Поэтому обращайтесь в Совет матерей, мы с этим вам поможем. А также мы вам поможем объяснить, что не только раз в год вы имеете право зайти и посмотреть, чем кормят вашего ребенка. Вы это можете делать, в общем, с той периодичностью, с которой это вам необходимо. Единственное, надо обратиться в совет школы, в который входят и директоры, и учителя, и родители, и ученики, и, кстати, и врач школы тоже там входят. Там можно проговорить либо тот ритм, с которым вы хотите посещать, вернее, там тот график. Вот. И надо, знаете, что еще родителям рассказывать, почему им нельзя просто так вот прийти и там сказать, ну-ка, давайте я сейчас съем ваш суп. Потому что не должно быть лишнего супа. Все, что привозится в школу, все, что готовится, да, оно же, каждая порция, конечно, она же имеет стоимость. Поэтому вам надо на родителя, который хочет прийти и попробовать, заранее заказать.
2: Да, и после всего этого вот еще проводится инвентаризация. Это, конечно, очень много нюансов. Но при всем при этом приятно, что родители хоть какой-то контроль могут здесь возыметь. Татьяна Викторовна, спасибо вам большое. Татьяна Викторовна Буцкая была у нас на связи. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Но теперь хотим продолжить беседу, но немножко переключить ее ключ. Поговорим о том, что также и ГОСТы на рационы школьного питания планируется разработать в нашей стране, чтобы это меню было сбалансированным и учитывало все особенности здоровья ребенка. И поговорим мы об этом с Валерием Алексеевым, руководителем Бюро расследований Народного фронта. Валерий, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Давайте вот продолжим обсуждение этой инициативы, но сдвинемся в сторону мониторинга, потому что все-таки ведется же мониторинг по питанию.
0: И не только родителями, да.
2: Да, и в том числе питание же, оно направлено на то, чтобы оно было сбалансированным для девочек, и для мальчиков, вне зависимости от их веса, роста, чтобы оно было полезным для всех. И вот поделитесь, пожалуйста, каковы итоги этого мониторинга, который у вас ведется.
3: Смотрите, из того, что мы видим, к сожалению, пока ситуация не самая лучшая, потому что, да, ты можешь дать идеальные продукты, идеально сбалансировать их по белкам, жирам, углеводам, сделать, даже если ты то, что называется гуру в области социального питания, отдельное меню для детей с разными заболеваниями, особенностями режима питания. Вот. Но чаще всего, во что мы упираемся сейчас, да, это в то, что донесение питания до ребенка происходит либо не в то время, либо недостаточно времени выделяется на это. И это, к сожалению, ломает всю картину. То есть на бумаге, условно говоря, у тебя может быть, и даже в тарелке может быть идеальный завтрак, который там прям волшебен, вот, и нужен. Вот, а на практике оказывается, что дети не едят, и там при мне неоднократно такое было, как там 50-90 даже было процентов тарелок остаются полными, дети их дают такими, какими их им выдавали. Вот, в этом плане там много аспектов, но вот этот принципиальный момент.
0: То есть вы думаете, им прежде всего времени не хватает? Мне кажется, что просто дети у нас, ну, слава богу,
3: во многом это вопрос времени. Нет, честно, казалось бы, что да, там есть, наверное, более простые ответы, но вот все наши мониторинги упираются в то, что максимальное количество времени, то единицы школ, кто дает больше, прям единицы из 40 тысяч, но это 20 минут. На практике 15 минут, 10 минут, не всегда еще преподаватели вовремя отпускают. А теперь просто представьте этот процесс, да, тебе нужно дойти, да, первый-четвертый класс, организованно дойти до столовой, организованно помыть руки, организованно усесться, и, в принципе, можно уходить уже обратно. Если у тебя примерно
0: время уже истекло.
3: А школа большая, да. Вот, если примерно 15 минут, ну, у тебя есть 1-2 минуты на еду. Из-за этого есть еще и технологические процессы, да, то есть если в тот момент, когда дети зашли, еда должна уже стоять, если нет возможности ей накрыть, ну, то, что называется, живую, да, то если у тебя нет специальных марнитов, на которых еда подогревается непосредственно у их стола, тебе, ну, как производственнику, приходится это все заранее накрывать. Соответственно, если столовая на 200-300 человек, да, все, к тому моменту, когда они накроют 200-300, соответственно, первые 100 уже остынут, дети приходят, еда остывшая, как бы она была не питательна, прекрасна и волшебна, вот, но остывшую еду никто не ест, и это одна из самых главных претензий, которую мы вычленили из всего объема. И то, что у нас должно быть бесплатное горячее питание, по факту у нас основные жалобы на то, что оно бесплатное остывшее питание. А остывшее питание есть невозможно. Ну, объективно это касается и каш, и очень много видов продуктов, поэтому и это вопрос времени. Да? То есть если бы перемена, условно говоря, была там полноценным уроком, давайте возьмем прям максимум, что мы говорим, что это не просто еда, да, которую нужно закинуть, а что это часть нашей культуры, что детей надо учиться правильно есть, вот, красиво, правильные вещи и так далее, то дети приходят, садятся, им накладывают прям вживую горячее нормальное питание, они спокойно могут поесть, спокойно моют руки, спокойно едят, не пытаясь там за 5 минут смолотить тарелку каши, запить ее компотом, еще впихнуть себя в булку и там взять что-нибудь с собой, и спокойно идут обратно. И тогда этот процесс становится, ну, понятным, естественным, потому что, ну, заметьте, есть колоссальная разница. Мы взрослые, у нас обеденный перерыв по трудовому законодательству час, да, а у детей 20 минут. Ну, как такое может быть? Вот. Мы к чему стремимся?
0: Ну, тут, наверное, вот, мы упремся, знаете, вообще в расписание, поскольку дети на самом деле сейчас в школах достаточно загружены, и поэтому, когда мы еще раздвинем между уроками пространство, а напомню, что вот всегда у них есть, допустим, в первой смене завтрак, а потом обед, и у второй смены есть обед и полдник, да, предусмотрены вот перерывы на прием пищи.
2: Поэтому уже можно идти домой выбирать, кушать и не ждать,
3: да, перерыва. Здесь нужно выбирать. Мы не имеем здоровых детей на выходе из школы. Не имеем. То есть это там единицы процентов. Большинство заболеваний, ну, половина заболеваний точно, по разным данным, да, и разным оценкам, в том числе официальным, связано с вопросами питания. Мы детей исключительно в социальных учреждениях кормим с рождения до, так скажем, старшего возраста, да, примерно от 50 до 70% времени они проводят в организованных коллективах, где государство им обеспечивает так или иначе еду. И, соответственно, там говорить, что все виноваты родители, ну, это будет неправильно, потому что 70% времени дети проводят в школах и в других социальных учреждениях. Вот, да, и весь вопрос.
0: Проблема абсолютно объемная, и признательны вам за столь подробный разбор, и давайте возвращаться к этой истории, особенно, да, особенно, конечно же, летом мы отдохнем, но потом опять ведь вернемся в свои школы и детские сады. Валерий Николаев был с нами, Народный фронт, руководитель бюро расследований. Вот на таком серьезном уровне решается вопрос питания наших детей.
4: Слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская, это актер театра и кино, я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно, приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
4: «Позиция» по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
8: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
9: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
8: Но цифры действительно пугают.
9: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
8: Но почему это происходит?
9: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
8: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
9: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
8: А разве это не так?
9: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
11: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
8: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
11: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: А вот что насчет технологии производства?
11: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
8: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
11: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
12: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
7: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
15: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
4: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поручил организовать в детских лагерях смены по русскому языку и литературе. Представители Международного комитета Красного Креста посетили место удара ВСУ по общежитию в Старобельске. И дефицита фруктов в России при запрете поставок из Армении не будет, пишут РИА Новости. Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракты киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Firepoint», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного оборудования, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также, по данным Минобороны, были поражены предприятия военные промышленные комплексы в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Оно приурочено ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения Пушкина. Президент поздравил участников заседания с наступающим праздником. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики.
2: Заседание Совета мы теперь традиционно проводим в преддверии Пушкинского дня России, Дня русского языка. И прежде всего поздравляю вас с наступающим праздником. Благодарю за активную работу и прежде всего за подготовку основ государственной языковой политики Российской Федерации. Впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков наших республик и других языков народов, проживающих в России. План мероприятий по реализации основ утвержден. Прошу правительства обеспечить его финансирование и, конечно же, исполнение. Также считаю важным наделить доклад о реализации языковой политики статусом государственного. Это имеет значение. И предоставлять ежегодно.
1: Путин также заявил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Представители Международного комитета Красного Креста посетили место удара ВСУ по общежитию в Старобельске, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен выразила надежду, что международная общественность даст объективную оценку ежедневных преступлений ВСУ против мирных граждан России.
3: Я со своей стороны направила письмо Верховному комиссару ООН по правам человека, в Совет по правам человека, и мы фиксируем все факты нарушения прав наших граждан и будем пересылать их по всем каналам, чтобы доводить эту информацию до международной общественности. Я надеюсь, что сегодняшний приезд МККК именно на место трагедии, когда ему удалось увидеть, что никакой военной базы там не было, что там только находятся личные вещи детей, поговорить с родителями, которые это все подтверждают, приведет к тому, что, наконец, международная общественность даст объективную оценку страшным трагедиям, которые происходят против наших мирных граждан, к сожалению, в ежедневном формате.
1: Лантратова добавила, что планирует встретиться с представителями Международного комитета Красного Креста, чтобы обсудить преступления ВСУ в отношении мирных граждан России. Вооруженные силы России поразили за сутки места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. Наши средства ПВО за сутки сбили 10 управляемых авиабомб и почти 400 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли свыше 1200 военных на всех участках СВО. Подробнее о результатах работы группировки «Север» расскажет старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Великая Рыбица, Иволжанская, Писаревка, Пушкаревка, Спасская и Хотинь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Белый Колодец, Казачья Лопань, Липцы, Ахримовка и Шевченко Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих. Танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Дефицита фруктов в России при запрете поставок из Армении не будет, заявил РИА Новости руководитель организации розничных компаний «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда нет. У российских торговых сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, в том числе из Турции, Азербайджана и Узбекистана. Напомню, сегодня Россельхознадзор объявил, что с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. В России уже действует запрет на ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, клубники, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда. Депутаты Госдумы планируют как можно скорее принять 4 законопроекта о дополнительной защите граждан от киберпреступников. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад вступил в силу закон о комплексе мер по борьбе с мошенниками, которым в том числе установлено ограничение для банков, государственных органов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Володин привел данные МВД, согласно которым в 2025 году прекратился рост киберпреступлений. Их число уменьшилось на 12%. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный московский ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым еще на один сезон. Такую новость опубликовала пресс-служба армейцев. Вратарь выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. За 818 матчей он успел стать обладателем Кубка УЕФА и шестикратным чемпионом России. Также Акинфеев по 8 раз завоевал Кубок и Суперкубок страны. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это уже 10-я организация по олимпийским видам спорта, снявшая все ограничения с нашей страны. Пловец Евгений Рылов 6 июня проведет прощальный заплыв. Мероприятие состоится после торжественной церемонии открытия чемпионата России, которая пройдет в Казани с 6 по 11 июня. Рылову 29 лет, он выиграл 2 золотые медали на Олимпиаде в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, атлет дважды становился чемпионом мира и 3-жды победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигимунд не сумели выйти в полуфинал открытого чемпионата Франции в парном разряде. Они уступили на Ролан-Гарос дуэту бразильянки Луизы Стефани и канадки Габриэлы Добровски 4-6, 5-7. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Хоккейный «Амур» подписал контракт с бывшим нападающим «Нефтехимика» Александром Дергачевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. В КХЛ форвард поиграл за «СКА», «Московский Спартак», «Подмосковный Витязь» и «Омский Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ сезона 23-24 он обновил личный рекорд результативности, набрав 34 очка в 66 матчах. Также стало известно, что хабаровскую команду покинул нападающий Алекс Гальчинюк. За 2 розыгрыша он провел тут 111 игр и набрал 68 очков при общем показателе полезности минус 21. А у меня на этом все. До новых встреч.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25, без осадков. В Ханты-Мансийске около 22 тепла, пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке плюс 24, без осадков. В Южно-Сахалинске около 20 градусов, синоптики обещают кратковременные дожди. В Калининграде плюс 25, без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21 градус, в этих городах пройдут дожди. Во Владимире плюс 23, без осадков. В Ялте около 22 градусов и пройдут дожди. В Петербурге в среду местами дожди с грозами, ночью 8-10 тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 20 градусов, давление 749 миллиметров.
0: История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
11: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
12: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
13: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
14: Наталья Стребнева, Иван Фурсов сегодня ведут для вас программу «Разное время». И да, действительно, по вторникам и пятницам мы традиционно второй час нашей программы посвящаем регионам, которые вернулись в состав нашей страны. Это Луганск, Херсон, Запорожье и Донецк. Но сегодня мы ограничимся Луганском и Донецком, а также примерно 17:30 к нам, да не примерно, а точно, придет наш коллега, журналист Иван Волонихин и поведает о итогах своей командировки.
15: Начинаем мы с Луганска, чтобы географически быть точными и затем остаться в Донецкой Народной Республике немножко подольше, как вот уже Ваня анонсировал. У нас есть интересная тема для этого. И на связи с нами сейчас столица Луганской Республики и наш коллега Юрий Свидерский. Юра, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Юрий.
16: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Иван, здравствуйте, наши коллеги, кто обеспечивает эфир, кого не видно в наших трансляциях, здравствуйте, вся Россия. Ну и, конечно же, большой привет Ивану Волонихину, который присоединится к эфиру, как вы анонсировали, в середине часа. Представители власти Луганской Народной Республики и жители Луганска сегодня почтили память тех, кто погиб 12 лет назад. Этот день, который, по сути, принес в Луганск большую войну, большую кровь. Это, если помнят наши слушатели, зрители, это авиаудар по центру Луганска.
15: Наверное, мы попробуем перенабрать Юрия. Связь подводит, но сейчас мы справимся, надеюсь, с этой задачей все-таки. Времена у нас такие, удаленность, понятное дело, тоже играет свою роль, поэтому ждем, когда вновь дозвонимся до Луганска. Юрий Свидерский будет с нами на связи. Чуть позже мы обязательно с вами окажемся в Донецкой Народной Республике. Во-первых, рассчитываем на то, что связь не подведет, и поговорим с нашей коллегой Викторией Цыпленковой. Она тоже подготовила целый ряд событий, хотела бы бы осветить и рассказать, как живут эти дни в республике. Безусловно, что-то будет у нас связано со вчерашним праздником.
14: Да, вот нам подсказывают, что Днем защиты детей. Юрий у нас на связи. Юрий, продолжайте, пожалуйста.
16: Да, коллеги, начало лета в Луганской Народной Республике – это всегда и детский смех, и слезы, потому что накануне представители власти ЛНР и жители Луганска почтили память детей, погибших за последние 12 лет от атак ВСУ. Митинг «Реквием» состоялся в Луганском парке имени Щерса. Сенатор Российской Федерации от ЛНР Ольга Бас подчеркнула, что День защиты детей – это одновременно и радостный, и грустный праздник. Я процитирую ее. «Дети продолжают гибнуть от рук украинских нацистов, и очень жаль, что приходится с этого начинать такой хороший, солнечный, ясный день, каким был вчерашний день, 1 июня, в Луганске. Об этом нужно знать, об этом нужно помнить и чтить память тех, кто погиб». Уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенг напомнила, что с 2014 года в ЛНР от атак украинских погибли 74 ребенка и ранения получили 285 детей. Ну а затем уже, конечно, были в парках раздача мороженого и какие-то маленькие, скромненькие там концертики. Но, естественно, конечно же, у нас традиционно ничего пока не проводится большого по соображениям безопасности. Ну а сегодня ровно 12 лет со дня кровавого авиаудара по центру Луганска. 2 июня 2014 года украинская авиация нанесла удар по оживленным местам города неуправляемыми ракетами. Они упали прямо у здания бывшей уже к тому моменту областной государственной администрации и в соседнем сквере. За администрацией, напомню, находился и находится сейчас садик. Перед администрацией, перед этим зданием, которое было поражено, находится детская площадка. Ну, в общем, настолько бесчеловечное было вот это деяние, выпуск этих неуправляемых авиационных ракет по тогда ополченцам, которые взяли под свои, так сказать, в свои руки местное самоуправление и взяли облгосадминистрацию с той украинской властью, которая была поставлена майданными руководителями. Тогда 5 женщин и 3 мужчин погибли на месте 12 лет назад. А десятки луганчан получили ранения. Эта рана до сих пор кровоточит в сердце каждого жителя Луганщины. И сегодня прошел также традиционно митинг «Реквием» перед зданием, которое 12 лет назад оказалось под огнем. Но кроме этого, у нас и рутинные обстрелы продолжаются. Так, украинский беспилотник минувшей ночью атаковал пожарную машину в Лисичанске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа «Мирная долина», что характерно по названию. Да, в этот момент в пожарную автоцистерну влетел вражеский беспилотник. К счастью, спасатели не пострадали.
15: Алло. Итак, Юрий. Наверное, нам придется еще раз перенабрать. Если не получится, то просто перейдем к следующим темам. Ну, собственно говоря... Опять история каких-то игр дистанционных по поводу охоты за объектами, совершенно не связанным никакими стратегическими, да, моментами, которые вообще-то объявляются военными силами Украины. Ну вот опять-таки в Лисичанске атакуют пожарную машину. Наверное, действительно это достойное, собственно говоря, сражение. Будем надеяться, что и ответ будет незамедлительный, собственно говоря, сможем мы прекратить эту вакханалию. Следом известие о том, что педагогический колледж в Старобельске отстроят заново. Ну, опять-таки, совершенно верное решение. Мы не готовы, собственно говоря, смиряться с тем, что враг вдруг решил снести с лица земли учебное заведение и убить наших детей. Поэтому, собственно говоря, мы соберемся.
14: Даже тоже еще одно из бесчеловечных, ужасных
15: происшествий, да,
14: которое произошло на той неделе.
15: Да, и, безусловно, не только мы, но и весь мир с справедливым
14: вместе что с Юрий нами вновь наладился. С нами.
15: Да, Юра, попробуем еще буквально за пару минут рассказать о каких-то, может быть, светлых событиях, которые эти дни окрашивают.
16: Да, ну у нас два ремонта в школах. Это Академия детства в Луганске, шеф-регион город Москва делает большую реконструкцию. И Свердловская средняя школа номер 3, это здание, которому в этом году будет 90 лет. И в прошлом году там поставили, опять же, шеф-регион, это Красноярский край, детскую площадку. Ну, в общем, несмотря, вопреки, да, тому, что украинские власти выполняют заветы Порошенко, что их дети не будут учиться, будут сидеть в подвалах, учатся, слава богу, и будут учиться. Ну, а закончить, позвольте, на очень интересном анонсе и мажорной ноте. Так. Послезавтра, 4 июня, в день открытия книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, состоится концерт Академического симфонического оркестра Луганской филармонии. Выступят музыканты с композицией, которая называется «Чехов наш». Она соединит классическое музыкальное наследие с великим русским литературным словом. Выступление ведущего музыкального коллектива Луганщины на главной сцене страны подчеркнет ключевую идею фестиваля этого года – единство культурного и духовного пространства России. Поэтому, москвичи, приходите послушать, посмотреть Луганский симфонический оркестр 4 июня на Красной площади.
1: Не применем, обязательно придем, там уже вовсю идет подготовка. Вот как раз сегодня проходил мимо Красной площади. И вообще замечательный фестиваль в том году. Удалось на нем побывать. Просто прекрасное времяпрепровождение. И мы, Юрий, в том числе, если у вас будет возможность, приезжайте к нам. Также можете посмотреть на своих соотечественников.
15: Да, земляков. Спасибо. Юра, спасибо вам большое. Юрий Свидерский из Луганска был с нами на связи. Говорили о событиях в Луганской Народной Республике в последние, ближайшие к нам сейчас дни.
0: Время новой России.
14: Но сейчас будем плавно передвигаться в Донецкую Народную Республику. Пока ожидаем, что подключим связь с нашим корреспондентом Викторией Цыпленковой, которая расскажет нам в первую очередь об обстановке на линии фронта. И также хотелось бы обратить внимание, как вчера прошел День защиты детей, 1 июня, как это было в регионе. Плюс ко всему, хотим напомнить, что, уважаемые радиослушатели, можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения или предлагайте собственную тему для обсуждения. Ну и спешим напомнить, что буквально через 10 минут к нам присоединится Иван Волонихин с рассказом о курортах Донецкой Народной Республики. И вы можете нас не только слышать, но и посмотреть нашу трансляцию в мессенджере Макс, в Телеграме, либо во ВКонтакте. Но пока мы ждем...
15: Пока мы ждем, да, собственно говоря, технических возможностей поговорить с Донецком, вспомним о том, что вчера у нас был праздник День защиты детей. Конечно, по большому счету, помимо событий, которые дарит нам специальная военная операция, мы детей умеем защищать и хранить, и любить, и поэтому этот праздник, как правило, превращается, собственно говоря, в какое-то там, ну, не знаю, такое радостное, беззаботное начало лета, да, так в полном смысле слова, с улыбкой, мороженым. Но, тем не менее, события этих дней в нашей недавней истории заставляют нас иногда отдавать долг и помнить о тех, кого нет сегодня с нами. Так, военнослужащие 1-й гвардейской мотострелковой бригады «Центр» поздравили детей Донецка с Днем защиты детей, но, помимо того, они еще и посетили мемориальный комплекс «Аллея ангелов», где почтили память погибших малышей, ну и, собственно говоря, живущим ныне и сохраненным деткам были вручены, безусловно, подарки в этот день. Поэтому на Донбассе эти дни украшены не только радостью встречи с летом, но и, собственно говоря, вот такими памятными событиями, которые мы в обязательном порядке, сколько живем, столько, собственно говоря, будем проводить, потому что наша память, она и делает нас людьми.
14: Ну вот, кстати говоря, о детях, как раз-таки в Донецке прошел первый спектакль для детей, это в Мариупольском драматическом театре, он впервые открыл двери для зрителей после восстановления. Ну, поговорим сейчас уже, наконец, с Викторией Цыпленковым, нашим корреспондентом из Донецка. Виктория, здравствуйте.
15: Добрый день, Виктория.
8: Здравствуйте.
14: Да, Виктория, чем поделитесь, что нового с пятницы?
8: Если говорить о ситуации на линии фронта, так наши военнослужащие освободили Тихоновку, это село в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Благодаря освобождению этого населенного пункта выходит путь для того, чтобы была возможность сформировать уже полноценный плацдарм для наступления на Краматорск. Это уже крупный город, поэтому еще несколько сел уже можно будет заходить в сам Краматорск. Если говорить о праздниках, да, вчера прошел День защиты детей.
14: Да.
8: В Донецкой Народной Республике отметили достаточно ярко, например, в Центральном парке имени Щербакова в городе Донецка прошла увлекательная программа «Праздник детства». Здесь на мероприятии было, на самом деле, очень много деток. Я помню 2022 год, 1 июня, и хотя парк работал, детей было очень мало, сейчас ситуация была совершенно другая. Здесь и были ростовые куклы, работали аттракционы, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, в общем, все, чтобы порадовать деток. Вчера, например, мы провели этот день на детской железной дороге. Полный аншлаг был, полная посадка в детских вагонах, шарики тоже, дети остались все очень довольны. Также в Донецке открыли конный клуб имени Семена Михайловича Буденова. Здесь особенность этого конного клуба, что там будут тренироваться дети. Сейчас в этом конно-спортивном центре более 20 лошадей, и сейчас наши дети смогут профессионально и бесплатно осваивать конный спорт. Конкретно этот конно-спортивный клуб специализируется на джигитовке. Это одно из ключевых направлений, то есть исполнение разнообразных сложных упражнений на скачущей лошади. И ряд других мероприятий тоже. Военнослужащие наши поздравляли детей, например, сотрудники военной автоинспекции на улицах раздавали детям подарки, это творческие наборы, раскраски, фломастеры, наклейки и другие принадлежности для творчества. Кстати, к 1 июня подвели очень важные итоги для юных жителей Донбасса. И Новороссии федеральные заказчики и регионы шефы с 2022 года восстановили, отремонтировали, либо построили, в том числе построили 951 школу и 757 детских садов. Вот в одной из таких учебных учреждений приезжал Марат Хушнулин, это детский сад номер 76 в Мариуполе. Здесь полностью был проведен капитальный ремонт, все проведены строительные работы, и дети уже могут полностью уже в этот детский сад ходить, его посещать. И также Марат Хуснулин посетил другие объекты, это также учреждение образования, это гимназия номер один в Орджоникидзевском районе, крупное учебное учреждение, может принимать в себя до 1000 учеников, и здесь уже 1 сентября школьники сядут за парты. Мариупольский строительный колледж также был отремонтирован, туда также Марат Хуснулин приехал, площадь его более 7000 квадратных метров, так что полностью также можно уже там начинать учебный процесс. В прошлый раз мы о нем детально, кстати, уже разговаривали. Другие важные новости из Мариуполя. Там распределили еще 2656 компенсационных квартир. Это, напомню, то жилье, которое выдается людям из муниципального жилищного фонда, которые ранее потеряли свои квартиры в результате боевых действий. Еще в прошлом году эту выдачу уже начали, часть квартиры и большая часть отремонтирована под ключ, и еще часть из этих квартир в активной стадии ремонта, но документы на собственников уже оформлены, и, соответственно, да, ремонт закончится, и можно будет туда заселяться. Кстати, некоторые жильцы по согласованию, они сказали, что ремонт делать, там внутреннюю отделку не надо, будут делать сами, а так, если ремонт под ключ, то это заливка пола, укладка линолеума, штукатурка стен, поклейка обоев, проводка, натяжные потолки, плитка ванной, все то, что необходимо для людей, для того, чтобы можно было зайти жили и комфортно проживать.
15: Вика, у нас буквально полминуты, но тем не менее, вот следующий ваш пункт новостной обязательно просто в двух словах. В поселке Ялта отремонтировали дорогу, ну, при поддержке Нижегородской области. Одно то, что у вас есть, собственно, Ялта, для нас это тоже,
14: да,
15: в общем,
14: да, приятно.
15: Да, удивительное
8: Азовская,
15: открытие.
8: Да, мы разделяем Ялту в ДНР, мы говорим Азовская Ялта, либо Крымская Ялта, и вот в Азовской Ялте благодаря рабочим шефу из региона полностью заменили полотно на площади более 4000 квадратных метров.
15: Не то, что в Петушках, да, в Владимирской, да, области, о чем мы говорили сегодня в первой части.
14: Пример.
15: Да, Виктория Цыпленкова была с нами на связи из Донецка.
0: Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
17: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: сейчас такое особо острое, поскольку, да, мы должны, в общем-то, его тоже с достоинством перенести. Но, тем не менее, ты вернулся как раз из Донецкой Народной Республики, и не зря мы Вику просили, Викторию Цыпленкову, только что была на связи с нами, рассказать нам про дорогу в Ялте, как она правильно подметила, Ялте-Азовская.
1: Ялте-Азовская, помимо Ялты-Азовской, есть еще и замечательный такой, ну, населенный пункт. По моему скромному разумению, это все-таки курортный поселок, но местные жители называют все-таки это селом. Хотя выглядит он действительно как хороший такой полноценный курортный поселок. Туда вот приезжаешь, окунаешься в там 70-80-е годы. Вот. Ну, действительно, еще многое предстоит сделать, но самое удивительное...
0: А называется-то он?
1: А, называется-то он Урзуф. И встретил я там одну женщину, которую представлю чуть позже, и вот что она мне рассказала.
2: Мы чистокровные греки, да. Когда Екатерина переселяла ж людей, как говорят притча, она переселяла их с Гурзуфа и букву «Г» по дороге потеряла.
3: Такая легенда.
2: Да, и получилось Урзуф. И греки почему здесь поселились? Потому что были поля. А раньше народ был трудолюбивый, и всем нужна была земля. И вот греки поселились здесь, и вот стали себе обживать местность. Но вот эта часть набережной, это вообще были раньше, как вот бабушки наши, дедушки говорят, кустарники, ну, как они говорили, паслёна, такой кустарник. А потом здесь был когда-то рыбцех свой.
3: Даже так?
2: Да. И с Керчи приезжали сюда работать, и вот они уже поселялись здесь, кто с семьей приедет, а кто женился на наших местных. И получилась улица такая. Вы с греками общаетесь.
3: Надо будет греческий учить.
2: Да.
3: Тем более стоим под грецким орехом.
2: Да, да.
1: Это в эфире у нас была гречанка, зовут ее... Очень у нее греческое имя и фамилия Светлана Алексеева.
0: Угу. Фатиния тогда должна ее назвать. Это одно из немногих имен, которые я знаю, как на греческом произносится.
1: А супруг ее, Спиридон Георгиевич, тоже уроженец Урзуфа. И, конечно, тоже грек, который с гордостью рассказал мне о своей малой родине.
4: Начинается заезд с 1 июня. Вот дети заканчивали школу, студенты заканчивали учебу. Ну, так, до сентября, до 15-го, до 20-го. Ну, по-разному, как погода. Если погода жаркая, чтобы люди приехали, 2-3 дня побыли и уехали. В сентябре месяце люди уже нет такого наплыва. Море чистое, прекрасное, купаться можно всю дорогу. Ну, они в основном, наши отдыхающие, они так, в 9 пошли, в 11 пришли, все, они больше не идут. Потом на вечер в 4 пошли, в 6 пришли. В 6, полседьмого у них начинается у всех, все возвращаются домой. Все потом собираются на кафе, на карусели, на качели.
3: Шашлыки.
4: Да, пойти пройтись, шашлыки, прекрасный отдых. Человек приехал отдыхать, человек приехал показать детям карусели, показать детям море, чтобы ребенок оздоровился. Ребенок оздоровится, значит, год будет удачный для родителей. Даже для любого ребенка Азовское море для легких очень прекрасное. Потому что мы закрытыми двумя косами. У нас коса закрывает Бердянская и коса закрывает Белосарайская. Мы получаемся как в заливе. И вот у нас нету здесь такой волны, такого всего.
3: То есть комфортно?
4: Комфортно, удобно.
3: Целительная такая сила воздуха здесь, да?
4: Все раны, если есть ранки, если есть что-то, заживает. Море заживляет все.
3: А рыба здесь есть?
4: Есть, конечно.
3: Какая?
4: Камбала, пеленгас, тарань, карась, осетрина. Все есть потихоньку, Господь Бог дает, все есть. Бычок, сам основной бычок, и то сейчас он, как у нас, как на вес золота, стал как осетрина.
3: Почему?
4: Да, потому что его все вытралили, Украина его вытралила все. Им некуда было тралить, они тралили только здесь. Вытравили все, даже вот такой маленький, они выкатывали его всего. Ну, сейчас, дай бог, я думаю, все это восстановится. Я думаю, что рыба разведется. Дельфины приходят. Вот можно посмотреть дельфинов иногда. Видно, как они метров 100 от берега, они охотятся за рыбой.
3: А здесь не глубокая, да, море?
4: Не, ну, есть же разное. Ну, с берега у нас прекрасно можно зайти. Детям перешел по пояс, потом чуть выше. Ну, потом уже, если дальше туда заходишь, уже там есть глубоко, есть потом мелко опять перекаты. Ну, все у нас хорошо. Я думаю, что даже будет лучше, чем было.
0: Хороший собеседник, прям веришь ему и сразу туда хочется. Да еще Иван нам привез целый сом фотографий. Вот его фоторепортаж как раз сейчас доступен в нашей видеотрансляции.
1: Видите, какой прекрасный песчаный, беленький песочек. Действительно, народу берег. Пока еще немного. Море прогревается, но тем не менее многие же приезжают и вне сезона. А сейчас-то вот он уже как раз начинается. И вот я как раз разговорился с двумя подругами, которые приехали туда отдыхать аж из Краснодара. Красноярска, Валентина и Вера.
3: Как настроение вообще?
5: Здесь хорошо, здесь очень хорошее место, город хороший.

0: хороший. Все класс, все здорово. Надеемся на то, что будет мир. Обязательно будет мир.
1: И очень скоро. Надеемся, что очень скоро решится вопрос о мире и безопасности.
0: У населения оно как бы настроение хорошее, когда начинается море, сезон. Смотрим, так как бы и цены не пугают. Девчонки рожают, дома покупаются, Россия приезжает. В прошлом году я из Москвы видела девчонок, и Воронеж, и Курская, и Белгород.
2: Море чистое здесь, да?
0: Курзов шикарное, море очень чистое.
1: Вы смотрите, только начинается сезон, вот представьте себе, второй день, а люди уже приезжают. Все чистенько, все убрано, все побелено, везде уже зелень. Прямо идешь и наслаждаешься, потому что просто очень хорошо.
2: А вот почему чистенько-то? Не просто потому, что там местные власти проявляют большое рвение, но и сами жители принимают в этом очень непосредственное участие, о чем и рассказал как раз Спиридон Георгиевич.
3: Пошли, убрали весь пляж. Убрали аж до гирла туда. Ну, весь пляж центральный почти, что, который есть, где можно людям купаться, осталось где купаться.
2: То есть у вас как субботник был такой, да?
3: Ну, глава села организовал, и мы пошли все, желающие, кто хочет убрать, фермеры отдали трактора. И вот мы грузили мусор, собирали, выгребали и вывозили все.
2: Какие вы молодцы сами, но идти
3: ну,
2: порядок.
3: Ну, а как люди приедут? Мы всю жизнь так и делали. Люди же приедут отдыхать, люди же хотят приехать, когда чисто. И будешь интересно чисто идти, правильно? Им уж не интересно идти в грязь. Я лично такого мнения сам. Я сам еду отдыхать, я выбираю, где чисто, где красиво, где удобно, где мне удобно.
2: Что ж, вы куда-то еще ездите отдыхать?
3: Конечно.
2: Не у себя
3: так.
2: Здесь?
4: Нам некогда отдыхать.
3: Нам некогда отдыхать здесь. Знаете, как мне сказал доктор? Он говорит, тебе уже йод не нужен, тебе нужен лес. И я теперь езжу в лес. Раньше ездил в Светогорск всю дорогу, а теперь езжу по России.
2: По России это Байкал, Адыгея. Ну, когда сезон заканчивается, да. Когда уже есть возможность самим немножко, так сказать, встряхнуться, отдохнуть. Ну, а местная это молодежь, как раз девушки, с которыми я разговаривал, они как раз сейчас закончили сдавать экзамены и, конечно, тоже ждут возможности подзаработать за летний период.
5: Конечно, поеду. Да. Это же сезон, на нем надо зарабатывать.
2: А что с развлекательной программой здесь вообще?
6: Ой, тут вообще все шикарно.
5: Днем на море там разные
7: водные аттракционы. Катера, гидроциклы, бананы, шайбы. Да, вечером это лунопарк, вот эти вот все развлекаловки. Да, ну, в принципе, отдых хороший.
2: То есть получается, что с каждым годом больше приезжает людей, да?
7: Да, да. В этом году вот намного больше будет, думаем так.
2: Заранее бронирует кто-то?
7: Конечно.
2: Кто-то
7: да.
2: Да?
7: Сейчас
5: да, бронирует. На пляже это почти все это приезжие, местных очень мало. Много кто сдает, можно, ну, смотря на какую сумму и где вы хотите проживать. Если здесь на набережной, прям на спуске, то надо уже бронировать. Ну, вот прям здесь, 6 тысяч стоит номер. Ну, это люкс, там бассейн у них есть, столовая на территории, 6 тысяч. А дальше там 4-3 тысячи. Если эконом, там и за 1000 можно жить.
2: За 1000, да?
7: Да. Ну, чем дальше от берега, тем дешевле, понятное дело. Ну, на любую сумму можно отдохнуть спокойно.
8: Ну, а ты, Вань, сам-то успел искупаться?
2: Нет, еще было холодновато. Я не рискнул, честно говоря.
9: А вообще, вот, собственно говоря, уже начало сезона, ведь еще лето как такового календарного-то не наступало. Там просто прогревается все быстрее?
2: Конечно, очень мелкое побережье, да, то есть поэтому это всегда было место, где отдыхали дети, где вот действительно куда хорошо ребенка вывести с астмой, с какими-то легочными заболеваниями, да, то есть для общего укрепления, ну, потому что просто даже подышать воздухом, насытить себя вот всем и кислородом, и йодом, и всем, чем только можно, и поплавать для развития мускулатуры, для того, чтобы избежать проблем с позвоночником, это огромный оздоровительный эффект. Ну и давайте мы вернемся к Светлане Алексеевой, которая меня как раз и провела по своему участку и рассказала, как там можно разместиться для того, чтобы можно было и сэкономить тоже.
9: К Фатине.
10: 31 год назад построились, вот 31 год мы живем на этой земле.
2: Ну, у вас, я смотрю, так все оккультурено, такая плиточка,
10: да вот,
2: все
10: я
2: так
10: вам говорю,
2: красиво.
10: Что, вот номера, можете зайти посмотреть. Как бы я не говорю, что они люкс, а я всегда говорю, номер с удобством.
2: Так.
10: Проходите.
2: Мебель такая хорошая, диванчик, кровать, санузел, очень все прилично. И бойлер, да, то есть
10: да, это горячая вода.
2: Вода.
10: Сюда, да? Вот здесь мини-кухонка, вот холодильничек, вот
2: посуда.
10: Посуда, тут. Все У каждого свой столик. Выход к морю у нас прямо через двор.
2: Да вы что?
10: Да. У нас с видом на море мангальная зона. Там у нас фазаны. Там у нас декоративные курочки.
2: Я так понимаю, что в зависимости от сезона и разная цена, да?
10: Ну да.
2: Вот от скольких до скольких вот этот вот номер скромный ваш?
10: Ну вот этот скромный номер. Вне сезон 2000 может быть. Угу. В сезон там 3-4. Все зависит от количества людей. Будет два человека, я ж не буду говорить, там 4-5 тысяч. Все зависит от количества людей.
2: И лет знакомства.
10: Да, да. Это очень много. Вы знаете, бывают люди приезжают и думаешь, скорее бы они уехали. А бывают люди, которые уезжают, и ты их провожаешь со слезами на глазах.
2: Ну вот, действительно складываются такие очень тесные взаимосвязи между людьми, которые живут этим, да, и, соответственно, кто приезжает к ним годами, да. Но, к сожалению, есть, конечно, и проблемы, которые не решены еще с давних, еще советских времен, еще со времен, когда Урзуф был украинским, о чем рассказал как раз Спиридон Георгиевич, с электричеством никак не могут нормальное электроснабжение наладить для того, чтобы обеспечивать поселок нормально. Вот, ну, надеемся, что все-таки местные власти подключатся к решению этих проблем, потому что, действительно, ну, когда жара 45, там, 40-45 градусов на солнце, да, без кондиционера, ну, вообще просто никак. Ну, будем надеяться, что, действительно, те планы, которые сейчас в отношении Урзуфа существуют у правительства ДНР, у федерального центра, они воплотятся. Давайте-ка мы послушаем сейчас Павла Калинова, начальника управления градостроительного развития Единого института пространственного развития.
6: Все объекты будут объединены в единой структурой общественно-рекреационных пространств. В рамках проекта предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов, общественных зданий, социальных и иных объектов. Реализация проектных предложений позволит создать оптимальные условия для развития туризма, повысит инвестиционную привлекательность территории и станет важным фактором устойчивого социально-экономического развития не только Мангушского муниципального округа, но и Донецкой Народной Республики в целом.
2: Ну вот за этими строчками, скажем так, чиновничьего отчета, что скрывается? Будут возведены новые объекты. Во-первых, детская база появится. Появится большой отель, рассчитанный, ну, скажем так, на отдых с уклоном в лечение. А будет еще отдельное санаторное объединение. Да? Будут развиваться и частные, да, вот эти вот домики, которые уже примут, ну, такой вид более цивилизованный. Соответственно, будут решаться вопросы и с инфраструктурой, и надеемся, что в относительно недалеком будущем это станет одним из любимых мест отдыха россиян, которые в некоторых регионах, к сожалению, по несколько месяцев пребывают в состоянии зимы, и хочется отдохнуть на солнышке, на море.
9: Не будем, да, показывать на нас пальцем, но тем не менее. Ну, очень хорошие планы. Надеемся, что действительно будем свидетелями их полной реализации и сможем тоже отдыхать.
8: Иван Волонихин, наш коллега.
11: Радио России. 6-7. Радио России. Вологодская область.
12: Говорит Вологда. 17:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. 6 июня в Вологодской области пройдет акция бесплатной онкодиагностики «Онкослужба Северная звезда России». Жители региона старше 18 лет смогут пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках по месту прикрепления. В зависимости от возраста и пола пациентам предложат маммографию, УЗИ, анализ крови, обследование шейки матки и диагностику новообразований кожи. Для участия необходимо заранее записаться через регистратуру или колл-центр своей поликлиники. При себе нужно иметь паспорт или полис ОМС. Губернатор Георгий Филимонов провел в Москве рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, советником главы Чеченской Республики Адамом Делимхановым. Стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества в гуманитарной, культурной и социально-экономической сферах. Среди возможных направлений взаимодействия – проекты по сохранению исторической памяти, проведение спортивных турниров и культурных мероприятий. Также Георгий Филимонов пригласил представителей Чеченской Республики посетить Вологодскую область для знакомства с ее историко-культурным наследием. В Череповце с 1 по 7 июня временно изменилось расписание вечерних трамваев. Это маршруты номер 4 и номер 8. Как сообщили в Электротрансе, корректировки связаны с ремонтом путей на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького. Последние рейсы будут отправляться раньше обычного, как в будние, так и в выходные дни. При этом движение на части участков маршрутов сохранится по действующему графику. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок. В Кадуйском округе завершен ремонт моста на дороге Чуприно-Вершина. Как сообщила глава округа Светлана Грачева, обновлен деревянный настил переправы у деревни Горка, на состояние которого ранее поступали жалобы жителей. По словам властей, 35-метровый мост вновь безопасен для пешеходов и транспорта. Вологодские врачи спасли 9-летнего мальчика, пострадавшего в серьезном ДТП в Вашкинском округе. Ребенок был доставлен в районную больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами. Медики оперативно оказали первую помощь и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами областной детской клинической больницы. После этого мальчика экстренно перевезли в Вологду, где ему оказали необходимое лечение. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. В Череповце заменят 147 лифтов в многоквартирных домах. Всего в городе в этом году реализуется более 400 объектов благоустройства и ремонта, сообщил губернатор Георгий Филимонов. В их числе обновление общественных пространств, капитальный ремонт дорог, школы, социальных учреждений, а также развитие коммунальной инфраструктуры. Работы ведутся в рамках масштабной программы обновления городской среды. В Вологде в июне пройдут экологические акции по приему вторсырья. Они состоятся сегодня в вечернее время с 18.30 до 19.30. Пункт приема будет работать на площади Чайковского. Следующая акция состоится 9 июня. Жители смогут сдать батарейки, электронные сигареты, пластик, бумагу, стекло, упаковку, бытовые мелочи и другие виды вторсырья. Организатор отмечает, что все материалы принимаются только в чистом и сухом виде. Более 100 педагогов из Вологодской области присоединились к единой модели профориентации «Билет в будущее». Первый этап реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников 6 по 11 классы, уже завершен. Педагоги-навигаторы будут сопровождать учащихся при выборе профессии, организовывать экскурсии на предприятия. Всего в проекте примут участие около 275 школ региона. Работа со школьниками начнется в новом учебном году. В Вологодской области продолжаются мероприятия информационной кампании «Останови огонь», направленной на профилактику лесных пожаров. Специалисты лесничеств проводят для школьников экскурсии и интерактивные уроки. Ребятам показывают работу системы видеомониторинга, а также технику, используемую при тушении возгораний. Учащиеся знакомятся с правилами поведения в лесу, в пожароопасный сезон и учатся предотвращать возникновение пожаров. В Череповце завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием IT-технологий. По данным следствия, трое фигурантов, действуя по указаниям куратора, представлялись сотрудниками сотовых операторов и силовых структур и похищали деньги у пожилых граждан из разных регионов страны. Общий ущерб превысил 9 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемых, часть похищенных денег была возвращена потерпевшим, уголовное дело направлено в суд. В Вологде суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, обвиняемому в серии мошенничеств при поиске якобы потерянных вещей. По данным следствия, в течение 3 месяцев он звонил россиянам из разных регионов и представлялся нашедшим телефоны, документы и украшения, либо сотрудникам ломбарда. За возврат имущества он получал переводы от 3,5 до 15 тысяч рублей, однако обещанное не возвращал. Суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима и обязал возместить ущерб потерпевшим. В Нюксинском округе на трассе А-123 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило сегодня ночью в 3:30. На отворотке к деревне Бобровская загорелся припаркованный грузовик. Пожар на площади около 5 квадратных метров был ликвидирован. Огонь повредил кабину автомобиля и лакокрасочное покрытие. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Новостям культуры. В Вологде появился новый музыкально-туристический маршрут, посвященный композитору Валерию Гаврилину. Его разработала гид-экскурсовод Вера Шашерина. Экскурсия «Все в жизни музыка» проходит по местам, связанным с жизнью и творчеством композитора, и сопровождается звучанием его произведений. Участники узнают о детстве Гаврилина, его любви к Вологде, дружбе с Василием Беловым и истории городских зданий, связанных с его именем. Следующая прогулка состоится 4 июня. К 90-летию поэта Николая Рубцова Вологодская областная научная библиотека обновила электронную энциклопедию «Весь Рубцов». В ресурс добавили новые материалы, электронные версии 10 книг и более 150 статей о жизни и творчестве поэта. Пользователям доступны полное собрание сочинений Рубцова, редкие фотографии, нотные сборники песен на его стихи и интерактивная карта мест, связанных с его биографией. Все материалы можно бесплатно просматривать, скачивать и использовать для учебы и исследований. Подведены итоги межрегионального творческого конкурса «Моя Родина Милая», посвященного 90-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На конкурс поступило более 1000 заявок от участников из 25 регионов России. Работы были представлены в 5 номинациях, от рисунков и фотографий до видеоклипов и нейроарта. Большинство участников – жители Вологодской области. Имена победителей уже опубликованы, а церемония награждения пройдет в сентябре в рамках фестиваля «Рубцовская осень». Жители Вологодской области смогут получить консультации по вопросам предоставления материалов из государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства. Горячую линию проведет региональный Роскадастр 4 июня. Специалисты расскажут, какие документы хранятся в фонде, кто имеет право получить их копии и как правильно оформить запрос. Звонки будут приниматься с 10 утра и до 12 дня по телефону в Вологде 57-26-89. В Вологде начался прием заявок на ежегодный конкурс «Цветущий город». До 1 сентября свои проекты по озеленению могут представить жители, общественные организации, ТСЖ, ТОСы и представители бизнеса. Участники будут соревноваться в нескольких номинациях – от лучших клумб и цветущих балконов до оформления дворов, общественных пространств и фотозон. Победители определят по оригинальности идей, качеству композиций и цветовому решению. Итоги конкурса подведут в сентябре, а награждение состоится до 1 октября. В Череповце уличный кинотеатр в Милютинском парке будет работать 3 дня в неделю. Первые показы состоялись накануне в День защиты детей. По пятницам зрителям предложат познавательные программы и советское кино, а по выходным семейные фильмы и анимацию. Отдельные показы запланированы ко Дню России. Вход на все сеансы свободный, кинопоказы проходят в рамках проекта «Лето русского севера». И в завершении выпуска. В Вологде открывается выставка микроминиатюр «Шедевры микроискусства». Экспозиция будет работать с 3 июня по 30 августа в подклете колокольни Софийского собора. Посетители смогут увидеть работы, которые различимы только под микроскопом. Их размеры достигают тысячных долей миллиметра. В экспозиции представлены более 40 миниатюр одного из 11 мастеров этого редкого направления, рекордсмена книги Гиннесса Владимира Анискина. Среди экспонатов микрокопии орденов, фигурки и даже произведения, выполненные из пыли и изображенные на рисовых зернах. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
11: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам. Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
13: Будь осторожен в лесу с огнем.
14: Туши сигарету и ночью, и днем.
13: Одна сигарета – гектары пожара.
14: Деревья и звери
13: погибнут от жара.
11: На местах лесных пожаров
15: уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
16: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
17: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: Информация синоптиков. Сегодня ночью в Вологодской области синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Завтра днем облачная погода, кратковременные дожди и местами гроза. Атмосферное давление около нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью преимущественно без осадков, плюс 6, завтра днем кратковременные дожди и гроза, плюс 16. В Никольске ночью преимущественно без осадков, плюс 5, завтра днем кратковременный дождь, 20 градусов выше 0. В Тотьме ночью плюс 9, завтра днем плюс 18, гроза и кратковременные дожди. В Кириллове небольшой дождь и в Вытегре ночью плюс 10, завтра днем в Кириллове плюс 18, в Вытегре плюс 16. В Бабаеве ночью 9 градусов тепла, преимущественно без осадков, завтра днем плюс 20. В Череповце сегодня ночью плюс 11, завтра днем кратковременный дождь и гроза плюс 19. И в Вологде ночью без осадков, 9 градусов тепла, завтра днем плюс 19, дождь и гроза. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
17: Телефон мнений телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 572808. Радио России «Вологодская область». Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. И Росавиация на этой неделе снимет ограничения с авиакомпанией «Азур Эйр». Теперь подробнее об этих и других событиях. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны, в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также 3 территориальных центра комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Firepoint», выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также, по данным Минобороны России, были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях, инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он отметил, что многие его поручения по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка исполнены.
2: Отмечу, что многие поручения, данные по итогам предыдущих заседаний Совета, исполнены. Многие в работе пока. Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, например, имеющих проблемы со слухом или речью и использующих русский жестовый язык. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка, и важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере.
1: Глава государства также заявил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Президент добавил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время. По словам Путина, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании форума, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он рассказал о программе форума. По словам Ушакова, в этом году форум пройдет под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Участие подтвердили порядка 20 тысяч человек из более 100 стран мира.
3: Первое – это мировая экономика между конфронтацией и сотрудничеством. Второе направление – российская экономика, структурные изменения для возвращения на траекторию роста. Третье направление – социальная сфера в эпоху новых технологий. Четвертое – среда для жизни, новые технологии, новые качества. И пятое направление – технологии, определяющие будущее. В настоящий момент, как меня информировали, подтверждено участие где-то 20 тысяч человек из более 100 стран мира.
1: Ушаков также сообщил, что на форум приедут государственные деятели, политики из более чем 70 стран мира, в их числе президенты Узбекистана, Абхазии, Танзании, заместитель председателя КНР. Росавиация на этой неделе снимет ограничения с авиакомпании «Азур Эйр», сообщил глава ведомства. По его словам, «Азур Эйр» по результатам проверки выведет из эксплуатации 3 из 9 самолетов из-за отключений в параметрах двигателей. Остальные 6 бортов допущены к полетам. Напомню, Росавиация 12 марта ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». Израильские войска, несмотря на объявленное Дональдом Трампом прекращение огня, продолжают наносить удары по южным районам Ливана. Жертвами обстрелов стали 8 мирных жителей, сообщают ливанские СМИ. Накануне Израиль и движение Хезболла установили режим прекращения огня. Об этом президент США заявил после того, как появились сообщения, что Тегеран решил приостановить переговоры с Вашингтоном из-за ударов Израиля по Ливану. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие США включает в себя и Ливан, и поэтому нарушение там режима прекращения огня не останется без последствий. Телефоны, в которые иностранные службы внедряли шпионское программное обеспечение, вручали госслужащим в качестве подарков, сообщил источник «Известий». По данным издания, программное обеспечение устанавливалось в айфоны последней модели. Напомню, утром в Центре общественных связей ФСБ объявили о раскрытии схемы иностранных спецслужб по установке шпионского ПО в телефоны высокопоставленных госслужащих. Целями акции там назвали сбор данных, прослушивание переговоров, ведение акустического и видеоконтроля обстановки. Для реализации схемы должны быть использованы технические возможности крупных международных IT-корпораций. Предположительно, причастными могут быть Великобритания, США и Канада. О подробностях рассказали в Центре общественных связей ведомства.
4: ФСБ России в рамках выявления и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб выявлена одна из крупнейших операций с внедрением вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства. Попытки сбора данных осуществляли через скрытый доступ к содержимому и переписке, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах. Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны. Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую, без посредников вроде НКО. Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройства, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека. В настоящее время осуществляется расследование по уголовному делу, устанавливаются исполнители, каналы, инфраструктура, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных. Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. В женском парном разряде в полуфинал не смогла пробиться Вера Звонарева. В дуэте с Лаурой Зигимунд в четвертьфинале она уступила паре Добровски Стефани 4-6, 5-7. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 без осадков. В Хабаровске плюс 21. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 24 градуса без осадков. В Петропавловске-Камчатском плюс 11. Пройдут дожди. В Новосибирске около 30 и без осадков. В Вологде плюс 20. Пройдут кратковременные дожди. В Кирове плюс 19 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21 градус. В этих городах пройдут дожди. дожди. В Краснодаре +27, без осадков. В Петербурге в среду местами дожди с грозами. Ночью 8-10, тепла, днем +23. В Москве завтра без осадков. Ночью 10-12, тепла, днем +24. В эти минуты в российской столице +19, давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. В студии у микрофона Евгений Мосейко. За пультом работает звукорежиссер Евгений Тюлев. В кинофильмах «Умный дом» — это в первую очередь лампочки, меняющие цвет под музыку, и голос из умной колонки. А что же на самом деле входит в понятие «умные сервисы» и «умный дом» для обычной вологодской семьи сегодня? Об этом мы поговорим этим вечером с нашими экспертами. В гостях в студии представители компании «Базанет». Это руководитель отдела умных сервисов Владислав Владимирович Жданов. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А также специалист по цифровым вопросам Дмитрий Сергеевич Ожигин. Приветствую.
4: Здравствуйте.
2: Уважаемые радиослушатели, работаем в прямом эфире. Ваши вопросы нашим гостям можно задать по номеру 57-28-07. Звонки принимаем с 18:15 до 18:40. Итак, давайте мы начнем с вопроса, который в первую очередь, наверное, беспокоит современное общество. Тайна частной жизни. Если мы говорим про видеонаблюдение, камеры в подъезде, во дворе, значит, это кто-то все видит, снимает, наблюдает, и не получится ли так, что эта информация куда-то уйдет в какие-то третьи руки и будет использована против наших пользователей, вологжан. Вот поделитесь, пожалуйста, уважаемые гости, кому, зачем нужна эта запись, сколько она хранится и насколько это безопасно?
4: Ну, здесь я, наверное, отвечу так, то, что за вашей частной жизнью никто не следит.
3: Мы предоставляем сервис, который может работать на доме. Соответственно, все, кто проживает в доме, ими и пользуются в основном. Кто-то, что беспокойство вызывает о том, что за мной ведется слежка, меня там лишний раз на камерах увидят и так далее, это на самом деле все ерунда. В повседневной жизни мы попадаем на более 1000 камер, и это не вызывает, честно говоря, ни у кого беспокойства.
4: Да, что касается наших умных сервисов, в данном случае видеокамер, мы предоставляем просто сервис. То есть жители на многоквартирном доме принимают решение, то, что они хотят установить себе камеру. Камеру хотят поставить в подъезд, на фасад здания, либо в лифт, чтобы наблюдать в первую очередь за сохранностью своего общего имущества и предотвращать различные действия третьих лиц, которые могут тем или иным методом вандалить. Хочу сказать, что при появлении наших камер на многоквартирных домах к нам обратную связь, так скажем, мы получаем и слышим отзывы о том, что стало спокойнее жить. То есть здесь в первую очередь камеры – это не про слежку, это про безопасность, про спокойствие.
2: Так, если мы отличаем камеры от умных устройств, вот они все равно чем-то ведь отличаются. Допустим, вот смотрите, ситуация элементарная. Идет пожилая вологжанка с тяжелыми сумками к подъезду. И вот раньше, ну скажем, отмотаем лет 5-10 назад, необходимо было ей приготовить ключи, поднести ключ домофона к чему-то. А если мы говорим уже про умные технологии третьего тысячелетия, что может предложить у нас сегодня один из провайдеров Вологодской области?
3: Сейчас у нас появляются такие сервисы, как распознавание лица, соответственно, подходя к подъезду, автоматически открывается дверь, и можно удобно с сумками зайти в подъезд к себе.
2: То есть это уже будущее наступило, можно сказать. Да, меня узнали, да. Знают, что я здесь живу, и мне двери открывают без волшебного слова «Сим-сим, откройся», там, или «Квартира номер 145», «Папа пришел домой, откройте».
3: Да, все привычные способы мы также сохраняем за вологжанами. То есть это и ключ, и трубка, и все это остается привычным. Но добавляются новые функции, которые позволяют более удобно взаимодействовать с домофонией.
2: Я понимаю, что мы сейчас говорим с вами о биометрии.
3: Да, все верно.
2: Так, вот биометрия как имеет число сторонников, так и имеет число противников. Здесь вот эти данные биометрические, где они будут храниться, не будут ли они доступны также для действий противоправных каких-либо третьих лиц, хакеров злобных?
3: Нет, все данные хранятся локально, на ваших домофонах. Никуда на сторонние сервисы они не могут утечь. По запросу мы никуда их не предоставляем. Так что беспокойство это не должно вызывать.
4: Ну и хочу сказать, что в любом случае все данные, то есть, ну, в данном случае это фотография, да, человека, который хочет открывать домофон по своей улыбке, он загружает это все самостоятельно.
2: А, ну, то есть я могу выбрать красивую, прихорошенную там фотографию, ну, мы говорим про девушек, да, в полном марафете. А если она будет без краски придет, то есть без макияжа, то ее умный дом еще и не пустят домой.
4: Лучше подготовиться на такие случаи жизни и в каком-то, так скажем...
3: сценарии, да.
4: Да, может быть, при каких-то плохом освещении... плохом настроении, сделать фотографии и загрузить их на всякий случай, если мы хотим попасть и в подъезд по улыбке.
2: Но мы говорим про одну фотографию или несколько? То есть вот у меня плохое настроение, сфотографировал, загрузил, и хорошее настроение. И тот, и другой житель одной и той же квартиры.
3: Все по вашему выбору. Хотите 10 фотографий, хотите фотографии детей, хотите фотографии
2: родителей. В макияже без короткой прически, с длинной там.
3: Это просто увеличит, так скажем,
4: ну и в очках тоже.
3: Да, в очках, без очков.
4: В кепке.
3: Просто вероятность увеличится, что вы точно попадете в свой подъезд.
2: С бородой или без.
4: Да,
3: как раз. Еще раз повторюсь, что мы не убираем все привычные способы попадания в подъезд. И ключ остается, и все остальное.
4: Вот как раз такие вот эти забавные видео-то вот с попаданием в домофон-то вот они оттуда. То, что люди вот не загрузили достаточное количество фотографий.
2: Разобрались. Так, одна из других умных технологий, которые могут воспользоваться в Вологжане, это умные шлагбаумы. Но часть населения переживает, что умные шлагбаумы, как и обычные шлагбаумы, будут препятствием, когда нужно, чтобы машины спецслужб подъехали, допустим, пожарная, скорая помощь или полиция вдруг. А они даже во двор проехать не могут, и будет пробка на въезде в подъезд, во двор.
4: Ну, в любом случае, шлагбаум, он ограничивает въезд на территорию. То есть, это так или иначе, это все равно препятствие для какой бы ни было это машины. И обычный шлагбаум необходимо будет открывать. Он точно так же работает различными способами, либо по пульту, либо по GSM-модулям. Если касаемо наших умных шлагбаумов, мы это у себя внутренне называем доумнение. То есть, что мы делаем? Мы устанавливаем еще дополнительную камеру. И она, соответственно, считывает у вас номера. И, а если касаемо спецслужб, про которые вот сейчас вот затронули, то она считывает силуэт автомобиля. Она видит, что это спецтранспорт, видит мигалки, проблесковые маячки, номера другого цвета. То есть, и понимает, что это нужно открыть шлагбаум. И открывают. То есть здесь, как правило, у нас эта система, она отработана, точно работает. И уже вполне можно ее встретить во дворах нашего города. И уже люди уже пользуются активно.
3: То есть мы сами получаем обратную связь от наших абонентов, что вот произошла ситуация, там бабушке там стало плохо. Спасибо вашему шлагбауму, что он открыл автоматически скорой помощью стрелу. То есть не пришлось никуда ни звонить, ни у телефона сидеть в ожидании, что позвонят из скорой, пожалуйста, откройте нам шлагбаум.
2: Или выходить на улицу.
3: Да, или выходить на улицу, тем более, да, с пультом.
4: Ну, я еще немножко личным опытом поделюсь. На самом деле, у меня во дворе стоит умный шлагбаум от Базанет как раз-таки. И когда скорые приезжали, вот мне просто даже как... не у работнику Базанет, а просто знаю, что эта функция есть. Я подошел и узнал у водителя скорой помощи, открылся ли шлагбаум сам, или пришлось каким-то образом кого-то просить, или еще что-то. То есть водитель скорой помощи сказал, что да, я уже езжу сюда не первый раз во двор, все открывается, все без проблем.
2: Ну вот еще такой момент. Могут ли умные технологии помочь справляться вот с возрастными изменениями? Мы говорим про память. Ну, допустим, одна из жительниц двора забыла выключить воду или газ. И здесь вот видеонаблюдение или один из датчиков поможет ли предотвратить...
3: Мы ведем сейчас разработку в этом направлении, то есть разработку умного дома. Соответственно, будет оповещение у вас приходить на телефон, который позволит вам оперативно узнать и предпринять действия в отношении там, воды, газа и всего остального. Видеокамера идет как в дополнение к этому, то есть она зафиксирует это событие.
4: Да, дополню тем, что к нам обращаются жители и родственники с разными просьбами, то есть в различных состояниях бывают их родственники, и им необходимо следить, ну просто им спокойнее кому-то, кому-то это необходимость жизненная, следить за именно за пожилым человеком. Мы ставим, предоставляем такие услуги частным лицам, устанавливаем камеру и решаем их этот запрос. То есть они наблюдают и в режиме онлайн могут предпринять какие-то действия и приехать как раз-таки, если они увидят, что пожилой родственник или условно кошка какая-то запрыгнула на кран и открыла воду, то помочь
3: в решении. Частично у нас решается, конечно, умными домофонами, так как там встроена камера, и при звонке, когда совершается звонок с домофона, приходит вызов приложения. Также, соответственно, обычно там дублируют это своим родственникам там, и родственники оперативно узнают, кто приходил, не мошенник ли это, либо это не какой-то чужой человек, либо тот, кто хочет там навредить вам. То есть это беспокойство мы убираем за счет умного домофона.
2: Ну, то есть мы сейчас говорим, что умный домофон – это не только по улыбке вход, но это и ответ на приложение в телефоне. То есть, допустим, в квартире проживает у нас бабушка, ее дочь, там внучка. Если кого, молодых поколений дома нет, что-то, и кто-то звонится в двери, об этом будут знать не только тот, кто в доме, но и тот, у кого в руках гаджет.
3: Да, естественно, да. То есть авторизация у нас проходит, прикрепляется к квартире. То есть человек авторизовался, и все, кто желает пользоваться из семьи умным приложением, устанавливают себе на смартфон и видят, кто пришел, когда пришел. Можно посмотреть историю приходов также. То есть все это хранится в архиве.
2: Так, это прекрасно. Ну вот... Все-таки, если говорить о том, что мошенники также пользуются отсутствием взрослых людей и говорят, откройте двери, мы соцзащиты, сантехники, газовики, здесь умный домофон у нас сможет ли их отграничить от...
3: На самом деле у нас есть такая статистика, наверное, больше от жильцов, чем от нас там. Мы, например, там ставим умный домофон на пятиэтажку, там обычно там 5 подъездов. Вот. До появления умного домофона там постоянно появлялся мусор, неконтролируемо кто-то приходил в подъезд, там непонятные листовки появлялись в подъезде. После установки умного домофона эти все проблемы уходят кратно. То есть порядка там 50, допустим, там обычным, с обычным домофоном с дома там порядка 50 обращений по поводу этого наведения порядка там и так далее. То есть обращаются в управляющие компании, обращаются к нам, и эти заявки все резко перестают приходить. Соответственно, у людей, когда появляется умный домофон, кратно снижается количество происшествий, которые происходят.
4: Удобно. Ну да, не только ведь мошенники звонят в домофоны, и различные лица, которые хотят воспользоваться укромным местом в виде подъезда, там, например, зимой погреться, зайти, еще что-то, там может быть что-то спрятать или что-то найти, то есть как вот эти все моменты, то есть они прикладные достаточно. Угу. Ну и с мошенниками тоже он помогает бороться, так как они понимают, что они попадают на камеру, то есть заходят у них, им их камера снимает практически в лицо.
3: Да, то есть это такая, так скажем, точка прохода, где непосредственно человек всегда смотрит в нее. Когда вы набираете на домофоне номер, вы смотрите лицом, соответственно, на камеру, и ваше лицо отлично попадает. Для наших оперативных служб часто является триггером лицо. Ну, имеется в виду, что если какая-то камера сторонняя стоит во дворе, она снимает, как обычно, то есть силуэт, да, то есть можно посмотреть, какого цвета одежда, какого цвета кепка. А когда человек подходит именно к домофону, то он 100% попадает своим лицом на камеру.
4: В любом случае у нас...
3: Да.
4: У нас мы продаем не сам умный домофон, как железяка какая-то, а именно продаем экосистему, так скажем. То есть вот можно воспользоваться всеми нашими сервисами и установить себе на дом, и у вас повышается безопасность. Вам проще становится жить. И таким образом у нас, да, большое количество и камер, и домофонов установлено, и это превращается в такую некую сетку, где как раз-таки правоохранительным органам, если в случае какого-то происшествия, это помогает пресекать действия.
3: Ну, легче разобраться в ситуации.
2: Там, ну, вот да. Так вот, по статистике, как часто обращаются к вам правоохранительные органы за помощью в раскрытии дел похищений из подъезда там велосипедов, колясок или повреждений имущества?
3: Часто даже к нам мы не все случаи знаем, потому что клиент, ну, человек, который живет в подъезде, он сам может этим воспользоваться. Он может свободно открыть приложение, посмотреть архив и найти это происшествие.
2: То есть можно вот эту запись изъять без проблем, да, и передать
3: себе. И наше участие не всегда требуется. Мы часто даже не участвуем в этих процессах.
4: Ну, по поводу краж от велосипедов, да, обычная такая, как бы, понятная ситуация. В нашей группе ВКонтакте, если вы там зайдете, то у нас даже есть ряд роликов, так скажем, которые мы помогали там раскрыть, так скажем, вот эти вот инциденты нашим знакомым, так скажем. Вот. Мы прослеживали путь полностью велосипеда. У нас это видео есть. То есть момент, человек оставил велосипед во дворе. Так. Вот он оставил, он на камере домофона, зафиксировали мы его. Все, вот он, велосипед стоит. Ну и, видимо, куда-то он отошел на долгое время, подходит. Просто издалека выходит человек, берет велосипед и уезжает на нем. И приезжает прямо к подъезду, на котором установлена тоже наша камера. То есть весь путь по вот это, его действию запечатлен. И вот таким вот образом мы помогаем. Но это не единичный случай. То есть если правоохранительные органы, то у них есть свой канал, по которому они могут взаимодействовать с нашим сервисом и пользоваться. И, то есть к нам напрямую даже им не обязательно подходить, просить что-то, какие-то заявления писать. То есть они могут это сделать все самостоятельно.
2: Удаленно.
4: Да, и удаленно. Да. Даже мы ее не узнаем.
2: Спасибо. Так, прошу небольшую перемену. У нас рекламная пауза.
0: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4, Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц, Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 102,8, 102,1, 102,7, Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107 и 70 FM. Телефон мнений телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 572808.
2: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы разбираем вопросы умных технологий в Вологодской области. Где, как и что это такое? В гостях в студии у нас представители компании «Базанет». Для наших радиослушателей напоминаю, что вопросы по установке умного домофона, там, умного шлагбаума или умной видеосистемы наблюдения можно задать по номеру нашего прямого эфира 572807. Итак, довольно важный вопрос нашего времени. Сколько будет стоить установить домофон умный, отмечаю, или шлагбаум также с искусственным интеллектом? Кто будет платить и, более того, где, в каких округах, районах области это?

0: обратиться к нам по номеру нашей...
1: Горячая линия 8 800 550 2500. Можете звонить. Продолжу разговор. Получается, так как количество жителей в разных домах разное, соответственно... Да, мы стараемся сделать минимальную цену, которая будет приятна жителям. Поставить все наши сервисы. То есть это умный домофон, умную видеокамеру и умный шлагбаум. Да, разные дома требуют индивидуального подхода. Это бывают условия установки, то есть разные. Бывают жители против, бывают жители, которые конфликтные. Но это все, честно говоря, решается в кратчайшие сроки. Мы достаточно быстро осуществляем выезд, осмотр и монтаж.
2: Ну, вот, допустим, заявку подают наши радиослушатели завтра. Когда же будет стоять умный домофон?
1: Среднее время установки где-то в течение недели. То есть все зависит больше, конечно, не от нас. Мы достаточно оперативно обрабатываем эти заявки. Больше зависит от жителей. Потому что бывает, что где-то нужно дополнительное согласование, где-то нужно голосование. Все это мы объясняем, рассказываем и ведем диалог с клиентом от начала и до конца.
2: Хорошо, ну вот смотрите, раз дома у нас разной степени давности постройки проживают и поколение серебряного возраста, которое зачастую не согласно нести бремя расходов. Вот здесь вот как тогда получить необходимую услугу, если 30% дома бабушки, дедушки говорят, нет, нам ничего не надо, нам никто не ходит, нам умных технологий не надо. Все это от лукавого изыдьте.
1: Часто мы слышим, что вот я никогда не пользовалась там смартфоном и не хочу пользоваться.
2: Да, есть дисковые телефоны,
1: да,
2: и этого,
1: да,
2: хватает.
1: Дисковый телефон и так далее, да, но мы не будем возвращаться в каменный век, все-таки мы живем в мир новых технологий. И часто у нас происходит так, что при появлении умного домофона или камеры во дворе бабушки начинают одними из активных пользователей становиться. То есть они вместо того, чтобы в окошко пойти посмотреть, что там произошло у меня во дворе, они открывают приложение и смотрят там. Они могут там отмотать, посмотреть, что
2: произошло. Предыдущую серию.
1: Да, предыдущую серию. Могут... соседке позвонить, сказать, что там смотри, что-то происходит, давай вместе смотреть. То есть они одни из активных пользователей, честно говоря. То есть иногда вот появление домофона умного провоцирует на покупку смартфона. Вот бывают такие случаи. Говорят, что я там никогда не пользовался вашими умными технологиями, все это неинтересно мне, я там у себя дома сижу, мне ничего не надо.
2: И хорошо, наоборот, вот сразу вопрос горячий, можно сказать. Был кнопочный телефон, теперь все-таки решили смартфон. Есть ли какие-либо требования, чтобы картинка была и чтобы видео смотрелось?
1: Нет технических требований никаких. Можете брать любой, в принципе, все подходят. Если что, мы можем там оперативно подсказать, рассказать. Можете позвонить к нам в техподдержку, и мы вас там проконсультируем. Если что, у нас есть инженеры, которые готовы к вам приехать и объяснить вам это все лично. С вами весь путь пройти от установки приложения до регистрации и подключения к нашим сервисам.
2: Вторая часть вопроса у нас по распространенности. То есть, я имею в виду, в каких округах, кроме Вологды, районах, можно встретить услугу Базанет по умным технологиям?
0: Мы работаем по всей области. Понятно, что наша основная часть – это Вологда, так как мы вообще вологодский провайдер и отсюда начали свой путь. Мы также есть и в Череповце, есть мы в Шексне, Белозерск, Кириллов, Сокол, Харовск. Недавно вот построили Вожегу. То есть мы по всей области есть и работаем.
1: Если какой-то запрос появляется, мы стараемся оперативно прийти туда, где нас нет.
2: Ну вот, допустим, возьмем какой-нибудь регион, где вас еще нет, ну там Бабушкина или там Никольск. Здесь какое число обращений должно поступить, чтобы вы там появились?

0: Чем больше, тем лучше, да, конечно.
1: Конечно, желание жителей – это наши возможности. То есть, если их...
0: Там, мы именно от заявок и отталкиваемся.
1: Да, то есть, чем больше желания, тем больше жителей скажут, что нам нужен ваш интернет, тем больше у нас, соответственно, приоритизация на это направление.
2: Так, теперь следующий момент, он очень важный, вот в условиях специальной военной операции. У нас, вы обратили внимание, наверное, как и все жители области, периодически пропадает интернет. Как это сказывается на умных услугах?
1: Сказывается следующим образом. Бывает, что...
0: Ну, я хочу сказать, что наши все сервисы работают от проводного интернета, то есть это не мобильный. Мы подсоединяем все наши сервисы к нашему оборудованию. Это подключение надежное по кабелю. И никаких проблем с сервисами у нас нету.
2: То есть проблемы максимум могут быть у пользователей со смартфонами?
1: Да, конечно. Мы не исключаем такого, что, например, в приложении там с опозданием придет звонок. Но он в любом случае придет к вам. То есть и сохранится запись этого звонка. Вы сможете, ну, когда у вас появится связь стабильно, вы сможете посмотреть, кто к вам приходил. Кто звонился, вы сможете там связаться и так далее.
2: Владислав Владимирович, а вот в развитии, допустим, вы предлагаете умные технологии, да, допустим, устанавливаете их на дом. А как насчет того, чтобы к пакету базовому, ну, умный шлагбаум, умный домофон, умное видеонаблюдение, включать еще общедоступный интернет, который будет действовать вокруг жилого комплекса, где установлены умные услуги?
0: Ну, это немножко такой сложный вопрос. А вообще у нас уже эта услуга есть. Это услуга, так скажем, общедоступного интернета. Вы можете с ней ознакомиться у нас на сайте. Точки у нас все они открыты, все в открытом доступе. Заходите на сайт и ищите точку подключения. И также...
2: Мы говорим про общественное пространство или все-таки территорию вокруг вокруг жилого комплекса, где есть услуги?
1: Прям все вместе совместить, ну, теоретически реально. Мы подумаем в этом направлении, честно говоря, просто что...
2: Ну, это никогда... вот с учетом того, что вы озвучили, что ваш интернет стабилен. И здесь вот, чтобы, допустим, не терять у клиентов ощущение качества поставляемой услуги, что вокруг дома, точно к ним будет приходить нужное сообщение, именно исходя, что вот вы, допустим, обеспечиваете умными технологиями.
1: Тут, наверное, больше вопрос, конечно, про новые дома. В новых домах вот такие есть запросы и технологии. На старом фонде, к сожалению, это не так часто пользуется спросом. Все-таки мы провайдер интернет проводной. То есть...
0: Для дома.
1: Да, для дома.
0: Для частных лиц.
1: Да. То есть общественное пространство у нас есть, но они вот в общественных точках находятся там.
0: Тут еще идет ведь регулирование на самом деле законом. То есть кому попало дать доступ в интернет нельзя, его нужно верифицировать.
2: Но мы говорим так же, как принцип, если у меня есть электронный андроидный ключ от домофона, предоставляемый вашей компанией, то, соответственно, я могу стать и пользователем общедоступного интернета, который внутри есть, потому что я верифицирован как житель этого дома.
1: Интересная тема для разговора. Мы еще думаем, что еще раз с вами встретимся и пообсуждаем эту тему.
2: Хорошо. Так, если мы говорим про конкурентов у вас, вот можем ли мы говорить о том, что та ценовая политика, которую выбирает компания, она, скажем, может быть более интересной волокжанам?
0: Я думаю, что можем.
1: Можем. Мы являемся передовой компанией, у которой больше всех домофонов находится, ну и камер в Вологде и Вологодской области.
0: Но здесь нужно еще сказать, что не только на цену нужно смотреть, но и на качество услуг, которые мы предоставляем. То есть, если мы смотрим в разрезе цена-качество, то я думаю, что мы лучше в этом направлении.
1: Мы иногда смотрим на конкурентов, но нам приходится смотреть со стороны клиента. То есть, клиент обращается, говорит, вот там дешевле. Мы начинаем спрашивать, а у вас там есть архив? А у вас там есть, например, там ключи бесплатные? У вас... начинается, соответственно, обратная связь, говорят, нет, нету ничего. Так я и говорю, что, пожалуйста, вам этот сервис мы полностью предоставляем, а вы...
0: Ну и... да, кстати, ведь мы про архив-то ведь с тобой ничего и не сказали.
1: Да.
2: Ну, это один из вопросов, который у меня также был. И... То есть, вот как получить записи и сколько, собственно говоря, в архиве будет храниться информации. То есть, мы говорим про календарь.
1: Обычно архив неделя, и всем, в принципе, этого хватает. По запросу или по желанию жителей мы можем сделать его бесконечным. Но обычно недели всем хватает за глаза и за уши.
0: Ну, хочу добавить, что неделя – это наш обычный срок хранения видеозаписи. Если требуется больше, то это уже индивидуальные условия, и необходимо здесь уже, наверное, более... тонкий подход и как раз посмотреть, сойтись по цене, так скажем.
1: Просто иногда люди привыкли, что там чем больше у меня архив, тем больше я там смогу посмотреть.
2: Нет, здесь как бы логика очень простая. Человек уехал на месяц в другой город, здесь остались умные технологии действующие, а спустя возвращение, через месяц видит, что он там тут что-то повреждено у него, тут чего-то он не увидел из того, что оставлял. То есть велосипед пропал, которым он не пользовался зимой, но он тут был прикован когда-то. А неделя-то архивная уже прошла.
1: Ну, будет запрос, что нам нужен архив такой-то емкости, без проблем.
2: То есть это все решаем?
1: Да, мы все решаем, мы все можем сделать, это не проблема.
2: Так, чтобы получить запись не сегодняшнего дня, а, допустим, шести дней назад, тоже через приложение или все-таки по запросу в компанию?
1: Мы рады любым обращениям вашим. Можете через приложение, можете через наш сайт, через личный кабинет, можете лично к нам прийти. Мы рады вам в любое время. Обращайтесь, звоните. У нас работает техподдержка достаточно 7 дней в неделю, и можно звонить и спрашивать.
2: Из интернета. Не вредно ли для здоровья, что во все время работают камеры и датчики? Они же что-то излучают, и как это влияет на здоровье? И мои цветы?
0: Нет, не вредно.
1: Нет, не вредно. Да. Почему мы используем проводную технологию для подключения домофонов? Как раз, чтобы минимизировать количество там всяких излучений и всего остального. То есть наши домофоны, наши камеры подключаются проводами, они ничего никуда не вещают, и они...
0: И не излучают.
1: И не излучают, да.
0: Я вот, наверное, немножко вернусь еще к прошлому вопросу по поводу того, где можно записи получить. Все наши записи можно получить как раз через наше приложение. Качаете на телефон и радуетесь, и смотрите.
2: Так, другой вопрос. Вот мы обратили внимание, что у нас и раннее лето было, и бывают низкие температуры. А как дождь и температура влияет на качество работы умных устройств? Не получится ли так, что вот зима, гололед, бабушка подскользнулась, встать не может, а видеонаблюдение умное вдруг вышло из строя и не вызвало, соответственно, там, может, скорую помощь или... не позвонила ближайшим родственникам.
1: Я так понимаю, что это больше про технические особенности нашего оборудования. Часто, когда мы видим, что наше оборудование либо перестало работать, либо что-то...
0: Такое
1: крайне редко бывает. Мы оперативно выезжаем и ремонтируем, даже без обращения жителей. То есть вероятность того, что у вас не сохранится архивы, минимальна.
0: Но работают в любую погоду,
1: да.
0: От минус 50 до плюс 60, если верить паспорту.
1: Мы выбираем надежное оборудование российских производителей и гарантируем его работу круглосуточно.
2: Ну и давайте мы еще тогда скроем некоторые вопросы будущего. Какие дальнейшие перспективы в развитии умных технологий вы видите востребованными среди жителей нашей области?
1: Сейчас мы ведем разработку в направлении умного дома. Это когда у вас есть дома датчик протечки, и идет сработка по нему, и приходит к вам оповещение, либо звонок, и вы можете оперативно принять решение, что вам дальше делать. Соответственно, там это умный свет и другие сервисы, которые там могут присутствовать дома.
2: Ну и такой вот еще вопрос. Как вы считаете, как серебряному поколению Волокжан подружиться с умными технологиями, умным домофоном, камерами во дворе и не бояться, чтобы чувствовать себя спокойно и защищенно?
0: Здесь можно воспользоваться помощью своих родственников. Пригласить сына, внука, чтобы он помог разобраться с приложением, с гаджетом. То есть вот таким образом можно попробовать, это первый вариант. Либо самостоятельно взять, так скажем, свою волю и волевыми усилиями все-таки разобраться в этом во всем. Потыкать, не бояться.
1: Я еще раз повторюсь, на самом деле не так сложно разобраться, как кажется. Это кажется, что там это долго, неудобно, и никогда не разберешься. Вы всегда можете обратиться к нам на техподдержку, к нашим инженерам. Они с радостью вам помогут, выручат в любой ситуации.
2: Спасибо большое. На этой ноте мы завершаем нашу программу. Напоминаю, что мы сегодня разбирали вопросы умных технологий в Вологодской области. А гостями студии были представители компании «Базанет». Специалист по цифровым вопросам Дмитрий Ожигин. Благодарю вас.
0: Да, спасибо большое.
2: А также руководитель отдела умных сервисов Владислав Жданов. Спасибо большое за участие.
1: Спасибо вам, Евгений.
2: Сегодня со звуком работал Евгений Тюлев. Вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
3: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф. Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98-107,7 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио. Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98, 107,7 FM на волнах эфира областного радио.

Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области сегодня ночью переменная облачность, местами небольшой дождь. Завтра днем облачная погода, кратковременные дожди и местами грозы. Атмосферное давление около нормы существенно не изменится. В Великом Устюге завтра днем плюс 16, гроза, кратковременные дожди. В Никольске плюс 20, днем кратковременный дождь. В Тотьме плюс 18, гроза, кратковременные дожди. В Кириллове плюс 18, небольшой дождь. В Итигре плюс 16, осадков не ожидается. В Бабаеве 20 градусов тепла, преимущественно без осадков. В Череповце и Вологде плюс 19, завтра днем кратковременный дождь и гроза. На этом передача из Вологды окончена. С вами был Владимир Юдин. Всего доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко, главное. СВО может завершиться до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы, заявили в Кремле. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости. И кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Нанеся удары по Старобельскую и Геническую, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский, вот сейчас в Геническом, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберт Бровди объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошла 22 мая. Погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Что касается воскресного удара ВСУ по жилым домам в Геническе Херсонской области, то его жертвой стал 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, и хотя консультации по разрешению кризиса сейчас на паузе, Москва сохраняет контакты по ним с Соединенными Штатами.
3: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
1: Говоря об атаке на колледже в Старобельске, Песков подчеркнул, что он никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожил учебное заведение намеренно, добавил Песков. Представитель Кремля также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Сообщение последних минут. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника пытались атаковать торговый центр в Брянске. БПЛА упал на парковку. Пострадавших нет. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Другие данные пока не приводятся. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал президент. Согласно его тексту, это требование не будет распространяться на граждан Украины, приехавших в Россию до января 2028 года, в том числе через территории третьих государств. К той же категории относятся лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины. В указе поясняется, что речь идет о документе, который подтверждает отсутствие у заявителя судимости, либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых он был осужден и выдан по нормам иностранного права не ранее, чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России. Кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона, сообщили в МВД. В одном из случаев потерпевшему позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой. Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы придет технический код, который нужно сверить, так как аналогичное сообщение пришло и ей. Когда гражданин продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки. Появились сообщения о взломе аккаунта на госуслугах, начались звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформить доверенности и похитить деньги. Яндекс закрыл сделку по продаже портала «Авто.ру» за 35 миллиардов рублей. Покупатель Т-технологии – материнская компания Т-банка, пишут РИА Новости. «Авто.ру» сохранит бренд и команду, заверили в Яндексе. Новый владелец – компания Т-авто. Ей переходит в том числе сервис объявлений о продаже автомобилей. Теплая погода без осадков с температурой до плюс 24 ожидается в Москве в среду. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9-14 градусов.
4: Завтра температурный фон, благодаря установлению западно-восточного переноса воздушных масс на северо-западе и в центральной России, наконец-то вернется в климатическое русло. Днем на русском севере от плюс 5 до 15, к югу 15-20, но на остальной территории, европейской территории России, 20-25 тепла. В Москве сегодня воздух прогрелся до плюс 18, а осадки маловероятны. В среду синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь. В общем, с небольшим опозданием, начиная с завтрашнего дня, июнь в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сейная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3. За выход в финал сыграет с Костюк. Теперь новости футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислава Катцев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник московского «Спартака» Эзекиэль Барка заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендьенте», воспитанником которого и является, сообщает «Кларин». Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с его семьей. Барка хочет быть ближе к своей дочери и активно работает над поиском решения, которое устроит всех. Стали известны подробности контракта нового главного тренера хоккейного «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес Онлайн», он будет получать примерно 80 миллионов рублей в сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-главным тренером сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак», сообщила пресс-служба московского клуба. Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в КХЛ до конца сезона 2030-31 годов. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16, пройдут кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 градусов без осадков. В Хабаровске плюс 21, пройдут дожди. Во Владивостоке плюс 24 без осадков. В Петропавловске и Камчатском синоптики обещают небольшие дожди. Днем плюс 11 градусов. В Архангельске около 12 тепла и без осадков. В Великом Новгороде плюс 20, пройдут дожди. В Кирове плюс 19 без осадков. В Петербурге в среду местами дожди с грозами, ночью 8-10 тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 20 градусов, давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: речевой фитнес.
6: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к нашей беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение, комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. В последнем сообщении там идет прямая трансляция. Посмотрите на нас. Оставьте комментарий под ней на тему, которую мы обсуждаем. Ну и, как всегда, скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Об этом тоже напоминаю. Приложение удобное, интересное, все функции собраны в одном месте. Ну, а самые свежие и актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
11: Переходим к теме обсуждения. Событие это произошло 30 мая, но, тем не менее, естественно, обсуждаются последствия, обсуждаются вероятные повторы. Я напомню, украинский боевой дрон именно 30 мая поразил здание машинного зала 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Такие заявления сделали в Росатоме.
12: Да, действительно, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отлично понимает, что удары по АЭС наносит Украина. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он сказал, что регулярно контактирует с Гросси по данному вопросу и настаивает на том, что МАГАТЭ назвала вещи своими именами. Что касается Росатома, то его глава в телефонном разговоре с тем же самым главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси потребовал, чтобы тот дал публичную, внятную оценку действиям ВСУ в отношении Запорожской АЭС и Энергодара. И в чем заключается эта оценка? Он потребовал, чтобы Гросси признал, что единственной реальной угрозой безопасности АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Но это не первый, в общем, уже случай. Первый, в смысле, атаки дрона именно на ядерный реактор, да, непосредственно.
11: На основное оборудование.
12: Да. А вообще, в целом, на станцию это совершались и раньше. И раньше позиция МАГАТЭ, она вызывала такое недоумение, потому что они никогда не говорили, А чей-то дрон был.
11: Угу.
12: Ну, то есть, вот атака дрона, а чей дрон, кто попал. Никогда МАГАТЭ об этом не заявляла. По некоторым причинам там называются и то, что они не хотели вмешиваться в конфликт, и то, что они хотели оставаться над конфликтом, как некий такой посредник, да, аполитичный. Но вот ситуацию довели до того, что сейчас ВСУ атакуют уже непосредственно основное оборудование станции. Несмотря на то, что меры безопасности предприняты, ядерное это топливо там все равно есть, хоть и в режиме холодного Останова сейчас находится все 6 энергоблоков. Тем не менее, ситуация складывается катастрофическая.
11: К нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев. Михаил Ярославович, здравствуйте.
13: Да, добрый вечер. Добрый вечер.
11: Ну вот, мне кажется, так и не удалось достучаться до Рафаэля Гросси. Пока, во всяком случае, никаких заявлений со стороны МАГАТЭ не прозвучало, никаких призывов к ВСУ там одуматься, остановиться, ничего такого, даже оценок никаких нет.
13: Слушайте, ну Гросси, это же ведь на самом деле, а чем он, собственно, отличается от Рюты, главы НАТО, там, или Урсулы фон дер Ляйен, или Кошты, главы Евросовета. Ну, ничем. Этот человек такой же представитель международных трансатлантических институций, хотя по факту это всемирная организация, да, и должна бы занимать нейтральную, взвешенную позицию. Но будем говорить прямо, что это организация, которая все-таки, ну, наверное, находится в русле политики в отношении России и западного мира, то есть вот Евроатлантики. Соответственно, конечно же, никогда они не признают о том, что это именно Украина. Прямые удары по Запорожской атомной электростанции. А для Украины это постоянная история, действительно, в данном конкретном случае. Ну, давайте так, надо понимать, что никакой дрон, удар никакого дрона, урона непосредственно, который может привести к катастрофе, не нанесет. Но для чего это делается? Это делается для того, чтобы в медиаповестке поднимался очередной раз вопрос ядерной безопасности и угрозы, связанные с чем? С полномасштабными военными действиями. Там нет никаких привязок к тому, что разгоняется на Западе. Есть просто Украина, так как они это преподносят нарратив, что неспровоцированная российская агрессия, и вот еще и угроза ядерной безопасности. При этом нужно понимать, почему это происходит. Потому что если не брать, к сожалению, сейчас вот большую войну, самую большую войну в Европе после завершения Второй мировой, да, и Великой Отечественной, соответственно, главная ассоциация у любого обывателя на земном шаре с Украиной – это Чернобыль и ядерная катастрофа. И любые сигналы, приходящие, скажем так, долетающие до этих мозгов в Европе или где-нибудь в Штатах или еще где-то, да, они, конечно же, мгновенно, скажем так, срабатывают по ассоциативному ряду, особенно с учетом того, что там некоторое время, несколько лет назад очень успешно прокатился сериал по всему миру «Чернобыль», да, как бы, и тема была снова поднята и в воспоминаниях, и в ассоциативных, скажем так, представлениях обывателя Евроатлантики. Соответственно, это делается только для того, чтобы нагнетать ситуацию. А нагнетается ситуация последовательно по самым разным направлениям и географически локализованы, это по части вопросов Приднестровья, по части белорусской границы Беларуси. Заявления от западных, скажем так, политиков звучат и в адрес Калининградской нашей области, по Прибалтике, и инциденты в Румынии. И все это звенья одной цепи. Цель одна. Создать представление о том, что ситуация разогревается, и вот самое время, что называется, финально, как они себе это понимают, по крайней мере, в Европе и Киеве, надавить на Россию. Mm-hmm. Вот как-то так. То есть это все звенья на цепи большой информационной, скажем так, эскалации.
12: Михаил Ярославович, вы знаете, я вот, да, действительно, вы хорошую параллель провели с ассоциацией Украины и Чернобылем, но у меня вот такой, казалось бы, логичный, с одной стороны, вопрос, с другой стороны, ну, вот сейчас вы его услышите и ответите мне. Ну вот, если когда-то совершили ошибку, последствия были катастрофическими, неужели сейчас стоит играться с атаками дронов каких-то, даже если они не нанесут серьезного ущерба? Казалось бы, вот это опасная история, которая может навредить не только непосредственно двум странам, а вообще всем вокруг. Ну, дай ты по рукам тем, кто дроны направляет. Но нет ведь, почему так не происходит?
13: Ну вот в том-то и дело, что они считают, что никакого экзистенциального урона не будет. Ну, они же даже додумались перед одним из раундов переговоров, если не изменять память, это было в 25-м году, ударить по объекту укрытия в Чернобыле дроном. Да. Потом рассказывали, что Россия наносит удары по четвертому энергоблоку, да, объекту укрытия Чернобыльской АЭС, по-моему, самому.
14: По саркофагу, да.
13: Вот это вот все, да. То есть... Надо понимать, что такое Зеленский и его окружение. Они как были, так и остаются шоуменами, понимаете? Они были и остаются, и живут в этой парадигме. И мыслят в этой парадигме. Я прекрасно помню, там, когда они пришли к власти. Они вместо вот Порошенко, экстремиста-террориста, который был перед Зеленским президентом, у него была такая называемая ситуативная комната, по аналогии с американской. У этих же практически продюсерский центр они сразу организовали. И все, что делалось в госуправлении, ну, помимо коррупционной компоненты и взятия власти, да, контроля за правительством, силовиками, парламентом, вторая компонента была медийная. То есть творить непрерывное шоу, мылодрама. Вот они продолжают жить в этой парадигме. И поэтому да плевать они хотели даже на там, какие-то минимальные потенциальные риски, тем более они убеждены, что никаких рисков нет. А вот в повесточку они готовы вкидывать и вкидывать эту историю, понимаете?
11: Михаил Ярославович, не могу не уточнить. Вы говорите, с одной стороны, что все понимают, никаких последствий серьезных не будет. С другой стороны, да, что Украина и Киев используют эти атаки как рычаги для воздействия на Европу, которая должна, по идее, по логике, испугаться и что-то как-то... Ну, а как это между собой вяжется? То есть в Европе понимают, что эти удары не помогут?
13: Знаете... Да, история-то очень простая. Повторюсь, понимают, что ударом по Мосгазу ты не вызовешь детонацию топлива ядерного, да, заглушенного в реакторе. Но обыватель-то, обыватель не узнает даже, никуда прилетело, никак. Обыватель европейский. А обывателю европейскому надо продолжать объяснять, а нафига вы, собственно, продолжаете тратить десятки миллиардов долларов на Украину? А вот потому что агрессивная Россия там угрожает ядерной безопасности. И новый Чернобыль хочет. Там же были заявления про то, что подорвут каскад, наши удары, каскад электростанций с экологическими и биологическими там, какими-то последствиями, чуть ли не ядерными последствиями, заражением из Киевского моря. То есть страшилки, которые доносят целенаправленно до обывателя, они как бы это как попкорн, понимаете, информационный. Обыватель не вникает. Понимаете? Mm-hmm. Обыватель не вникает. Совершенно точно. Конечно же, ну, давайте так, вообще после чудовищной катастрофы 86-го года и технологии поменялись, и сами реакторы наши были изменены и доработаны, да, и такая история в принципе невозможна. Но также Фукусима показала, что аварии возможны, аварии в принципе все еще возможны на ядерных станциях. И обыватели об этом знают, что невозможно. Ну и в данном случае удар по Мосгазу. Но Мосгаз это Мосгаз. Это даже не реакторный зал. И внутри себя они, конечно же, прекрасно понимают. Но то, что это история, которая совершенно точно призвана дегуманизировать даже Россию, создать предпосылки для европейского обывателя продолжения поддержки войны агрессивной против России всей Европы, это совершенно точно. В этом смысле, конечно, это преступление вне всякого сомнения.
14: Михаил Ярославович, спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев был с нами на связи.
10: Наше время.
14: Переходим к следующей теме про взаимоотношения России и Армении. Сейчас поговорим. Значит, только что была новость о том, что Россельхознадзор временное ограничение на ввоз плодов косточковых культур вводит. Вишни, черешни, абрикосы, сливы, ну вот косточковые культуры. И буквально вслед за этим появилась новость о том, что и семечковые культуры, и сухофрукты из Армении также попали под ограничение со стороны Россельхознадзора. Все это происходит на фоне и заявлений, и действий властей Армении о евроинтеграции. Как неоднократно заявлялось Николом Пашиняном, премьер-министром Армении, движение в ЕС окончательно и бесповоротно, что называется. И встречные шаги тоже имеются. Недавно прошел саммит, да, евросоюзовский в Армении, который привлек к себе много внимания. Мы тоже про него говорили. И вот сейчас одна из последних новостей касается того, что Евросоюз предоставит Армении деньги на поддержку либерализации визового режима. Финансирование будет направлено на управление границами, безопасность документов и реформы правоохранительных органов. И
12: в том числе на недавнем совещании ЕАЭС в Казахстане, да, где присутствовал наш президент Владимир Путин, заявлялось о том, чтобы Армения уже наконец определилась, с кем она, с Россией или с Евросоюзом, потому что усидеть на двух стульях не получится.
11: Но, тем не менее, Никол Пашинян изо всех сил старается все-таки на двух стульях усидеть и даже об этом открыто говорит. Вот, например, одно из недавних его заявлений. Пока выбор между ЕС и ЕАЭС не станет неизбежным, Армения останется в последнем, то есть в ЕАЭС. И также пообещал без нервов остаться в этой организации до референдума о Евросоюзе.
12: Обсудим, что происходит в отношениях с Арменией, с политологом-международником Георгом Мирзояном. Георг Валерьевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
12: Объясните, пожалуйста, я понимаю, что скоро в Армении выборы, и наверняка это тоже как-то связанная история. Нарисуйте нам целую картину, что происходит?
11: Двухстульная вот эта эквилибристика, она как долго продлится?
15: Она будет продлеваться ровно столько, сколько нужно господину Пашиняну, и сколько ему будет позволять это делать. То есть сейчас армянская провластная пропаганда примерно следующая. Бояться российских угроз не нужно. Как только Пашинян переизберется, то Москва сразу все отменит, и все у нас будет замечательно. Для тех, кто все-таки боится, Пашинян выступает и обещает: я вам все компенсирую, все у вас будет хорошо, все, никаких потерь у вас не будет и так далее. Все делается для того, чтобы сейчас Пашинян переизбрался, а там уже дальше, как говорится, будем вешать потом. Говорил один известный Днепропетровский террорист. Вот. Достаточно простая логика. Пашинян исходит из того, что как только он переизберется, он сможет окончательно зачистить свое политическое пространство всех тех, кто выступает против его курса на разрыв отношений с Россией. Пашинян исходит из того, что по законодательству Евразийского союза страну нельзя пинком выгнать из Евразийского экономического союза. Она может только сама уйти. Ну, вот так у нас прописаны наши уставные документы. Поэтому, в общем-то, вот так вот по-наглому, по-хамски он себя ведет. Я думаю, что в этой ситуации необходимо более жесткие заявления российских властей, чем те, которые есть сейчас. Даже несмотря на то, что еще месяц назад противники Пашиняна были недовольны тем, что Москва вообще никак не реагирует на, в общем-то, русофобский курс армянского премьер-министра.
11: Георг Валерьевич, не могу не спросить, а простые граждане Армении как к этому ко всему относятся? Вот к этим заявлениям Пашиняна, к его двойной игре, причем в открытую, вот ко всем вот этим процессам?
15: Они к этому относятся к чему-то несерьезному, ну, в массе своей. Из того, что я читаю. То есть они, те люди, которые еще раз будут голосовать за Пашиняна, они считают, что ну а что такого, усидим, все будет нормально, будет мир с Азербайджаном, да, там сдадим Карабах и свое достоинство, но чем оно нам нужно, если хочется кушать много и хорошо. А что касается России, понимаете, Москва сама своими собственными действиями или отсутствием, скорее, действий не убедила в свое время и не научила армянское, да не только армянское население, еще и население среднеазиатских стран ценить Евразийский союз. Они стали воспринимать свои блага в рамках Евразийского союза, включая доступ на российский рынок, как нечто такое само собой разумеющееся. То, чего что у них есть, и чего они не решат ни при каких обстоятельствах. То, за что им не нужно ежедневно благодарить Россию и, соответственно, платить России сторицей в виде лояльности и тому подобных вещей. Ну вот мы пожинаем плоды вот этого подхода. Возможно, если сейчас мы найдем какую-то лазейку в рамках соглашения о Евразийском союзе и, не выкидывая Армению из Евразийского союза, лишим ее льгот в рамках Евразийского союза, в том числе доступа на российский рынок, и там все осознают, что это важно, что европейские подачки, они не компенсируют Армении потери от доступа на российский рынок. Вот тогда, возможно, другие страны на постсоветском пространстве будут больше ценить Евразийский союз и те блага, которые он дает.
12: Георг Валерьевич, не отключайтесь, пожалуйста, нам нужно техническую паузу сделать, и потом еще несколько вопросов вам дозададим.

0: премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Наше время.
7: Продолжаем разговор про взаимодействие России и Армении с Георгом Мирзояном, политологом и международником. Георг Валерьевич, еще такой вопрос касательно смысла вступления Армении в Евросоюз. Вот вы знаете, очень просто. А зачем?
8: Да, если мы посмотрим на страны, которые в свое время, вступив в Евросоюз, в том числе приняли правила торговли, да, в этом прекрасном объединении чудесном. Ну, например, Болгария практически полностью перестала экспортировать свою овощную продукцию, да, зато вынуждена почему-то завозить к себе товары из других европейских стран. Ну, это только вот один пример. А так, таких примеров очень много. Ведь Армения на самом деле, если посмотрит внимательно на то, что происходит с странами в Евросоюзе, ну, должна как бы испугаться, мне кажется, нет?
9: Вы не совсем правильно все это дело оцениваете. Вы это начинаете оценивать
8: с точки зрения логики,
9: цифры.
8: Простите,
9: это не так работает. И, кстати, в этом прелесть Евросоюза, они сумели создать прекрасную обертку для их интеграции. Это не просто деньги, а это ценности.

0: означают, в общем-то, направление к светлому будущему для своей страны. Ведь в свое время, например, на этом очень сильно выскочила Украина. То есть, когда в стране хронические проблемы с экономикой, с коррупцией, с неравенством, то, что есть на Украине, есть в Армении. А потом вам говорят, вы знаете, дорогие жители, мы не можем своими силами с этим справиться, но как только мы вступим в Евросоюз, придут большие европейские дяди и наведут у нас порядок, поставят, так сказать, к ногтю наших олигархов, принесут свободу, демократию. Людям станет хорошо, поэтому давайте вступать в Евросоюз для того, чтобы Европа решила наши проблемы.
1: Да, ну, но только, только после этого страна станет абсолютно экономически зависима, и, в том числе и от дотаций, да, постоянных там и так далее. Она будет отчислять огромные суммы на всевозможные хотелки и потребности Европейского Союза, при этом не получать возможность свободно торговать, да, но зато...
0: Это не так. Это не так. Как только страна вступает в Евросоюз, она получает доступ на общий европейский рынок и свою квоту на нем. То, что в Болгарии эта квота оказалась не сильно большой, да, наверное, так. С другой стороны, давайте так.
1: То же самое у Греции, то же самое, на самом деле, у Голландии, иначе бы они свои тракторы не выкатывали в Амстердаме, на мосты эти, понимаете?
0: С другой стороны, Болгария и Восточная Европа получила такие огромные дотации от Европейского Союза, что на них они, в общем-то, подняли свою экономику. Поэтому говорить о том, что Евросоюз уничтожил страны Восточной Европы, нельзя. Да, он их трансформировал, он принес в них кое-что плохое, но он и принес кое-что хорошее. Другое дело, поймите, Восточная Европа – это одна история. Армения – совершенно другая. Восточная Европа вступила в Евросоюз и стала пользоваться благами Евросоюза. Ни Армении, ни Грузии, ни Украине – ни Молдавии в формате независимого государства вступление в Евросоюз не светит. То есть они берут на себя все обязательства в рамках Евросоюза, в том числе проводить общую внешнюю политику, но при этом не получают доступа на европейский рынок. Вместо этого они получают так называемые соглашения об ассоциации, которые дают им минимальный какой-то доступ, ну, для маленькой доли их товаров, а в ответ требует полностью открыть их рынки для европейских товаров. То есть, еще раз, полноценное вступление в Евросоюз, оно выгодно, да. Но вот нахождение на поводке у Евросоюза с отказом от вступления с суррогатом в виде соглашения об ассоциации, вот это невыгодно. И проблема в том, что Армении и всем странам постсоветского пространства предлагают именно суррогат. Ни одна страна Евросоюза сейчас, ну, из вменяемых, не согласится принимать в свои ряды Украину, Молдавию, Грузию, Армению, потому что это потребует выделения миллиардов евро на поднятие уровня этих стран до среднеевропейского. А
1: ну, мы можем посмотреть...
0: платить, а бедные страны считают, что должно к ним идти деньги, а не в какую-то там Армению.
1: Мы можем посмотреть на результаты... взаимодействие с Европой наших прибалтийских соседей, да, полностью прекратившееся рыболовство, полностью вставшая экономика, практически стремящаяся постоянно уменьшаться народонаселение этих государств. Ну, в общем, не совсем я могу согласиться, что Евросоюз это выгодно. Ну, очень хочется, чтобы армянский народ принял правильное решение, действительно логично и на основе экономических, в том числе, размышлений, сделав выводы.
2: Благодарим нашего эксперта, политолога-международника Геворга Мирзаяна, и переходим к следующей теме.
3: Наше время.
2: В России настоящий бум среднего профобразования и интереса школьников к колледжам. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С другой стороны, проведенное исследование говорит о том, что более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников среднего профессионального образования. Называются некоторые причины, о которых сейчас чуть позже мы поговорим, а цифры такие приводятся в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, который подготовило Агентство стратегических инициатив. Обсудим эту тему с кандидатом экономических наук, доцентом базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России, управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова, Людмила Иванова-Швец. С нами на связи. Людмила, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый
1: здравствуйте,
4: день.
1: Здравствуйте, Людмила. Да.
2: Скажите, пожалуйста,

0: Во-первых, вот с одной стороны бум, с другой стороны работодатели говорят, что не удовлетворены. Почему такое складывается и как нам преодолеть эту ситуацию, когда количество в качество пока не перешло, как я понимаю?
1: Ну, наверное, 100% количество в качество не перейдет, я думаю, но в этом процессе участвуют три стороны. Участвуют сами обучающиеся, участвует государство и участвуют работодатели. Государство проводит политику, государство формирует запросы, проводит анализы. Мы увидели, да, огромный дефицит как раз специалистов на среднеспециального выпускников СПО. Естественно, государство заинтересовано повышать контрольные цифры приема, разрабатывать различные программы. Но вот, на мой взгляд, работодатели не совсем готовы к этому. И плохое качество образования, это, конечно, отчасти может быть слабая материально-техническая база, слабый уровень подготовки, да, действительно, у нас очень многие
2: нехватка преподавателей, устаревшие программы числятся, вот
1: конечно, еще что. Конечно, у нас потерялись навыки, если раньше готовили, не знаю, там, да, тех же специалистов автосервиса или газоэлектросварщиков, когда была хорошая школа наставничества, когда были хорошие специалисты, которые готовили, а сейчас вот этот разрыв поколений, у нас даже нет тех специалистов, которые могли бы, наверное, вот полноценно, качественно подготовить. Это с одной стороны, а с другой стороны, работодатели хотят получить, но не хотят вкладываться. Вот я думаю, что только сейчас они доходят до того, чтобы более активно участвовать и готовить под себя кадры.
0: А вот хороший, Людмила Николаевна, вопрос, да? Ведь в вузах уже давно сложилась ситуация, когда предприятия, которые заинтересованы в выпускниках, подготовленных для их производства там, или добычи, да, полезных ископаемых, они создают там кафедры различные и финансируют существующие, и некоторые вот финансовые учреждения большие даже создают свои факультеты. А в среднем профессиональном образовании такого пока, такой тенденции, как я понимаю, нет, да? И работодатели не готовы в такую историю вкладываться.
1: Да, вузы в этом были, ну, скажем, да, передовиками. Они раньше об этом стали говорить. Они раньше начался процесс сближения вот, да, высшего образования с запросами работодателей. Угу. Но я бы даже посчитала, что выпускники высших учебных заведений, они как раз могут не очень соответствует, ну или может не в такой степени соответствует запросам работодателей, как СПО. СПО это все-таки да, непосредственные навыки, которые требуются здесь сейчас на рабочих местах. Это должны быть готовые специалисты. Если выпускники вузов, это не совсем может быть, да, которых нужно доучивать, и все-таки да, высшее образование преследует немножко другую цель, потому что там и научные направления какие-то, может быть, да, исследовательское направление. А СПО – это готовые рабочие кадры, готовые руки, которые должны быть вот здесь
0: и сейчас. И как исправить-то эту ситуацию?
2: Есть вот еще какой момент, я прошу прощения, Людмила Николаевна. Вот когда мы говорим об устаревших программах, вот ведь о чем речь идет. Предположим, даже найдутся работодатели, которые на базе своих предприятий будут создавать там какие-то колледжи, да, в которых будут обучать, ну, захотят обучать рабочих для себя. Но для того, чтобы их обучать, нужно принять программу. А чтобы принять программу, ее нужно сначала разработать, потом она должна пройти через одно ведомство, через другое, ее должны принять здесь, принять там. Год за годом программа устарела.
1: Да, да, это длительный процесс. Это вот. Длительный процесс.
2: То есть программа устаревает потому, что, может быть, там, если в 60-х, 70-х годах у нас прогресс не несся с такой бешеной скоростью, у нас не развивались технологии так, как они развиваются сейчас, то теперь полгода у нас уже искусственный интеллект фильмы снимает, понимаете? Еще полгода назад этого не было. А программу все еще принимают на первом этаже какого-то министерства.
1: Да, да, здесь должна быть очень высокая мобильность, и вот эта связка, и, может быть, да, упрощать даже какие-то вот такие формальные и бюрократические процессы для того, чтобы готовить. Но у нас с этого года запускается такой формат, он и был до этого как профессионалитет, это вот такой формат среднеспециального профессионального образования, где обучать будут непосредственно работодатели. И я думаю, что здесь вот с этого года, если до этого профессионалитет был как бы в виде такого эксперимента, то сейчас он будет более активным, и мне кажется, что здесь как раз будет больше участия работодателя, потому что там подготовка непосредственно на платформе работодателей, где работодатели будут участвовать как раз в разработке программ, как раз будут создавать управляющие советы, будут принимать экзамены, будут происходить практические навыки приобретать на рабочих местах. И если раньше считали, что в СПО 80% теории, 20% практики, то в профессионалитете сейчас собираются делать наоборот. И это, я думаю, что все-таки будет очень хорошим толчком для повышения качества подготовки специалистов среднего образования.
0: Людмила Николаевна, 30 секунд остается по материально-техническому оснащению. Скажите, Москву мы примерно знаем, что здесь хорошо вкладываются, а в остальном по регионам как?
1: Вот в основном по регионам не так сильно вкладываются. Насколько я вот осведомлена, очень слабая материально-техническая база в средних профессиональных образованиях в некоторых регионах. Ну, нет возможности просто, да, там нет таких активных работодателей, нет возможности изменить эту материально-техническую базу.
0: И с этой ситуацией тоже есть. Придется поработать. Спасибо большое. Людмила Иванова-Швец была с нами на связи.
3: Жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Обратили внимание на то, что из разных регионов и из разных учреждений приходят не очень приятные новости об отравлениях. О массовых, причем отравлениях. Тут даже не то, чтобы из разных учреждений, а в разных ситуациях находятся те, кто отравился, к сожалению. Вот смотрите. Уголовное дело возбуждено по факту заболевания 18 детей в психоневрологическом санатории в Барнауле. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю. Детям оказывается помощь. Некоторые из них были госпитализированы, некоторые амбулаторно проходят лечение. Все они несовершеннолетние. Количество пострадавших в результате массового отравления в одном из кафе Пятигорска увеличилось до 50 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Ставропольского края. 41 человек проходит лечение в стационаре, еще 9 получают медицинскую помощь амбулаторно. Ну и в Чувашии 6 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления после употребления арбуза в гостях у родственников.
2: Ну, если в последнем случае там претензии, наверное, надо предъявлять к тем, кто продавал арбуз скорее, да, то вот в первых двух это общепит, ну, то, что называется общепитом, это столовые, да, это места, где готовят еду для большого количества людей. По идее, такие места должны как-то особо контролироваться.
0: Ну, сейчас вообще хочется на самом деле задаться вопросом, а как самому можно обезопасить себя от того, что кто-то не есть не дома где-то, что ли?
2: Ну да, приехал ты на отдых, предположим, да, у тебя включен завтрак и ужин.
0: Казалось бы, ты можешь вот, вот сам
2: и подумай,
0: приготовить что-то.
2: Как ты себя обезопасишь? Готовить самому на отдыхе?
0: Можно, но опять же, арбуз-то в магазине был куплен,
2: вот,
0: понимаешь?
2: Опять, да.
0: Купил, отравился.
2: Что делать?
0: Спросим
2: что
0: у эксперта, делать? С нами на связи доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Елена Юрьевна, ну вот такой глобальный вопрос. В различных ситуациях диагноз 1 отравление, можно ли как-то... Ну, самому себя, что ли, обезопасить? Ну, и что думаете по поводу вот этой, ну, тенденции, что ли? Слишком много новостей про отравление приходит. Неужели что-то так кардинально изменилось?
6: Ну, действительно, мы сегодня видим, что и дети подвержены вот этой вот инфекционной патологии, которая называется отравление. Хотя, конечно, мы называем и пищевая токсикоинфекция под маркой, скажем так, этих названий могут проходить самые разнообразные возбудители. Это и вирусы, очень большой пул энтеровирусов, ротавирусов, норовирусов, ну и, конечно, бактерии. Сегодня, конечно, вызывает массу, ну, наверное, вопросов, как так заболевают и дети, и взрослые такими инфекциями, как сальмонеллез. Вообще сальмонеллез – это опасная инфекция, которая при попадании в организм может вызвать тяжелую патологию, тяжелое состояние. У детей особенно это опасно, когда вызывает обезвоживание и так далее. Ну, сегодня, если говорить о профилактике, мы же сегодня этот вопрос, да, поднимаем. Вот, поэтому сегодня про профилактику мы должны сами активно соблюдать санитарные меры, соблюдать меры предосторожности. Какие это? Элементарно. Мыть руки перед едой. И очень важно, что необходимо мыть руки после контакта с животными, потому что животные у нас тоже являются источником инфекции, они тоже могут болеть. Они подвержены, несмотря на то, что люди, да, вот мы говорим, от людей могут заболеть. Ну вот, например, я хочу вам сказать, что болеют такие животные, как рептилии, черепахи, лягушки. Вот.
2: Ну,
6: и
2: скажем честно,
6: вот их трогать...
2: немногие трогают таких животных. Это вот,
6: а вот
2: наверное...
6: не содержат дома.
2: Ну, тоже немногие.
6: Вот,
2: в общем,
6: Людмила,
2: таких
6: я вам расскажу,
2: экстравагантных персонажей-то у нас,
6: попугаев,
2: мне кажется.
6: Птиц различных. И если такой питомец есть дома, то
2: руки надо мыть все время, и питомца тоже. Но вот такой вопрос. Вот если мы приехали на отдых, да, ну, это вот вообще классика жанра. Приехать на отдых, на третий день температуры со всеми неприятностями, два дня не можем выйти из номера, еще два дня вернулись домой. Да? Тут мой, не мой руки, море, оно на всех, пляж, он на всех. Там перекусить что-то, даже если салфетками все время дезинфицируешь себе руки, ну, булочку ты не продезинфицируешь никак. Ее купил и съел. Вот
6: но
2: здесь...
6: зато вот ты можешь руки продезинфицировать.
2: Ну да, продезинфицировала.
6: Скорее всего, вопрос не в булочке.
2: Но жевали булочку там, все ли с ней хорошо.
6: Булочка термически обработанная. Конечно.
2: Они известны.
6: А вот руки все-таки надо...
2: Ну, хорошо, с руками разобрались. Но залезли в море, да. Хлебнули воды случайно, а там, о боже мой, и начинается.
6: Ну, в морской воде, честно говоря, в соленой воде редко живут очень серьезные, скажем так, патогены. Чаще всего, конечно, могут быть энтеровирусы, но все же избегать употребления, во-первых, сырой воды, неизвестной воды. Что еще может нас, скажем так, удивить? Знаете что? Когда мы приезжаем с вами в отеле, комплимент какой? Вы сюда приезжаете, и вам стоит вода со льдом, да, какой-то вкусный.
2: Да.
6: Напиток,
2: а какую водичку заморозили в виде льда?
6: А какой, да, непонятно, водичка там, да. Это, конечно, не бутилированная. Это мы должны четко понимать, что это не бутилированная вода. Поэтому никаких сорбентов, никаких, вернее, извините, никаких сербетов, да, морожен. Со льдом мы не должны
2: не мороженое на море, но это невозможно. Это не отдых.
0: Елена Юрьевна, может быть, есть какие-то препараты, которые стоит с собой положить и принимать, и тогда точно ничего не случится?
6: Но мы с вами понимаем, что, безусловно, аптечка должна быть. И эта аптечка должна в себе содержать препараты, которые действительно вот как раз адсорбируют какие-то токсины, если попали в наш организм. Безусловно, надо иметь лекарственные средства, которые помогут обезвредить какой-то, все-таки, скажу, крамолу, но антибиотик все равно, я с собой все равно беру. Антибиотик, который предотвращает,
2: сейчас антибиотики
6: так,
2: только по рецепту.
6: Ну да, но мы во всяком случае нитрофурановые препараты, скажем так, можем купить и иметь в защите своей, сорбенты какие-то адсорбирующие препараты. И ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства, которые останавливают стул или рвоту. Почему? Потому что именно это является защитной реакцией организма, и это может, наоборот, ухудшить и утяжелить ситуацию.
2: Ну, в общем, лучше всего обратиться к врачу, да. Хорошо, а как вот быть, если, например, ребенок поехал в пионерский лагерь, да, и там вот случается вот такое массовое отравление или заболевание энтеровирусной какой-то инфекцией. Вот это с чем может быть связано? Это что-то в лагере не досмотрели?
6: Да, скорее всего, где-то попала эта инфекция, либо на посуду. Ну, не обязательно то, что это связано с организацией питания. Иногда и сам ребенок может, еще раз повторяю, грязными руками.
2: Это понятно. Но если их 20 одновременно заболело, то вряд ли это один ребенок, да, там руки не помыл.
6: Да, ну еще раз повторяю, вот эти такие, самое главное у детей это обезопасить ребенка и не дожидаться, когда происходит обезвоживание. Поэтому восстановление водного баланса это самое главное. Ну, водно-солевые растворы, они помогают детям, во всяком случае, восстановиться. Ну и диета, естественно, щадящая. И в первые сутки вообще лучше отказаться от серьезной такой тяжелой пищи, а дальше добавлять в пищу различные, ну, такие продукты, которые содержат, например, в себе крахмальные вещи.
0: Елена Юрьевна, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо большое за советы, которые вы дали. Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова была с нами на связи.
3: Наше время. Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Тони Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
9: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
7: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми.
10: слышать их, поддерживать и учиться понимать.
11: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
10: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
11: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
10: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
12: Радио России.
13: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
14: «14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
13: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, и Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Киеве в результате удара высокоточным оружием поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода имени Амельченко и завода «Моторсич». В Днепропетровской области поражено предприятие компании «Firepoint», выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям ОПК и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используют ВСУ. В Сумской области нанесен удар по заводу «Звезда». Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура. Структура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. В Министерстве обороны заявили, что ночной массированный удар стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре. Колледж в Старобельске никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебные заведения намеренно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силы и техники 5 украинских бригад и полка в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронемашину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что, само собой, ничего не выстраивается. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время. По словам Путина, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины – историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. В пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он также рассказал, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация.
4: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Всего участие подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Теперь новости футбола. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Отмечается, что вариант с проведением игры на Нижегородском стадионе перестал быть приоритетным из-за нежелания городских властей совмещать два крупных спортивных мероприятия. В середине июля там планируется открытие новой хоккейной арены. «Зенит» сообщил о продлении контракта с 36-летним полузащитником Александром Ерохиным до конца сезона 26-27. Отмечу, что Ерохин играет за санкт-петербургский клуб с летом 2017 года. Теперь новости хоккея. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний хоккеист выступает за эту команду с 2017 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Ранее сегодня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в КХЛ до конца сезона 30-31. Кроме этого, сегодня «Спартак» заключил новый контракт с защитником Джозефом Кином до конца сезона 28-29, а также на 2 года с нападающим Евгением Свечниковым. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Пройдут дожди. В Тюмени плюс 25 без осадков. В Хабаровске плюс 21 градус. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 24 без осадков. В Вологде около 20 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди. В Мурманске плюс 19 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21. Пройдут небольшие дожди. В Туле плюс 24 без осадков. В Севастополе плюс 23 градуса. И синоптики обещают кратковременные дожди. В Петербурге в среду местами дожди с грозами, ночью 8-10 тепла, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
8: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
9: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем.
9: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваше мнение по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там идет трансляция, под ней как раз можно свой комментарий оставить. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там много функций, все в одном месте, все очень удобно. Ну и напоминаю, что самые актуальные и интересные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
10: Переходим к теме обсуждения. Тема эта актуальна для очень-очень многих сейчас, и для выпускников школ, и для их родителей, конечно же. Состоялся первый день единого государственного экзамена, и, как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, прошел он без организационных сбоев и утечек материалов.
11: Да, сдавали в первый день три предмета – история, литература и химия. 231 тысяча человек эти предметы всего сдала, и материалы, они, материалы в смысле результаты испытаний, я имею в виду, получат, начиная с 12 июня. То есть совсем скоро уже первые результаты будут школьникам приходить. Ну, как школьникам, это уже выпускники и потенциальные абитуриенты, студенты многих вузов. Как сейчас проходит кампания по сдаче ЕГЭ и приемная кампания, мы побеседуем со старшим научным сотрудником Центра экономики и непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Борис Илюхин с нами на связи. Борис Валентинович, приветствуем вас.
12: Добрый вечер, Данил Петнов.
11: Борис Валентинович, а можно начать вот с такого вопроса? Обратили внимание на то, что особенно министр просвещения сказал по поводу утечек материалов, что в этом году их не было. И вы знаете, мы действительно помним, что в прошлом году ребята, ну, активно искали сливы, так называемые. То есть, когда кто-то уже выкладывал те самые материалы, которые попадаются на ЕГЭ, чтобы, ну, каким-то образом лучше подготовиться, а для кого-то конкретно списать. Как вообще удалось в этом году, как вы считаете, этого избежать?
12: Вы знаете, я думаю, что как и в прошлом, и в предпрошлом, и в предпредпрошлом, потому что, кстати, к этому руку приложил как раз Сергей Сергеевич Кравцов в 2013 году, когда стал главой Рособоронадзора. А вот ровно в этом году случился последний такой широко известный, ну, вы называете это сливом, я бы назвал опубликование экзаменационных материалов, да, и с тех пор значимых каких бы то ни было утечек уже больше 10 лет не было.
11: Я просто помню, что в прошлом году мы эту тему обсуждали, что школьники такие искали в интернетах, потому что это связано было, знаете, в прошлом году с мошенничествами, что очень много было мошенников, которые на этом хотели поживиться, я не знаю, может быть, данные какие-то забрать у ребят, а вот в этом году, видимо, все тихо и спокойно. Вот к чему я, понимаете?
12: Данил, не знаю. Вот насчет мошенников, наверное, я предлагаю подождать и посмотреть, да, ну, просто в прошлом году это было прям актуально, и от попыток продажи фейковых ответов, что само по себе деяние, конечно, криминальное, так сказать, и наказуемое, да, но кроме денег обычно человек в этой ситуации ничего не теряет. А вот в прошлом году активизировались как раз такие странные жулики, давайте их так назовем, которые пытались получить доступ к порталу госуслуг, получить персональные данные, и там это была очень серьезная такая действительно история. Вот, надеюсь, не знаю, так сказать, как с ними удалось побороться, но надеюсь, как-то удалось, потому что в этом году пока мы про это не очень слышим, значит, это не такой развитый сервис. Видимо, ребята стали внимательнее, умнее и больше, ну, в целом предмет, наверное, для спекуляций практически иссяк, потому что можно устать говорить о том, что в интернете больше ответов нет, и давно их там уже нет, это все фейк, но каждый год находятся желающие поэкспериментировать и проверить.
11: Ну, очень хорошо, что в этом году не было желающих, а может быть и сами мошенники поняли, что народ уже на это не клюет. Борис Валентинович, что касается непосредственно сдачи ЕГЭ, какие изменения в этом году в сдаче и, собственно говоря, в учете результатов ЕГЭ? Мы читали, что баллы изменились, которые позволяют зачесть экзамен для ребят.
12: Вы знаете, вот самое, наверное, главное изменение, да, нет, не так сказал, наверное, самая главная особенность этого года, как и нескольких предыдущих лет, это отсутствие каких-то вот кардинальных таких резких изменений. Да, действительно, вы абсолютно правы, немножко, совсем чуть-чуть там по 1-2 балла поднялись пороги, начиная с которых вузы имеют право принимать документы, но подчеркну, это имеют право, да, вузы могут и сами установить пороги выше, и, по правде сказать, в подавляющем большинстве вузов они и были выше, поэтому вот мы специальные исследования провели с коллегами, очень небольшое количество ребят вот после этой истории не сможет подавать документы в вуз, да, то есть количество так называемых там двоечников, ну, если их можно так назвать, оно увеличится буквально там, ну, не более чем на процент в сумме, да, и коснется это не более чем 1% выпускников этого года, хотя процент вроде как цифра, ну, относительная, но если в абсолютных цифрах, это, конечно же, судьба ребят, вот, и хочется им пожелать, что на там тех или иных баллах ничего не заканчивается, жизнь эта штука очень лонгитюдная, и к любым баллам надо относиться спокойно, рассматривая их как ступеньку для дальнейшего развития.
10: Ну вот хорошо бы, если бы действительно психика справлялась именно с такой задачей, относиться к экзаменам, как там, к этапу, да, там, ну просто проверить свои знания. Но на самом деле это судьбоносная такая вещь, это вот ты дверь открыл или она не открылась. Это вот все-таки достаточно серьезно и важно. И действительно, люди по-разному справляются. Очень высокий порог стресса у нас, у школьников, к сожалению, это так. Но вот то, что вы сказали, что 1-2 балла, да, но тем не менее, по какой-то причине было же принято решение повысить этот порог. Для чего это было сделано? Для того, чтобы уменьшить количество бюджетных мест по каким-то направлениям?
12: Нет, количество бюджетных мест не изменяется, более того, оно немножко увеличивается. Да, в этом году немножко больше ребятишек заканчивают школу, чем в прошлом году, а, так сказать, в расчете на количество бюджетных мест их, да, действительно станет немножко больше. Вот. Но здесь надо отметить, что по разным направлениям подготовки и по разным специальностям там все происходит очень по-разному. Например, если на естественно научных направлениях подготовки и специальностях количество ребят не очень намного превышает количество бюджетных мест, то на гуманитарных, для ребят, которые сдают обществознание, прежде всего, да, вот здесь, да, по-прежнему ожидается очень высокий конкурс. А говоря о небольшом повышении порога, вы абсолютно правы, Министерство науки и высшего образования постепенно начинает заниматься вопросами качества приема, да, это мера абсолютно направленная на повышение качества приема, чтобы в ВУЗ могли даже подать документы, наиболее подготовленные ребята. Не зря министр Фальков сказал, что вот нас интересуют выпускники, набравшие 60 баллов в среднем на ЕГЭ, потому что они, вот по заявлению министра, лучше будут осваивать образовательную программу.
11: Что касается расписания, Борис Валентинович, что дальше ждет выпускников? Какие экзамены еще им предстоят? И как вы оцениваете нынешний сезон сдачи? Ожидаете лучших, более лучших результатов, чем в прошлом году?
12: Конечно же, всегда ждем более высоких результатов. Это очевидно, однозначно. Я искренне желаю успеха ребятам. Я им желаю получить те баллы, на которые они готовились, и даже лучшие баллы. Вот. Если мы возвращаться к теме вот обсуждение, что их ждет еще. Да, их ждет еще несколько экзаменационных дней. Совсем скоро, буквально в четверг, будет один из обязательных предметов. Потом на следующей неделе их ждут еще два экзаменационных дня. Это тоже второй обязательный предмет. Напомню, обязательный предмет у нас для выпускников — это математика, либо базовый, либо профильный, и русский язык, который обязательный вообще, в принципе, для всех. Вот. Ну и дальше экзамены по выбору. А потом закончится это все только в 9 июля, уже практически больше, чем через месяц, когда те ребята, которые будут недовольны результатами, это нововведение двух лет вот последних, когда ребята, которые недовольны своими результатами, смогут пересдать один из предметов в резервный, так называемый президентский день, потому что Владимир Владимирович Путин предложил такую инициативу, она была поддержана, и теперь ребята могут пересдать один из предметов. Ну, результаты они узнают позже. Ну, а дальше начнется пора приема документов в ВУЗы совсем скоро, с 20 июня, напоминаю, ВУЗы обязаны начать прием документов. Делать это удобнее всего на портале госуслуг. Он для этого полностью сейчас приспособлен, есть специальные сервисы. Но если кто-то хочет сходить ногами в приемную комиссию ВУЗа, то, конечно же, это не только не возбраняется, но и приветствуется.
11: Спасибо большое, Борис Валентинович, за диалог. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Борис Ирюхин был с нами на связи.
0: Наше время.
10: Со вчерашнего дня в России вступили в силу два новых национальных стандарта в сфере туризма. Распространяются они на все типы средств размещения, будь то гостиницы или отели, хостелы или апартаменты. Вообще любые туристические объекты, они должны будут теперь соответствовать ГОСТу. Туризм и сопутствующие услуги, средства размещения, общие требования.
11: Что он в себя включает? Во-первых, это требования к информационному обеспечению, состоянию прилегающей территории, техническому состоянию зданий, инженерных систем, качеству услуг, вопросам безопасности, охране окружающей среды, а также подготовке персонала. Впрочем, нужно отметить, что соблюдение этого ГОСТа носит добровольный характер. Второй ГОСТ, или, вернее сказать, национальный стандарт, называется «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов». И, как пишут, он в основном заточен на тех, кто приезжает из других стран к нам в Россию, в основном из Китая. Нас, конечно, больше первый интересует, а вообще в целом интересует туристический сезон, который, в общем, уже начался. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин. С нами на связи. Алексей Александрович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Добрый день.
10: Здравствуйте. Я прошу прощения, да, каждый раз, когда мы слышим «принят новый ГОСТ», сердце радуется, там птицы начинают петь в душе, но потом выясняется, что нет, это все это добровольно, это вот если гостиницы, там, отели, апартаменты сами захотят, вот тогда они могут себя вогнать вот в это прокрустово ложе некого ГОСТа. Для чего нужны тогда такие ГОСТы, если это все добровольно?
12: Ну, давайте разделим две вещи. Значит, на самом деле, если мы возьмем ГОСТ, именно первое, которое вы упомянули, средства размещения, там ничего нового нет. Это все повторяет в том или ином виде несколько документов. Это положение о классификации средств размещения, это СП-257, как строительство гостиниц, и правила предоставления гостиничных услуг. Вот эти три документа, которые я упомянул, они обязательные. Да? Без них ни построить, ни работать в гостинице будет нельзя. Ну, не будет, вернее, уже было давно нельзя. Соответственно, этот ГОСТ, ну, по сути, наверное, для тех, кто только выходит на рынок, читать там большие документы, особенно СП-257, довольно объемный документ, наверное, тяжело. Ну, ГОСТ дает какие-то минимальные требования для некой раньше как было сертификации, да, вот как бы для того, чтобы понимать, а чем нужно заниматься, чтобы ваши гости были довольны и вы выполняли те или иные нормативные требования, да. Поэтому в данном случае для этого ГОСТа это просто некая дополнительная методичка, упрощенный вариант, скажем так, прямо, да, который позволяет чуть-чуть войти в профессию.
10: Ну, смотрите, вот хозяин гостиницы какой-нибудь скажет, да. Я и так санпинам соответствую, пожарная охрана, да, меня все время проверяет, ну, я уж не говорю там про налоговые и прочее, прочее. Отбиваюсь от жалоб на всевозможных сайтах постояльцев недовольных. Я еще и ГОСТ какой-то буду тут, понимаете, читать, изучать и как-то ему пытаться соответствовать. Зачем мне это нужно, скажет хозяин гостиницы, чтобы мы ему ответили.
12: Ну, на самом деле, если бы я вам не сказал, зачем мне нужен этот ГОСТ, я сказал, да, он вам не... Вот откровенно сейчас вы меня вытягиваете эту фразу, я ее скажу. Он вам не нужен, потому что все, что в нем написано, ничего в нем дополнительного к тому, что есть в требованиях обязательных, вот как раз, которые дает Роспотребнадзор, и Минэкономразвитие, положение классификации, пожарной охраны и так далее, там ничего дополнительного нет. Если вы выполняете все эти функции, то вы можете, гордо посмотрев на этот ГОСТ, сказать, а я его тоже выполняю.
14: Алексей Александрович, мы еще хотели с вами про туристический сезон, естественно, поговорить. Mm-hmm. Понятное дело, что тот, кто соответствует ГОСТу, наверняка и больше постояльцев, или как правильно, туристов к себе привлечет, да, потому что в последнее время достаточно большой выбор, и, конечно, выбирают очень тщательно место, где разместиться. Скажите, пожалуйста, как вообще мы этот сезон, ну, можем охарактеризовать? Он для нас чем-то уникальным отметится?
12: Ну, он отметится уникальным, в первую очередь, для южных регионов, потому что, если сравнивать с прошлым годом, в этом году все-таки у нас большая часть, ну, как бы тех основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты, да, там есть, осталось еще порядка там нескольких километров пляжей не открытых, но все-таки в основной части вот Пионерского проспекта, я не говорю сейчас даже о галечных пляжах, они были открыты, да, вот песчаные пляжи, которые всем очень нравятся в Анапе, вот они, соответственно, открылись, соответственно, в этом году и гости поехали туда, ну, и ательеры чуть-чуть, я надеюсь, вдохнут и смогут уже обслуживать гостей, и мы видим уже по бронированию, что количество бронирований на побережье Черного моря, оно вот как бы в этом плане увеличивается, вот, в этой части. В остальной части, значит, России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем там Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения с сезоном в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были, да, в части страны там с проливами затоплениями и так далее, да, но тем не менее часть регионов все равно как бы осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Те регионы, которые уже давно известны и популярны, там Московский регион, Петербург и так далее, они вышли на стабилизацию определенную, и даже мы смотрим по некоторым отелям или по некоторым районам этих регионов, что даже идет снижение небольшое, правда, там оно не очень порадует, может быть, гостей, они его не заметят, но я вижу там 3-5% снижения стоимости номера, да, что уже показывает на то, что дальше расти особо этим регионам некуда. Это ничего страшного в этом нет, да, это как бы, ну, бурный рост предыдущих лет, если мы с вами посмотрим статистику, например, там 23-й год относительно 22-го рост на 30% по общей выручке, ну, туда входит загрузка и стоимость номера, да, потом следующий 24-й к 23-му это примерно 20%, опять же, средняя температура по больнице, да, по всей стране.
14: Алексей Александрович, 25-й... время у нас, к сожалению, почти заканчивается. 30 секунд остается. Вы лучше вместо цифр скажите, а куда съездить, чтобы изюминка, может быть, какая-то появилась у туристов?
12: Ну, я бы поехал сейчас на Алтай, на Дальний Восток, чуть подороже, ну и в тот же Калининград.
10: Спасибо
14: большое. Вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин был с нами на связи. Ну, Калининград распространенное в последнее время направление, Алтай, конечно, интересно, но всегда хочется найти изюминку. Может быть, это не так просто, но, по крайней мере, впечатления останутся надолго.
0: Отличные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
15: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
16: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
15: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
16: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
15: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
16: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
18: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
10: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И к нам присоединяется наш спортивный обозреватель Виктория Колосова. Вика, привет!
19: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, он действительно добрый, хотя бы потому, что давайте мы с вами начнем с новости, которую, ну, о которой мы просто с вами не можем не сказать, что все-таки Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов до турнира с флагом и гимном страны.
10: Ура!
19: Да, я безмерно этому рада. И вот следующий старт у наших ребят, это будет чемпионат мира, и там мы уже будем выступать с флагом и гимном. Не факт, как сказать, сказал главный тренер нашей сборной Ильгар Мамедов, не факт, что, ну, точнее, не то, что не факт, а точно наши, скорее всего, не будут выступать на чемпионате Европы с флагом и гимном 16 числа, потому что мы не входим в Европейскую конфедерацию, и там это будет такой долгий и нудный процесс, не все так быстро примется, как случилось с нашими гимнастками, но то, что с флагом и гимном, это будет здорово, потому что я помню, знаете, вот эта вот атмосфера, когда юниоров наших допустили, разрешили им флаг и гимн, у тех же самых фехтовальщиков. И вот, по-моему, Алексей Якименко рассказывал, тренер, наставник, он говорит, что ребята были настолько воодушевлены, и он говорит, что это придало им столько сил, что вот радости не было предела. Вот такое было. Mm-hmm. И он говорит, я единственное не мог понять свою роль, почему я тренирую спортсменов из России, а сам я в нейтральном статусе. Вот, да. И он говорит, по счастью, говорит, вот это вот все будет решено. Второй момент, который очень приятный, у нас же сейчас проходит открытый чемпионат Франции по теннису, я вам кратенько просто расскажу, и там небывалая история, аж три наши теннисистки пробились в четвертьфинал, но Мира Андреева сегодня шагнула дальше, она уже в полуфинале открытого чемпионата Франции, правда, играть ей там придется с Мартой Костюк,

0: лайк под постом Маргариты Симоняна. Что, угу. значит, Маргарита написала, что Диана, огромное спасибо, мне от вас тоже лайк. Ну, что это такое происходит? Ну, как? Ну, ты же
1: пришла... Ну, хоть что-то, за что-то ухватиться, хайпануть.
0: Помните вот этого несчастного, который на Олимпиаде, то ли бобслист, то ли скелетонист, сейчас я уже не припомню, который надел эту каску,
1: да.
0: хотя ее нельзя было надевать, но вот перформанс устроил. И здесь. Ну, что ты тычешь? Ты иди на корт, доказывай свою силу, а ты вот, собственно, так себя ведешь. Но, кстати, вот мы плавно с вами переходим на чемпионат Европы, да, по художественной гимнастике, который завершился в Арне.
2: Там просто тоже провокация
0: была. Да, но там... там
2: ну, как провокация? Я не знаю уже, как это назвать.
0: Это какая-то несусветная чушь, которая больше говорит о том, что они готовились, что в нашу честь будет играть гимн. И просто, вы знаете, у меня такой всегда большой знак вопроса к Ирине Дерюгиной. Человек некогда настолько обласканный в СССР. Ну, только я не знаю, кто не знал, кто такая великая Ирина Дерюгина, да? Это бесподобнейшая, красивейшая гимнастка, обласканная все. Как вдруг она превратилась в человека нас ненавидящего, и как-то, ну, ты смотришь на нее и думаешь, ну, ты, ну, большой человек, ты так много сделала для советского спорта, ну, что с тобой случилось? И ты готовишь такой перформанс, для тех, кто не знает, дорогие друзья, рассказываю, что когда... наша Соня Ильтерякова и Яна Заикина в юниорках, они завоевали золотые медали. В нашу честь разрешили, значит, вот нас допустили с флагом, гимном. Начинает играть гимн. Что делает украинская спортсменка? Она вдруг засовывает руки в карман, достает оттуда беруши, наклоняет голову, засовывает эти беруши себе в уши и закрывает
2: не
0: вот так. Нет,
2: были.
0: Это не наушники, это просто какие-то, ну, я не знаю, уже беруши.
2: Угу.
0: И закрывает вот так глаза. Ну, что это? Ну, зачем вы это готовили? Ну, это же низко, подло. И, ну, это...
2: Она как раз воспитанница,
0: да,
2: этой Дерюгиной.
0: Да. Ну, конечно, mm-hmm. ну, конечно. И я так думаю, что, слушайте, ну, вы настолько были не уверены в своих силах, что вы вот в этот дешевый водевиль подготовили. Ну, что вы хотели этим доказать? Что вы не смогли обыграть россиянок на этих соревнованиях. Ну, правда, смешно. Второй факт, который меня тоже очень, знаете, так заставил задуматься, ведь подавляющее число в мировой художественной гимнастике, ну, вот подавляющее количество специалистов, которые делают моду в нашем виде спорта, это специалисты из России. И когда? Из России и Белоруссии. Ну вот мы кого не возьмем. С итальянками работает Амина Зарипова. С Китаем работает Анастасия Близнюк. На Кипре наши представители. Я уж не говорю о спортсменках. Даша Варфоломеева, которая стала олимпийской чемпионкой. Она представительница нашей школы. Вера Тугалукова, которая выступает за Кипр. Она тоже представительница нашей школы. Ну их сон. И тут берут интервью замечательнейшее. Красивейшая гимнастка была Юлия Раскина, которая выступала за Беларусь. И у нее берут интервью. Она нынче тренирует Дарью Варфоломееву, олимпийскую чемпионку из Германии. И у Юлии Раскиной наш же журналист берет интервью, и зачем-то она начинает говорить на английском языке. Зачем? Юля! Ну, зачем ты это делаешь? Я понимаю, наверное, требование, да, у федерации такое, чтобы их специалисты, вроде как представляющие Германию, не говорили на русском языке. Ну, зачем вы берете тогда специалистов, наших гимнасток вы берете, вы даете им разрешение, вы даете им паспорт, вы берете наших специалистов. К чему вот этот водевиль дешевый?
1: Это какой-то, я вот тоже пытаюсь все время понять, ну, с одной стороны, вроде как хочется оправдать наших спортсменов, да, они хотят уровня, они хотят взаимодействовать, там, соревноваться, там, ну, что, все что угодно можно сейчас придумать, чтобы оправдать, но, с другой стороны, это все равно превращается в дешевый хайп.
0: Ну, в общем,
1: на 5 минут.
0: Мне это ужасно не понравилось. А теперь о наших девчонках. Конечно, мы в голову не могли, мы никогда не могли себе представить, что мы останемся без медали многоборья. Это самая главная медаль. И уж тем более на чемпионат Европы мы никогда не ехали с опаской, что мы там что-то у нас не получится. Но в этот раз вся ситуация была совсем другая. И наши девчонки, вчерашние юниорки, ну, послушайте, у нас там сборная 15-16-летних девчонок, единственная Мария Борисова, которой 19. Они завоевали 9 медалей. Это действительно была чудовищно сложная подготовка. У нас

0: распределились предметы, с которыми должны были выступать девчонки. У нас Соня Ильтерякова, вдруг она ехала выступать на чемпионате Европы с двумя видами. И в последний момент Ева Колунова получает травму, и Соне говорят: ты будешь выступать в трех предметах. Она даже купальник в чемодан положила в последний момент. То есть они не рассчитывали на это. Mm-hmm. А Соня раз выходит и, слушайте, и завоевывает медаль.
1: Вот в этой самой третьей дисциплине?
0: Да, да, да. Вот такая вот история была. Причем удивительно...
1: С обручем она, если я правильно помню.
0: Она золото завоевала. С обручем. Обруч они готовили. Обруч наш золотой у Сони Ильтеряковой. Кстати, она с ним... Кто смотрит «Синюю птицу» на телеканале «Россия», вот там Соня выступала с обручем. Она выпускница «Синей птицы». Вот. Так что вот кто за этим следит, вот... Такая история. Теперь, значит, 9 медалей девчонки наши завоевали. Они сегодня вернулись уже. Кто в Москву, кто в Сочи. Маленький штришок. У нас девчонка одна, которая Арина Лысенко, она стоит в групповых упражнениях. Родители ей преподнесли такой подарок — щенка мультипу. Вот за то, что они там завоевали серебро, наши групповички. Вот такой вот момент. Но о чем я хотела поговорить, я надеюсь, у нас с вами хватит время. Ну, что еще такого интересного хотела вам сказать, что болельщики были наши на трибунах с флагами и гимнами, и, кстати, Алина Маратовна Кабаева и Небесная Грация помогли нашим болельщикам добраться до Варны, поэтому наши девчонки без поддержки болельщиков не остались. Теперь наш любимый разговор про судейство. Я, понятное дело, что во всех пабликах все посмотрела, что там происходит, кто чего говорят. Пишет о том, что, значит, да, со сложностью у нас все хорошо, вроде как и оценивает нас хорошо, но вот с артистизмом мы подкачали. Что сделали в отсутствие сборной России? Во главу угла. Ну, когда ты не можешь человека победить на поле, ты начинаешь придумывать какие-то лихие ходы, да? И во главу угла мировая художественная гимнастика сейчас поставила артистизм. То есть, и когда я смотрю, в чем претензии, собственно, к нашим девочкам, и кто-то там, все же мнят себя сейчас специалистами, и кто-то пишет: ну вот во время элементов у нее было серьезное лицо. Я думаю, ну вы серьезно? Потом я задалась вопросом: ну, что это такое оценка за артистизм?
2: Критерий какой-то есть?
0: Что это такое?
2: Мерка там, не
0: ну,
2: знаю, что.
0: Это же это сродни артистам, правда? Нам либо он нравится, он передает нам образ, либо нет, но есть еще никакой артист. Ну вот, ну, допустим, я улыбаюсь. Даниил скажет: ну что это? Ну что это за бабка скалится? А Люда, наоборот, скажет: ах, какая прекрасная улыбка. Как вы мне выставите оценки? Ну, такой... Большой, да,
1: я вообще должен сказать, что я всегда, когда к нам коллеги из спортивной редакции приходят, я всегда открываю то, о чем они говорят. И вот в данный момент у меня как раз София Ильтерякова открыта фотография с выступления вот на сайте спортивном. И я не знаю, в отсутствии артистизма вот этот эмоциональный ее взгляд вряд ли можно обвинить.
0: Да. И
1: она
0: вот это, и вот это во мне, когда они пишут: российские гимнастки не добирают артистизма. Слушайте, одно дело я, но у нас есть, мы сегодня связались с Михаилом Грушевским, он у нас есть, да, давний друг нашей редакции. Я думаю, ну вот человек все-таки близкий к искусству, давайте послушаем его, что такое оценки за артистизм, как это можно измерить и что вообще происходит.
3: Конечно, субъективизм в оценке артистизма не только художественной гимнастики, еще и фигурном катании. Сейчас я вообще, скажем, в фигурном катании не знаю, как система выставления оценок, она стала более закрытой, более сложной. Мне уже тяжело в этом разбираться. В моей олдскульной системе координат были оценки фигурном катании за технику исполнения и за артистизм. Всегда спорили. Не только зрители, дилетанты, но и профессионалы. Не очень понимали логику подобных оценок. Ну и в художественной гимнастике. Так, если смотреть, вот как сейчас принято говорить, диванным экспертам, то практически все участницы соревнований такого высокого уровня, скажем, как чемпионат Европы по художественной гимнастике, они все артистичны. А все остальное, конечно, вкусовщина и очень субъективно. Мне кажется, это придумано для того, чтобы манипулировать баллами, манипулировать призовыми слабыми местами. Мне кажется, ну, слово «мафия», может быть, прозвучит так слишком одиозно, но, безусловно, это такой закрытый клан. Очень сложный вид спорта, сложный для восприятия обывателем. И легко, мне кажется, манипулировать пьедесталом, прочими отборами на Олимпийские игры. Вот за счет подобных тяжело воспринимаемых баллов, как вы сказали, за артистизм. И таких видов спорта достаточно много, где оценивается сочетание профессионального мастерства и вот этого артистизма. Ну, скажем, в синхронном плавании тоже ведь комбинаторика такая же идет. Я не чувствую себя достаточно подкованным человеком, чтобы рассуждать о художественной гимнастике. Вот. Но мне кажется, это какая-то такая очень субъективная вещь, потому что наши девчонки абсолютные лидеры на протяжении там, десятилетий художественной гимнастики. В общем, манипулятивный моментик в этом, я думаю, имеется.
0: Ну, в общем, у меня осталось время только артистично с вами попрощаться. Я надеюсь, вы мне выставите положительные оценки.
2: 6-0.
0: И с возвращением флага и гимна. И я безумно рада и поздравляю наших девчонок-гимнасток.
1: Спасибо большое. Спасибо Виктория Колосова, наш спортивный обозреватель, была с нами в студии.
4: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
7: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. В эфире программа «Люди и песни».

Автор песни «Московские окна», композитор Тихон Хренников, считал ее безделицей, пустяком, случайностью и признавался, что ее популярность является для него загадкой. Летом 1962 года он отдыхал в санатории под Москвой, где встретил своего старого знакомого режиссера Григория Александрова, автора легендарных «Веселых ребят». Тот рассказал, что работает над фильмом «Русский сувенир», первым за многие годы. В главной роли, естественно, должна была выступать его супруга Любовь Орлова. И он попросил композитора, как он выразился, сочинить что-нибудь для Любочки. Хренников согласился, через пару дней набросал несколько нот, но Александров так и не перезвонил. Композитор вспомнил об этой мелодии, когда Леонид Утесов спросил, нет ли у него какой-либо новой песни. Певцу понравилось. Позвонили поэту Михаилу Матусовскому, и тот быстро сочинил текст о московских окнах.

Леонид Утесов начал исполнять песню на гастролях. Ее никто не заметил. Популярность к «Московским окнам» неожиданно пришла через 8 лет в исполнении Ирины Бржевской. Она впервые услышала ее на концерте Утесова, сделала новую аранжировку, и песня, как говорится, пошла.

0: Радио России. Москва, 101.5 FM.
1: С тех пор кто эту песню только не исполнял и где она только не звучала. Как-то Тихон Хренников и дирижер Евгений Светланов приехали на гастроли в Париж. Вечером зашли поужинать и услышали «Московские окна». Мелодию играл скрипач в ресторане. А я ее по какой-то русской радиостанции услышал, рассказал музыкант композитору и записал со слуха ноты. Сейчас, кстати, во многих парижских ресторанах под нее танцуют. Так что хорошая музыка не знает границ.

0: Музыка большой страны. Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракт киевского режима в Старобельске. И Дональд Трамп назвал ложными сообщения об остановке переговоров США и Ирана. Они продолжаются непрерывно, заявил американский лидер. Теперь подробнее об этих и других событиях. Ночной массированный удар по Украине стал ответом на теракт киевского режима в Старобельске и другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, заявили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники. Алексей Конопко продолжит тему.
2: Новый раунд ответных ударов получился громким. С него сегодня начинают новостные выпуски и пресса дальнего зарубежья, и вся украинская. Взрывы ночью гремели очередями. Минэнерго Украины сообщает о повреждении своей производственной площадки и как минимум одного объекта энергетики. В Голосеевском районе столицы после очередного попадания гаснет свет в домах и городское освещение. В Дарницком горит АЗС. А это уже последствия. Горит здание завода «Укроборонпром». После ночной атаки без света остались районы Киева, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черкасской областей и пока подконтрольные ВСУ части ДНР. В общем, отбились плохо, в чем сходятся и украинские эксперты в интернете, и местная пресса. По подсчетам Sky News, нынешняя атака в пятерке самых массированных за все время СВО. В ВСУ за ночь над 11 областями страны насчитали 679 дронов и 85 ракет. Калибры, Х-101, Искандеры, от 3 до 8 гиперзвуковых цирконов. И впервые наша Минобороны дает настолько подробный отчет по пораженным объектам. В сводке военные аэродромы 6 регионов и больше двух десятков наименований. На Абрис-ПТ, к примеру, 20 лет занимаются беспилотниками. Начинали с аэрофотосъемки, теперь делают военные дроны. Завод «Маяк», зарегистрирован, кстати, на проспекте Бандеры, когда-то выпускал звуковую аппаратуру, а в 2008-м вдруг переключился сначала на пулеметы, в том числе для британских БТР «Саксон», потом на гранатометы и минометы. КБ «Спектр» в составе УПК Украины разрабатывает радиоэлектронику. Шосткинская «Звезда» делает порох и боеприпасы с 18 века. Мотор «Сич» с его авиадвигателями уже не раз становился целью армии России, но производство на 80 гектарах еще в начале СВО начали переводить под землю. И, конечно, «Файерпоинт» — та самая придворная Зеленскому сотоварища контора, что делает ракету «Фламинго» и дроны, которые, как выяснилось в ходе парламентских расследований, закупались почти в 10 раз дороже аналогов под задачу долететь до Москвы и ни разу не долетели. В Запорожской области мониторинговые ресурсы фиксируют пожары в районе завода «Запорожсталь». Днепропетровск, как и Киев, лишился еще одного здания ТЦК. Атакован газоперерабатывающий завод в Андреевке Харьковской области, что подтвердил «Нафтогаз». Но самой масштабной получилась все же атака по Киеву. Помимо официальных данных Минобороны, там дают только ту информацию, что проверено объективным контролем, есть еще сообщения от местных ресурсов. Еще 4 завода, 2 тренировочных центра ВСУ, 2 промзоны и склады логистики. Дым от пожаров над всем городом. А сегодня днем в киевском небе опять видели дроны, то ли фиксирующие попадания, то ли в поиске новых целей. Алексей Кнопко, Вести.
1: Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент напомнил, что совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям государственной политики. Путин также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице.
3: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
1: Владимир Путин сравнил работу фонда актера и режиссера Сергея Безрукова по организации культурных мероприятий за рубежом с работой десантников в зоне спецоперации. На заседании Совета по поддержке русского языка Безруков рассказал о работе в рамках международной программы «Эхо Большого детского фестиваля Норвегия Шпицберген». Актер отметил, что, несмотря на различные сложности и внешние санкционные ограничения, проект будет продолжать работу. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств. А в пятницу, 5 июня, глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
4: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. Вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия. В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание политических кругов и средств массовой информации, естественно.
1: Ушаков добавил, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Всего участие подтвердили 20 тысяч человек из более 100 стран. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. Футбол. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Акацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили сегодняшнюю открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра состоится 5 июня в Волгограде, 28 мая сборная России в Каире со счетом 0-1 уступила Египту, а 9 июня сыграет против Тринидада и Тобаго в Калининграде. Продолжаем о футболе. Главный тренер Краснодара Мурат Мусаев раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно. Думаю, если все лидеры останутся, много трансферов на вход не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу зашли бы в состав. Если же кто-то из основных игроков уйдет, соответственно, это потянет за собой дополнительные приобретения, отметил Мусаев. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», — приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял 4-е место. В завершении о теннисе. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кирстю 6-0, 6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гарос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале мира сыграет с Костюк. И пока это все новости спорта.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 без осадков. В Екатеринбурге плюс 22 градуса. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 24 без осадков. В Южно-Сахалинске и Хабаровске плюс 20. В этих городах пройдут небольшие дожди. В Архангельске около 12 тепла без осадков. В Сыктывкаре плюс 16 пройдут дожди. В Кирове плюс 20 без осадков. Во Владикавказе плюс 24, и синоптики обещают небольшие дожди. В Петербурге в среду местами дожди с грозами, ночью 8-10, тепло, днем плюс 23. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12, тепло, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.
6: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
7: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалистка Стелла Хит решила открыть свою дискографию с альбома, посвященного Билли Холидей. Шаг довольно смелый, так как, вы понимаете, это далеко не первый трибют легендарной певицы, и многие гораздо более именитые коллеги Хит на этом обжигались. Тем не менее, сама она уверена в успехе своего дебютного альбома. Перед тем, как запереться в студии, обкатала программу на калифорнийской публике, причем в два этапа. Ее посвященное Holiday Show дебютировало еще в 2019 году, но потом случилась пандемия, которая все планы нарушила. Аранжировки сделал участвовавший в записи дебютного альбома «Hit for Billy» пианист Нил Фонтано.

Как вы уже знаете, с 8 по 14 июня в Москве пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира – Пятый Московский джазовый фестиваль. На протяжении 7 дней в столице выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья. В сегодняшней программе продолжу представление участников фестиваля. Вокалист Алан Харрис, уроженец Гарлема, начал свою карьеру еще в 80-х, в 94-м году выпустил дебютную пластинку. Не раз входил в список восходящих звезд, по мнению критиков и читателей журнала «Даунбит». Всего на счету музыканта около 20 альбомов, последний из которых вышел осенью прошлого года. В 2024 году Харрис принимал уже участие в третьем московском джазовом фестивале, выступив на его открытии с московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. На этот же раз, отметивший в апреле 70-летие вокалист, выйдет на главную открытую площадку фестиваля в саду Эрмитаж. Его выступление запланировано на субботу, 13 июня.

Легенда японского джаза, саксофонист Садао Ватанабе, отметил 75-летие с начала своей замечательной карьеры выпуском новой пластинки. Кстати, отметивший в феврале 93-й день рождения музыкант не только работает в студии, но и продолжает активно гастролировать. По крайней мере, до конца года у него все расписано. Предыдущий диск Ватанабе «Peace», который вышел в 2024 году, был номинирован на премию Music Award Japan 2025 в категории «Лучший джазовый альбом». На новой пластинке 11 пьес, записанных саксофонистом при участии его постоянного барабанщика Итэцу Такимуры, одного из основателей группы Yellow Jackets, клавишника Рассела Ферранте и победителя международного конкурса контрабасистов имени Телониуса Монка 2009 года Бена Уильямса. На в целом балладной пластинке 11 произведений от классика Джимми Ван Хойзена «Bad Beautiful» до собственных пьес Ватанабе «Remembership» и «Simpatico».

Вокалистка и саксофонист Камила Турман – это еще одна участница Московского джазового фестиваля на сцене с 2010-х годов. В 2013 году стала финалисткой престижного вокального конкурса имени Сары Вон и в том же году записала дебютную пластинку «Origins». Позже подписала контракт с аудиофильским лейблом «Чески Рекордс» и в 2017 году выпустила еще одну пластинку. Годом позже была принята в знаменитый биг-бенд «Jazz at Lincoln Center Orchestra» под управлением Уинстона Марсалиса, в котором выступала в течение 3 лет. В Москве Камила Турман выступит в сопровождении трио барабанщика Даррела Грина, с которым гастролирует последнее время. Они выйдут на главную открытую сцену 5-го Московского джазового фестиваля в саду «Эрмитаж» во вторник, 9 июня.

театра в рамках Всемирного экономического форума. В 2024 году в консерватории имени Чайковского в рамках трилогии была представлена симфония номер 2 и симфония номер 3. Петр Дранга выступит в саду Эрмитаж 10 июня с трио, в котором играют Дарья Шор – контрабас, Михаил Истратов – барабаны и Александр Ануев – фортепиано.

Гитарист Рэй Объеда, сотрудничавший со второй половины 70-х с такими звездами, как Херби Хэнкок, Гровер Вашингтон, Джордж Дюк и Шил И, выпустил альбом «Слай Тексон», на котором продолжает экспериментировать с фирменным сочетанием латиноамериканского джаза, фанка и ритм-блюза. В записи участвовало много приглашенных музыкантов, среди которых выделяется лауреат Грэмми, участник группы Yellow Jackets, саксофонист Боб Минцер, барабанщик группы Tower of Power Дэвид Гарибальди и работавший с Карлосом Сантаной перкуссионист Карл Перраццо.

обладательница главной канадской музыкальной награды премии «Джуно», вокалистка-исполнительница на трубе Брия Сконберг, выпустит второй менее чем за полгода альбом. Впрочем, как и обещала, если появившаяся в середине марта пластинка «Брас» была за исключением одной пьесы инструментальной, то на новой работе Сконберг демонстрирует все грани своего вокального таланта. На диске, в записи которого, среди прочих, принял участие знаменитый пианист, аккордеонист и аранжировщик, лауреат Грэмми Гил Голдстин, будет несколько посвящений, в частности, Майлзу Дэвису и Саре Вон, плюс джазовые стандарты, хит Стинга «Фрэджайл» и всего, в общем-то, 9 композиций, кстати, как и на предыдущей пластинке «Брас». Новый альбом Брии Сконберг выйдет 3 июля. На данный момент в нашем распоряжении есть лишь одна пьеса «Watch What Happens» Мишеля Леграна.

0: юбилей.
1: В 1956 году компания Bethlehem Records выпустила первый диск-гигант тенор-саксофониста Декстера Гордона «Danny Plays the Horn». В начале 50-х Гордон сотрудничал с компаниями Decca и Savoy, для которых записал 4 пластинки, но это были не привычные нам 30-сантиметровые альбомы, а 25-сантиметровый на 78 оборотов в минуту. Пластинка «Danny Plays the Horn» была записана 18 сентября 1955 года, практически сразу после выхода музыканта из тюрьмы Чина, где он отбывал срок за употребление всякой дряни. Ему аккомпанировало трио, в состав которого вошли контрабасист Лерой Виннигар, барабанщик Лоранс Мейербл и пианист Кенни Дрю. С Дрю Гордон работал в студии впервые, а впоследствии неоднократно записывался и выступал, когда в начале 60-х оба переехали в Европу. Пластинка получила хорошую прессу, журнал Billboard отметил, что Гордон на ней играет в стиле Лестер Янга, но гораздо мощней. Много позже, в 1984-2001 годах, альбом упоминался в написанных Стивеном Кингом в соавторстве с Питером Страубом романах «Талисман» и «Черный дом». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи на Московском джазовом фестивале.

0: Музыка большой страны. Радио России. Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. СВО может завершиться до конца дня, если Зеленский прикажет ВСУ покинуть российские регионы, заявили в Кремле. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документ о наличии или отсутствии судимости. И кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона. Теперь подробнее об этих и других событиях. Нанеся удары по Старобельску и Геническу, украинские власти решили придать конфликту новое качество. Это их выбор, заявил Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в ЛНР. Президент пообещал, что наказание для преступников будет неотвратимым.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
1: Как доложил на совещании Александр Бастрыкин, удар по Старобельску, по данным следствия, наносился с территории Харьковской области. Для этого использовали 16 беспилотников. Глава СКР также рассказал, что начальник украинского главного управления разведки Олег Иващенко, командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Андрей Клименко и командующий силами беспилотных систем страны Роберт Бровди объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Атака ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске произошла 22 мая. Погиб 21 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число пострадавших увеличилось до 70. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Что касательно воскресного удара ВСУ по жилым домам в Геническе Херсонской области, то его жертвой стал 6-летний мальчик. Еще 11 человек получили ранения. СВО может завершиться до конца дня. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Он добавил, что Россия открыта к мирным переговорам с Украиной, и хотя консультации по разрешению кризиса сейчас на паузе, Москва сохраняет контакты по ним с Соединенными Штатами.
3: Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому, да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров. Если нет, если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться. Президент Путин говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам.
1: Говоря об атаке на колледж в Старобельске, Песков подчеркнул, что он никогда не был военным и околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожил учебное заведение намеренно, добавил он. Представитель Кремля также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма. Иностранцы при подаче заявления на гражданство России должны будут предоставлять документы о наличии или отсутствии судимости. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно его тексту, это требование не будет распространяться на граждан Украины, приехавших в Россию до января 2028 года, в том числе через территории третьих государств. К той же категории относятся лица без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины. В указе поясняется, что речь идет о документе, который подтверждает отсутствие у заявителя судимости, либо при ее наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых он был осужден и выдан по нормам иностранного права не ранее, чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России. Кибермошенники усовершенствовали схему с заменой домофона, сообщили в МВД. В одном из случаев потерпевшему позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой. Она сообщила о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон якобы придет технический код, который нужно сверить, так как аналогичное сообщение пришло и ей. Когда гражданин продиктовал код, злоумышленники перешли ко второму этапу атаки. Появились сообщения о взломе аккаунта на госуслугах, начались звонки от имени Росфинмониторинга и других ведомств, а также угрозы оформить доверенности и похитить деньги. Яндекс закрыл сделку по продаже портала «Автору» за 35 миллиардов рублей. Покупатель Т-технологии, материнская компания Т-банка, пишут РИА Новости. «Автору» сохранит бренд и команду, заверили в Яндексе. Новый владелец – компания Т-авто. Ей переходит в том числе сервис объявления о продаже автомобилей. Теплая погода без осадков с температурой до плюс 24 ожидается завтра в Москве, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9-14 градусов.
4: Завтра температурный фон, благодаря установлению западно-восточного переноса воздушных масс на северо-западе и в центральной России, наконец-то вернется в климатическое русло. Днем на русском севере от плюс 5 до 15, к югу 15-20, но на остальной территории, европейской территории России, 20-25 тепла. В Москве сегодня воздух прогрелся до плюс 18, а осадки маловероятны. В среду синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь. В общем, с небольшим опозданием, начиная с завтрашнего дня, июнь в метеорологическом отношении вступит в свои законные права.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0-6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 2017 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 3 июня. В Челябинске и Сатке будет плюс 16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени плюс 25 без осадков. В Екатеринбурге плюс 22. Пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке около 24 тепла без осадков. В Хабаровске и Южно-Сахалинске плюс 20 градусов. Пройдут небольшие дожди. В Омске плюс 27 без осадков. В Сургуте плюс 24. Пройдут дожди. В Красноярске плюс 26 градусов без осадков. В Великом Новгороде плюс 20. Синоптики обещают кратковременные кратковременные дожди, в Кирове плюс 20 без осадков. В Уфе, Казани и Самаре плюс 21 градус, пройдут кратковременные дожди, в Воронеже плюс 25 без осадков. В Сочи также без осадков, днем плюс 25 градусов. В Петербурге в среду местами пройдут дожди с грозами, ночью 8-10 тепла, днем плюс 23 градуса. В Москве завтра без осадков, ночью 10-12 тепла, днем плюс 24. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 751 миллиметр.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть вторая.
1: Все, что происходило со мной в следующие дни на шхуне «Призрак», было беспрерывным унижением и страданием. Магридж совершенно изменился. Перемена моего положения, соответственно, переменила и его обращение со мной. Раньше он заискивал и подмазывался, теперь он сделался властным и требовательным. Он нелепо настаивал на том, чтобы я называл его «мистер Магриджем». И его заносчивость, когда он объяснял мне мои обязанности, была совершенно невыносимой. В эту ночь, после бесконечного множества всяких дел, меня отправили спать в кубрик к охотникам. Я был рад отделаться от присутствия ненавистного мне Кока и дать, наконец, отдых ногам. Несмотря на всю мою усталость, я не мог заснуть.
2: Я же тебе говорю, он тюлень новорожденный с первой минуты жизни. Вот. Уже умеет плавать.
3: А тогда почему они рождаются на суше, а не в воде? Да потому что они плавать еще не умеют. И матери их потом обучают.
2: Обучают матери. Вранье все. Они сразу плавают.
3: Да дурак ты. Поэтому и тюлени у тебя сразу плавают.
2: Сразу плавают.
1: Охотники беспрерывно курили дешевый вонючий табак. Воздух в кубрике был тяжелым и темным от дыма. Они все еще спорили и рычали, словно какие-то человекообразные земноводные. В воздухе висели проклятия и непристойные выражения. Я видел их лица, злые и красные. Сквозь густые облака табачного дыма койки казались логовищами животных в зверинце. Мое воображение разыгралось, и я никак не мог заснуть. Да, это была долгая-долгая ночь. Томительная, тяжкая, бесконечно длинная. Лежа на койке без сна, я, естественно, начал размышлять о себе и о своем положении. Неслыханно и невероятно, чтобы я, Хэмфри Ван Вейден, ученый и любитель искусства и литературы, был где-то около Берингова моря и лежал здесь, на какой-то шхуне, охотящийся на морских котиков. Каютный Юнга. Никогда в жизни не занимался я тяжелым ручным трудом. Врачи говорили мне, что у меня удивительное телосложение, но мои мускулы были слабы и вялы, как у женщины. И вот я очутился здесь, совершенно не приспособленный к предстоящей мне тяжелой жизни. После бессонной ночи я встал слабый, измученный. Так начался мой второй день на шхуне «Призрак». Он был полон для меня мелких неприятностей. Накануне вечером я взял из кухни свое высохшее платье, и первое, что я сделал, сбросил с себя вещи Кока. Я стал разыскивать свой кошелек. Кроме мелочи, в нем было $185 золотом и кредитками. Все содержимое кошелька, за исключением мелкой серебряной монеты, исчезло.
4: Мистер Магридж, в кармане моего платья был кошелек с деньгами. Там было $185. Кошелек я нашел, а вот денег там нет.
5: Ты это на что намекаешь, щенок? Хочешь, чтобы я пустил тебе кровь? Если думаешь, что я вор, то держи эти мысли при себе. Не то пожалеешь о своей ошибке. Чтоб я ослеп на этом месте, если в тебе есть хоть капля благодарности. Ты появляешься здесь, несчастный, жалкий, и я беру тебя к себе в камбуз, ухаживаю за тобой, и вот твоя плата. Иди к черту! У меня руки чешутся показать тебе дорогу.
1: В то же самое утро, несколько позже, я наткнулся на сюрприз совершенно другого сорта. По распоряжению Кока я прошел в каюту Волка Ларсена, чтобы привести ее в порядок и прибрать постель. На стене у изголовья койки висели полки с книгами. Я посмотрел на них и с удивлением увидел томики Шекспира, Теннисона, Эдгара По и Де Куинси. Были и научные сочинения. Я никак не мог примириться с мыслью, что эти книги принадлежат Волку Ларсену. И усомнился, мог ли он действительно их читать. Но затем, когда я стал прибирать постель, из одеяла выпал томик Браунинга. Очевидно, Ларсен читал его перед сном. Было ясно, что этот страшный человек не был невежественным чурбаном, как можно было предположить, судя по его грубости. Он стал для меня загадкой. Случайное знакомство с его другой стороной подбодрило меня, и я решился заговорить с ним о моих пропавших деньгах. Меня обокрали.
0: Сэр.
1: Меня обокрали, сэр.
0: Как это случилось?
1: Я оставил в камбузе сушиться свое белье. В кармане был кошелек с деньгами. Кошелек на месте, а денег нет. Магридж чуть не накинулся на меня, когда я рассказал ему о пропаже.
0: Стащил, значит. Но разве ваша жалкая жизнь не стоит этих денег? К тому же посмотрите на это, как на урок. Со временем вы научитесь беречь свои деньги.
1: Как же мне получить деньги обратно?
0: Ну, это уже ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни нотариуса. Рассчитывайте только на самого себя. Добудете доллар, держитесь за него. Человек, оставляющий деньги валяться где попало, как это сделали вы, заслуженно лишается их. К тому же вы и согрешили. Не сейте соблазны на дороге ваших ближних. Вы соблазнили Кока, и он пал. Его бессмертную душу вы подвергли опасности. Кстати, верите вы в бессмертие души?
1: Я читаю бессмертие в ваших глазах.
0: Я допускаю, что вы видите в них нечто живое, но этому живому нет необходимости жить вечно.
1: Я вижу больше, чем это.
0: Значит, вы имеете в виду сознание? Вы видите сознание живой жизни, но не больше, не бесконечность жизни. Но какая цель? Если я бессмертен, то зачем?
1: Во что же вы верите тогда?
0: Я верю в то, что жизнь – борьба. Она подобна дрожжам, которые движутся, могут шевелиться минуту, час, год или сто лет, но в конце концов все-таки должны остановиться. Большие пожирают маленьких, чтобы продолжать двигаться. Сильные пожирают слабых, чтобы удержать в себе свою силу. Кому посчастливится, те съедают больше и двигаются дольше. Вот и все. Взгляните на матросов. Они двигаются. Но ведь и морские медузы двигаются. Они передвигаются для того, чтобы есть, и благодаря этому продолжать двигаться.
1: У них бывают мечты, красивые, радостные сны.
0: О жратве?
1: Не только.
0: Только о жратве. Они мечтают о счастливых плаваниях, которые дадут им много денег. Мечтают о том, что они сделаются капитанами на судах, что они найдут клады. Одним словом, мечтают как бы захватить побольше возможностей для притеснения своих ближних. Спать спокойно, есть вкусно и переложить на кого-то всю грязную работу. И мы с вами совершенно такие же. Разницы никакой нет, разве только в том, что мы ели лучше и больше. Я теперь пожираю их и вас также. Но раньше вы ели больше меня. Вы спали на мягких постелях, одевались в хорошее платье и съедали хорошие обеды. А кто застилал эти постели? Кто шил одежду? Кто добывал и готовил пищу? Не вы.
1: Но это к делу не относится.
0: Относится. Это свинство. И это жизнь. Для чего же нужно вечное свинство? Какой в этом смысл? Подумайте о себе и обо мне, К чему сводится ваше хваленое бессмертие души, когда ваша жизнь сталкивается с моей? Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство. И я буду вас держать. Я переделаю вас или сломаю. Вы можете умереть сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы убить вас немедленно, одним ударом кулака, потому что вы жалкое, хилое существо. Но если мы бессмертны, каков смысл в этом? Почему я держу вас здесь?
1: Потому что вы сильнее.
0: Но почему сильнее? Потому что во мне больше дрожжей, чем в вас. Разве вы не понимаете? Неужели не понимаете?
1: Но как все это безнадежно.
0: Я с вами согласен. Если бы мы не двигались и не составляли часть этих дрожжей, то не было бы и безнадежности. Не в этом-то и вся суть. Мы хотим жить и двигаться, хотя причины на это у нас никакой нет. И только потому так выходит, что закон жизни в том, чтобы жить и двигаться. В желании жить и двигаться. Только от этого брожения жизни вы и мечтаете о бессмертии. Оно живет в вас и хочет жить вечно. Вечность свинства. Кстати, сколько утащил у вас кок?
1: $185, сэр. Призрак слегка покачивался на спокойной глади при полном отсутствии ветра. Однако временами ощущалось слабое движение воздуха, и волк Ларсон стоял все время на корме, изучая море в северо-восточном направлении, откуда должен был подуть стремительный пассат. Команда была вся на палубе, приготовляла шлюпки к сезонной охоте. Всего было 7 шлюпок, капитанский баркас и 6 промысловых. Команда каждой состояла из 3 человек – охотника, гребца и рулевого. По-видимому, все здесь, кроме Йоханссона, несколько возгордившегося своим повышением, стыдились своей службы у Ларсена и старались оправдаться тем, что ничего не знали до поступления на это судно о капитане. Я познакомился с одним матросом из команды. Круглолицым и веселым ирландцем Луисом из Новой Шотландии. Этот общительный парень был способен говорить без передышки, лишь бы кто-нибудь его слушал. Около полудня, когда Магридж спал, а я чистил картофель, Луис зашел поболтать в камбуз.
6: «Ха, дружище, это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать. И при том вы не были пьяны, как я. Знаете, на другом судне охота на тюленей и котиков – это просто рай. У нас первым скопутился штурман. Но запомните мои слова. К концу нашего плавания у нас будет немало покойников. Теперь слушайте, только пусть это останется между нами и этим столом. Волк Ларсен – сущий дьявол. 2 года назад в Хакодате у него на шхуне случилась драка, и он застрелил 4 матросов. И в том же году он ударом кулака убил человека. Да, сэр, убил наповал. Волк Ларсен – это тот самый великий зверь из апокалипсиса. И поверьте мне, все это к добру не приведет. Но имейте в виду, я ничего вам не говорил. Я ни словечко вам не шепнул ни о чем. Потому что старый толстый Луис желает вернуться из этого плавания живым, если даже все остальные маменькины сынки отправятся на съедение рыбам.
1: Как же он тогда набирает себе команду?
6: А как вообще находят людей, готовых сделать все, что угодно, на земле и на море? Вот, к примеру, охотники. Жуткие ребята эти охотники. Смок, этот черномазый чертенок. Вы ведь не знаете, что русские приговорили его к 3 годам каторжных работ в сибирских рудниках за то, что он браконьерствовал на Медном острове. Его сковали, рука с рукой и нога с ногой с его товарищем. А там, в рудниках, они перессорились из-за чего-то. И Смок прикончил своего товарища и отправил его наверх в бадье с солью. Но посылал его по частям. Сегодня ногу, завтра руку, послезавтра голову.
4: Что вы говорите?
6: Что я говорю? Я не говорил вам ничего. Я глух и нем, чего я вам желаю, ради блага родной вашей матери. Если я открывал рот, то лишь для того, чтобы рассказать вам самые прекрасные вещи о них и о Ларсене. Пусть черт скрючит его душу. Вот про кого можно доброе слово сказать, так это про Джонсона. Славный парень. Лучший у нас матрос. Он у меня гребцом в шлюпке. Но запомните мое слово, будет у него беда с волком Ларсеном. Уж я это знаю. Он ворчит, когда ему что-нибудь не нравится, а здесь всегда найдется болтун, который донесет об этом волку. Волк силен, но он ненавидит чужую силу. У Джонсона нет этой приниженности, нет того, чтобы он на пинок или ругательство ответил «Да, сэр!» Ух, быть беде, быть беде! И где я достану тогда другого гребца? До чего дошел упрямый дурак? Когда старик назвал его Йонсоном, он отрезал ему «Мое имя Джонсон, сэр, а не Йонсон!» и повторяет свою фамилию по складам, букву за буквой. Посмотрели бы вы на лицо капитана. Я думал, что он тут же уложит его на месте. Он этого не сделал, но сделает, сломает ему гордыню. Или я ничего не смыслю в морских плаваниях.
1: Перед ужином произошел неприятный случай, показавший всю грубость окружавших меня людей. В команде был один новичок по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, совершавший свое первое плавание. При слабом переменчивом ветре шхуна быстро лавировала, и нужно было послать матроса наверх, чтобы перенести паруса с одного борта на другой. В то время как Гаррисон был наверху, парус защемился в блок, по которому ходят снасти. Было два способа освободить парус. Спустить фок, что сравнительно легко и безопасно, или влезть на конец реи, что весьма рискованно.
7: Гаррисон! Полезай на рею! Быстро!
8: Есть, сэр!
1: Когда Гаррисон был уже на полдороги, призрак сильно накренился в одну сторону, а затем в другую, во впадину между волнами. Гаррисон остановился и крепко уцепился за снасти. Фалы, на которых он висел, ослабли и осели под тяжестью его тела. Затем гафель с резкой стремительностью качнулся в сторону. Огромный парус хлопнул, как пушечный выстрел. Крепко уцепившись, Гаррисон проделал головокружительный полет. Но ветер внезапно прекратился, и фалы сразу натянулись. Гаррисон был смят. Сначала сорвалась одна рука. За ней последовала после краткого судорожного цепляния другая. В момент падения ему все-таки удалось зацепиться ногами за снасти. Теперь он висел головой вниз. Сделав усилие, он опять дотянулся руками до фалов, но еще долго возился и извивался, пока вернулся в прежнее положение.
9: Держу пари, что у него не будет аппетита за ужином. Йоханссон, смотрите, сейчас начнется.
7: Какого черта ты там медлишь? Выполняй команду!
10: Стыд какой! Ведь малый старается. Он научится, если как следует учить его. А это простое...
9: Тише, с ума сошел! Ради своей матери попридержи язык!
10: Послушайте, мистер Ларс, он мой гребец, и не хочется остаться без него.
9: Правильно, Стэдиш. Он ваш гребец, пока он у вас на лодке. Но он мой матрос, пока он здесь. И, черт возьми, я могу сделать с ним все, что хочу.
10: Но это не отговорка.
9: Довольно. Отойдите-ка лучше. Я вам сказал и точка. Парень мой. Я сварю суп из него и съем, если захочу.
1: Прошло не менее 10 минут, пока Гаррисон решился двинуться дальше. Он добрался до конца гафеля, где, сев верхом, почувствовал более прочную точку опоры. Он освободил парус и мог теперь двигаясь по наклонной плоскости вдоль по фалам, вернуться к мачте. Но у него окончательно ослабели нервы. Несмотря на всю рискованность своего положения, он боялся переменить его на еще более опасное на фалах. Гаррисон взглянул на воздушный путь, который ему предстояло пройти, и потом вниз на палубу. Он весь дрожал. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он оцепенел от страха.
10: Нет, это уже невозможно.
2: Стой! Куда тебя понесло?
1: Джонсон перешел через палубу, ухватился за фок ванты и начал карабкаться вверх.
2: Эй, ты куда лезешь?
10: Я хочу снять оттуда парня.
2: Спускайся с вант! И притом живо, черт возьми! Слышишь? Сползай вниз!
1: Джонсон поколебался, но долгие годы повиновения капитанам на судах сломили его волю. Он угрюмо соскользнул на палубу и пошел на бак. В 6 часов, когда я подавал ужин и бегал через палубу за кушаньями в камбуз, я все еще видел Гаррисона в том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Казалось, никто не интересовался жизнью человека по капризу подвергнутого опасности. Немного позже, пробегая по палубе, я с радостью увидел, что Гаррисон, пошатываясь, пробирался от вант к люку на баке. Он, наконец, набрался мужества и спустился вниз.
0: Сегодня у вас был унылый вид. В чем дело?
1: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
0: Это нечто вроде морской болезни. Одни выносят ее, другие нет.
1: Это не то.
0: Именно то. Земля полна жестокости, как море движения. Одни болеют от первого, другие от второго. В этом вся штука.
1: Вы смеетесь над человеческой жизнью. Неужели вы не признаете за ней никакой цены?
0: Цены? Какой цены? Как вы ее определяете? Кто оценивает?
1: Я оцениваю.
0: Вы, видимо, разумеете только человеческую жизнь. Что же касается четвероногих, птиц и рыб, то вы истребляете их так же, как и я, или всякий другой. Но человеческая жизнь ничем не отличается от жизни прочих животных. Почему я должен беречь эту дешевую, ничего не стоящую вещь? На свете больше матросов, чем судов для них, и больше рабочих, чем фабрик и машин. Видели ли вы когда-нибудь доковых рабочих в Лондоне? Как они точно звери дерутся из-за работы. Единственной оценкой жизни будет та, которую она сама себе дает. Если бы Гаррисон свалился, и его мозг разбрызгался по палубе, как мед из сотов, то свет не ощутил бы никакой потери. Для мира он не представляет ни малейшей ценности. Он был ценен только самому себе. Потеряв жизнь, он не мог бы осознать, что потерял самого себя. Он ничего не теряет, потому что, потеряв себя, он утрачивает понятие потери. Видите? Что вы можете на это сказать?
1: Что вы, по крайней мере, последовательны.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Пожалуй, один из самых затертых афоризмов, который более других подвергается парафразам, это «в России поэт больше, чем поэт». Безусловно, и не только поэт. У нас вообще все большое, потому как страна не просто самая большая, а огромная, а уж душа русская так вовсе бездонная. Ну, вот смотрите, к примеру, диктор Юрий Левитан. Нет такого россиянина, который бы хоть раз не слышал бы его голоса в хронике или в художественных фильмах о войне. Есть ли такие аналоги в других странах, а? Ведь радио там тоже играло свою роль. Безусловно, такие люди были. И в каждой стране они становились не просто голосами, а символами своей эпохи. Их роль, однако, могла сильно различаться от официального рупора властей до независимого голоса сопротивления. Ну вот смотрите, Британия. Там был некто Альвар Куан Лидл, знаменитый диктор, даже возглавлял BBC одно время, которого прозвали «голосом стабильности». Именно он зачитывал нации самые значительные сообщения. Записи выпусков новостей Лидла вошли во многие фильмы о Великобритании времен Второй мировой войны. Но был его антипод. Некто Лорд Хо-Хо. Это было прозвище Уильяма Джойса, который вещал уже с территории нацистской Германии. Его передача «Германия вызывает» с характерным аристократическим акцентом, полной угрозы дезинформации, были направлены на то, чтобы деморализовать британцев. Но при этом они все-таки привлекали слушателей редкими деталями о судьбах пропавших без вести солдат и офицеров. Теперь понятно, почему в СССР приемники изъяли у населения с самого начала войны. Ну или возьмем Францию. Там были свои кумиры. Но опять же-таки по обе стороны баррикад. Голос сопротивления Франк Бауэр. Он, кстати, частенько в своих выступлениях передавал зашифрованные послания для подпольщиков, за что президент Франции назвал его голосом, который направлял опаснейшие операции. А с другой стороны, был свой первый голос и у правительства Виши, некто Филипп Анрио, диктор и по совместительству министр пропаганды. Правда, и у Деголя был свой собственный ведущий, Морис Шуман. Он вещал для сопротивления из Лондона. Ну вот поди спроси сейчас на улицах английских или французских городов, кто это такие. Ручаюсь вам, никто не знает. А нашего Левитана помнят. Выходит, на радио в России диктор действительно больше, чем диктор. Это голос целого народа, целой единой страны.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Вот никогда не забуду этого чувства, которое овладело мной, когда я первый раз сел у микрофона в студии прямого эфира 26 лет тому назад. Каким-то внутренним взором я вдруг увидел всю нашу страну. Взгляд стремительно летел вдаль, перемахнул через Уральские горы, пронесся над бескрайним морем тайги, которые пересекали ленты великих рек, и растворился мерцающие огнями темноте Дальнего Востока, в Петропавловске-Камчатском полночь. И вот это вот удивительное физическое ощущение всей нашей страны как единого целого не покидает меня всякий раз во время прямых эфиров. Хотя вот мы, современные ведущие, мы все-таки не дикторы. Мы не читаем по бумажкам залитованные тексты. Мы наделены собственной волей. И тем может быть и выше наша ответственность перед слушателем. Я вам по секрету скажу. Ну, конечно, некоторые из нас, ну, как ваш покорный слуга, пишут себе тексты. Хотя, быть может, потом на прямом эфире мы в них и не заглядываем. Готовиться к любому выходу в эфир надо обязательно, иначе это просто халтура. Но поверьте, никто не визирует тезис

0: наших выступлений, потому что у каждого свой внутренний цензор. Ну, вот такая вот свобода. Но в отличие от нас, дикторы прежнего радио, это были полубоги, культовые фигуры. Их узнавали на улицах, в магазинах, не по лицам, разумеется, по голосам узнавали. Вот такой случай описан в книге «Хочу к микрофону», которую оставил после себя выдающийся диктор прошлого Лишенко. Стоп. О Борисе Павловиче надо бы рассказать подробнее. Все-таки он работал у нас на Радио России, и до сих пор многие его помнят. Родился, вырос в деревне, в далеком Красноярском крае, но при этом обладал исключительной, я бы сказал, идеальной грамотностью. А диктором его пригласили работать, когда он еще был студентом. Вот нашел воспоминания о нем другого нашего сотрудника, Игоря Гмызы. А вот Игорь как раз пришел на Радио России уже профессиональным диктором. Раньше вел программу «Время».
1: Когда я пришел работать на федеральную радиостанцию «Радио России», там еще работал такой замечательный человек Борис Павлович Лишенко. Он был из той когорты советских дикторов, которые знали, где ставить логические ударения и ударения в словах. И я помню, что Борис Павлович каждую неделю отслушивал все эфиры наших ведущих и вывешивал в комнате, где собирались все ведущие новостей, огромную простыню, где было подробно расписано, кто, где и когда сделал такую-то ошибку. Мы жутко злились, не любили эту принародную порку, но подходили, смотрели, читали, запоминали и исправлялись. Для нас в какой-то момент стало важным соответствовать профессии. Радио России считалось одним из самых грамотных СМИ в стране.
0: Могу только подтвердить. Я пришел на Радио России в 2000-м. Месяца через два, да, где-то так, встречаемся в коридоре с директором Алексеем Владимировичем Абакумовым. А он мне и говорит: о, пойдем-ка ко мне в кабинет зайдем. Зашли. Порылся он в столе и протягивает мне несколько листиков. А там орфоэпические разборы моих эфиров. Где я в склонении числительных ошибся, где ударение неправильно поставил. Алексей Владимирович, дорогой, взмолился я, а можно мне их регулярно получать, а? Мы были последней радиостанцией в стране, где так следили за частотой речи. Ну а теперь можно и к книге Бориса Лишенко вернуться. Представьте себе, начало войны. Прифронтовая землянка, где отдыхают усталые бойцы. И тихо работает радиоприемник. В войсках приемники были, чтобы знать общую обстановку на фронтах. Маленькое пояснение. Герцог, Отъясова и другие. И это все звезды первой величины всесоюзного радио того времени.
1: Особенно внимательно слушал новости комбат. Он сидел, склонив голову на бок, будто внимал мелодиям любимой музыки. Все в батальоне знали, что майор сдвинут на почве радио. Дикторы еще не успевали как следует рот открыть, а он уже объявлял: «Николай Дубравин читает!» Вот и теперь он сказал: «Это Высоцкая с Тобиашем читает. Вот увидите, что это они. Я их всех, голубчиков, по голосам знаю. Всех до единого. До войны даже переписывался кое с кем». Однажды совсем было в Москву собрался ехать, чтобы на Отъясова посмотреть. Да что-то помешало. Там еще Тиунова есть и Викторова. О Левитане я уж и не говорю. А вчера плохо было слышно, но все равно я герцога узнал. Его невозможно ни с кем спутать. «Не читал вчера герцог», — послышался из угла чей-то сонный сиплый голос. «А я, говорю, читал», — упрямо повторил майор. «А я, говорю, не читал». Так же упрямо донеслось из угла. «А ты откуда знаешь? Давай, выходи к свету. Чего по углам прячешься?» Шагая через ноги сидящих на полу офицеров, к столу подошел высокий, с несколько помятым от сна серым лицом капитан и опять как заведенный повторил: «Не мог вчера герцог читать, не мог, не мог, по трем причинам». Всех поразил вид незнакомого капитана, его несколько вольная манера разговаривать со старшим по званию, да и выправка новичка военной осанистостью не отличалась. Майору этот бухгалтерский подсчет причин невозможности появления герцога в московском эфире не очень понравился, но он решил промолчать. «Во-первых, герцога нет в Москве», — сказал капитан. «А где же он?» — – ехидно спросил майор. «Он на фронте. Это во-вторых». Майор чуть пальцем у виска не покрутил, удивленно оглядывая собравшихся. «Герцог на фронте? Ну ты даешь! А в-третьих-то что?» «А в-третьих?» – устало и равнодушно сказал капитан. «Разрешите представиться, товарищ майор. Капитан-герцог прибыл в ваше распоряжение. Позавчера нас к вам от соседей перебросили прямо перед боем, так что знакомиться было некогда».
0: «Мы еще раскроем тайну, что делал на фронте диктор-герцог, да еще в офицерском звании при погонах. Почему им так рисковали и почему он получал боевые ордена за мужество и героизм? Ведь дикторы-то были наперечет, их знали все и очень берегли». Рассказывает Екатерина Александровна Болотова, кандидат искусствоведения, кафедры телевидения и радиовещания Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: «Мне кажется, что диктор, как профессия, да, всегда была, скажем так, действительно штучным товаром, потому что это были особенные люди, тщательно отобранные, к ним предъявлялись особые требования, потому что они были главной фигурой на всесоюзном радио. Они представляли радио. Это была доминирующая фигура в эфире. Поэтому я бы сказала, что такое отношение к дикторам было всегда. Их голоса были голосами всесоюзного радио».
0: То есть вы понимаете, да? Это сейчас радиостанции по стране сотни, которые вещают во всех диапазонах. А тогда на всю огромную страну, ну, не надо напоминать, насколько она была больше, да? Вещало только одно радио. «Говорит Москва». И голосов там было, ну, с десяток, полтора, не больше. Их отличали друг от друга и, конечно, сразу же узнавали. Теперь о том, как их отбирали и кто готовил диктора к профессии.
2: Это были специальные группы, которые осуществляли подготовку дикторов на самых разных этапах. Но в нее входили и сами дикторы в том числе, потому что поначалу таких групп не существовало, и люди, которые приходили в качестве первых дикторов, они сами на своем опыте постигали азы профессии. И я должна сказать, что это было довольно сложно. Как правило, в дикторы приходили люди, у которых было какое-то театральное образование, потому что в первую очередь требовался хорошо поставленный голос. Но возникали трудности, потому что актеры привыкали работать в контакте с аудиторией. А на радио этого нет, в студии этого нет. Вот одна из первых дикторов нашего радио, Наталья Толстова, написала впоследствии в своих воспоминаниях, что микрофон казался им какой-то заколдованной черной коробочкой, в которой тонут их слова. Им было просто сложно адаптироваться к новым условиям.
0: Помните наш сериал из, кажется, 5 выпусков о радиотеатре с Мариной Багдасарян? Тогда мы рассказывали об этой проблеме очень подробно. Да, актеров учили сценической речи, правильно дышать, играть поставленным голосом. Но одно дело на сцене, где ты чувствуешь зал, его реакцию. И это дает тебе силы, крылья для творческого полета. Ты взлетаешь до небес, заслышав овации. И другое – в немой темноте студии, перед этим страшным микрофоном, который словно портал в пугающую бездну, готов всосать не только каждое твое слово, но и всю твою душу.
2: Вы знаете, у нас даже был такой факт в истории нашего радио. Актеры, которые приходили играть радиопьесы в радиотеатре, они тоже не могли играть без зрительного зала. И тогда придумали продавать билеты на спектакли, на радиоспектакли. И у нас существовал радиотеатр со зрителями. Потом актеры привыкли, ну и зрители как-то так постепенно позволили им удалиться.
0: Кто-то действительно приходил на радио из актерской среды, но иногда же ведь попадали случайно, как великий Левитан. Он приехал в Москву совсем юношей, что называется, за компанию поступать, как тогда говорили, на актера. И обнаружил на столбе объявление о наборе в дикторы. Пошел, говорил с трудом, с ярким провинциальным говором. Но кто-то в комиссии был потрясен красивым, тембром его голоса. Взяли и принялись за тяжелую работу. Но голос-то Левитану поставили. Да какой голос? А вообще отбирали так. Объявляли конкурс, и перед радиодомом выстраивалась огромная очередь претендентов. Каждого очень внимательно выслушивала целая комиссия. Ну, давайте снова обратимся к книге «Хочу к микрофону».
1: Приходили молодые, пожилые, веселые, суровые, уверенные в себе и испуганные люди. И без забавных историй не обходился ни один конкурс. Вот вошла в студию на прослушивание молоденькая женщина. «Итак, вы решили стать диктором?» – спрашивает глава жюри. «Да». «А что так?» «Понимаете, у меня теперь грудной ребенок, но я его покормлю, и получается часок-другой свободного времени. Живу я рядом, без дела сидеть не привыкла». И вот жюри слушает, как она пытается начать читать. То волосы на лицо упали, то дыхание никак не успокоится, то, начав читать, вдруг остановилась чуть не на полуслове, а потом вообще замолчала, потому что не знает, как читать слово «демилитаризация». Помолчав, она честно признается, что никогда этого слова раньше не видела и не слышала. Маленькая 6-7 строк информация молодой маме так и не покорилась. «Спасибо, вы, к сожалению, диктором быть не можете». Кто-то безропотно с этим соглашается, а кто-то начинает бунтовать, заявляя, что «у нас очень интеллигентная семья, у нас всегда все правильно говорят, и я не понимаю, почему надо говорить «опека», а не «опека». И откуда вы взяли слово «нефтепровод», когда он всегда был нефтепроводом? Так говорит мой папа, а он все знает. Кто-то из членов жюри читает бунтовщику краткую лекцию о том, что кроме папы существуют на свете словари ударений, и их неплохо бы в доме иметь. Тогда, мол, и споров на прослушивании не было бы. Помню, как в студию вошел молодой человек. Вот он сел, долго пытался начать читать и тут же умолкал. Наконец прочитал одну строчку и сказал, что больше не может. В разговоре с ним я узнал, что юноша работает в метро и, как никто другой, умеет, совсем как Юрий Левитан, сказать «Станция Маяковская». Голос у парня действительно был незаурядный, но образованность почти на нуле. Помучившись, попробовав еще что-то почитать, он сам сказал «Не хочу быть диктором».
0: Вот видите, сам не захотел. А было бы желание, дикторы из него бы сделали. Даже без образования, как это было с величайшим диктором эпохи. Молоденькому Юрию Левитану, тогда еще стажеру на радио, который только-только сумел избавиться от своего владимирского оконья, доверили прочитать речь самого товарища Сталина. Великий кормчий услышал, какой красивый голос читал в эфире «Погоду», и распорядился, чтобы его речь была озвучена именно этим голосом. Кажется, 8 страниц там было. С листа. Без единой оговорки и запинки. В прямом эфире пленки-то крутить стали только после войны. Друзья мои, я вас уверяю, это редкий дар. Тексты, которые читают наши дикторы сейчас, ну, например, «Новости погоду», несравненно короче. Хотя надо полагать, что и в те времена случались ляпы в прямом эфире. Ну и, конечно, любого диктора на радио отличала безупречная дикция и исключительная грамотность. И снова Лишенко. Кто же это знает лучше него?
1: В доперестроечные времена, когда вещала одна программа всесоюзного радио, а потом к ней присоединился «Маяк», и штат говорящих у микрофона по сравнению с нынешними временами был ничтожно мал, поддерживать в коллективе определенный уровень культуры речи было намного легче, чем теперь, когда к микрофонам сотен радиостанций и телеканалов хлынули толпы людей прямо с улицы. За редчайшим исключением они не только не знают основ культуры речи, но и не хотят их знать, уверяя, что нельзя ни президента, ни народ оскорблять выдуманным зачем-то учеными в кабинетах будто бы образцовым языком. Приходится слышать и такое, к сожалению. Скудоумие и откровенная вредность подобных заявлений очевидны каждому, кто еще не забыл, что в любой профессии нельзя быть недоучкой.
0: Слово «недоучка» не надо понимать как человек без диплома об образовании. Как вы понимаете, учиться можно и не в вузе, а в редакции, на практике, если ты действительно учишься, работаешь над собой, и тебя ведут профессионалы, которые всегда помогут и подскажут. Ну что, Так и не успели мы рассказать вам, почему Владимира Борисовича Герцика прозвали небесным диктором, и за что его чуть не сняли с эфира, невзирая на ордена и медали. Почему великий Левитан никогда не пользовался лифтом, а ходил по лестницам ногами, пешком. Какую судьбоносную роль в карьере Ольги Высоцкой, знаменитой напарницы Левитана, сыграла самая обыкновенная утренняя гимнастика. Забавных историй и важных подробностей в рассказе о дикторском ремесле еще более чем достаточно. Не на один эфир хватит. А еще кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ передала для вас один очень интересный подарок. Ну, прибережем его до следующего раза. Поверьте, каждый из знаменитых советских дикторов заслуживает отдельного разговора. Так что чует мое сердце, мы с вами снова выходим на увлекательный радиосериал.

0: Музыка большой страны. Радио России. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомят Руслан Букатаев. В начале о главных темах. Вооруженные силы России поразили 10 военных предприятий в Киеве, заявили в Минобороны. Владимир Путин назвал русский язык ключевой ценностью современной России. И синоптики обещают до 28 градусов жары в Москве на следующей неделе. Подробности далее. В Киеве в результате удара высокоточным оружием поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные беспилотники, а также поражены 3 территориальных центра комплектования ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми баллистическими ракетами, ударными беспилотниками. В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода. В Днепропетровской области поражено предприятие компании, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности, а также логистический центр. В Харьковской области нанесено удары по 3 предприятиям УПК и 2 объектам топливно-энергокомплекса Украины, которые используют ВСУ. Также были поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях, а также инфраструктура 6 военных аэродромов. Колледж в Старобельске в ЛНР никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом и никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорят. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Дмитрий Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный для вузов» начнется в ближайшее время.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что к примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины: история, основы российской государственности, философия и русский язык. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг, 4 июня, в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
4: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Юрия Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. На следующей неделе температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до плюс 23-28 градусов, сообщила главный специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы для середины июня. Обычно максимальная температура воздуха в столице к 15 июня составляет около плюс 21-22 градусов. Синоптик подчеркнула, что при повышении температуры до плюс 25-26 в Москве уже можно говорить о жаркой погоде. Однако, по метеорологическим критериям, для московского региона жара фиксируется только при температуре выше плюс 30 градусов. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что завтра в Москве температура поднимется до плюс 23. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Аккацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендьенте», воспитанником которого и являются, сообщают о южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и за выход в финал сыграет с Костюк. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. В завершении хоккея вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 2030-31. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра в среду в Петропавловске и Камчатском до 11 тепла, небольшие дожди, в Южно-Сахалинске плюс 20, осадки, в Магадане до 12 тепла, небольшой дождь, в Хабаровске плюс 21, также осадки, во Владивостоке до 24 градусов. 3 июня в Екатеринбурге плюс 22, небольшие дожди, в Челябинске до 18 тепла, кратковременные осадки, в Тюмени плюс 25, в Ханты-Мансийске до 22, также осадки, в Сургуте плюс 24, небольшой дождь, в Омске до 27 градусов, в Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла. В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь от 21 до 23 градусов. В Москве в среду без осадков, днем в российской столице плюс 22, плюс 24 градуса.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Она, конечно, огонь. А что еще может получиться с человеком, если имя у нее, как у тезки, матери Тереза, отчество досталось от полководца Ганнибала, а над всем этим сияет фамилия Дурова, которая в представлении не нуждается. Я от всей души в нашей студии приветствую народную артистку России, руководителя театра Терезы Дуровой, Терезу Ганнибаловну Дурову. Здравствуйте, Тереза.
2: Здравствуйте. Спасибо вам огромное за такое красивое представление.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Пожалуйста.
1: Это правда, что самой большой игрушкой в вашем детстве был слон?
2: Живой.
1: Настоящий живой слон.
2: Да, конечно.
1: Так.
2: Это правда.
1: И где вы чесали его? За какое ушко?
2: За оба уха. И очень любила гладить его по языку, потому что маленькие слонята. Я начинала работать с маленьким слоном. Я была маленькая, слон был маленький. Нас обоих дрессировали. Угу. Потом мы вместе выступали. Когда они малыши, они еще без мамы очень хотят кушать, чтобы их покормили. Ну, как и все малыши, да?
1: Ну, да.
2: Поэтому они широко-широко открывают ротик, но как пользоваться хоботом, пока еще не очень знают.
1: Да.
2: Поэтому приходится брать хобот в руки, в него вкладывать кашу, а потом, заворачивая хобот, засовывать его, извините за слово, засовывать, да? Запихивать, можно даже сказать, вместо ложки хобот в рот. И гладить его по язычку и говорить: открывай ротик, пожалуйста, сейчас будем кушать.
1: Как мило.
2: Так что такая была история.
1: А что едят маленькие слоники?
2: Маленькие слоники едят кашу.
1: Да,
2: овсяную кашу. Они едят мелко нарезанные фрукты. Они едят сено, естественно. Тут никуда не денешься, потому что они на нем спят. Они же его едят.
1: Так.
2: Они пьют молоко, иногда пьют кефир, пьют очень много воды. Безумно любят яблоки, очень любят мандарины, апельсины. И к конфетам тоже прекрасно относятся. А взрослые слоны даже умеют, взяв в хобот маленькую конфетку, положив ее к себе в рот, съесть конфету, а потом отдать вам фантик.
1: Молодцы. Хорошо. Это правда, что уже с самого детства вы прекрасно знали значение слов, как «кирять», «башлять» и «берлять».
2: Да.
1: Откуда?
2: Это так. Ну, потому что я росла в доме, наполненном музыкантами. Но вы еще не забудьте, что мы сейчас с вами говорим о 60-х годах.
1: Ну,
2: да?
1: Конечно, да, это оттуда сленг.
2: Да, это старый такой слог, это старые такие слова, которые сейчас уже все забыли, никто не употребляет. А это был такой, знаете, немножко еще лабужский вариант русского языка.
1: Да. Откуда девушка нахваталась этого?
2: Брат моего отца был одним из лучших тромбонистов в джаз-оркестре Азербайджана. И поэтому, когда после гастролей или перед гастролями они куда-то ехали, собирались у нас дома, потому что была очень большая квартира, огромные комнаты, и поэтому там было место, где собраться, и в дальнейшем, где лечь спать. И мне приходилось идти в школу, перешагивая через спящих тромбонистов, саксофонистов,
1: да, они
2: трубачей
1: как раз уже
2: и гитаристов. Да.
1: Напились.
2: Пили, кстати говоря, очень-очень-очень в меру, потому что хорошо закусывали.
1: Это хорошо. Это правда, что в цирке, будучи подростком, вы научились варить кашу для свиней, которую с удовольствием ели и люди.
2: Конечно, обязательно.
1: Можно рецепт?
2: Обязательно ели кашу люди. Вы знаете, когда вы варите кашу в маленькой кастрюльке, это один рецепт.
1: Так.
2: Когда вы варите кашу в большой кастрюльке, это совсем другой рецепт. Там пропорции другие. Да. И у нас в аттракционе так повелось, и мама этого правила очень сильно придерживалась, и я считаю, что она была очень права. Поскольку рабочих было очень много, ну, конюхи, да, это люди, которые ухаживают за животными. Животных много, они очень разные, их надо кормить, естественно, не один раз в день, и так далее, и так далее. Люди практически не уходят из конюшни. Поэтому готовить еще для них, для самих, очень сложно. То есть у них нет для этого времени. Когда на кухне стоят люди, которые готовят для животных как для себя, то, уверяю вас, это очень вкусная еда.
1: Хорошо. И последнее, это правда, что, ставя спектакль на Элину Быстрицкую, вы активно во время репетиции использовали секундомер.
2: Да, было такое, да. Это был не спектакль, это был проект, который назывался «Звезда читает сказку». Да, и мы начинали работать с Быстрицкой именно на этом проекте. Она фантастическая актриса была, и ответственность, которую она возложила на себя перед маленьким зрителем, 20 человек детей, 20 человек взрослых, всего 40 человек, и Быстрицкая готовилась к этому очень скрупулезно и долго. Мы 2 недели выбирали сказку, которую она будет читать. Потом она ее много раз читала и перечитывала. Она звонила мне ночью и рассказывала мне ночью по телефону, какую часть сказки она хочет прочитать вот с таким голосом, какую таким голосом и так далее. Она признавалась мне в том, что она никогда в жизни не читала ничего для детей. И не было такой конструкции, когда вот так рядом сидит публика, и она глаз в глаз, что называется, да, работает. Для нее это был абсолютно новый опыт, к которому она отнеслась с большой ответственностью. Это было огромное счастье работать с таким человеком.
1: А секундомер-то зачем был?
2: А потому что дети много не выдерживают. Сказка длинная, а нам нужно было точно понимать, сколько ребенок может, его сознание при такой форме, когда тебе читают сказку, а ты сидишь и слушаешь, надо очень точно размер времени понимать. Потому что дети разного возраста,
1: слушайте,
2: малыши не могут дольше.
1: Вы не великий дрессировщик, вы великий режиссер. Я просто знал Ильину Аврамовну.
2: Да, так.
1: Характер у нее был.
2: А вы можете себе представить? Для меня у нее был характер фантастический. Потому что Ирина Аврамовна, которая сидела у меня в кабинете и читала сказку, и мы ее разрабатывали и работали, и вдруг она мне говорит: «Боже мой, Тереза, а я же совсем забыла, что у меня собака дома одна». А это было свято для нее, понимаете?
1: Ну,
2: собака,
1: да.
2: Это все умри, все живое. Не, я забыла, говорила она, что собака дома одна. Мы сидели по много часов и разрабатывали эту историю.
1: Ох, Тереза, здорово. Ну,
2: мне было фантастически с ней удобно, приятно. Для меня она женщина с милым, добрым, нежным характером.
1: В ваших руках все становятся милыми и добрыми, и пушистыми.
2: Спасибо.
1: Ну что же, Тереза, здорово, переходим к делу.
2: Пожалуйста.
1: Значит, ваш папа Ганнибал Наджаров был музыкант.
2: Да.
1: Хороший музыкант был, от Бога.
2: Очень хорошим, да.
1: Но стал
2: дрессировщиком.
1: И даже клоуном.
2: Очень хорошим, от Бога.
1: То есть получается, что все это из-за большой любви к вашей маме.
2: Конечно, да.
1: Разве так можно? Человек берет всю свою биографию.
2: Ну, наверное, так можно, потому что раз такое есть, раз такое случается, то, наверное, так можно. Ты понимаешь, что, ну, у меня та же самая ситуация произошла на самом деле, только в обратную сторону. Потому что, когда я вышла замуж за человека, который не имеет никакого отношения к цирку, мне надо было решать, остаюсь я в цирке или я из него ухожу.
1: Ах, вот так даже?
2: Конечно, а как иначе? Получилась такая же ситуация, как у моего отца, только в обратную сторону.
1: Ну, надо же, как-то закольцовывается.
2: Ну, в какой-то степени да. Потому что я понимала, что есть уже другая немножечко, так сказать, основа своей жизни, свое понимание себя, природа материнства. Я стала мамой, мне надо было решать, я забираю сына и еду обратно в цирк, и по городам и весим с ребенком на руках, либо я остаюсь в Москве рядом с мужем, уже создаю другую семью, и при этом, долго думая, как мне поступить, в конце концов, все можно решить.
1: Да.
2: Понимаете? И стать великолепным дрессировщиком, будучи очень хорошим музыкантом, и стать, ну, неплохим режиссером, будучи неплохой дрессировщицей.
1: Ой, вот, Тереза, вот, неплохим режиссером.
2: Хорошо,
1: давай
2: хорошим
1: режиссером.
2: Ладно,
1: с
2: ладно,
1: словами.
2: Хорошо, ладно.
1: Мы еще поговорим, конечно, о цирке.
2: Да.
1: Ты знаешь, есть такой театральный критик Марина Райкина.
2: Да, конечно.
1: Моя очень хорошая знакомая.
2: Да.
1: Я к ней очень трепетно отношусь и знаю, что у нее острый язык и очень острый взгляд. И когда я вдруг наткнулся на несколько статей, посвященных твоему театру, я подумал, так просто этого не может быть. Скажи мне, а насколько вообще важна для театра, для театрального режиссера вот такая хорошая, правильная критика?
2: Очень важна. Вот эта критика, там, наверное, не то слово, а какое-то другое слово надо подбирать, потому что это не критика, это человек, который находится с тобой в одной лодке, не рядом, понимаете, не где-то с берега говорит, а ты неправильно гребешь.
1: Ну да.
2: Или ты не туда плывешь, а сидит рядом с тобой, и ему не все равно. Я сейчас говорю о Марине, да?
1: Конечно, да.
2: Не все равно, что происходит с тем театром, который в конечном итоге публичен, туда приходит зритель. Ведь они же стоят, Марина в данном случае, она стоит на стороне публики, на стороне зрителя, тем более нашего, семейного зрителя. И все плюсы или минусы нашей работы она очень точно отмечает именно с этой позиции. Что лучше для зрителя? Правильно ли мы работаем, вкладываем ту душу и ту основу в наших спектаклях, которая нужна зрительному восприятию семьи этого того, что мы делаем. Понимаете, нас когда-то назвали неформатом.
1: Я
2: не
1: знаю,
2: формат.
1: Я в курсе.
2: И нам это очень нравится. Мне нравится плавать в этом море неформата. И вот я никуда не приплыла. Я ни к чему не пристала, понимаете? Я не пристала ни к музыкальному театру, ни к мюзиклу, ни к драматическому театру. Я музыкально-драматический театр. Одним словом.
1: Но, Тереза, огромная площадка. Сколько у вас залов?
2: У меня один зал тысячник, другой 300 человек.
1: Тут вон, не будем называть некоторые театры, на 300 мест не могут собрать зрителя, а тут 1000.
2: Да.
1: А ведь надо собрать, надо показать.
2: Надо.
1: И надо, чтобы люди ушли с улыбкой на лице.
2: И чтобы вернулись.
1: И вернулись, да.
2: Понимаете? Такая дорога должна быть, чтобы они обратно обязательно вернулись. Вот это для нас очень важный момент.
1: Еще ты знаешь, что меня удивляет? Вообще все цирковые – это, в принципе, табор. Под открытым небом.
2: Да, да.
1: У них нет ни дома, ни семьи. Ну, нет, семья у них есть, но дома у них нет, по большому счету. А я думаю, откуда у Терезы Дуровой такое желание создать свой дом, театральный дом?
2: Ну, как вам сказать, я не начинала с того, что я хочу создать театральный дом.
1: А, то есть это так получилось, да?
2: Да, это так получилось.
1: Не виновата я.
2: Я абсолютно, совершенно, просто я не виновата, да. В один прекрасный момент я понимаю, что театр – это немножко не цирк.
1: Да.
2: Скажем так, совсем не цирк, да? И поэтому вот такая разъездная жизнь, она, конечно, подходит, ну, условно говоря, для театра клоунада она была бы ничего, хороша. Угу. Потому что в клоунада как раз любят поездки, гастроли, один и тот же репертуар на многие годы, но зато ты ездишь по миру, его показываешь и так далее.
1: Да.
2: И отрабатываешь все это уже до виртуозной техники там, и так далее, и так далее. Все это прекрасно. Но театр, тем более, который становится репертуарным театром, он, конечно, требует крыши над головой, постоянных мастерских, постоянных художников, с которыми ты работаешь, постоянных композиторов и так далее.
1: Да, вот сейчас сказал слово «крыша», такое тоже из 90-х годов. А как ты устояла в 90-е годы? По-моему, это был Декамелс.
2: У меня крыши не было. Декозвые это называлось. Декозвые, да. А вы знаете, странная вещь. Я устояла, потому что я никого не слушала. Была большая борьба за этот дом со стороны ДК, то есть со стороны работников завода, да, ну, все приватизация пошла там и так далее. И, ну и завод решил из этого дома сделать цех там 99 и все на этом закрыть этот вопрос, да. А это все-таки прекрасное было здание, огромная сцена и так далее. Я там уже была, они нам сдавали помещение, когда мы там делали наш фестиваль.
1: Так,
2: вот. Клоунов. Когда мы стали говорить о том, что нам нужно, так сказать, приобрести это здание, мы довольно длительное время, почти 7 лет, всякие суды, пересуды, я доказывала, что это здание не имеет было права быть приватизировано, они доказывали, что хорошо бы его все-таки приватизировать, и так далее, и так далее. И в конечном итоге, а времена же были очень такие
1: жесткие,
2: да. И был такой момент, когда мы собрались уже с заводом вместе, сели за стол переговоров, и я сказала, что я не откажусь от этой идеи. Вот. А вокруг меня, так сказать, разные люди, которые мне давали разные советы, говорили: Тереза, уходи, потому что в конечном итоге сейчас так модно кого-то сажать в багажник, кого-то где-то там бить в подъезде и так далее. Вдруг у тебя такое получится, ты посмотри, с кем ты связалась там, и так далее. Я их спросила. Мы сидим за столом, я говорю: слушайте, ребят, вот с завода, да, я говорю, а почему вы так лояльно ко мне относитесь? Мы с ним судимся, пересудимся и так далее, и так далее. Он говорит, а потому что вы очень честно играете. Вы не привели ни одну газету, вы на нас ни разу не пожаловались. Кстати, вы не делали никаких пикетов, вы не выходили там с лозунгами «Спасите детский театр» и так далее. Вы просто тупо или тихо ходили по судам и отстаивали свою позицию не громко, не крича на весь мир. Поэтому нам это было очень комфортно. С вами бороться было очень комфортно. И очень достойный вы противник.
1: Необычный
2: комплимент.
1: Мне это
2: было приятно, да.
1: Потрясающе. Так, Тереза Дурова, конечно, театр – это всегда интересно. Мы поговорим еще о нем, но можно ты?
2: Да, конечно,
1: потому
2: конечно.
1: Что ты прекрасный человек, ты очень интересный, глубокий человек.
2: Спасибо
1: как
2: большое.
1: Говорят, с хорошим бэкграундом. Скажи мне, пожалуйста.
2: Захвалили.
1: Да.
2: Ну, хорошо.
1: Я знаю, что ты в юности дружила с Наташей Милаевой.
2: Да.
1: Это падчерица Галины Брежневой.
2: Да.
1: Которую потом так, кстати, удочерила.
2: Да,
1: вы
2: конечно. Да, и Сашу, и Наташу.
1: И
2: да.
1: Сашу, да, брат ее.
2: Да, да, да.
1: Скажи, пожалуйста, Тереза, как думаешь, я понимаю, что это вопрос не к тебе, а вот как они решились на то, чтобы в середине 90-х привезти домой Галине Брежневой съемочную группу из Англии?
2: Я не уверена, что это сделали они. Я даже более того уверена, что они этого не делали.
1: Да, потому что такая ужасная
2: история. Зная эту семью, я могу вам сказать, что я бы не сказала, что это они. Угу. Это однозначно совершенно. Понимаете, это слухи, которые ходят вокруг людей, о которых мало кто что знает.
1: В том-то и дело.
2: И Наташа, и Саша очень любили Галю. Она прекрасно снимала. Относилась,
1: да.
2: Она их воспитывала и так далее, и так далее. И все было замечательно. Они бы точно этого не сделали. Если вы не присутствовали при этом сами,
1: ну, да.
2: То лучше об этом не говорить, потому что думаю, что это неправда.
1: Просто цирк, конечно, замечательное место. Я его очень люблю, потому что тоже начинал свою творческую биографию в цирке. Но, с другой стороны, конечно, надо жесткость по отношению к коллегам, по отношению к внешнему миру, меня, честно говоря, поражало и удивляло.
2: Почему?
1: Но...
2: Какая жесткость? Где вы там ее нашли, жесткость?
1: Тереза, ты же помнишь эту историю, по-моему, это случилось в Кишиневе еще в советское время, когда один из прекрасных номеров эквилибристов, которые прыгали
2: понимаю,
1: с помощью резиновыми жгутами,
2: да,
1: вниз,
2: да,
1: на манеж, а кто-то им взял и подрезал эти жгуты.
2: Галаган.
1: И они разбились.
2: Фамилия Галаган. Но опять, понимаете, вот меня там не было.
1: Меня там тоже не было, но я знаю, что эта история потом...
2: Я не знаю этой истории, я первый раз слышу ее от вас, что эти жгуты были подрезаны. Я вот в моей истории в цирке, я об этом ничего не слышала.
1: Ну, по крайней мере, так говорили, и забудем об этом. Значит, Сергей Абрамов, замечательный журналист, приехал в Ленинград брать интервью.
2: Да.
1: У мамы, да?
2: Да.
1: У мамы. И увидел Терезу.
2: Да.
1: И влюбился.
2: Нет.
1: Нет?
2: Сначала просто увидел и влюбился в аттракцион, и влюбился в то, что было интересно очень сделать большой репортаж о том, как же животные, такие огромные животные, переезжают с места на место, тем более зимой.
1: То есть репортаж был о животных?
2: А репортаж был о том, как переезжают животные, и все вопросы были посвящены этому, боже мой.
1: Да ладно?
2: Как же это происходит, когда такое количество зверей нужно, как это грузят, как это вообще, какие-то там вагоны, и как это все делается. И в конечном итоге он приехал, значит, обратно вернулся, он увидел представление, уехал в Москву, взял собственного корреспондента с собой, Лёву Несневича,
1: так.
2: И они приехали с Лёвой на погрузку наших животных. И Лёва сделал потрясающий совершенно снимок, как зимой по Невскому проспекту на Московский вокзал из цирка идут слоны пешком. И слоны, и верблюды, и отдельно едут громадные машины, в котором сидят обезьяны, пони там, и так далее, и так далее. Вот это его очень заинтересовало. А потом, как следствие, его заинтересовало, как это будет вообще потом все это приезжать и разгружаться. И мы поехали на гастроли в Минск, и Сережа приехал в Минск для того, чтобы посмотреть, как же это будет разгружаться. А потом, уже после всего этого, была написана статья про это, про все и про меня в частности. И тогда Сережа позвонил нам, мы были как раз в Москве перед очередными гастролями, гастролями, Сережа позвонил нам для того, чтобы я и мама, чтобы мы подписали эту статью.
1: Утвердили, да.
2: Конечно, чтобы мы ее утвердили. Вот. Ну и так получилось, что вот дальше уже вот дальше случилось то, что случилось. На протяжении там полутора лет мы не знали, как нам быть, потому что я ездила на гастроли, Сережа жил в Москве, и, в общем, мы, в общем, долго... Вот этот процесс ухаживания, он ездил за мной, я приезжала в Москву, иногда мы встречались.
1: Вот...
2: Это был такой очень романтический, очень длительный, прекрасный процесс нашего знакомства и в конечном итоге нашей жизненной встречи, да, безусловно, да.
1: Да, в твой родился Тёма, и ты решила все-таки уйти из цирка.
2: Да, да.
1: И правильно сделала, пошла, потому что в театр.
2: Сначала я пошла тут недалеко от вас, в цирковое училище преподавать.
1: О, даже так?
2: Конечно,
1: так,
2: да. Я закончила ГИТИС, и я пошла преподавать, и делала тут номера как режиссер, и ездила с этими номерами на конкурсы в Париж.
1: Тренировалась.
2: Привозила оттуда золото.
1: Ого,
2: и так далее.
1: Из
2: и так
1: Парижа?
2: Далее. Да, из Парижа. И у меня была прекрасная такая, в общем, жизнь складывалась циркового режиссера и педагога циркового училища.
1: Так, и как же, какая же оса тебя укусила? Что ты решила все-таки пойти в большой театр, настоящий театр?
2: А меня не оса укусила, меня взяли клоуны за руку и привели меня в театр. Потому что когда мы затеяли этот фестиваль, не было места в цирках, уже были созданы программы, были проданы билеты, негде было выступать. И надо было находить новых клоунов. Опять же, для цирка. Я, как цирковой режиссер, ставила перед собой эту задачу.
1: Ну, да.
2: Но не было времени, поэтому мы вышли на сцену. Ну и вот так,
1: скажи,
2: так
1: пожалуйста,
2: случилось.
1: Вот каждый день, когда ты приезжаешь в театр имени Терезы Дуровой, вот что ты ощущаешь, поднимаясь по ступенькам? Я вхожу в театр имени себя.
2: Я ощущаю только одно, чтобы мне не забыть точно, что я должна сегодня сделать, какие нужно сделать ремонты, какую смету надо подписать, сколько надо бумаг прочитать.
1: Да ладно.
2: Серьезно, серьезно.
1: Потому как же
2: что
1: творчество?
2: Творчество это само собой. Оно, кстати говоря, творчество режиссера требует еще хорошего, так сказать, логики для того, чтобы построить все это. Строительство спектакля это другого порядка архитектура.
1: Да?
2: Это очень сложный момент, потому что туда включено все.
1: Ты знаешь,
2: вот
1: у театров очень сложная судьба. Вначале успех, зрители, аншлаги, а потом как-то все потихонечку начинает скатываться. А как ты умудрилась вот до сих пор держать театр, как говорят, не только в своих руках, но и держать интерес?
2: Мы три раза скатывались.
1: Да ладно?
2: Да. Когда мы три раза скатывались, да. Мы просто не докатывались. Да. Потому что я вовремя нас за волосы вытаскивала.
1: Да.
2: Потому что, да, вы правы, есть такая ситуация. Когда мы были театром клоунады, потом мы начали скатываться. Театр и клоунада немножко разные позиции. Ну. И тем более постоянный театр. Да? Надо с этим что-то делать. Мы начали терять публику, которая уже посмотрела один раз, отсмеялась как-то, а дальше что нам делать? И тут нужно было быстренько перетрансформироваться, понимать, куда мы уходим. И поскольку клоунада – жанр, который вбирает в себя все, что можно только вобрать, что касается актерского мастерства и так далее, то мы начали делать другого порядка спектакли. Мы убрали название «Театр клоунады», мы стали просто театром, театриум на Серпуховке и так далее.
1: Ну, да.
2: И так далее. Мы стали драматическим театром, но петь и двигаться мы умели всегда. И той же самой труппой, которая у меня была, той же самой труппой мы стали делать абсолютно другой репертуар. Мы перетрансформировались на ходу, что называется, не выходя из поезда. Прямо по ходу рельсов. Мы внутри переконструировались и в конечном итоге выиграли, потому что к нам пришла другая публика, и у нас началась новая жизнь. Но тут появился летучий корабль. Пришел ко мне Максим Дунаевский, который сказал, я дам тебе возможность поставить летучий корабль только при условии, если у тебя будет живой оркестр. И у нас появляется живой оркестр. Живой оркестр. И с этого момента мы становимся драматическим, музыкальным, драматическим театром.
1: А скажи, пожалуйста, я понимаю, что Максима Дунаевского ты могла, конечно, увлечь.
2: Увлекла,
1: да. Увлекла.
2: И Энтина тоже.
1: Но вот Юрий Энтин, я знаю, что...
2: Ой! Это было так интересно.
1: Так.
2: Для того, чтобы увлечь Юрия Эндина. Да. Для этого, во-первых, надо прийти к нему домой.
1: Так.
2: Потому что так просто он не увлекается. Значит, я им сказала, что вот «Летучий корабль» я очень хочу. Максим мне сказал, я-то да, но вот Эндин, потому что, ты понимаешь, очень мало песен, а для спектакля этого мало. Я говорю, а вы напишите новые. Он говорит, ты хочешь, чтобы мы написали новые шлягеры?
1: Да.
2: Ну, я еще, может быть, да, конечно, но Эндин нет. Да.
1: Так.
2: Ну, он поговорил с Юрой, и в конечном итоге, значит, я прихожу к нему домой, сидят, значит, два монстра, скажем так, да, гиганта, накрытый стол, ну, так, печенье, конфеты и печенье. Так. И они, значит, сидят на меня, смотрят, говорят, ты что ты от нас хочешь? И тут мне пришлось встать, не сидеть и не пить чай, а встать. И буквально станцевать, спеть, рассказать каждую песню, которую я хочу, чтобы они для меня написали. То есть я просто им рассказывала, что такое ярмарка, и как я хочу, чтобы вот это было вот так и так и так. И это будет много народу, если с этого начнется спектакль.

0: только зажечь.
1: Да.
0: Поэтому каждая песня была день, она готова. Да. Два дня она готова.
1: Самое главное, чтобы Максим в этот момент в очередной раз не женился.
0: На нас это никак не отражалось.
1: Да. Хорошо. Да. Но вернемся, Тереза Дурова, к тебе. И в первую очередь к твоей фамилии.
0: Хорошо.
1: Дурова. Легендарная фамилия. Сколько поколений?
0: 4, 5. Сейчас уже 5, да.
1: И все передается по женской линии фамилия.
0: Да, да, да, да.
1: Отличный вариант.
0: Крепкие женщины.
1: Да, крепкие женщины есть.
0: Которые встречают очень крепких мужчин, которые дают им возможность быть крепкими.
1: А можно один маленький вопрос? Вот ты знаешь, в чем дело? Вот и Наталья Дурова, Ирина Бугримова.
0: Да.
1: Их называли бриллиантовыми королевами СССР.
0: Да,
1: было такое. Потому что у них были фамильные украшения, которые, естественно, стоили очень много денег. Это были, правда, фамильные драгоценности, в большей степени.
0: Да,
1: Но так как ты тоже из рода Дуровых, а у тебя что-нибудь осталось из фамильных драгоценностей?
0: Практически ничего не осталось.
1: Почему?
0: Как-то так сложилось. Видите, мы же были цирковой веткой. Ветвь Анатолия – это цирковая ветвь.
1: Ага.
0: Наталья – правнучка Владимира Дурова.
1: Я знаю, да.
0: А я правнучка Анатолия Дурова. И потом был такой очень сложный длительный период, когда животных надо было покупать за свой счет. После войны были проданы дома в Таганроге, дом в Воронеже, для того, чтобы можно было купить животных, для того, чтобы можно было своим детям, там, Терезе, Анатолию, ее брату, маминому брату, моему дяде, нужно было делать аттракционы. Тогда покупали животных за свой счет. Тогда Союз Госцирк не мог себе этого позволить, поэтому всякие там мишки, медведи, собачки и так далее покупались, те же верблюды и так далее. Мы еще покупали, в свое время покупали, там, я не знаю, пеликанов, например, или еще кого-то. Такое бывало. Поэтому все это было отдано на то, чтобы надо было покупать костюмы, хотелось все время, чтобы это было хорошо, надо было кормить животных, надо было содержать семью, поэтому очень многие вещи были просто проданы, и осталось не так много. У меня осталось буквально там 2-3 каких-то небольших вещи, которые у меня есть еще от тех времен. Огромное количество фотографий моей бабушки в роскошных бриллиантовых колье.
1: Но это только фотографии.
0: Фантастические платья, которые были куплены в Зимнем дворце после там, Нового года, когда их распродавали и так далее. Прекрасные фотографии моего прадеда в уникальных каких-то колясках и машинах того времени и так далее. У меня это все это есть, и я вам должна сказать, что я это все понимаю, воспринимаю как нечто свое, какую-то свою историю. И я очень благодарна бабушке своей, Марии Анатольевне, которая, когда она мне что-то рассказывала, она всегда говорила так: ну, Теточка, ты же помнишь, когда была война, мы голодали, но надо было кормить животных. Я говорила: да, бабушка, я помню. И вот этот вот «ты же помнишь», она так меня внедрила.
1: «Ты же помнишь», да.
0: Да, вот это «ты же помнишь», что все, что она мне рассказывала, у меня так и сложилось ощущение, что я все это помню. И ее бриллиантовые колье, и голод,
1: конечно,
0: и проданные дома, и так далее, и так далее. Я все это очень хорошо помню.
1: Скажи мне, пожалуйста, Тереза Дурова.
0: Да.
1: Вот вначале ты дрессировала животных, а потом ты стала режиссером в театре. А с кем работать легче? С животными или с актерами?
0: Легко и то, и другое, если есть две позиции. Есть терпение, есть любовь и понимание, зачем ты это делаешь. Вот и все. Больше ничего не нужно. Терпение, потому что точно так же, как и животные, я так относилась к своим ученикам, с которыми я работала в цирковом училище, и сейчас с актерами, потому что каждое живое существо, оно очень специфическое и неповторимое. И надо дождаться результата. Животное не может тебе ничего сказать. Если ты за ним не наблюдаешь, если ты его не понимаешь наблюдением, то ты тогда ничего с ним сделать не можешь. А наблюдать – это значит терпеть. Когда же, в конце концов, он тебе даст тот материал, с которым можно потом работать. Да, когда вы смотрите, например, на, там, я не знаю, на слона, вы можете не понять, какой у него характер. Это длительный период для того, чтобы узнать, какая она. Она добрая, или она хитрая, или она злая, или вот это любит, а это не любит, и так далее. На самом деле, точно такой же подход может быть и к людям, уверяю вас.
1: Так.
0: Потому что актер сам по себе любой. Это отдельный, так сказать, отдельный мир, отдельные претензии к миру.
1: Ну да.
0: И отдельный человек, который тоже хочет как бы раскрыться, найти себя в другой роли, в другой интерпретации, дать ему возможность

0: интересно прожить его актерскую жизнь. Для этого я должна за ним наблюдать.
1: А вот скажи, тебе не обидно? Потому что актеры, они, в принципе, как малые дети. Сегодня, как говорится, здесь...
0: А завтра там, да. Да. Ну и что? Я считаю, что это их судьба, и это правильно. Я разрешаю своим актерам сниматься, я разрешаю своим актерам играть в других театрах. Потому что у них очень короткий срок.
1: Да, кстати.
0: Потому что ты можешь быть принцессой, извините меня, только в ближайшие там...
1: Ну, 5-10 лет.
0: 5-10 лет, и все. 10 уже многовато.
1: Да.
0: Понимаете? На сегодняшний день уже все. Поэтому нужно приучить актеров к тому, чтобы они следили за телом, чтобы тело было всегда в сборе, чтобы они были всегда готовы и так далее, податливые, для того, чтобы голоса сохранились там, и так далее. А об этом тоже я как худрук должна думать. На износ работать нельзя ни в коем случае.
1: Ну, да.
0: Но у них короткий век, поэтому в каких-то спектаклях у меня по 2-3 состава.
1: А скажи мне, как ты умудряешься на одном спектакле собирать и взрослых зрителей, и детей? И всем интересно.
0: Для этого надо смотреть все свои спектакли каждый день всегда.
1: Ты что, серьезно?
0: Да. У меня есть рабочее место, такое же, как у актеров. Они идут на грим, они потом выходят на сцену, а я иду на свое место, на котором сижу я.
1: Прям в зале?
0: В зале обязательно, да. У нас есть специальная такая комната в самом конце зала. Там я сижу. У меня есть очень большой бинокль, которым я отслеживаю, насколько хорошо сделана декорация, нигде ничего не порвалось, там и так далее, и так далее. И мои актеры знают, что на всех спектаклях я есть.
1: Так, Тереза Дурова, ты знаешь, тебе в жизни очень помог Юрий Никулин.
0: Да.
1: Я был знаком с этим человеком.
0: Очень, очень.
1: Скажи мне, в чем магия, в чем секрет этого человека?
0: В составе крови. Это просто такая какая-то звезда, потому что без него не было бы театра. Он был всегда очень спокоен, очень талантлив, очень точен в оценках.
1: Да, кстати.
0: При этом с великолепным юмором. Я никогда не слышала от него громкой речи. Очень собранный человек и очень ответственный перед тем, что он делает. И он никогда вот этими всеми своими потрясающими качествами не кичился. Он всегда говорил, да я обычный, я такой простой, я как бы, ну как, так. Знаете, умилительные такие вещи, когда мама работала в Киеве вместе с Юрием Владимировичем в одной программе, а напротив универмаг, напротив цирка. И я приехала к ним просто, я уже не работала с мамой, я уже просто приехала погостить. Я иду, значит, в цирк захожу, мне говорят, Тереза, ты где была? Я говорю, я была в универмаге. А, правда? Расскажи, что там? Я говорю, Юрий Владимирович, как что там? Ну, рассказывай, рассказывай. Как там, что? Потому что он не мог себе позволить выйти в универмаг, понимаете?
1: Ему невозможно было сделать.
0: Это было невозможно сделать. Ему очень хотелось нормальной, простой жизни. Конечно, если бы не его помощь, и тогда, в тот самый момент, не было бы никакого театра после фестиваля клоунады. Он сделал все для того, чтобы это состоялось.
1: Ты сейчас вспомнила про маму Терезу Васильевну. Слушай, она, по-моему, в 75 лет еще выходила на манеж.
0: Да, да, да.
1: Потрясающе.
0: Она в 78 лет ушла из цирка. И ушла она не потому, что она ушла. Она бы еще и работала. Дело в том, что умерла слониха. Монри упала. То есть она заболела, она уже была тоже немолодая. И вот такая ситуация произошла. И когда мама уходила на пенсию, она мне позвонила и сказала, это все. Она мне все время говорила, Тереза, если ты увидишь, что я вдруг как-то не так выгляжу, что уже нельзя, я уйду сразу. Но она держалась потрясающе совершенно. И когда мама уходила на пенсию, она знала каждое животное, куда оно отправлено, в какой зоопарк, в какие руки отдано и так далее. Огромная конюшня, все животные были распределены по тем домам, которые для них нашла мама, чтобы, не дай бог, и каждый вечер там, или раз в неделю она обзванивала эти зоопарки и спрашивала, как они едят, как они это, как там жизнь, здоровые, нездоровые и так далее. Все были устроены, прежде чем мама ушла на пенсию.
1: А скажи, а Тереза Васильевна подарила тебе ту частицу тепла и любви, которую она дарила своим животным?
0: А я вам могу сказать, что она это делает до сих пор. У меня стоит на столе ее фотография, где она смотрит на меня и улыбается. Я знаю точно, что Мама со мной всегда. И даже своим актерам, например, когда они ко мне приходят и о чем-то меня спрашивают, или там какие-то свои проблемы решают и так далее, я всегда им говорю: сейчас, подождите, ребята, одну секундочку, сейчас напротив сядет Тараса Васильевна, сейчас я превращусь в Тараса Васильевну и буду вам говорить какие-то вещи, как если бы это сделала мама. Я точно знаю, как бы она это сделала, потому что мама всегда делала все с точки зрения объема энергетики и объема действенного счастья, а не с тем, что ай-яй-яй, какой кошмар. Это бодрит.
1: Это бодрит. Вот иногда вечером, когда все, спектакль закончился, ты еще в театре.
0: Да.
1: Какие мысли к тебе приходят?
0: Ну, уж так глубоко-то совсем.
1: Ты же глубокая девушка, я знаю. Я только с виду ты ха-ха-ха делаешь.
0: Нет, ну, во-первых, я очень люблю, когда никого нет, уже выходить на сцену и смотреть, как театр спит. Я всегда очень любила смотреть, как цирк спит. На цирк спит всегда прекрасно совершенно, потому что, ну, в цирке немножко другая ситуация. Там слышно, как животные шевелятся, как они едят, как они... Цирк никогда не засыпает уже окончательно, да? Та же самая ситуация, как это не парадоксально, и в театре. Театр тоже практически никогда не спит. Потому что мы заканчиваем спектакль, как правило, вечерний спектакль, монтировщики начинают убирать декорацию, потом они готовят декорацию к следующему спектаклю, если он там в 11 или в 12 утра. То есть они тоже уходят очень поздно, кто-то остается ночевать, идет какой-то монтаж, перемонтаж, что-то работают мастерские. Театр вот так вот не выключает рубильник, знаете, вы ушли из театра и погас свет. Нет, жизнь только начинается, потому что, ну, тысячи человек, да, тысячи ушла и пришла. Значит, после этого нужно, естественно, в доме навести порядок. Тут никуда не денешься. Поэтому все это живет и работает. И мне очень нравится вот это вот такой тихий шум в театре, когда театр почти засыпает, ну, готовится, продолжает готовиться к следующему дню.
1: Ты знаешь, что меня волнует? Значит, фамилия передается по женской линии. Сын Артем носит фамилию папы.
0: Да.
1: А у него три сына,
0: да.
1: Значит, Данил, Егор и Иван.
0: Да.
1: Получается, что передавать фамилию Дурова некому.
0: У нас есть Наташа Дурова, дочь Юрия Дурова. Конечно.
1: Ну,
0: да, Наташка осталась, извините, Наташа, Наталья Юрьевна, художественный руководитель и так далее, Большого театра, театра зверей, имени своего прадеда Владимира Дурова. Она осталась у нас единственная в пятом поколении, на которую мы возлагаем надежду на продление рода.
1: А может быть, мы Тёму попросим, чтобы он еще и внучку...
0: Извините, я подавилась. Ну, у Тёмы, понимаете, мальчики получаются, ничего не могу с этим поделать.
1: Ну, хорошо, то хорошие мальчики получаются.
0: Но я могу вам сказать, что там тоже достаточно большая семья и очень красивая династия, династия журналистов и писателей.
1: Я знаю.
0: Поэтому у него просто другая ветка.
1: А скажи мне, а твой супруг Сергей писал тебе?
0: Стихи писал.
1: Да?
0: Да. Особенно в последнее время, да, довольно много надо. Даже есть несколько книг изданных, написанных для меня, про меня и обо мне стихи. Да, есть такой момент.
1: Я просто знаю, что 2 года назад его не стало.
0: Да, 2 года, да.
1: Я думаю, какая большая утрата. Такой светлый, большой человек.
0: Ну, это жизнь, к сожалению. Ничего мы с этим поделать не можем. Мы можем только думать о том, как сохранить то, что сделано, и как каждый раз, когда по телевизору идет, там, я не знаю, «Рассмешите клоуна» или «Выше радуги».
1: «Выше радуги».
0: Конечно.
1: Вот завтра сценария.
0: Да, да, да, да, да. И когда я смотрю фильмы, которые он сделал вместе с Хилькевичем, с Юнгаром Хилькевичем.
1: С этим...
0: И, да, с этим замечательным монстром.
1: Да.
0: Ну, потому что это правда, это так и есть, а иначе не получится, понимаете? Я вспоминаю Юру, когда он сидел у нас дома, говорил, все ругают «Три мушкетера», всем не нравится кино, и на улицах пусто, и все смотрят.
1: Ну, и еще, конечно, несколько вопросов, связанных с кино. Такой темперамент, такой талант, такое образное мышление. Неужели ты не хочешь зайти на эту поляну?
0: Нет, не хочу.
1: Почему?
0: Ну, понимаете, это другая поляна, вообще совсем другая.
1: Ну, это совсем другая поляна. Ну, там, говорят, столько денег.
0: Ну, столько денег надо сначала принести, столько денег для того, чтобы снять столько кино, понимаете? Сначала надо где-то найти эти деньги. Я настолько привыкла к той команде, с которой я работаю, да, то есть и то, что мы делаем, и для меня вот эта плоскость сцены и темперамент актеров, и то, что я могу каждый раз, глядя свой спектакль, отсматривая его, трансформировать постоянно. Да. Я плохо себе представляю, что я сняла кино, и я его вижу все время одно и то же. Потом смонтировала, и я уже сделать с этим ничего не могу.
1: Да.
0: Для меня вот этот момент процесса дальнейшего... Понимаете, когда у нас идет спектакль, который идет уже, условно говоря, 10-15 лет, вы приходите на этот спектакль не потому, что я такой хороший режиссер, потому что я так считаю, что каждый раз, когда бы вы не пришли, вы должны попасть на премьеру. Кстати. У вас должно быть ощущение премьерного спектакля. Независимо от того, сколько дней. Вот мы его отыграли 600 раз, да? Но вы должны прийти. Сегодня вы купили билет. Вы сегодня пришли. Это премьера для вас. Это ваша премьера.
1: Еще, Тереза Дуров, скажи мне, пожалуйста, я очень мало знаю о твоем отце, Ганнибале Наджарове.
0: Да.
1: А скажи мне, а что это был за человек?
0: Это был потрясающий человек, который, кредо которого было: если дело поправимо, то чего ты волнуешься, если кредо непоправимо, то чего ты волнуешься. Он был очень легким человеком, очень нежным человеком, очень потрясающим дрессировщиком. И он вот то, о чем я вам говорила, когда ты чутко относишься к животным, знаете, лисы очень плохо поддаются дрессировке.
1: Так.
0: И вот папа решил все-таки выдрессировать лису. У нас появился маленький лисенок. Я застала один раз папу, который сидит, значит, в центре манежа. Перед ним сидит лисенок. Да, еще никто ничего не делает. Лисенок просто сидит и смотрит на папу. А папа смотрит на лисенка и говорит ему: вот интересно, кто кого перехитрит? Армянин лису или лиса армянина? И так они просидели довольно долго, пока в конечном итоге папа его не выдрессировал. Понимаете? Вот этот вот подход такой, он был очень фантастически музыкальным человеком. И вот это вот музыкальное звучание в его жизни, оно всегда присутствовало. Ночами он слушал джаз. Всегда возил с собой, у нас всегда были инструменты с собой. То есть и тромборн, и саксофон папа возил всегда с собой. И каждый день репетировал, каждый день тренировался. И как только в оркестре кто-то заболевал, в любом цирке, в любом, папа тут же садился в оркестр, брал ноты и по нотам, ну, профессиональный человек, все это играл. И когда папы не стало, то
1: он ушел раньше, мама, да?
0: Да, намного раньше. Папа умер, когда ему было 44 года.
1: Ой-ой-ой.
0: Он скончался, мы были на гастролях в Германии, он умер от инфаркта. Но молодое сердце, знаете, вот такая ситуация. Мне тогда говорили, что молодые люди, молодые мужчины, молодой инфаркт очень плохо переносится. И вот мы потеряли папу, и на похороны приехало такое огромное количество музыкантов из всех джазовых ансамблей, из всех джазовых коллективов тогда. Для нас это было очень большим таким событием, и это было действительно очень важно для нас. Это другие годы, другие люди, другие отношения, другая история, другая история дружбы и понимания себя в пространстве.
1: Тереза, ну признайся честно,
0: признаюсь.
1: Где ты черпаешь энергию? Откуда в тебе столько жара?
0: Это папа с мамой. Вы же, вы же сказали с самого начала.
1: Да.
0: Представляете, да, познакомились. Два человека. Мужчина и женщина стоят молодые. Как тебя зовут? Здравствуй, меня Тереза. Я Ганнибал. Опа. Да, понимаете?
1: Да.
0: Мне повезло, что папа решил, что к его ненормальному отчеству нужно только такое имя. Я очень верю в то, что как назовешь корабль, так он и поплывет.
1: Это точно.
0: И, конечно, то, что мне оставили родители, это вот этот вот оптимизм и ощущение, что всегда все бодрит. И никогда нет проблем. Конечно, да.
1: Тереза Дурова, у нас осталась одна минута. Я предлагаю сказать что-то нашим слушателям. Ну, какое-то пожелание, наставление.
0: Ну, пожелание, наставление всем сразу, всем одновременно.
1: Или ты хочешь каждому отдельно?
0: В зависимости у кого какие задачи. Понимаете, надо иметь в жизни какую-то все-таки цель. Хорошо бы ее сформулировать. И к ней идти, и не бояться ничего. Это очень важно. И действительно не бояться никаких препятствий. Потому что любые испытания, они делают тебя только сильнее. Их надо встречать абсолютно с открытым забралом. И я понимаю, что вот в моей жизни тоже это мой опыт, например, может быть, кому-то поможет. Как только я испытывала чувство страха и преодолевала его, и все-таки вместо «нет» говорила «да», я добивалась какого-то результата. Не надо ничего бояться. Не боритесь с чувством страха, идите ему навстречу. И тогда все будет очень хорошо, и это бодрит.
1: Друзья, это была Тереза Дурова. От себя я добавлю. Ты очень хорошо сказала, как корабль назовешь, так он и поплывет. И поэтому театр Терезы Дуровой будет плыть долго.
0: Спасибо большое, спасибо.
1: До встречи.
0: Спасибо, спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Руслан Букатаев. В начале о главных темах. Российские вооруженные силы в ответ на атаки Киева нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны. Владимир Путин считает, что в России еще много рекламы на латинице. Об этом президент сказал на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка. И Таиланд предупредил о возможных вспышках лихорадки денге и других болезней. Подробности далее. В ответ на атаки Украины, включая удар по Старобельску, вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам обороны, промышленности и инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы. В Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, включая заводы по производству беспилотников. Кроме того, в столице Украины нанесены удары по трем территориальным центрам комплектования. В Запорожье пострадали цеха машиностроительного завода, в Днепропетровской области поражено производство комплектующих для беспилотников и ракетного вооружения, а также логистический центр. Удары также затронули предприятия в Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих. О результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и техники механизированной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Харьковской области, Краснолиман, Маяки, Пескуновка и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 8 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
1: Средства ПВО за вчерашний день сбили 158 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и над Республикой Крым. Русский язык в вузах будут изучать по-новому, изменятся и школьные учебники. Поменять учебный план решили на заседании Совета по поддержке русского языка. Его по видеосвязи провел президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице.
3: Вы знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания. Ну вот, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
1: Преподавание русского языка и литературы в школах выйдет на качественно иной уровень. Уже готова тестовая партия единых учебников, где помимо традиционных разделов, проверенных временем, появятся и новые параграфы. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг в Константиновском дворце президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
4: Как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент, и вместе с ним примут участие президент республики, президент Узбекистана Мирзиёев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них тоже выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия, основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание и политических кругов, и средств массовой информации, естественно.
1: Ушаков рассказал, что на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. Он также отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Перспективы возобновления переговоров по Украине во многом зависят от развития ситуации вокруг Ирана, поскольку США в настоящее время увязли в конфликте на Ближнем Восточном направлении. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах. По его словам, Вашингтон, по сути, сам поставил украинские переговоры на паузу. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно. Они шли в последние дни, включая вторник, утверждает американский лидер. Туристы и жители Таиланда могут столкнуться с лихорадкой Денге, вирусом Зика и другими опасными болезнями в связи с приходом сезона дождей. Такое предупреждение опубликовал Департамент по контролю заболеваний Министерства здравоохранения страны. Ведомство напомнило, что сезон дождей начался 30 мая и продлится до середины апреля. В местах скопления людей при влажной погоде легко распространяются инфекционные заболевания, в том числе пневмония, грипп, ковид, респираторно-вирус. Минздрав Таиланда в качестве профилактики советует соблюдать меры гигиены, носить маски в общественных местах, избегать контакта с заболевшими. По рекомендации врача можно пройти вакцинацию. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 17 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: Сегодня, в среду, 3 июня, в Петропавловске, Камчатском до 11 тепла, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске плюс 20 градусов, кратковременные осадки. В Магадане до 12 тепла, небольшие дожди. В Хабаровске плюс 21 дождь. Во Владивостоке плюс 24. В Екатеринбурге до 22 градусов, небольшие дожди. В Челябинске плюс 18 осадки. В Тюмени плюс 25. В Ханты-Мансийске до 22 градусов, кратковременные дожди. В Сургуте плюс 24 осадки, в Омске до 27. В Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла, в Красноярске плюс 26. В Перми и в Кирове до 20 градусов, в Уфе плюс 21, в Оренбурге до 16 тепла, в Казани и в Самаре в среду плюс 21 и небольшие дожди. В Петербурге до 23 осадки, в Москве синоптики осадков не обещают, и днем в столице плюс 22, плюс 24 градуса.
6: Восьмая нота с Дмитрием Добрыниным в ближайшем выпуске. Думаю, у нас много общего с русским народом. Как людям очень похожи. Мы братья. Для меня Россия второй дом. Если бы я выучил язык, я бы поехал туда жить. Думаю, Россия мне сейчас нравится больше, чем Испания. Музыкант и композитор группы B.O.W. Томми Лопес. О России, о рок-истории и новой пластинке. Восьмая нота. В четверг. В 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. История.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся снова в Древний Рим. Мы будем заниматься стратегической обороной Римской империи и ее административными реформами при императоре Адриане. Это 117 и 138 год нашей эры, император Адриан, которого считают третьим из пяти хороших императоров. Вообще, об императоре Адриане много различных сплетен, слухов, зачастую самых непристойных, но нас в Российском радиоуниверситете интересует прежде всего его военные, управленческие, административные таланты, благодаря которым Рим процветал. И сегодня мы со всеми этими вопросами обращаемся к нашему другу, автору цикла «История Рима», замечательному русскому историку, доктору исторических наук, профессору Московского экономического института, почетному работнику высшего профессионального образования России Игорю Олеговичу Князькому. Здравствуйте, Игорь Олегович.
12: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
11: Обычно административные реформы считаются, Игорь Олегович, ну, такими скучными мероприятиями, которые интересуют, ну, менеджеров, управленцев, как угодно их можно называть, государственных деятелей, либо будущих государственных деятелей. Но реформы императора Адриана, чем они славны, чем они примечательны, почему вы их предложили для нынешней беседы?
12: Ну, во-первых, они лучше всего показывают нам Адриана как правителя Римской империи. Именно как римского императора. Он уже был 14-м императором, прямо скажем, не нечто новое в Риме. Но он очень сильно чем выделяется. Не случайно его британский биограф Ричард Берли назвал его беспокойным императором. Restless Emperor. The Restless Emperor. Беспокойный и, можно сказать, неугомонный император. Троян, да, был чистый воитель, да, это так. Делами тоже занимался, но для него главное была война. И мы знаем, что когда царь отцов кончился, это плохо. И империю пришлось, так сказать, из этой ямы вытаскивать Адриана. И он сделал это очень умело. Адриан более чем серьезно отнес свое место императора. Да, мы же говорили, что у него было прозвище. Многие римляне любили тему суда, что вообще весь помешан на греческой культуре, весь, так сказать, можно сказать, гречонок добродушный или гречишка презрительно. Грекулис можно и так перевести вообще-то. Но понимаете, в чем дело? В Трояко выжил два человека. Да, с культурной точки зрения был убежденный поклонник греческой цивилизации. Он ее обожал. Но совсем не так, как Нерон. Для Нерона этот греческий мир был всем. Римский так постольку-поскольку. А вот Адриан, здесь самое главное то, что для него обязанности императора были превыше всего. Этот поклонник эллинской цивилизации был римлянином в политике, в военном деле до мозга костей. И всю свою жизнь он сидел на служению империи. Причем формы служения были совершенно необычные. В 119 году случилось такое грустное событие, скончалась Матидия. Он почтил ее память наивысшим образом. После смерти она была обожествлена, ей был поставлен храм. Злые языки, правда, шутили, что это уникальный случай, что еще мир не знал такого зятя, который бы так обожал свою тещу, построил ей храм. Ну, знаете, умение уважать человека всегда достоинство, в общем-то. Но главное его деяние начинается в 121 году. Он отправится в Галлию. И в ближайшие годы его правление можно назвать очень интересно. Пешком по империи. Действительно, большую часть своего пути по провинциям и в Галлии, и в Британии, и в Испании он проделывает пешком. Он своими глазами хочет увидеть, как действительно живет империя. И здесь достигает очень немалых успехов. Ну, во-первых, он видит, что рубежи империи на Рейне, мягко говоря, не соответствуют действительности. Да, уже повторов вторжений германцев в Галлии практически нет. Трагедия между Эльбой и Рейном забыта, как бы. Даже отмечают успехи и Трояна, там и ранее Домициана. Но силы у германцев немалые. Границы явно ослаблены. Там строятся мощнейшие укрепления, самые разнообразные. То есть Нижний Рейн превращается в очень непреодолимую преграду. Отношения более чем серьезные. Интересно посещение городов. Не только в Галлии, но и в других местах. Он, собственно говоря, как бы поначалу было всего лишь стремление улучшить собираемость налогов, но это гораздо глубже получается. Он создает корпорации жителей городов по роду занятий. Как человек военный, он для них, конечно, вводит чисто военные названия структур. Когорты, центурии. Но кто ходит в эти когорты, кто ходит в эти центурии? Отдельные ремесленники, естественно, разных специальностей. Особо выделены, что интересно, строители, архитекторы, художники, даже декораторы. И, между прочим, что самое главное, давайте мы вспомним, каково будущее этих структур, созданных при Адриане. Откуда вырос цеховой строй городов средневековой Европы? Дело в том, что то, что вел Адриан, благополучно дается в империи, окончательно законодательно закрепит Диоклетиан и средневековой Европы это унаследует. А что давало это цеховое, в общем-то, сообщество? Прежде всего, эти структуры заинтересованы в своем благополучии и развитии. То есть внутри этих самых когорт, центурий, последствий цехов создает своя иерархия. Причем иерархия чего? Нет, административная. Профессиональная иерархия. Профессионализм. По сути, своими действиями, устроением этих центурий, когорт, ремесленников, архитекторов, декораторов, даже художников, строителей, он закладывает основы ни мало ни много цехового строя будущей средневековой Европы. То, что он сделал во втором веке, будет развиваться в Римской империи, законодать, а потом закрепить Диоклетиан, про Диоклетиан будут волновать налоги, поступаемые с этого. Но в перспективе из этого вырастет средневековая Европа. Цеховой строй. А что обеспечивает цеховой строй? Ни мало, ни много. Это иерархия, причем иерархия не административная. Нет, не сословная. Иерархия профессиональная. Чтобы та или иная корпорация была благополучна, она же состоит на профессионально. Там действительно же быть мастера. Поэтому первые там лучшие, это лучшие мастера. И чтобы корпорация не слабела, нужны ученики. Таковых должно как можно лучше учить. То есть преемственность, смена поколений. И, собственно говоря, цеха впоследствии обеспечат процветание европейских городов. И вот откуда, кажется, они произошли. Кто первый создал для них базу? Император Публий Элий Адриан. Многие ли императоры могут похвастаться столь долговременным изобретением той или иной структуры? Но не только это. Оборона. Нижний Рейн самым мощным образом укреплен. Это не просто отдельные валы, там отдельные крепости, нет, целая система. Целая система. В основном, правда, с учетом, так сказать, местности, там деревянные укрепления, но используются очень мощные деревья для этого. И поэтому Нижний Рейн укреплен. Далее, куда следует Адриан? В Британию. Британия, последняя как бы крупная провинция, завоеванная Римом, еще при Клавдии начали завоевывать, одна очень нелегкая провинция. Очень нелегкая. Но историческое британское упорство уходит еще в те времена. Как бы там будут меняться этносы на территории Британии, а упорство британское остается прежним. В общем-то, мы уже говорили, что британцы практически не поддались романизации. Хотя ее римляне пытались сводить. Знаменитый военачальник, тесть великого писателя-историка Публия Корнелия Таца, Гней Юлий Агрикола, предложил целую систему, скажем так, ну, привлечения британцев на свою сторону. Надо не силой, как говорится, давить их, удерживать. Нет. Надо им показывать преимущество высокоцивилизованного римского образа жизни. Римская городская жизнь, римская культура, римский быт. Отсюда и изучение и латыни, и греческого. Привлечение их на свою сторону таким образом. Но надо сказать, что после Агриколы как-то не очень-то римляне стали заниматься. И здесь будут печальные последствия. Но Адриан возобновляет это привлечение британцев в свою сторону. Но в то же время нельзя забывать, что самый север Британии, Каледония, современная Шотландия, причем большая часть северная Шотландия, очень непокорная часть. Ну, просто очень непокорная. Знаешь, что и к югу все время бриты норовят восстать. Уже было грандиозное восстание Боудики при Нероне. Сейчас в Лондоне на берегу Темзы стоит памятник Боудике. Колесница, она на колеснице, царица восставших бритов. Чтут ее, а не римлян. Современная Африка, как мы видим. Так вот, мы до сих пор точно не можем утверждать, когда это произошло. До приезда Адриана, чем он долго был, наверное, вызван, то ли уже после, исчез в Британии целый легион, славный, выдающийся, победоносный 9-й испанский легион. Есть очень много версий этого. Есть такая версия, он, собственно говоря, здесь не исчезал, его перебросили сначала в Германию, а потом аж в Иудею, где он изгинул. Но это очень мало убедит, потому что еще будет, говорят, Третья Иудейская война, она будет как раз при Адриане. Там была не та война, в которой могли окружать и собирать римские регионы. А вот где? Великий историк Момзен полагал, что легион стал жертвой внезапного восстания как бы покоренных британцев. Что не ожидая этого бунта, они были недостаточно готовы к нападению, и вот погиб целый легион. Это одна версия. Самим Моузен, сами понимаете, авторитет. Есть и другая версия. Наиболее активно ее отстаивает знаменитый австралийский, может быть, и британский ученый Данда Коллинз. Данда Коллинз. В своей знаменитой книге о римских легионах. Он исходит из того, что, скорее всего, калидонцы, изобразив готовность сотрудничества с Римом, пригласили себе римлян. И легион неосторожно углубился вглубь Каледонии, где был окружен и истреблен. Как бы то ни было, но действительно легиона нет. Мне об этом, кстати, приходилось выступать вот, в 2019 году на сердечных чтениях на ИСФАКе МГУ. Я поддержал точку зрения Данда Коллинза. Но возражений, кстати, не последовало. Так что будем считать, что, скорее всего, погиб он в Каледонии. Заманивать варвары умели, кстати. Уверенность в себе могла быть и чрезмерной, не в первый раз. Потому что, скорее всего, погиб в Каледонии. Точный год назвать мы не можем. Но важно следующее. Адриан к своей миссии в Британии в 122 году отнесся более чем серьезно. Будут воздвигнуты укрепления. Обычно просто вал Адриана, но это не точное наименование. Это был не один вал. Это была система укреплений, которые проходили через всю Северную Британию от Ирландского моря до Северного моря. Причем не только валы. Во-первых, валы обращены и к северу, что интересно, к югу. То есть, возможно, восстание бритов явно здесь учитывалось. Были специальные укрепления через несколько сот метров. Причем так, чтобы звуковым образом можно было поддерживать между ними связь. В каждом располагалась отдельная когорта. Используя валы земляные и камень. То есть это были очень серьезные укрепления. В общем-то, понятно, что эти серьезные укрепления требовали больших затрат, больших усилий. И могли быть только там, где была серьезная опасность. Причем, как вы видели, с обеих сторон. И с севера каледонцы, и с юга якобы покоренные бриты. Но Адриан свою миссию выполнил. Думается, гибель 9-го испанского легиона никак не на его совести. Но по логике, вообще-то, такие энергичные, ускоренные работы могли связаться с какой-то катастрофой. И, скорее всего, этой катастрофой был тот самый 9-й легион. Кстати, об этом есть английский фильм, очень талантливо снятый. Гибель этого легиона. Так что это событие исторически очень широко известно, хотя до сих пор спорное. Далее. Он после этого отнюдь не прекращает путешествие пешком по империи. Галлию он обошел всю, в Британии побывал тоже, укрепил рубежи и там, и там. Теперь он в Испании. Да, Саша, Испания – родина его предков. Хотя сам он родился в Риме, но предки уже жили в Испании. Правда, были римские предки, Римские переселенцы еще давних времен. Испания во многом отличалась, конечно, и от Галлии, тем более от Британии. Почему? Да, Испания в свое время оказалась сильнейшей сопротивлением римлянам. Сильнейшей. Героическая оборона Нумансии вошла в историю на тысячелетия. В XVI веке ее героическую оборону воспел никто иной, как Дон Мигель де Сервантес. Римляне помнили осаду Нумансии не без содрогания, когда осаждающие римляне сами оказались осажденными меньшим числом испанцев и признали свое поражение. Покорение Астури уже при августе тоже очень тяжело далось. Но ко времени Адриана провинция уже спокойна. Мятежей там уже особых не наблюдается. Очень активно идет романизация. Причем, как известно, из всех романских языков именно испанский ближе всего той самой вульгарной латыни, как ее называют, которая стала основой романских языков. В Испании, кстати, случилось неожиданное такое происшествие. на прогулке, когда охранка от него отстала, вдруг на него напал человек, вооруженный кинжалом. В честь Адриана он замечательно ловко его обезоружил и, что называется, скрутил. Подбежала охрана, он не распорядился тут же его покарать, злодея, кажется, такое покушение на императора. С кинжалом, сами понимаете, что это такое, не шутка. Он пожелал выяснить о здравии уме покушавшейся. Очень быстро выяснил, что он сумасшедший. Тогда Адриан его от наказания освободил. Карать сумасшедшего – не императорское дело. Велел передать его врача. Очевидно, уже тогда в Риме, ну, были, скажем так, заведения для психически больных. Но это неизбежно, в общем-то. Посетил его в Ританию, провинция, которая была его тоже исторически очень хорошо знакома. Вспомним блистательную мавританскую конницу, ее выдающего предводителя. Надо сказать, что Испания его удовлетворила. Там не требовалось строить укрепления, оборонять ее от кого-либо. Здесь, хотя из Мавритании могли вторгаться кочевники, это, да, но все же серьезной угрозы здесь не было. Здесь интересно следующее. Кстати, покушавшийся был рабом, что интересно. Так вот, что нового вносит Адриан в отношении римлян и рабов? Мы замечательно помним со времен Римской Республики о том, как римляне делили орудия. Орудия труда. Орудия молчащие, так, это инструментарий, понятное дело. Орудия мычащие, это скот. И орудия говорящие, рабы. То есть рабы не люди, всего лишь орудия. Ну и законодательство в отношении рабов в последние столетия только, в общем-то, усиливались в карательном смысле. Вспомню даже Трояда, предшественника Адриана. Прием за убийство хозяина карали не только всех его рабов, взрослых, но даже детей. При Адриане что происходит? Удивительная вещь. Да, разумеется, убийство хозяина никто не поощряет, это понятное дело, но при Адриане новый закон. За убийство хозяина отвечает тот, то, собственно говоря, и ведь те, которые его убили, и те, которые были рядом, слышали или видели, но не оказали помощи. То есть очень узкий круг. Очень узкий круг. Остальные рабы, сотни людей, как правило, убивали-то не простых хозяев, оказывались здесь ни при чем. Это колоссальная перемена, тоже, кстати, колоссальная. Вспомним, при Нероне 400 рабов было казнено. Трояд уже сточил. Еще и детей казнить. Совсем уже, говорится, дальше некуда. А тут на тебе. Только те, кто виноват. Пусть и не отвечают. Далее самое главное. Хозяева при Адриане по закону лишается права судить и карать рабов. Казнить рабов. Теперь, если раб совершил преступление, всякое бывает, мы понимаем, его должны судить. Суд вынесет ему приговор, какой он заслуживает. А не хозяин. Вот так вот. Далее. Запрещены эргостулы, жестокие тюрьмы для рабов. Хозяева не могут их заводить. Резкое облегчение положения рабов. Резкое. Также одно из таких наказаний. Рабов сдавали в гладиаторы. Знаете, у гладиаторов тоже была очень большая градация. А сдавали в низший слой гладиаторов, которых, кстати, не жалко было и убить. В общем-то, это тоже теперь запрещено. Понятно, что хозяева, пользуясь услугами своих рабынь, понятно как. Но не все рабыни были этому рады. И тогда хозяева очень часто в наказание. Ах, ты мне не покорна. Ну так отправляйся в лупанари. Продавали в лупанари. Теперь это запрещено. То есть фактически в рабах впервые за римскую историю увидели людей. И что самое главное, понимаете, Я помню, в старых учебниках висел, что угроза, кстати, арабских восстаний, какая угроза при Адриане арабских восстаний, они давным-давно забыли. Времена Спартака, времена сицилийца Эвдоя были давным-давно забыты. Последние такие движения рабов, это при Сексте Помпей, как мы помним. Но Август потом с этим крепко разобрался. При Тиберии были небольшие волнения, он тоже очень быстро с ними покончил. И никаких рабских восстаний при Адриане речи не было и быть не могло.

0: социализации рабов, когда государство забирает фактически права, значительные права распоряжаться говорящим имуществом, говорящими инструментами у хозяев, это, так скажем, рачительное хозяйствование. В данном случае получается, что рабы принадлежат, право жизни, право карать их, принадлежат императору. То есть император стал рачительным хозяином таких ценных инструментов в понимании тогдашнего римского общества.
1: Вы задали замечательный вопрос, Дмитрий, спасибо вам за это. Ну, во-первых, действительно, социализация рабов началась. И она была, по большому счету, неизбежной. Но что самое главное, вы подметили вот вернейшую вещь. Для Адриана, который сторонник, кстати, абсолютной власти императора, а император воплощение государства, он не хуже Людовика XIV мог сказать, это само, а государство – это я. И для него это контроль государственный над тем, что может сойти подрывать империю. Самодурство отдельных хозяев мало ли к чему приводит. Тем более нельзя поощрять пороки порочных хозяев в данном случае. Надо понять, что следующее. Притока свежих рабов после Дакийской войны, когда таковых было не менее 500 000, скажем так, а больше не было. Компания восточная, так тщательно подготовленная, которая могла чуть ли не 1 000 000 дать, а может быть и больше. Мы помним, как закончилось. В общем-то. А больше ниоткуда. В общем-то. Поэтому, если мы живем с рабами, уж так получилось, то надо разумно ими пользоваться. В общем-то. И, кстати, вот личный момент. Раб с кинжалом бросается на императора. Ну да, император молодец, крепкий мужчина, сам обезоружил, сам скрутил, но он не спешит его покарать. Хочет разобраться, в чем тут дело. А сумасшедший, ну, знаете. Сумасшедший, так сумасшедший, пусть врачи им занимаются. Не император уже занимается сумасшедшим. Это лишь Адриан как очень мудрым императором.
0: И вот здесь второй вопрос следует. Смотрите, с точки зрения Рима, который помнил целую серию покушений на императоров, все-таки император пешком уходит из Рима и многие годы путешествует пешком по империи. Ну, казалось бы, благодатная почва для того, чтобы в самом сердце империи, в Риме, ну, как минимум, выросли какие-нибудь заговоры среди элиты для того, чтобы не допустить заговора в Риме, пока император отсутствует, нужно иметь полную уверенность в себе. Но не только за счет репрессивного аппарата, а за счет, я бы сказал, более тонких настроек государственного механизма. Получается, он должен был полностью быть уверен в том, что элитарии, как минимум Сенат, полностью, 100%, железно подконтрольны ему, его власти. Для этого нужно иметь вот абсолютный железный контроль над Сенатом, над самыми, над нобилитетом. Или я ошибаюсь?
1: Дело в том, что Адриан, как мы помним, с этого и начал. Симфония престола и Сената. С чего он начал? С обращения к Сенату. Что он был вынужден принять братскую власть, поскольку ситуация такая. Но он же просит Сенат это подтвердить. Хотя, ясное дело, подождение Сената с его роль уже не играло, в общем-то. И, кстати, Сенат. Кто уничтожает гордых маршала Траяна? Юридический Сенат. То есть, когда надо, он его и подключает так, как ему это надо. И помним следующее. Уже сенаторы, наученные горьким опытом предшествующего века, привели к тому, что самое главное – они должны получить от правящего принципса уважение к своему статусу и личную неприкосновенность. Это есть. Это было при Нерве. Это он следовал Троян. Это придерживался Адриан. Спрашивается, зачем устраивать заговор для такого императора. Кроме того, наверху появляется новая структура. Императорский совет, которого раньше в плане структурным не было. Разумеется, совет императора всегда был. Август собирал совет из лучших людей. Тиберий пока не убрался на Капрею. Ну, при, понятно, Калигуле

0: он пришел в полный упадок. При Клавдии, ясное дело, его заменили либертины. Нерон тоже где-то не нуждался. В общем-то, Флавий тоже, знаете, как так, не особенно. А вот он стоит не просто совет. Люди, которые собирают это существовать, императору нужно обсудить, он собрал совет. Нет. Теперь это люди, у которых член совета называется консисториум принципис. Это должность, которую он занимает. Знаете? Должность. И за эту должность получает жалование не самое плохое, понятное дело. В общем-то. И вообще он вводит категорию высших должностных лиц. Чтобы простить сенатора, вири клариссими, светлейшие мужи, это сенаторы. Вири именитиссими, виднейшие мужи высшей должности. Вири перфектиссими, превосходнейшие мужи. Понятно ведь? Вири эгрегии, отличные мужи. Вот. Такая вот лестница выстраивается. Причем это не временный, пожалуй, нет. Это должностные. Так формируется элита. И эта элита, в общем-то, 10 лет своего императора очень довольна. И ваш это постоянно действующий орган. То есть император отсутствует, но есть кому, в общем-то, блести порядок в столице. То есть это не авантюра, что император гуляет пешком по империи. Кстати, прогулок пешком тоже не просто так, мы уже говорили об этом. Это настоящий император, который блюдет империю, хотя бы не пешком, удивительная вещь. Такие провинции пошел пешком. Огромная Галлия. Британия. Опасная, кстати, очень Британия, знаете. Испания. Но Британия даже. Пожалуйста. И в империи полный порядок. В чем, собственно, я делал?
1: Игорь Олегович, давайте все-таки ваш рассказ вызвал третий вопрос, который потребует вашего комментария, потому что каким бы ни был гениальный император, какими бы он ни заручился с такими тонкими настройками взаимоотношений трона и сената, престола и сената, все-таки он не всесилен видеть на расстоянии, нужна отлично работающая почта и нужен какой-то аппарат, который бы обеспечивал, так скажем, все знания императорской власти. Но давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, а нашим уважаемым радиослушателям. Я напоминаю, что все наши выпуски замечательного цикла, грандиозного цикла «История Рима» и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин. А мы вернемся через несколько секунд снова в Рим императора Адриана и проследим за тем, как же этот третий из пяти хороших императоров смог создать уникальную структуру власти. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, занимаемся реформами Римской империи при императоре Адриане. И на самом деле это не скучный урок древней истории. Это крайне актуальный для наших времен урок и материал. Мы в гостях у нашего доброго друга, блестящего русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского экономического института Игоря Олеговича Князького. Игорь Олегович, мы разбирали пешее путешествие императора Адриана, который ножками прошел по Римской империи, Галлия, Британия, Испания, Мавритания. И все то время, пока император укреплял дальние рубежи империи, он же не был в информационном вакууме. Для того, чтобы постоянно контролировать колоссальную империю, он должен был безупречно получать информацию, быть в курсе всех событий, он должен был понимать, как себя чувствует Сенат, а для того, чтобы это делать, это не только должна была действовать какая-то тайная служба, такая служба репрессивная, аппарат преторианцев, но и, собственно, бюрократический аппарат, который должен был это все выполнять. Что насчет бюрократии в Римской империи при императоре Адриане?
2: Строго говоря, именно Адриан и почитается в римской истории как человек, который заложил основу римской бюрократии, когда империя стала превращаться именно в бюрократическое государство. Что такое бюрократия? Это не только слово ругать, это глупость. Без бюрократии ни одно государство не живет. Бюрократы – это слой профессионалов, которые управляют государством. Профессионалов. И вот со времени Адриана, хотя их привлекали уже и ранее, считается Август, разумеется, это понимал, окончательно становится всадничество главным служилым сословием империи. Именно всадничество поставляет кадры той самой новой бюрократии.
1: Игорь Олегович, я прошу прощения, может быть, я ошибаюсь, но из ваших уроков я, может быть, неправильно помню, но, по-моему, всадники – это финансовая элита Римской империи, то есть это богатейшие сословия, но привычные, так скажем, к ведению бизнеса. То есть это такие банкиры Римской империи, или я ошибаюсь?
2: Не только банкиры. Разумеется, да, финансовая аристократия еще при республике. Вспомним Марка Краса, образец, первый римский миллиардер, всадник. Но всадник – это и служилые сословия. Их выдвигают на военные должности, на гражданские должности, на главную обитательную среду. И на при Адриане строятся основы. Из кого выходят все эти, ну да, Вирий и Клавдий – это сенаторы. Итак, но виднейшие мужи, превосходнейшие мужи, отличные мужи, наконец. Кто это? Метровицит из садников. Это профессиональная высшая элита. Это сословие, которая является опорой императорской власти, главной опорой, и сословие неординарное.
1: Игорь Олегович, из сегодняшней беседы я вынес вот такой четкий принцип, что Адриан создал те самые центурии, когорты, которые стали впоследствии, ну, по сути дела, прообразами средневековых цехов, корпораций. Но когда вы говорите о том, что всадники стали бюрократами, опять, может быть, извините, я натягиваю сову на глобус, но я так помню таких прекрасных господ, которых называли шевалье, по сути дела, всадники, да, в средневековой Европе. То есть это нобилитет, господа, которые, ну, участвовали в том числе и в управлении. То есть дворяне, шевалье, всадники, или я опять путаю?
2: Но исторические всадники – это как раз те, кто во времена еще римского царского периода, Римской республики, выставляли конницу. А кто мог выставить конницу в Испании? Тоже люди зажиточные, понятное дело. Так что они были элитой с самого начала, садники. В общем-то, это естественная вещь. Потом так получилось, что из них вышла еще и финансовая элита. Ярчайший представитель, помню, Марк Крас, миллиардер. Но здесь они становятся служилым сословием, совершенно верно. Служилое сословие, на которое власть сознательно опирается. Адриан не первый, кто приветил садников. Это начал делать еще Август. Мудрый человек, как он, великий император. Соответственно, Адриан, зная о трудах предшественников, видел лучшие стороны. То, что начал Август, он развил и укрепил. И правильно сделал вообще-то.
1: Потрясающая история на самом деле. Мы помним, как определенные аристократы посмеивались над Д'Артаньяном, у которого была лошадь дивного желтого цвета. Ну, то есть тоже своеобразное отношение к всадникам с недостаточно породистой лошадью. Но все-таки, когда мы говорим о бюрократии, мало поназначать этих людей. Они должны быть компетентны, они должны обладать определенными навыками. Их нужно обучить, они должны понимать волю императора, то есть надо выстроить и систему законодательства, по сути дела, чтобы в этом всем не запутались все, кто во что горазд.
2: Вот для этого и создана эта иерархия. Мужи разного уровня. Это не просто так взяли человека, назначили. Вот ты будешь агрегией, ты будешь перфектистей. Нет. Ты должен это заслужить. Понимаете? Продвижение по служебной лестнице. Само собой. Нужно быть реальные заслуги, реальные умения. Вот в чем дело-то. Понимаете? Это не вульгарность сословная. То есть, ты говоришь, что он сословию, значит, ты уже выше всех. На чем пойдет Франция 18 века? На чем кончится галактический век? На сословных привилегиях, где ценится не достоинство человека, а сословное происхождение. А здесь совсем другое. Ты должен завоевать эту должность. Доказать, что ты действительно перфектиссимус, вир перфектиссимус, понимаете? Просто так ты не получишь это звание. И, наконец, кодификация законов. 128 год – один из важнейших годов истории Рима. Что это году произошло? Крупнейший римский юрист Сальвий Юлиан по поручению Адриана подготовил к изданию, как его назвали, вечный эдикт. Edictum perpetuum. В чем дело? У него очень длинная история. Дело в том, что когда в середине V века, ну, помните, об этом говорили тогда, в Риме появились 12 таблиц, законы, так? Законы 12 таблиц. Время идет, иные законы устаревают, другие как-то уже непонятно трактуются. Что требовалось? Требовалось их постоянно как-то обновлять, не отменяя, а именно давая им современные трактовки. Кто для этого подходил? Были ли такие люди? Преторы. Кто такие преторы? Судейские люди. Но в чем особенность претуры? Ну, что понял, римские должности, то каковы они были? Они были все выбираемые, они были кратковременные и неоплачиваемые. Поэтому преторам была дана возможность эти законы как-то, ну, обновлять, что ли, приспосабливать. Ну что? Каждый новый претор с этого начинал. Понимаете, в чем дело? Претор ушел, другой претор, идут столетия. И возникает чудовищная путаница. Уже в эпоху империи, уже при Августе, власть в это вмешивается. Да, у претора сохраняется это право, но каждый претор должен помнить, что есть император, принцип, с которым все это контролирует. Адриан решает так, что не надо никаких игр. Хватит. Издается именно закон, кодификация преторского права на две части. Основная часть – дополнительная, где кодифицируют то, что современно, то, что, так сказать, работает, без чего государство жить не может. Но самое-то главное – то, право на изменение законов теперь не у преторов, а только у высшего лица.
1: Правильно ли я понимаю, что император Адриан, он понимал сущность бюрократических законов, и он встроил в свой придуманный, созданный им аппарат предохранитель от постоянного усложнения бюрократических законов. Все, вечный эдикт.
2: Совершенно верно. Тем более юридически безупречно подготовленный. Крупнейший юрист Сальвий Юлиан работал, и, разумеется, не он один. Конечно, у него был штат высокопроизводительных юристов. То есть не просто император бахнул указом. Нет. Это считает, он произошла кодификация. Понимаете? Все жизнеспособно, вот, пожалуйста. А что нет, увольте. Этого больше нет. Такие крупнейшие отечественные историки античные, историки Древней Рима, именно империи, как Эрвин Давидович Гриб, как Александр Беркович Циркин, они называли именно это Эдиш Адриана началом подлой кодификации римского права. Вот откуда она идет. Та грандиозная система, которая получила название римское право, вот откуда она начинается. С этого перпетуум индикта. Я напомню, что он готовился не просто так. Император был пешломыслен, бах, эдикт, нет. Он тщательно готовился целые долгие годы. Он уже царствует 10 лет, 11 год. И только тогда он издает эдикт. То есть это велась очень долгая работа. Крупнейший юрист империи Савелиан, и, конечно, при нем был штат юристов, само собой. Причем лучших юристов, ясное дело. То есть никакой тени самодурства. Наоборот, высочайший профессионализм. Почему из этого и выросло великое римское право?
1: Потрясающе, Игорь Олегович. Ведь, по сути, ведь для того, чтобы управлять юристами, законниками, нужно самому обладать чрезвычайным образованием, понимать их. Они говорят на очень сложном языке, логичном, но тем не менее ты должен в этом всем разбираться. Собственно, мы начали разговор когда-то об императоре Адриане с его блестящего образования. Это надо чувствовать буквально власть на кончиках пальцев. И уметь подавлять заговоры, и уметь говорить с военными, и создавать бюрократию, и создавать предохранители от разрастания бюрократического аппарата, и рачительно относиться к имуществу, в том числе социализировать рабов. Что ж, по-моему, мы лишь начали разговор о реформах императора Адриана, но мы с вами вот интуитивно, я думаю, ощущаем, что именно императору Адриану мы благодарны нынешними принципами современного государства. Но об этом в следующий раз. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы были в гостях у блестящего русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского экономического института, почетного работника высшего профессионального образования России Игоря Олеговича Князького. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Игорь Олегович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания, Дмитрий. До свидания, дорогие радиослушатели.

0: Радио России. История участников 6-го индивидуального поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Они по видеосвязи познакомились, общаются. Они готовы его забрать в мае. Денис ходит такой радостный, говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот он говорит: «Твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране».
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В начале о главных темах. Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия гиперзвуковыми ракетами по УПК Украины, сообщили в Минобороны. Владимир Путин назвал русский язык ключевой ценностью современной России, и температура воздуха в столице начнет заметно повышаться с сегодняшнего дня. Подробности далее. Российские войска в ответ на атаку в Старобельске Луганской Народной Республики нанесли удары высокоточным оружием по 10 предприятиям на территории Киева. В Минобороны уточнили, что в результате этих ударов были поражены объекты, выпускающие продукцию военного назначения для ВСУ, включая ударные дроны. Целями стали объединение «Абрис», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», завод «Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в столице Украины нанесено поражение трем территориальным центрам комплектования ВСУ. Спецоперация может завершиться до конца суток. Для этого Зеленскому нужно приказать ВСУ покинуть российские регионы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
1: Представитель Кремля также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что само собой ничего не выстраивается. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Президент сообщил, что разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время. По словам президента, новый учебный модуль должен стать частью единого ядра высшего образования.
3: Первое. В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Второе. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что к примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
1: Как сообщил на заседании Совета глава Миноборнауки Валерий Фальков, студенты всех форм и уровней обучения будут обязательно изучать 4 дисциплины: история, основы российской государственности, философия и русский язык. Ракета среднего класса «Союз-5» останется приоритетным проектом российской космической программы, тогда как производство «Ангары» сейчас не находится на повестке. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, именно «Союз-5» рассматривается как основной российский носитель среднего класса, в том числе в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек». Первый вице-премьер отметил, что новая ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. По его словам, «Союз-5» должен занять нишу носителя среднего класса для коммерческих и государственных запусков. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он также рассказал, что впервые за много лет в формуле примет участие официальная американская делегация.
4: Отдельно, может быть, стоит упомянуть, что в этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 17-го года. А на этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума «Россия и США. Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
1: По словам Ушакова, на Петербургский экономический форум приедут государственные деятели, политики из 75 стран мира. С некоторым опозданием июнь в своем метеорологическом отношении сегодня вступит в свои законные права, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, в Центральной России начнется масштабное потепление.
5: В среду синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием высотного гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 21-24, что, кстати, уже соответствует климатической норме начала лета. В четверг станет на градус теплее, днем кое-где может брызнуть небольшой дождь. В пятницу и субботу осадки маловероятны. По ночам плюс 10-13, а после полудня июльские плюс 22-25. В воскресенье также, но днем может пройти скоротечный дождь.
1: На следующей неделе температура воздуха в Москве и Московской области может подняться до плюс 23-28 градусов, сообщила главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По ее словам, температурный фон будет выше климатической нормы для середины июня. Синоптик подчеркнула, что при повышении температуры до 26 в Москве уже можно говорить о жаркой погоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитник Артем Карпукас, вратарь Станислав Аккацев, а также защитники Даниил Денисов и Игорь Дивеев пропустили открытую тренировку сборной России перед товарищеским матчем с Буркина-Фасо. Напомню, эта игра пройдет 5 июня в Волгограде. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми, но взамен запросил годичную аренду в аргентинский клуб «Индепендьенте», воспитанником которого и являются, сообщают южноамериканские СМИ. Главная причина, по которой 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину, связана с семьей. Барко хочет быть ближе к своей дочери. Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» 18 июля может пройти в Волгограде, сообщает LegalBet. Этот вариант рассматривают в качестве альтернативы проведению встречи в Нижнем Новгороде. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3 и за выход в финал сыграет с Костюк. Международная федерация фехтования сняла все ограничения со взрослых сборных России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Российские спортсмены смогут выступать с флагом и гимном страны, начиная с чемпионата мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге. Глава федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о том, что на этот турнир поедут все лидеры сборной России. В завершении хоккея вратарь Александр Георгиев покинул «Спартак». Контракт между красно-белыми и 30-летним голкипером расторгнут по инициативе хоккеиста. Отмечу, что «Спартак» сохранил права на Георгиева в континентальной хоккейной лиге до конца сезона 2030-31. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Петропавловске-Камчатском до 11 тепла, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске также осадки плюс 20. В Магадане до 12 тепла, дождь. В Хабаровске плюс 21 и небольшие дожди. Во Владивостоке до 24 градусов. В Екатеринбурге плюс 22, небольшой дождь. В Челябинске кратковременные осадки до 18 тепла. В Тюмени плюс 25. В Ханты-Мансийске до 22 кратковременные дожди. В Сургуте плюс 24, дождь. В Омске плюс 2. 27, в Новосибирске до 30 тепла, в Иркутске плюс 19 градусов, в Красноярске до 26. В Перми плюс 19, небольшой дождь, в Уфе плюс 21, в Оренбурге временами дожди до 16 тепла. В Москве кратковременный дождь плюс 23, в Петербурге кратковременные дожди до 23.

0: В эфире «Экзотика».
1: Здравствуйте, в эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе бывший лидер лондонской группы Snaker Pimps Крис Коннор, ныне выступающий под псевдонимом IMX, немецкий сингер-сонграйтер Константин Гропер и его проект Get Well Soon, шотландский электронный дуэт Boards of Canada и мастера винтажного рока и ретро-психоделии ливерпульский ансамбль The Coral. А открывает нашу очередную встречу композиция «Тихий ветер» британско-французского проекта System 7.

System 7 Steel Wind из альбома Flower of Life, выпущенного лейблом AWF Records. Бывший участник легендарной группы Gong, британский гитарист Стив Хилдж и французская певица и клавишница Мике Джеради создали свой техно-эмбиент проект System 7 в конце 80-х на волне бурного развития электронной музыки и клубной культуры. System 7 были одной из первых техногрупп, игравших вживую, и вскоре стали важной частью андеграундной танцевальной сцены Лондона. С талантливым дуэтом активно сотрудничали многие известные музыканты и диджеи, такие как Пол Окенфолд, Карл Крейг, Лоран Гарнье, Дерек Мэй, Алекс Паттерсон и Юф. Но этого участникам System 7 оказалось недостаточно. В 2005-м Хилдж и Жаради запускают ориентированный чиллаут и даунтемпо параллельный проект Mirror System, в рамках которого исследуют более мягкое романтическое звучание, создавая тонкое кружево из мечтательной электроники, минималистичных технохаус-ритмов и элегантных гитарных партий.

0: Это был британско-французский электронный дуэт System 7. Прозвучала композиция «Ла Катрина» из нового альбома «Цветок жизни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает бывший лидер культовой британской группы Snaker Pimps Крис Коннор, ныне предпочитающий жить в Америке и выступающий под псевдонимом IMX. Предлагаю вашему вниманию композицию «Искусственная невинность».

DMX Artificial Innocence из мини-альбома Unmasked EP, изданного лейблом Unfall Production. Вдоволь поэкспериментировав с акустическим звучанием и модульными синтезаторами, Крис Корнер все же вернулся к тому, что у него получается лучше всего, а именно к созданию ярких и трагичных песен, пронизанных фирменной меланхолией и печалью о судьбах современного мира.

Это был основатель культовой лондонской группы Snaker Pimps Крис Коннор, выступающий под псевдонимом IMX. Прозвучала песня Radical Self-Love, радикальная любовь к себе, из нового мини-альбома Unmasked EP. А наш обзор продолжает берлинский коллектив Get Well Soon с композицией I Want to Hold On.

Get Well Soon Терезы Уолден из альбома Mine of the Magic, выпущенного Scarlet Beast Records. Get Well Soon – это даже не группа, а целый оркестр со струнными и духовыми, в котором играют немецкие, ирландские и швейцарские музыканты. Главное действующее лицо ансамбля – 43-летний немецкий певец, поэт, мультиинструменталист и композитор Константин Гропер. Коллектив исполняет сложную, богатую нюансами музыку, в которой органично соединяются элементы инди-рока, фолка, прогрессива, неоклассики и электроники.

Это был немецкий сингер-сонграйтер Константин Группер и его проект «Get Well Soon». Прозвучала песня «Окей» из нового альбома «Без магии». А у нас на очереди легендарный шотландский электронный дуэт «Boards of Canada» с композицией «Слово становится плотью».

Lords of Canada – The World Becomes Flesh из долгожданного альбома Inferno, выпущенного лейблом Warp. Родные братья Майкл Сэндисон и Маркус Эоин начинали экспериментировать с электроникой еще на заре 80-х, а к концу 90-х превратились в одну из самых уважаемых и влиятельных групп направления Intelligent Dance Music, или сокращенно IDM, и стали флагманом британского оплота прогрессивной электроники музыкального издательства Warp. Новый альбом дуэта, которого поклонникам пришлось ждать долгие 13 лет, прекрасный образец фирменного стиля шотландских электронщиков.

0: Это был электронный дуэт из Эдинбурга Boards of Canada. Прозвучал трек под названием You Retreat in Time and Space. Вы отступаете во времени и пространстве из нового альбома Inferno.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор продолжающий традиции классического рока, фолка и психоделии конца 60-х, начала 70-х ливерпульская группа The Coral с песней «Пересекая пески».

The Coral – Crossing the Sands из нового альбома 388, выпущенного лейблом Run On Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня ливерпульской группы The Coral. Она называется Let the Music Play – Пусть играет музыка.

0: Музыка большой страны. Алена Долбик. Ой, ты рожь.
1: Ой, ты рожь. Душевная песня с поистине народной мелодией на самом деле была создана в содружестве двух замечательных советских авторов – Антоном Пришельцем и Александром Долуханяном. У этого шлягера начала 60-х было много исполнителей, но многие помнят и любят эту песню благодаря певице Гелене Великановой.

0: Речевой фитнес.
1: Я сняла сейчас речь с опоры, и я говорю от груди. У меня очень быстро голос устанет, или я говорю, и у меня голос стоит на мышцах опоры. Не только голос не устает, а он становится крепче и выносливее.
0: Педагог по сценической речи Анна Бруссер в программе «Скажем так». В среду в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Ульяновска. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
2: Да, да, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сух, не соли на нас, ничего не получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
7: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
2: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. В начале о главных темах. В Киеве в результате российских ударов поражены 10 предприятий ВПК, сообщили в Минобороны. В правительстве рассчитывают, что положительная динамика на рынке легковых автомобилей сохранится по итогам этого года. И президент Владимир Путин считает, что в России еще много рекламы на латинице. Подробности далее. Российские войска за сутки нанесли удары по инфраструктуре 6 военных аэродромов на Украине. Были поражены места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильных бригад, двух бригад морской пехоты, штурмового полка ВСУ, трех бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Гулеева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 155-мм самоходно-артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Ранее Минобороны сообщало о массированном ударе по предприятиям УПК Украины оружием большой дальности в ответ на атаку ВСУ на Старобельск, в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру. В частности, в Киеве, по данным Минобороны, под удар попали не менее 10 оборонных предприятий. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
3: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. Уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорил. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма. Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: Песков также заявил, что в Москве предпочли бы добиться своих целей мирным путем, но если Киев и дальше будет отказываться от переговоров, спецоперация продолжится. Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации основ государственной языковой политики. Об этом президент заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Он назвал замечательную инициативу президента Казахстана по созданию Международной ассоциации русского языка. Глава государства призвал наполнить ее интересным содержанием.
4: Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать Международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива, и я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана, но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно.
1: На заседании Совета президент также обратил внимание, что в России еще много не всегда обоснованной рекламы на латинице. Глава государства отметил, что есть вещи рекламного характера, бренды, которые не могут менять свои названия, но все равно, даже используя бренды, можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для России, сказал президент. Правительство с осторожным оптимизмом рассчитывает на положительную динамику продаж новых автомобилей в стране в 2026 году, сообщил в интервью газете «Коммерсант» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, результат во многом будет зависеть от снижения ключевой ставки ЦБ и того, когда у граждан появится интерес перейти от сохранения денег на депозитах покупки долгосрочных товаров. Также Мантуров добавил, что Россия при помощи механизма ультисбора будет защищать свой рынок от лазеек по ввозу иностранных автомобилей через ЕАЭС. Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В четверг президент встретится с руководителями международных информагентств, а в пятницу глава государства выступит с большой речью на пленарном заседании, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на форум приедут государственные деятели, политики из 76 стран мира.
5: Мы посчитали, приедут государственные деятели, политики из порядка 76 стран мира. В их числе президент Узбекистана Мирзиёев, президент Объединенной Республики Танзании, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хан Чжэнь, а также президент Абхазии Бадра Бульба. Кроме того, как всегда, ожидается участие вице-президентов, вице-премьеров, министров экономического блока из целого ряда стран. Традиционно активное участие на высоком уровне будут принимать страны СНГ.
1: Ушаков отметил, что впервые за много лет в форуме примет участие официальная американская делегация. Представители России и США обсудят в рамках форума вопросы культурной повестки дня. Власти США будут пристально следить за теми, кто приедет на чемпионат мира по футболу со сборной Ирана, и не позволят, чтобы в делегацию вошли не имеющие отношения к спорту люди, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он подчеркнул, что с другими сборными проблем не ожидается. Сборная Ирана решила жить в Мексике, а не США, но проведет в Штатах свои матчи. Чемпионат мира по футболу этого года пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики – с 11 июня по 19 июня. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Мира Андреева вышла в полуфинал второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. Восьмая сеянная россиянка за 56 минут разгромила Сарану Кырстю 6-0, 6-3. 19-летняя Андреева теперь имеет наибольшее количество победных матчей на Ролан-Гаррос для теннисисток до 20 лет в этом веке. В полуфинале Мира сыграет с Костюк. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов озвучил задачу красно-белых на новый сезон. «Конечно же, это чемпионство. Будет странно, если мы будем ставить себе какие-то другие цели», приводит слова Некрасова «Спорт-24». В минувшем чемпионате РПЛ «Спартак» занял четвертое место. ЦСКА продлил контракт с голкипером Игорем Акинфеевым до 2027 года. Отмечу, что голкипер находится в системе армейцев с 1990 года. Новости хоккея. Стали известны подробности контракта нового главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. По информации «Бизнес онлайн», специалист будет получать примерно 80 миллионов рублей за сезон. Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с экс-наставником сборной Швейцарии Патриком Фишером, но он требовал около 160 миллионов рублей в год. Защитник Григорий Панин заключил однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Отмечу, что 40-летний Панин выступает за команду с 2017 года. Автомобилист заключил двухлетний контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Напомню, ранее 2 июня 32-летний форвард покинул «Трактор», где был капитаном команды. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. 6 июня после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв 29-летнего Рылова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Южно-Сахалинске кратковременные дожди до 20 градусов тепла, в Магадане плюс 12, осадки в Хабаровске плюс 21, небольшой дождь, во Владивостоке до 24, в Екатеринбурге плюс 22, небольшие дожди, в Челябинске до 18 градусов, также осадки в Тюмени плюс 25, в Ханты-Мансийске кратковременные дожди до 22, в Сургуте небольшой дождь плюс 24, в Омске до 27, в Новосибирске плюс 30, в Иркутске до 19 тепла, в Красноярске плюс 26. В Перми сегодня кратковременные дожди плюс 19, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь плюс 21-23, в Москве осадков не обещают, в столице днем плюс 24 градуса.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть третья.
1: Уже рассветало, когда Дон Кихот покинул гостиницу. Памятая, что ему говорил хозяин насчет денег, белья и прочего, он прежде всего решил вернуться домой, чтобы запастись всем необходимым и подыскать себе оруженосца. Поэтому сразу за воротами гостиницы он повернул Росинанта по направлению к своей деревне. Росинант, словно поняв желание своего господина, с такой охотой побежал рысцой, что, казалось, копыта его едва касались земли. Но не успел наш рыцарь проехать несколько шагов, как из чащи леса послышались жалобные крики и стоны.
2: Стой! Стой, Росинант! Благодарю небо за милость мне неспосланную. Уж, наверное, это стонет какой-нибудь несчастный, которому нужно мое заступничество.
1: И он поспешил в ту сторону, откуда раздавались стоны и крики. Едва он въехал в лес, как взору его предстала такая картина. Здоровенный крестьянин, привязав к дереву обнаженного до пояса мальчика лет 15, нещадно стегал его толстым ремнем.
3: Блять! Не зима!
4: Больше не буду, сеньор! Клянусь вам, никогда больше не буду! Честное слово, сеньор, буду смотреть за стадом в оба!
3: Недостойный рыцарь! Стыдно нападать на тех, кто не в силах защищаться! Я сейчас докажу вам низость вашего поступка. Вперед, Росинант!
5: Остановитесь! Остановитесь, сеньор рыцарь! Сеньор рыцарь! Этот мальчишка мой пастух! Если бы вы знали, какой он лентяй и разиня, сеньор рыцарь! Видит небо, он чуть ли не каждый день теряет моих овец! Вот я и наказываю его за это! А он утверждает, что я это делаю из злобы, чтобы не платить ему жалования!
3: Негодяй! Клянусь солнцем, которое нам светит, я проткну тебя копьем. Отпусти беднягу и немедленно уплати ему сполна все жалование. Не то я одним ударом прикончу тебя на месте. Сейчас же отвяжи его.
5: Да, хорошо. Я, конечно. Я отвяжу.
2: Сколько должен тебе хозяин, бедняга?
4: За 9 месяцев по 7 реалов в месяц.
2: Выходит, 63 реала. Немедленно расплатись с мальчиком или готовься к смерти.
5: Хорошо, хорошо. Только из этой суммы мне следует вычесть 3 пары кожаных башмаков, которых я ему выдал. И еще 1 реал. Я ему делал 2 кровопускания, когда он болел.
2: Допустим, что все это так, но отстегав его без всякой вины, вы получили сполна и за обувь, и за кровопускание. Ибо... если он порвал кожаные башмаки, которые вы ему купили, то вы порвали его собственную кожу. А если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он здоров. Значит, вы с ним квиты.
5: Я повинуюсь, сеньор рыцарь. Но беда в том... что у меня с собой нет денег. Пусть Андрес пойдет со мной в деревню, и там, я обещаю, я заплачу ему все до последнего реала.
4: И не подумаю, сеньор, как только мы останемся одни, он с меня всю шкуру спустит. Уж вы мне поверьте.
2: Он этого не сделает. Достаточно ему сказать, и он исполнит мое приказание. Пусть только он поклянется рыцарским орденом, которому принадлежит, и я отпущу его и поручусь, что он тебе заплатит.
4: Мой хозяин рыцарь? Да что вы такое говорите, ваша милость? Сеньор, да ни в какой рыцарский орден он и не записан. Ведь это Хуан Альдуда, богаче из деревни.
2: И Альдудо может быть рыцарем. Запомни, каждый из нас сын добрых дел.
4: Ваша милость, сеньор, да какие же добрые дела у моего хозяина, раз он отказывается заплатить мне за службу?
5: Нет, я не отказываюсь, сеньор, я не отказываюсь. Ну, сыночек Андерс, ступай за мной. Клянусь всеми рыцарскими орденами, какие только есть на свете, что заплачу тебе все до последнего реала. Да еще и в новенькой монете.
2: Разрешаю вам и не в новенькой. Смотрите же, сдержите вашу клятву. Не то, клянусь вам, вас ждет жестокое возмездие. Я разыщу вас, даже если вы прикинетесь ящерицей. А если вам угодно знать, кто вам это приказывает, то знайте же. Я доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанческий, мститель за обиды и несправедливости.
1: С этими словами он пришпорил Росинанта и быстро ускакал. Крестьянин подождал, пока рыцарь скрылся в лесной чаще.
6: Ну-ка, подойди-ка, сынок, поближе. Я хочу заплатить тебе свой долг, как приказано мне этим мстителем за обиды.
4: Честное слово, ваша милость поступит очень хорошо, если исполнит приказ этого доброго рыцаря. Дай бог ему 1000 лет жизни за его доблести и правый суд.
6: Я так люблю тебя, что сейчас увеличу долг, чтобы увеличить платеж.
1: С этими словами снова привязал мальчика к дубу и отстегал его до полусмерти.
5: Уж очень мне хочется спустить с вас всю шкуру. Ну, а теперь, сеньор Андрес, ищите вашего защитника.
1: Крестьянин отвязал мальчика, и тот, обливаясь слезами, поплелся из леса, обещая разыскать рыцаря и все рассказать ему. А между тем нашему рыцарю казалось, что он положил прекрасное начало своим рыцарским подвигам. Вполне довольный этим приключением, Дон Кихот спокойно продолжал свой путь.
2: О, прекрасная Дульсинея Тобоская! Поистине ты можешь считать себя счастливейшей из всех женщин, ныне живущих на земле. Тебе даровано судьбою повелевать словно покорным рабом, таким отважным и славным рыцарем, как Дон Кихот Ламанческий. Весь мир знает, что только вчера он был посвящен в рыцаре, а сегодня он уже отомстил за обиду и несправедливость. Он вырвал бич из рук бесчестного злодея, истязавшего слабого отрока.
1: Вскоре он достиг перекрестка двух дорог, где встретил большую кавалькаду. 6 купцов, которые ехали на мулах из Толедо за шелком в Мурсию, в сопровождении 4 верховых слуг и 3 погонщиков мулов. Дон Кихот принял их всех за странствующих рыцарей и тотчас же вообразил, что его ждет новое приключение.
2: Стойте! Ни один из вас не сделает шагу дальше, если вы не признаете, что на свете нет девицы более прекрасной, чем несравненная Дульсинея Тобоская.
1: По странным речам и диковинному костюму незнакомца они сразу догадались, что перед ними сумасшедший.
7: Сеньор рыцарь, мы не знаем, кто эта добрая сеньора. Покажите ее нам. Мы боимся, как бы нам не пришлось взять грех на душу, признав то, о чем мы никогда не слышали и чего никогда не видели.
2: Я требую от вас, чтобы вы, не видав ее, признали, подтвердили и отстаивали эту истину. Иначе я вызываю вас на бой.
8: Сеньор рыцарь, покажите нам какой-нибудь портрет этой сеньоры. Пусть ваша дама окажется кривой на один глаз в угоду вашей милости, мы все же признаем ее высшим совершенством и ваша милость успокоится, добившись желаемого.
3: Вы мне дорого заплатите за оскорбление, которое вы наносите несравненной красоте моей дамы.
1: С этими словами он взял копье наперевес и в бешенстве устремился на своего собеседника. Однако Росинант споткнулся о камень, упал, и Дон Кихот отлетел далеко в сторону, беспомощно барахтаясь в своих тяжелых старых доспехах.
3: Не бегите, трусы, негодяи! Погодите! Не моя вина, что я упал! В этом виноват мой конь!
1: Один из погонщиков, видимо, не отличавшийся кротостью, не стерпел оскорблений и решил в отместку пересчитать рыцарю ребра. Он выхватил у рыцаря копье, сломал его и принялся одним из кусков колотить несчастного рыцаря.
9: Вот тебе за трусов, вот тебе за негодяев, вот тебе за твою прекрасную дульсинею.
1: Погонщик избил его до полусмерти, и купцы поехали дальше. А бедный Идальго не мог пошевелить и пальцем. Но все же наш рыцарь не падал духом.
3: Я знаю, что такие невзгоды нередко достаются на долю странствующих рыцарей. Моя доблесть не посрамлена, ибо несчастье произошло не по моей вине, а по вине моего коня.
1: В это время на дороге показался крестьянин, живший в том же селе, что и Дон Кихот. Он возвращался с мельницы. Заметив человека, распростертого на земле, он подошел к нему, откинул погнутое палочными ударами забрало и увидел знакомое лицо.
10: А? Что с вами, сеньор Кихан? Кто это вас так отделал?
1: Дон Кихот, должно быть, вообразил, что перед ним его дядя, маркиз Монтуанский. И он, не отвечая на вопрос, стал декламировать строки из романса.
3: О, властитель Монтуанский, дядя мой и государь.
10: Да поймите, ваша милость, сеньор, я вовсе не дядя ваш, Монтуанский. Я ваш односельчанин, Педро Алонсо. А вы Дон Кихана.
3: Я сам знаю, кто я такой. Я Дон Кихот Ломанческий. И подвиги, совершенные всеми рыцарями вместе, не сравнятся с моими.
10: Да. Ну и здорово же его отделали, что он не помнит, кто он такой.
1: Крестьянин поднял Дон Кихот из земли и с большим трудом усадил его на своего осла, поскольку ему казалось, что бедняге на осле будет спокойнее. Устроив поудобнее несчастного Идальго, он подобрал доспехи и оружие рыцаря, привязал все это к седлу Росинанта, взял за повод и лошадь, и осла, и молча направился к деревне. А так как крестьянину не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел Дон Кихота жалкого, избитого верхом на осле, он остановился за околицей, ожидая, пока совсем стемнеет. Тогда он въехал в село и направился к дому Дон Кихота. А в доме слышались громкие голоса. Два закадычных друга нашего Идальго, священник и цирюльник, совещались с его домашними.
11: Ну и что вы скажете, святой отец, о моем господине? Вот уже 2 дня, как исчезли и он, и его кляча, и щит, и копье, и доспехи. Я думаю, что его свели с ума эти проклятые рыцарские романы.
12: Я вполне с вами согласен.
13: Я не могу себе простить,
12: что не догадалась раньше сообщить вашим милостям о сумасбродстве моего дяди. Вы бы, конечно, сумели положить этому конец. Довольно было бы сжечь книги, которые сводили его с ума.
13: Даю вам слово, что завтра же мы предадим огню все эти глупые романы, дабы они не сбивали с толку нашего бедного друга.
1: Дон Кихот со своим спутником слышали весь разговор. Теперь крестьянину стало вполне ясно, что за недуг у бедного Идальга. И он громко постучал в двери.
14: Сеньора! Сеньора, откройте! Прибыл тяжело раненый сеньор! Маркиз Монтуанский! Откройте, сеньора! Откройте!
1: Все выбежали на его голос.
15: Что с вами, сеньор Кехана?
13: Господи, что с вами случилось?
12: Дядюшка, да вы живы?
11: Ох, Пресвятая Мадонна, какое несчастье! Сердце мое верно чуяло. Это все эти книги.
13: Нет, нет, нет. Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель. И, если возможно, призовите мудрую волшебницу Урганду, чтобы она перевязала и исцелила мои раны.
11: Какая Урганда? Какая волшебница? Господи! Вот до чего довели его эти проклятые книги!
1: Дон Кихота отнесли на постель и хотели перевязать раны, но никаких ран не оказалось. Он объяснил, что просто ушибся, так как вместе со своим Росинантом рухнул на землю в самый разгар боя с 10 великанами. Тут они стали расспрашивать Дон Кихота о его приключениях. Но тот не пожелал ни о чем рассказывать. Он только попросил дать ему поесть и оставить его в покое. В ту же ночь экономка сожгла все книги, какие были в доме, а дверь в библиотеку заложили кирпичом и тщательно замуровали. Дня через два, когда Дон Кихот уже настолько окреп, что мог встать с постели, он отправился посмотреть книги.
12: Вы что-то ищете, дядюшка?
13: Ничего не понимаю. А где дверь? В библиотеку.
11: В библиотеку?
13: Да.
11: Да что вы, ваша милость, ни библиотеки, ни книг давно нет. Да. Сам дьявол унес все это.
13: Как это?
12: Когда ваша милость была в отъезде, однажды ночью прилетел волшебник.
11: Да.
12: Спрыгнув с дракона, он вошел в библиотеку. А спустя некоторое время он вылетел сквозь крышу.
11: Вылетел?
12: Да, и после этого не оказалось ни книг, ни библиотеки.
11: Ничего.
12: Кажется, его звали Муньетон.
13: Не Муньетон, а Фристон.
11: Ну уж бог его знает, как его зовут. Фристон или Фритон. Помню только, что его имя кончалось на тон.
12: Да.
13: На тон. Так оно и есть. Этот мудрый волшебник мой заклятый враг. Он меня ненавидит, ибо с помощью своих магических книг и колдовства узнал, что мне суждено вступить в бой с рыцарем, которому он благоволит, и одержать над ним победу. Вот почему он и старается чинить мне всякие помехи.
1: После этого Дон Кихот целых 2 недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
13: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел — вернуть людей к этим волшебным временам.

0: Дон Кихот целых 2 недели сидел спокойно дома. Экономка и племянница с радостью заметили, что его страсть к необычайным приключениям, по-видимому, несколько остыла. Однако в глубине души Дон Кихот оставался верен своим сумасбродным планам и верил, что мир нуждается в странствующих рыцарях, призванных возродить золотой век на земле.
1: Я верю. Верю, что можно вернуть это счастливое время, когда обман и коварство не примешивались еще к правде и откровенности, когда ни корысть, ни пристрастие, ни личный произвол судей не угнетали еще людей. Повсюду царили мир и спокойствие. Счастливый человек безмятежно наслаждался прекрасными дарами природы. Это мой удел вернуть людей к этим волшебным временам.
0: Тайком от своих домашних он принялся уговаривать одного крестьянина, человека доброго, но, как говорится, без царя в голове, поступить к нему в оруженосцы. Дон Кихот убеждал его с большим жаром и сулил ему богатство и славу, и обещал ему пожаловать в пожизненное владение первый же остров, который он завоюет своими подвигами. В конце концов, сбитый с толку Санчо Панса, так звали крестьянина, сдался на все эти убеждения, бросил жену и детей и поступил на службу к Дон Кихоту.
1: Итак, Санчо, сегодня ночью мы отправляемся в путь, и тебе нужно позаботиться о своем снаряжении.
2: Уж непременно, сеньор.
1: Самое главное, не забудь свою дорожную сумку.
3: Вы слушали 3-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, крестьянин Сергей Габриэлян, мальчик Андрес Прохор Чеховской, шутник Сергей Кутасов, купец Марк Гейхман, погонщик Николай Денисов, односельчанин Александр Вдовин, экономка Наталья Литвинова, племянница Антония Татьяна Матюхова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, что общего у стекла и крапивы? Ну, полагаю, вы догадались. Да, жгучие волоски крапивы, их называют трихомы, сделаны, по сути, из стекла. Нет, конечно, небольшая органическая матрица в этих выростах на листочках и стеблях есть, но большая часть материала, из которого построены крапивные волоски, это оксид кремния, кремнезем. А если сделать микрофотографию крапивного волоска, то отпадут последние сомнения. На фотографии вы увидите прозрачные стеклянные иголки, расширяющиеся к низу. Жгучие щетинки крапивы довольно точно описал великий английский ученый Роберт Гук. Помните закон Гука, связанный с упругостью материалов? Так вот, в 1665 году вышла его книга «Микрография» или «Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанные с помощью увеличительных стекол». И вот в этой книге он поделился своими наблюдениями. А заметил он, что крапивная щетинка состоит из тонкой трубки и маленького мешочка у основания. Гук предположил, что вот в этом мешочке находится ядерный

на микрофотографии. Действительно, кончик хрупкой стеклянной крапивной щетинки легко ломается, и в кожу впрыскивается коктейль из раздражающих веществ. При соприкосновении с ногами и руками человека хрупкие кончики крапивных ампул ломаются. В результате образуется острейший край стеклянного волоска. Он легко впивается в кожу, и жгучая жидкость под давлением крапивной ткани впрыскивается в кожу случайного прохожего, потревожившего крапиву. А что за этим следует? Ну, разумеется, знают все. Хотя, думаю, нынешние городские дети не в курсе. Они же в походы и в лес не ходят, да и по дворам не бегают. А что ж там такого жгучего в этом крапивном растворе? Его состав сегодня известен досконально, потому что современные методы хроматографии разного рода позволяют сделать это легко. Итак, в этой жидкости содержится прежде всего гистамин. Он вызывает покраснение, отек, зуд и боль. Второй компонент – это ацетилхолин, нейромедиатор. Он усиливает зуд и жжение. Ну и, наконец, муравьиная кислота. Тут и без объяснений понятно, что бывает, когда кислота попадает в ранку на коже. Как видите, все компоненты жгучего крапивного раствора работают на одну цель. Это такой коллективный комплексный удар, который всегда дает результат. Поэтому крапиву называют зеленым кипятком. У нас в стране крапиву пристально изучают с середины прошлого века. А сегодня интерес к ней вспыхнул с новой силой, потому что стала задача обеспечить нашу страну собственными лекарствами. Крапиву и ее потенциал для фармацевтики изучают. И не зря изучают, потому что фармакологический потенциал у крапивы просто фантастический. Это доказало многовековое использование крапивы как народного средства для лечения самых разных недугов. Известно около 40 видов крапивы. Крапиву двудомную считают целебной. У нас растет еще крапива жгучая. Но, как и двудомная, она включена в российский список лекарственных растений, и некоторые специалисты на самом деле не делают между ними различия. Но мы поговорим о крапиве двудомной. Благо, и купить ее в аптеке, и собрать самостоятельно труда не составляет. Кстати, название «двудомная» означает, что женские и мужские цветки расположены на разных растениях. Но это так, легкое напоминание о школьной ботанике. Крапива – это многолетняя трава. Она образует густые заросли выше человеческого роста. И на самом деле они дают приют множеству живых существ – гусеницам, улиткам, тле, божьим коровкам, которые питаются этой тлей. Даже некоторые травоядные ухитряются лакомиться крапивой, но, правда, выбирают для этих целей подвядшие растения. Птицы осенью с благодарностью клюют крапивные семена, а крапивники, птички такие, бьют гнезда под защиту ее густых листьев. Крапивники – это такие мелкие птички размером с воробья, похожие на пушистый шар с поднятым торчком коротким хвостиком. Люди используют крапиву с незапамятных времен, благо далеко за ней ходить не надо. Это и предельное растение, и красильное, и ранний зеленый овощ, и витаминный корм для сельскохозяйственных животных и птиц, и, конечно, природное лекарство. И это неудивительно, потому что в крапиве двудомной методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определено больше 40 биологически активных веществ. А еще в крапиве содержится до 22 элементов таблицы Менделеева, в их числе калий, кальций, кремний, магний, фосфор, железо, цинк, марганец, титан и, поверите, даже серебро. Но это я не все перечислила. Этот богатейший химический состав сделал крапиву едва ли не самым популярным и часто используемым лекарственным растением. На лечебное свойство крапивы обращали внимание все медики древности. И Плиний, и Диоскорид, и Авиценна, и Гален. А вот, кстати, Гален предложил использовать крапиву еще и как средство от выпадения волос. И этот рецепт почти 2000-летней давности отлично работает и сегодня. Крапива официально признана как великолепное кровоостанавливающее средство. Кровь она останавливает потому, что в этой траве много витаминов С и К, а они отвечают

фотосинтез нескольких факторов свертывания крови. Витамин К еще и борется с кожными воспалениями, укрепляет кости и уменьшает пигментацию кожи. В крапиве много железа. Соли железа, а также витамины и хлорофилл повышают уровень гемоглобина и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Вот почему препараты крапивы назначают для лечения анемии. Так почему я вдруг решила рассказать вам о крапиве? Ну да потому что лето – это ее время. В селе Крапивна Тульской области в начале июня, начиная с 2002 года, проводят международный фестиваль крапивы. На фестивале можно попробовать щей с крапивой, пироги с крапивой, салаты с крапивными листьями и много чего еще вкусненького. Кстати, крапиву используют и в производстве сыра, в частности, популярного сорта гауда. Впрочем, не только под Тулой проводят крапивный фестиваль. На юге Англии, в деревне Маршвуд, это, по-моему, графство Дорсет, ежегодно проходит мировой чемпионат по поеданию крапивы. Соревнование зародилось ровно 40 лет назад после спора двух фермеров о том, у кого из них самая длинная крапива. Один из фермеров пообещал съесть любую крапиву, которая окажется длиннее его собственной. Со временем спор превратился в традицию, и в 1997 году было решено проводить соревнования по поеданию крапивы. Цель соревнования – съесть как можно больше крапивных листьев за час. Победителя определяют по общей длине стеблей, которые остались без листьев после соревнования. В прошлом году в мужской категории победил Майкл Хоббс. Он съел 22,5 метра крапивы. А в женской категории – Люси Димоди. Она съела 20,7 метра крапивы и установила мировой рекорд.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. На правах рекламы.
3: Здравствуйте! Как же мы все привыкли к комфорту и порой не задумываемся, что начинается он с самых незначительных вещей. Например, когда у нас стул регулярный и нет проблем с пищеварением, мы не думаем о том, что может быть иначе. А ведь сотни тысяч людей годами живут с запорами и испытывают муки при каждом походе в туалет. О каком комфорте и хорошем самочувствии может идти речь, если каждый день в животе тяжесть, вздутие и постоянные позывы? Итак, сегодня мы поговорим о том, как можно быстро и комфортно, без слабительных, наладить регулярную работу кишечника. У меня в гостях эксперт и разработчик уникальных продуктов Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Регулярный стул – это не просто комфорт. Это показатель здоровья всего организма. Если вы ходите в туалет по-большому хотя бы раз в день, значит, ваш желудок и кишечник работают на пятерку, а шлаки и токсины не задерживаются и не отравляют организм.
3: Но, к сожалению, у большинства ситуация совсем другая.
4: Увы. Основная причина хронических запоров – это когда стул меньше 3 раз в неделю, и длится это месяцами, а то и годами. Это обилие жирной рафинированной пищи, недостаток воды и пищевых волокон, которые должны стимулировать правильную работу кишечника, а еще отсутствие или недостаточная физическая активность. В итоге тонус кишечника и чувствительность рецепторов толстой кишки снижаются, микрофлора разрушается, каловые массы уплотняются и спрессовываются. Под их весом кишечник растягивается и повреждается. В результате возникает запор. При этом позывы к дефекации могут продолжаться до нескольких дней, а освободить кишечник так и не удается. Из-за этих застоев начинается медленное отравление организма своими же отходами.
3: Многие в такие моменты хватаются за слабительные средства, микроклизмы, но, как я понимаю, это не решает проблему.
4: Не просто не решает, а усугубляет ее. Само по себе избавление от шлаков в кишечнике приносит облегчение, но ненадолго. Это как если гнойную рану промыть обычной водой, и все. Вы же понимаете, что если не обработать ее антисептиками, не наложить швы, повязку, то рана загноится с еще большей силой. Поэтому большинство радикальных средств от запоров помогают лишь временно.
3: А потом все снова возвращается?
4: Конечно, потому что организм привыкает к слабительным. Дозировку приходится все время повышать, а результата нет. И ситуация может перейти в хроническую форму. Поэтому очень важно не тратить время на бесполезное действие, ухудшая положение, а вовремя принять правильные и действенные меры. Ведь для того, чтобы избавиться от проблем в кишечнике и наладить регулярный стул, нужно в первую очередь позаботиться о состоянии слизистой стенок кишечника.
3: А почему же такое внимание уделяется слизистой?
4: Давайте объясню. Клетки слизистой кишечника в обычном состоянии сильно прижаты друг к другу. Это своего рода щит, благодаря которому в организм не могут проникнуть бактерии, вирусы, токсины и другие опасные вещества из переработанной пищи. Если в кишечнике начинают накапливаться и тромбоваться отходы, они повреждают нежную слизистую и вызывают воспаление. В результате могут образовываться щели, через которые, как через дырявую трубу, вся гадость поступает прямо в кровь. Происходит самоотравление организма. У специалистов даже есть термин для такого состояния – синдром дырявого кишечника.
3: А человек это чувствует?
4: Это проявляется усталостью, слабостью, раздражительностью, нервозностью, может возникнуть тяжесть в кишечнике, головные боли, проблемы со сном и даже с памятью. А еще это частое простудное и вирусное заболевание.
3: Неужели состояние кишечника так сказывается на всем организме?
4: Когда из-за запоров и дырявого кишечника организм отравлен токсинами, то все силы уходят на борьбу с ними. Вот вам и усталость. Когда в кишечнике скапливаются отходы и шлаки, то все это давит на соседние органы. Вот вам и тяжесть. Яды отравляют кровь и угнетают нервную систему. Вот вам и раздражительность, и проблемы с памятью, и бессонница.
3: Я когда-то читала, что нерегулярный стул даже на состояние сосудов негативно влияет. Может такое быть?
4: Запросто. Как я уже сказала, переполненный, неработающий кишечник раздувается. Он давит и на соседние органы, и на сосуды. Это может вызвать нарушение кровоснабжения всех основных органов и тканей. Шлаки, которые просочились в кровь из кишечника, царапают стенки сосудов. И на этих повреждениях оседают опасные для здоровья жиры, образуя холестериновые бляшки и сгущая кровь. Это все ухудшает работу сосудов и угрожает сердцу, почкам, печени, головному мозгу.
3: Так что же делать, чтобы сохранить здоровье кишечника?
4: На сегодняшний день способов для решения этой проблемы очень много. Надо только правильно выбрать то, что подойдет именно вам. Я, как специалист, предпочитаю натуральные, современные и при этом безопасные средства. Именно к ним относится биоактивный гель из диких морских водорослей «Севидал». Это природный продукт, проверенный временем и людьми. Его действие направлено на мягкое, естественное и быстрое очищение организма и кишечника, что позволит наладить регулярность стула. «Севидал» подарит легкость и комфорт, быстро и просто. Заинтересовались? Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203*2203. Все звонки по России бесплатные. Позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно.
3: А кто изобрел «Севидал»? Расскажите поподробнее.
4: Мы производим биоактивный гель «Севидал» из дикорастущих водорослей Белого моря, которые поступают напрямую на наше производство в Наукоград Пущино и перерабатываются по уникальной технологии. Наш научный консультант, ученый с мировым именем, 15 лет назад разработал и запатентовал уникальную, не имеющую мировых аналогов, технологию расщепления клеток водорослей на живые молекулы, без химических реагентов и нагрева. Из живой клетки водоросли мы получаем живые микромолекулы, микроцефтики, которые великолепно усваиваются нашим организмом практически на 100%. Только при такой технологии сохраняется вся польза дикорастущих водорослей. Кстати, обычные водоросли, не прошедшие переработку, усваиваются нашим организмом всего на 3%. То есть пользы от них практически нет.
3: А каким же образом этот гель помогает наладить регулярность стула?
4: «Севидал» – это, во-первых, живые микроцефтики водорослей, которые сохраняют слизистую кишечника в целости и способствуют стимуляции работы желез. Они вырабатывают кишечный сок, который необходим для расщепления шлаков. А во-вторых, в состав «Севидала» входят водорослевые биоволокна, которые собирают и выводят из кишечника накопленные шлаки, даже многолетние. Таким образом, «Севидал» запускает естественную активность кишечника и регулярность стула. «Севидал» подарит легкость и комфорт, быстро и просто. Заинтересовались? Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203 *2203. Все звонки по России бесплатные. И всем позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно.
3: Так как же работает «Севидал»?
4: Живые микромолекулы, микроцефтики в составе «Севидала» способны взять под контроль патологические процессы в слизистой кишечника. Это очень важный шаг. Ведь именно повреждения слизистой могут привести к кишечным дырам и отравлению организма.
3: А что при этом происходит с кишечником?
4: Микроцефтики «Севидала» способствуют стимуляции желез, чтобы активно вырабатывался кишечный сок, необходимый для расщепления шлаков. И уже следом в действие вступают биоволокна водорослей. Они выполняют сразу две функции. Первая. Они собирают, абсорбируют и выводят из кишечника все накопленные за долгие дни, недели и месяцы шлаки. Без пробивания, без натуг. И второе. Биоволокна – это прекрасный пребиотик, то есть правильное питание для полезных бактерий. А это значит, что употребление «Севидала» влияет не только на регулярность стула, но и на микрофлору кишечника. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203 *2203. Все звонки по России бесплатные. Не ждите завтрашнего дня. Обретите долгожданную легкость и комфорт сегодня. И напомню, что позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно.
3: А есть ли у «Севидала» ограничения по возрасту?
4: Нет. Севидал натуральный и безопасный, поэтому его могут принимать и дети, и взрослые, и люди пожилого возраста. Ведь они чаще других сталкиваются с проблемами кишечника. А правильное пищеварение и регулярный стул нужны в любом возрасте. Хочу сказать, что начинать заботиться о своем кишечнике никогда не рано и никогда не поздно. Чем старше мы становимся, тем больше проблем и болячек появляется. Это данность. Поэтому очень важно не запускать ситуацию и стараться, если есть такая возможность, применять натуральное, эффективное и безопасное средство, которое не вредят организму. И в этом случае Севидал может стать надежной поддержкой. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. *2203. Все звонки по России бесплатные.
5: Вот не скажите, моя мама говорит, что в ее возрасте уже бесполезно что-то делать. У нее много сопутствующих возрасту проблем. И давление, и сахар, и суставы.
4: Наоборот, хронические состояния – это повод быть еще внимательнее к себе и своему организму. Ведь, как мы уже все поняли, нерегулярный стул может создать множество ненужных и опасных проблем. В этом смысле Севидал – уверенный шаг к защите организма. А так как Севидал – абсолютно натуральный природный продукт, который производится по безопасной технологии, он совместим со всеми лекарствами и не требует никаких перемен в вашем образе жизни.
5: А как принимать Севидал?
4: Все очень просто. 2 столовые ложки в день, и результат вас поразит. Нерегулярный стул, проблемы с кишечником, сосудами, кровью, уровнем сахара, давлением, головные и суставные боли, слабый иммунитет, тревога и стрессы, которые могли бы быть, все это останется в прошлом. А после применения Севидала результат сохранится надолго.
5: Спасибо огромное. Теперь я точно знаю, что существует простой и быстрый путь к комфортному пищеварению.
4: Да, Севидал – это сплав дикой природы и современной науки. Благодаря удивительным водорослям Белого моря, которые как будто были созданы для человека, и безопасной технологии производства, которая помогает раскрыть клетки и получить живые активные молекулы. Севидал поможет вернуть легкость и регулярность стула. Севидал поддержит слизистую кишечника и остановит отравление организма. Севидал сохранит баланс микрофлоры и укрепит иммунитет. Звоните по телефону нашей горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. *2203. Наши специалисты готовы ответить на все вопросы. Все звонки по России бесплатные. Еще раз напомню, что позвонившим сегодня и сделавшим заказ одна упаковка бесплатно. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Севидал – это ваш путь к легкой и комфортной жизни.
5: ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
6: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
7: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В начале о главных темах. Вооруженные силы России поразили 10 военных предприятий в Киеве, заявили в Минобороны. Владимир Путин назвал русский язык ключевой ценностью современной России, и в Токио предупредили об угрозе разлива рек из-за тайфуна. В Японии отменены авиарейсы. Подробности далее. Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и объектам военно-промышленного комплекса энергетики и логистики Украины. Под удары попали предприятия ВПК в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. В российском военном ведомстве заявили, что все намеченные цели были поражены, а задача удара выполнен в полном объеме. Российские войска за сутки также нанесли удары по инфраструктуре 6 военных аэродромов на Украине. Средства ПВО за вторник сбили 158 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Министерство обороны. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Киев об этом знал и уничтожал учебное заведение намеренно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также пояснил слова Владимира Путина о переходе конфликта на новый уровень. Если Киев идет на бесчеловечные теракты против студентов, это совсем другая парадигма.
2: Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал. И уничтожали колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорит технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось. Соответственно, если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирно